0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». В пустыне. Глава вторая. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься. Не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. Откуда в пустыне селение? А тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что ж тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний летчика-космонавта Германа Титова «17 космических зорь». 50-е годы 20 века. Казахстан. Школа летчиков. Сейчас, много времени спустя, вспоминая моих друзей по училищу и тех, кто воспитывал нас и делал летчиков из недавних десятиклассников, я не могу не сказать доброго слова о Владимире Ивановиче Гуменникове. Внешне он оставался суровым и неприступным великаном, но внутренне — тонким и чутким. С какой-то тайной надеждой и любовью встречал он каждого новичка, идущего с ним в паре. «Ты, будущий летчик-истребитель, знаешь, что такое воздушный бой?» — сурово спрашивал он. «Мы, дети отцов, вынесших на своих плечах всю тяжесть страшной войны с фашистами, не знали, что это такое — война. Он, опытный летчик-истребитель, знал и горечь поражения первых дней войны, и радость победы. Но, отправляясь со своим ведомым в очередной учебный полет, он по-отцовски предупреждал: «Смотри, парень, станет туго, тяни на посадку». Однажды со мной случилась неприятная история, причиной которой была моя молодость и горячность. Я попал на губтвахту. Недолго размышляя, один из штабных офицеров подал рапорт, в котором категорически требовал Титова из училища списать. И немедленно. Исключение из училища было бы для меня катастрофой. После гауптвахты слонялся я по училищу, мучительно раздумывая над тем, как там, в штабе, решится моя судьба. «Что нос повесил, Титов?» — услышал я грубоватый голос. Передо мной стоял Гуменников. «Не смогу я без, знаю, не сможешь», — перебил он меня. «Но вот что, пузыри пускать рано. Я за тебя воевать буду. Оставят». Только позже я узнал, что Гуменников тоже написал рапорт, в котором доказывал мое право продолжать учебу. Доказывал, несмотря на то, что из-за этого пришлось серьезно поспорить с начальством. Как всегда, резко и весомо он убеждал командование в том, что из меня получится летчик. И я сделал все, чтобы оправдать доверие майора. Еще раз хочется сказать ему: большое спасибо, хороший наш человек.
0: Голоса времени.

помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Савва Вишерский.
1: На реке Вишера, что в окрестностях Новгорода, раздавался стук топора. Это худой монах небольшого роста в потрепанном подряснике рубил высокие деревья. Звали монаха Саввой. Здесь, на живописном берегу, Савва задумал возвести монастырь. Он уже успел поставить несколько бревенчатых келий, в которых со дня на день должны были поселиться первые иноки, и теперь приступил к строительству церкви. Савва таскал и поднимал тяжелые бревна, трудился с непрестанной молитвой, и работа спорилась. За трудами монах не увидел, как из близлежащего леса появилась шайка разбойников. Прослышавшие о том, что какой-то монах в одиночку строит обитель, разбойники решили, что у него наверняка есть чем поживиться, и надумали наведаться в гости к Савве с весьма недобрыми намерениями. Монах собирался водрузить на стену очередное тяжелое бревно, когда вдруг заметил стоящих рядом с ним людей, вооруженных ножами, топорами и дубинками. Но вместо того, чтобы в испуге отпрянуть, Савва радостно приветствовал непрошенных и опасных гостей. «Детки, окажите любовь! Помогите мне поднять это дерево на стену!» Ласково обратился монах к разбойникам. Разбойники удивленно переглянулись. Добрый, кроткий голос монаха подействовал на них умиротворяюще. Савва, между тем, протянул им тонкий конец бревна, сам же взялся за толстый. Однако разбойники, хоть и схватились за бревно все вместе, никак не могли оторвать его от земли со своей стороны. Тогда Савва, перекрестившись, со словами «Господи, благослови», один легко поднял бревно и водрузил его на стену будущего храма. Разбойники стояли, опешив, и не верили своим глазам. «Вот это силища! Видно, вправду, сам Господь ему помогает», – перешептывались они. Наконец вперед выступил главарь шайки и со стыдом и страхом, опустив голову, покаялся перед Саввой в своих злых замыслах и попросил у него прощения. С тех пор разбойники не беспокоили монаха. А вскоре прошел слух, что они ушли из леса, дав зарок больше не грабить людей. Выстроенная Саввой Вознесенская обитель вскоре наполнилась иноками, которые почитали монаха за неустанные труды во имя Господа и упование на его святую волю. «Не человек силен, а Господь», — говорил Савва Вишерский, которого Русская Православная Церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Савва Вишерский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Никандр Пелишин.
1: Часто мы грешим чрезмерной строгостью к другим, а к себе бываем снисходительны. В Евангелии от Матфея есть слова Господа: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Поэтому следить надо за собой, а к другим, наоборот, проявлять терпение. Хочу поделиться с вами наставлением старца Иеронима Игинского. «Не суди и не обижайся на людей. Что бы они тебе ни сделали, не возненавидь никого. Каждый поступает согласно тому, как научен, какой имеет характер. Немногие обладают добротой и рассуждением».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичигова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Особенность молитвенного подвига отца Иоанна заключалась в том, что он необыкновенно внимательно следил за сердечностью своей молитвы и тотчас прекращал ее на время, если осознавал, что молитва становится только внешней, механической, так сказать. Он упражнялся в движении своего сердца в молитве. Считая одну умственную или поверхностную молитву оскорблением Бога, призывающего к себе человечество словами «Дашь тьми, Сыне, твое сердце», отец Иоанн учил, что хорошо оказывать послушание во всем Матери Церкви, читать длинные молитвы, положенные по уставу, акафисты. Но следует это делать с благоразумием, и кто может вместить продолжительную молитву, да вместит. Но если эта продолжительность несовместима с горячностью духа, то лучше сотворить краткую молитву. Ибо, как святой апостол говорит, «Царствие Божие не в слове, а в силе». Молясь, мы непременно должны взять в свою власть сердце и обратить его к Господу, но никогда не допускать ни одного возгласа к Богу, не исходящего из глубины сердца. Когда мы научимся во время молитвы говорить из сердца только истину, то, что действительно сознаем и чувствуем, то искренняя и истинная молитва очистит наше сердце от лжи, и мы не позволим себе лгать и в жизни. Поэтому отец Иоанн считал полезным во время служения и на молитве иногда сказать несколько своих слов, дышащих горячую верою и любовью к Господу.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Одним душным летним днем 1898 года владелец Ликинской мануфактуры, купец-старообрядец Алексей Васильевич Смирнов, почувствовал себя нездоровым. Супруга его, Татьяна Яковлевна, вызвала местного доктора. Тот печально покачал головой. В медицине причина болезни Смирнова была неизвестна. Долгое время Алексей Васильевич находился без сознания, лишь стонал и метался. В воскресенье православные жители окрестных деревень с почетом встречали чудотворную икону Богородицы из соседнего монастыря. Татьяна с досадой захлопнула окно. Этот колокольный благовест лишь потревожит больного мужа. Но тот вдруг очнулся и спросил, почему звонят колокола. Жена ответила, что православные встречают икону Божьей Матери. «Пригласи к нам в дом и отслужи молебен», – сказал Алексей Васильевич и объяснил. «Во сне видел явившуюся ко мне Богородицу, сказавшую: «Иду в ваше село, прими меня в доме, отслужи молебен, и ты выздоровеешь». Ошеломленная Татьяна Яковлевна исполнила просьбу на удивление всего села, знавшего неприязненное отношение Смирновых к православию. Вскоре Алексей Васильевич поправился. После этого чудесного исцеления он перешел в православие и начал помогать всем, кому была необходима его поддержка. Близкие приняли его решение в штыки. Жена ничего слышать о православии не хотела. Члены его семьи и служащие часто спорили со Смирновым о вере. Он все это переносил терпеливо и достиг того, что все семейство, трое приказчиков и даже многие посторонние перешли в православие. Его отец Василий Смирнов, происходивший из семьи старообрядцев-беспоповцев, трудовую деятельность начал как простой мастеровой. К середине XIX века имел уже собственное ткацкое предприятие. Алексей Васильевич продолжал дело отца, усовершенствуя производство. Жена оказалась ему хорошей помощницей. Про нее говорили, что она знанием ткацкого дела не уступала своему мужу и во время отсутствия Алексея Васильевича вела фабрику с таким же успехом. В 1900 году у Смирновых было уже крупное предприятие, включавшее в себя бумагопредельную, ткацкую и красильно-отделочную фабрики. На смирновских предприятиях работало 2400 человек. Около 1905 года Смирнов выделяет средства для строительства рабочих казарм с водопроводом, канализацией, электрическим освещением и телефоном, а также бань и больниц. Благодаря ему появилась каменная двухэтажная школа в селе Гора, церковно-приходская школа на 350 учеников в деревне Ликино, школы и больницы по всей округе. Все построенные школы Алексей Васильевич содержал на свой счет и снабжал учебными пособиями. В бедных селах помогал строить храмы. Во Владимирской губернии и Богородском уезде Московской губернии на средства Смирнова было построено 9 православных церквей. Алексей Васильевич Смирнов, имея большое состояние, жил скромно, расходуя на себя очень мало. Вся его благотворительность делалась по заповеди Христа: «Пусть одна рука не знает, что делает другая», без всякого стремления получить за нее благодарность. И Алексей Васильевич, и его супруга Татьяна Яковлевна отличались отзывчивым сердцем, пользовались большим уважением у служащих и рабочих предприятия, оставив о себе добрую память.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Пророк и царь Давид – один из самых известных библейских авторов. Творчество правителя Древнего Израиля оказало огромное влияние на развитие не только иудейской цивилизации, но и всей мировой культуры. Многие поколения поэтов, литераторов черпали вдохновение в псалмах, стихотворениях, которые Давид писал в течение всей своей жизни. И когда был простым пастухом, и тогда, когда находился на вершине государственной власти. Интересно, что сам Давид довольно сдержанно оценивал собственный талант, приписывая лучшие свои произведения вдохновению от Бога. Царь понимал, что его рукой движет Дух Святой, и в создаваемых строчках заложен смысл, который станет полностью понятен только спустя века, когда через 1000 лет после кончины пророка на земле от Богородицы и Девы Марии родился Спаситель Иисус Христос, оказалось, что Давид предвидел будущее и указал на обстоятельства жизни и служения Спасителя. Пророческий и поэтический дар царя Давида был прославлен другим великим песнотворцем, святым Иоанном Дамаскиным, жившим на рубеже 7-8 веков. Дамаскин, среди прочего, составил 8 догматиков, песнопений вероучительного содержания. В догматике 4-го гласа, особой мелодии распева, он прославляет великого правителя Древнего Израиля, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Догматик 4-го гласа – произведение довольно большое и в смысловом плане очень насыщенное. Поэтому давайте послушаем его текст сразу в русском переводе. «Через тебя, Богородица, ставший предком Божиим пророк Давид, благозвучно о тебе провозгласил перед сотворившим тебе величие. Предстала царица одесную, справа от тебя, ибо тебя матерью, носительницей жизни сделал Бог, без отца, благоволивший воплотиться от тебя, чтобы обновить в нас свой образ, погубленный страстями. И найдя заблудившуюся в горах овцу, взяв на плечи к отцу принести – и по своей воле соединить с небесными силами и спасти мир, Христос, имеющий великую и богатую милость». Иоанн Дамаскин в составленном им произведении указывает, что царь Давид был не только пророком и великим поэтом, он также являлся предком Девы Марии, а значит, предком самого Христа. Предвидя будущее, Давид произносит пророческие слова «Предстала царица одесную тебя». Этим он указывает сразу на два исторических обстоятельства. Первое – то, что Богоматерь стояла рядом с крестом Христа и разделяла с ним страдания. Второе – что в вечности Богородица предстоит перед престолом своего Сына и молится о каждом из нас.
2: Догматик 4-го гласа исполняется, как и прочие догматики, на вечернем богослужении. Во время его пения священник совершает вечерний вход с кадилом в руках, входит в царские врата, центральные двери иконостаса. Он этим действием символизирует пришествие в мир Христа Спасителя. Послушаем догматик 4-го гласа в исполнении хора Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости и простодушии. Один старец так объяснял необходимость читать священное писание. Вода по своим свойствам мягка, а камень тверд. Но если над камнем повесить жолоб, то вода, стекая по нему капля за каплей, мало-помалу пробивает камень. Так же и Слово Божье. Оно мягко, а сердце наше жестко. Но если человек часто слышит Слово Божье, то сердце его открывается к принятию истины.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам, отец им Дух Святой. А мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять в чреве мудрость Божию. Девственна должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним».

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 112. Значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем, подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один единственный чистой воды алмаз, счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов. Но что ему в них? Они тусклее стекляшек. Ибо не в вещах нуждаешься ты, в божестве.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, монахини Адрианы Малышевой. У однополчанина одного сын ушел в семинарию и стал монахом. Мы с его матерью поехали к нему в гости. Он приход получил в Ярославской области в каком-то захолустье под Угличем. Деревня, видно, когда-то была богатая, хорошая. Вдали виден храм. Тихо, пусто. Избушка стоит. Заборчика даже нет. Во дворе колодец. Вдали что-то похожее на туалет. «Это твой дом? А у них квартира в Ленинграде шикарная, трехкомнатная». «Да», — говорит, и улыбается. Глаза такие глубокие, вдумчивые. «Зашли. Там одна комната, терраска. Видно, бедная семья какая-то жила. А потолок весь в щелях, и из щелей пакля даже висит.

владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Марфа Тамбовская.
1: В доме дворя на Паринах было тихо. Хозяйка, пожилая вдова, отдыхала в своих комнатах. На кухне слуги готовили ужин. Пожилая судомойка мокрой рукой вытерла вспотевший лоб. С самого утра сегодня она ни разу не присела. Ноги и руки онемели, хоть плачь. Неожиданно на своем плече женщина почувствовала чью-то руку. Обернулась. Перед нею стояла молодая хозяйская дочь Марфа Опарина. «Поди, Прасковьюшка, отдохни», — ласково сказала Марфа. «Я тебе помогу». Это был не первый раз, когда она помогала слугам в работе. «Сам Господь нам повелел носить тяготы друг друга», — говорила Марфа, когда домашние упрекали ее. А вечером за ужином разразился скандал. Хозяйка недосчиталась китайской фарфоровой чашки. Выстроив прислугу, она принялась допытываться о пропаже. Судомойка стояла перед барыней и едва не плакала. Марфа сразу все поняла. Отдых получился слишком короткий. Чашка выскользнула из уставших, онемевших рук женщины и разбилась. В ту же секунду Марфа встала из-за стола и твердым голосом произнесла: «Простите, маменька, это я разбила чашку». Мать с удивлением посмотрела на нее, потом покачала головой и отпустила слуг. Слегка поворчав, через 5 минут она вовсе забыла о чашке. Бедную судомойку ожидало бы куда более суровое наказание. Спустя несколько лет Марфа поселилась близ Тамбовского Вознесенского монастыря, где приняла тайный монашеский постриг, о котором из кротости сообщила лишь немногим. «По милостыням нашим к ближним, милосердный Бог нас самих от грехов избавляет», говорила Марфа Тамбовская, прославленная церковью в чине преподобной.
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Марфа Тамбовская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Никандр Пилишин.
1: Бывает, мы слышим, что рядом кого-то осуждают, клевещут на кого-то за глаза. И иногда вместо того, чтобы заткнуть уши, если уж не можем пресечь сплетни, мы начинаем задумываться. А может, эти люди правы? А может, все так и есть? Таким образом, мы заражаемся чужим грехом. Грешим там, где легко могли бы избежать греха. Хочу поделиться с вами духовным советом преподобного Силуана Афонского. «Если в твой дом принесут грязь, не допытывайся, из какого она места. Выброси ее сразу. Если в твой ум проникнут помыслы осуждения, не допытывайся, правы они или нет, а не только грязь».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «Встаньте рано утром, поставьте себя перед Богом и скажите: Господи, благослови меня и благослови этот начинающийся день, а потом относитесь ко всему этому дню как к дару Божию и смотрите на себя как на посланца Божия в этом неизвестном, что представляет собой начинающийся день».
0: Голоса времени.

0: милосердие.
1: Жители Сергиевского в лаптях не ходят. Так в конце XIX века в Тульской губернии говорили об одном небольшом селе, раскинувшемся на берегу реки Плавы. Действительно, крестьяне там жили сыто, имели свою школу, больницу, женское и мужское ремесленное училище и даже электростанцию, подававшую свет в жилище. Все это появилось в Сергиевском благодаря стараниям одной единственной женщины – княгини Веры Федоровны Гагариной. Княгиня, которую современники называли неутомимой благотворительницей, не просто время от времени делала широкие жесты, а без преувеличения всю себя посвятила людям. Осознание необходимости служения ближним пришло к Вере Федоровне однажды после шумного бала, который она вместе со своим супругом, князем Сергеем Гагариным, давала в своем шикарном петербургском дворце. Провожая на крыльце дома гостей, усаживавшихся в богатые экипажи, она случайно заметила нищего, невесть как оказавшегося в этот час в их элитном аристократическом районе. Контраст между усыпанными бриллиантами туалетами гостей и грязными лохмотьями нищего так поразил княгиню, что она еще долго не могла прийти в себя. А перед сном, открыв Библию, прочла в книге «Бытия» о том, как после грехопадения Адам прятался от Бога, а Бог звал его «Где ты?». Вера Федоровна почувствовала, что этот зов обращен и к ней. «Где я? Прячусь посреди веселья и богатства, в то время как Господь взывает ко мне устами тысяч нищих, голодных, обездоленных», — говорила себе княгиня. Тот вечер стал для Веры Гагариной потрясением, после которого жизнь ее сильно изменилась. Вместо выездов в свет на балы и приемы Вера Федоровна все чаще отправлялась в тюрьмы, больницы, приюты. И не с пустыми руками. Повсюду княгиня оставляла щедрые пожертвования. Не раз Гагарина отправлялась и в так называемые петербургские трущобы – бедные районы, где в деревянных бараках жили нищие, безработные и отверженные. Невзирая на опасность, а слава у этих мест была весьма дурная, княгиня стучалась в двери, спрашивала людей, в чем есть нужда, подробно записывала, а на следующий день посылала в эти дома все необходимое. В 1869 году супруги Гагарины переехали из Петербурга в свое родовое имение в Тульской губернии, село Сергиевское. Здесь, при полной поддержке мужа, княгиня взялась за строительство больницы. В результате, помимо корпуса на 40 мест, был построен жилой дом для персонала, поликлиника и 3 аптеки. Оборудование для больницы Вера Федоровна выписала из Кёнигсберга. Оттуда же, по ее приглашению, в Сергиевское приехал известный врач Артур Дуковский. Во время Первой мировой войны княгиня открыла в больнице лазарет для раненых, в котором сама с любовью и заботой ухаживала за солдатами. В 1870-м князь и княгиня открыли в селе бесплатную школу для крестьян и бедных рабочих, а при ней ремесленные курсы, где юношей обучали плотницкому и слесарному мастерству, а девушек – шитью и рукоделию. По указанию Веры Федоровны в Сергиевском была пущена электростанция и построена современная водокачка. Нуждающимся крестьянам села княгиня в пожизненное, безвозмездное пользование выдавала земельные наделы, помогала со строительством домов, выделяла средства на организацию домашнего хозяйства. Тогда-то и появилась в Тульской губернии поговорка «Сергиевские в лаптях не ходят». Когда после Октябрьской революции многие знакомые княгини Гагариной спешно уезжали за рубеж, Вера Федоровна твердо решила остаться в России. Свои обширные земли, несколько тысяч десятин, она добровольно передала новому советскому государству, которое, к слову, не постеснялось в придачу отнять у бывшей княгини еще и дом. Уже пожилой Вере Гагариной милостиво позволили поселиться в одной из палат ей уже выстроенной больницы, где разместился госпиталь Красной Армии. Там княгиня помогала ухаживать за ранеными и благодарила Бога за то, что, несмотря на обстоятельства, он по-прежнему дает ей возможность служить людям. В родных стенах своей больницы княгиня Вера Федоровна Гагарина, неутомимая благотворительница, и умерла в 1923 году, оставив о себе добрую и долгую память.
0: Имена, имена милосердия.

жизни сладостные тайны обнимают все творение. Этот мир стихотворения об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос. Богоматерь принято именовать чистейшим сосудом. Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим сыном, помогая ему в его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая ему, участвовала в его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно своей матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Задостойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии вместо молитвы «Достойно есть». Задостойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец явися на земли, из человеки поживе, Тя, Богородице, тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды Твои были девственны, Бог произошел из Твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми». Поэтому мы все величаем Тебя, Богородица. В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком. Он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции. Таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
2: Как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Ленинградской области 10 лет. Внешне он ничем не отличается от обычных детей. Хорошо учится, занимается в музыкальной школе, посещает кружок программирования, а дома играет с любимой кошкой. Но за плечами жизнерадостного и активного ребенка несколько лет борьбы за здоровье. Когда Вове было 5 лет, он стал часто и подолгу болеть. Сначала простудами, затем атопическим дерматитом. Врачи предполагали, что это особенность детского организма, но ситуация ухудшалась. У мальчика появились боли в животе, вялость и утомляемость, проблемы с набором веса. После долгих обследований врачи поставили Володе диагноз – хроническое воспаление кишечника. С тех пор жизнь Вовы и его семьи изменилась. Он часто лежит в больницах и соблюдает строгую диету. Но, несмотря на усилия врачей, состояние мальчика остается нестабильным. Специалисты замечают, что болезнь Вовы выходит за рамки обычного течения. Он по-прежнему часто переносит инфекционные заболевания, его беспокоят аллергии. Медиков настораживает и состояние клеток крови ребенка. Все это, по мнению врачей, может указывать на первичный иммунодефицит. Из-за него организм Вовы не справляется с обычными нагрузками. «Мы должны, наконец, понять, как ему помочь», — говорит мама Володи Елена, которая воспитывает сына одна. Врачебный консилиум советует Володе провести генетическое исследование. Оно поможет выявить мутации и генетические поломки в организме мальчика. Это единственный ключ к правильному лечению. Но такой анализ стоит дорого и не входит в программу обязательного медицинского страхования. Семью Володи поддерживает фонд «Подсолнух». Он помогает людям, у которых есть проблемы с иммунитетом. Оплачивает исследования, покупает лекарства. Поддержать Вову и других подопечных фонда «Подсолнух» можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней, роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое — роса жаждущим, спешащим в объятия твои. Пламя твое — попаляющий огонь, бегущим от тебя. Воистину, ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные, увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости своей каждому дал ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего, Мати Божия. Господи, находил Ты пастыря для всякого стада, они же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе истории. До тех пор трудились они, пока Бог человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа – тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: Радио «Вера». Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга первая, глава пятая. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит. А когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников поэта Генриха Гейне. «Ни видением, ни голосом с неба, ни каким-нибудь чудесным сном был я приведен на путь спасения, а моим просветлением я обязан просто знакомству с книгой». Книгой? Да. И это старая простая книга, скромная, как природа, и естественная, как она. Такая же беспритязательная и обыденная, как солнце, согревающее нас, и хлеб, насыщающий нас. Книга, глядящая на нас так же приветливо, с такой же благословляющей добротою, как старая бабушка, читающая ежедневно эту книгу милыми дрожащими губами с очками на носу. Эта книга называется так же просто — Библия. Справедливо называют ее также священным писанием. Кто потерял своего Бога, тот снова найдет его в этой книге. А кто никогда не знал его, на него повеет из нее дыханием божественного слова. Евреи, понимающие в драгоценностях, очень хорошо знали, что делали, когда во время пожара второго храма на жертву огню оставили золотые и серебряные жертвенные сосуды, канделябры и лампады, даже первосвященническую ризу с большими драгоценными камнями, и спасли только Библию. Она была истинным сокровищем храма, и слава Богу, оно не погибло в огне.

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту. Дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп, пещерник.
1: Высокие отвесные скалы, кое-где поросшие густым лесом, нависали над морем. Эта суровая местность Святой Горы Афон казалась необитаемой. Но именно здесь, в пещере, расположенной на крутой скале, долгие годы жил отшельником монах по имени Пахомий. Был он родом из Сербии и на Святую Гору приехал еще в юности. Поначалу Пахомий поступил в монастырь Хиландар, но вскоре пожелал вести уединенную молитвенную жизнь, для которой и избрал себе это пустынное место посреди высоких скал. Однажды к нему пришел молодой человек и попросился в послушники. Он собирался принять постриг и должен был пройти период ученичества у опытного старшего монаха. Желая подвижнических подвигов, юноша узнал о Пахомии и решил пойти к нему. Монах с радостью принял послушника. Жизнь среди скал действительно была крайне аскетичной. Питались они, чем Бог пошлет, а в основном травой и дикими каштанами. Спали на камнях в пещере. Но молодому послушнику этого показалось мало. Он давно уже обратил внимание на три больших вековых дерева, растущих перед их пещерой. «Что, если на ветвях одного из них устроить себе постель?» — думал послушник. «На камнях спать каждый может, а вот на дереве — это настоящий подвиг». С просьбой разрешить ему устроиться на дереве, он, наконец, обратился к Пахомию. Монах с улыбкой заметил, что это лишнее, что пещера их просторная, и не стоит брать на себя напрасный труд. Послушник был раздосадован таким ответом и явно выказывал свое недовольство, однако не посмел нарушить запрета старшего монаха. Вскоре наступил праздник, и Пахомий с учеником отправились в один из монастырей на богослужение. В ту же ночь по всему Афону случилась сильная буря. Когда монах и послушник через несколько дней возвратились домой, их взору предстала страшная картина. Деревья, что росли у пещеры, были поломаны и разбросаны на несколько метров вокруг. «Вот, смотри, и твоя кроватка бы улетела вместе с деревьями», — сказал Пахомий. Послушник, побледнев, упал перед монахом на колени и стал просить прощения за дерзость. «Довольствуйся тем, что дает тебе Господь, и не ищи большего», — говорил старец Пахомий Серп, пещерник. «Божие мудрее человеческого. Господь сам знает, что и когда подать нам на пользу».
0: Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Катан.
1: Отчаяние бывает двух родов. Во-первых, бывает отчаяние души от множества содеянных грехов. Человека мучает совесть. В эти минуты душа находит в себе силы призвать на помощь Бога. И это бывает спасительно. Но бывает и губительное отчаяние, когда происходит что-нибудь не по воле человека. Причина такого отчаяния – страх пред общественным позором, оскорбленное самолюбие. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского о грехе отчаяния. «Отчаяние есть порождение гордости. Итак, смирение да будет охранителем вашим от помыслов отчаяния. Мы стоим того, чтобы отчаяться, но благодать Божия не заслуживает того, чтобы потерять надежду на нее».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Охридского Николая Сербского уездному казначею. Начало 30-х годов 20 века. Королевство Югославия. Город Охрид. Вы недовольны своим священником. Действительно прискорбно, что тот, кто должен утешать, огорчает вас. Но вы из-за одного восстали на все священство. Этим вы свидетельствуете о том, как трудно излечить людей от обобщений. Приведу вам в пример великих людей, как они были праведны и осторожны. Знаменитый русский писатель Николай Гоголь имел великий талант, но величие души и ума его превосходили его талант. Однажды он подвергся нападкам со стороны другого русского писателя, Белинского, за то, что благоговейно говорил о священстве. Отвечая на критику Белинского, Гоголь писал: «Отчего вы решили, что пою гимн нашему духовенству? Я знаю немало дурных священников и мог бы рассказать вам о них немало смешных историй. Но я встречал и таких, перед святостью жизни которых преклоняюсь, и знаю, что они чада нашей Восточной Церкви. Следовательно, я пою гимн не тому духовенству, которое посрамило нашу Церковь, а тому, которое возвысило ее, которое своим мученичеством запечатлело истину каждого слова Христа. Постарайтесь и вы рассуждать так же, как Гоголь. Что было бы, если бы Христос, скажем, из-за Иуды возненавидел всех апостолов? Но он не возненавидел даже Иуду и предостерегал его на Тайной Вечере, чтобы не губил себя предательством Сына Божия. Представьте, какая великая будет слава ваша в Царстве Божием, если вы, мирянин, будете милосерднее священника».
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в Вятке конца XIX века какая-нибудь модница решала сшить себе новый туалет, она непременно шла на Казанскую улицу, в универмаг Клобукова. И не то чтобы других магазинов, торгующих тканями, в городе не было. Были, но все знали, у Клобукова не обманут, не подсунут второсортный товар, не обсчитают, а приветливо обслужат и обязательно сделают хорошую скидку. Со стороны владельца универмага, вятского купца первой гильдии Павла Петровича Клобукова, это была отнюдь не рекламная акция. Энергичный, приветливый человек с пышными усами и открытым светлым лицом, Павел Клобуков от природы отличался невероятным человеколюбием. В те дни, когда он сам становился к прилавку, а это бывало нередко, универмаг нес убытки. Видя, например, что у покупательницы не хватает денег на отрез китайского шелка, но ей очень хочется его купить, Павел Петрович без раздумий мог отдать дорогую благородную ткань по цене простого ситца. Неудивительно, что в истории Вятки Клобуков остался не столько как успешный предприниматель, сколько щедрый благотворитель и неутомимый общественный деятель. Как только в городе возникало благотворительное общество, Павел Петрович одним из первых к нему присоединялся. Он был активным участником и жертвователем братства святителя Николая, просветительской организации, открывавшей на территории губернии школы для крестьян, председателем городского попечительства о бедных, старостой Свято-Троицкого кафедрального собора. Все это Клобукову каким-то непостижимым образом удавалось совмещать с индивидуальной благотворительностью, которой он занимался без расчета на почести, предпочитая жертвовать анонимно. Так горожане далеко не сразу узнали, благодаря кому в Вятке появилась первая в губернии школа для незрячих детей. А ведь это именно Павел Петрович приобрел на Царевской улице большой дом, в котором и разместилась школа, а кроме того, взял на себя все расходы по ее содержанию. Другой дом, каменный, трехэтажный, на углу Владимирской и Морозовской улиц, Клобуков выкупил в 1899 году и устроил в нем богадельню, приют для престарелых и инвалидов, обеспечив ее капиталом в 20 тысяч рублей. А спустя год провел в здании богадельни за свой счет электрическое освещение. Это крайне дорогостоящее для того времени благоустройство обошлось Павлу Петровичу в 7 тысяч рублей. Через год Клобуков пожертвовал приюту еще 10 тысяч на устроение домового храма, отдельно закупив для него на собственные средства всю необходимую утварь и иконы. Павел Петрович жертвовал всюду, куда обращались его взоры, писал о Клобукове его современник, знаменитый адвокат Александр Прозоров. К сожалению, о многих делах милосердия Павла Клобукова мы так никогда и не узнаем. Чаще всего, направляя пожертвование, он подписывал его от неизвестного, руководствуясь евангельским принципом о том, что милостыню следует творить тайно. Но и того, что знают историки и биографы, вполне достаточно, чтобы еще долго помнить о Павле Петровиче Клобукове, человеке с большим и щедрым сердцем.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы – не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписи. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем его образ, а через него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышления, неизобразимое слово Отчие, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кандак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кандак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
6: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В самом конце 20 века в одном из научных журналов была опубликована статья двух американских ученых с результатами очень интересного психологического эксперимента. Статья имела весьма провокативное название. «Гориллы среди нас. Устойчивая слепота невнимания при динамических событиях». Авторы доказывали нечто невероятное. Оказывается, наше внимание – очень коварная вещь. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, для понимания которого вышеупомянутый эксперимент очень нам пригодится.
7: «И отвечав Иисус, паке речи им в притчах глаголя».
8: И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
7: «Мнози бусуть званни, мало же избранных».
6: Неудивительно, что вопрос, а как можно было пренебречь столь высоким приглашением на пир, да еще и к самому царю, требует ответа. Тем более, что званные-то, как это следует из самого текста, уже были приглашены заранее. Евангелист пишет, что царь послал рабов своих звать званых, по-гречески «калесе туш кеклименус», буквально «позвать уже позванных, уже приглашенных». И вот здесь как раз нам нужно обратиться к вышеупомянутому эксперименту. Как он был устроен? Испытуемым показывали видеозапись двух групп людей, которые передавали друг другу баскетбольные мячи. Одна группа была одета в белое, другая — в черное. Зрителю давалась конкретная задача — считать передачи игроков в белом. И вдруг прямо перед ними проходит человек в костюме гориллы, останавливается на несколько секунд, бьет себя в грудь, что-то говорит и уходит. Эта сцена длилась целых 9 секунд. Но когда испытуемых после завершения подсчета мечей спрашивали, а видели ли они гориллу, они в подавляющем большинстве изумлялись. Какая горилла? Мы ничего не видели. Вывод, сделанный учеными, был таков. Перед нами феномен слепоты невнимания. Когда луч нашего внимания узко сфокусирован на каком-то очень важном для нас деле, все остальное, каким бы неожиданным, странным, даже вызывающим оно ни было, наш мозг просто не видит. Не спрашивая нас, он отправляет эту поступающую информацию в слепую зону. То, что приглашенные званые, ничтоже сумняшися, отправились вместо пира заниматься своими житейскими делами, очень похоже на то, что они приглашение-то слышали, да только до них не дошло, насколько это значимая, эксклюзивная возможность. Их внутренний мир был доверха забит житейскими попечениями, и свободного места для царского пира там уже совсем не было. Вот почему церковь снова и снова настаивает на важности исполнения заповеди о субботствовании, выделении отдельного дня воскресного, когда весь ход жизни должен притормаживаться, разгружаться именно для высвобождения пространства для встречи с Богом. Иначе мы можем и не заметить, как мимо нас проскочит не только горилла, но и все самое главное в жизни. Так и окажется вне поля нашего зрения.

0: листва живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: «Утро в прозе». Читает Алена Сергеева.
2: Вера Ерофеенкова. Литературные эскизы. «Осеннее утро». Прозрачное осеннее утро. Вокруг никого. Под ногами шуршат листья. В этом шелесте и хрупком солнечном свете умиротворение. Мира творение. Маленького мира внутри меня. В такие тихие утренние часы с пятнами солнца на асфальте и цветными деревьями рождается что-то новое, теплое, важное. Что-то, от чего все встает на свои места. И понимаешь, что мир устроен правильно, и все в нем движется, следуя неслышному, но единственно верному ритму. И резные листья кленов и яблони, и спокойный шаг, и ветер в волосах — все это узоры вечности, созданы не просто так. Запах яблок и небо над головой — высокое, высокое, выше не увидишь. Все имеет смысл, и все для чего-то нужно. —

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отношении к искусственному интеллекту настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в городе Старый Оскол Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Мы живем в очень быстро меняющемся мире. Это надо понимать, признавать, что плотность тех перемен, которые сегодня происходят за одно поколение, удивляют. И вот не так давно в наш мир пришло такое явление, как искусственный интеллект. Как к нему относиться нам, христианам? Нам нужно понимать, что это инструментарий, которым можно и пользу приносить, а можно и с этим инструментом навредить. Каким образом можно навредить? Ну, когда происходит подмена. Когда взрослый человек, общаясь с нейросетью, начинает подменять это общение с живыми людьми, превращает это общение в какую-то свою личную драму. Некоторые, я слышал, читал такие новости, влюбляются и выстраивают какие-то свои отношения с нейросетью. Такой подмены в жизни христианина не должно произойти. Мы должны знать, что мир Божий вокруг нас настоящий, и отношения, и люди, и общение, все должно быть настоящим. Ну, а нейросетью пользоваться можно, но не вовлекаться и не обманывать себя на этот счет.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Сегодня священник Алексей Дудин, учитель биологии Александр Молчанов и сотрудник патриаршей гуманитарной миссии Екатерина Каштанова будут размышлять о том, какую ответственность несет человек за сотворенный Богом мир.

тебя есть руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно? Ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно.

любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно. А раз у тебя есть и руки,

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Несколько лет назад я прочитала в интернете просьбу о помощи для пожилого мужчины, который находился в приюте для бездомных в Казани. Судьба Владимира Прошина, так зовут дедушку, сложилась трагически. Детей у него не было, жена умерла. И после похорон вдовец решил перебраться из Казахстана, где он жил, на свою малую родину в Курск. Но в пути Владимира Алексеевича ограбили и покалечили хулиганы. Очнулся он уже в больнице. Врачи не смогли спасти ступни его ног. Слух и зрение сохранились лишь частично. Когда Владимира выписали из больницы, у него даже не было документов. Мужчина прошел нелегкий путь и в итоге оказался в казанском приюте для бездомных. С тех пор прошло много времени, и новость о Владимире Алексеевиче постепенно стерлась из моей памяти. Но в соцсетях я снова наткнулась на эту историю, и оказалось, что у нее есть продолжение. На просьбу о помощи для дедушки откликнулась предприниматель Юлия Хакимова. Чтобы познакомиться с ним лично, женщина специально приехала в казанский приют для бездомных. Их первый разговор получился очень интересным. Юлию поразили грамотная речь и эрудиция Владимира Алексеевича. Ей захотелось помочь пожилому человеку. Было понятно, что из-за своих травм жить самостоятельно он не сможет. Юлия забрала дедушку в свою квартиру. К счастью, семья Хакимовых была не против. У них дома Владимир Алексеевич быстро стал своим. Дети к нему очень привязались и стали называть его «дедушка». Только здоровье Владимира Алексеевича все еще требовало поддержки. На дорогую операцию за границей денег у семьи не хватало. И тогда Юлия продала свою вторую квартиру и полностью оплатила мужчине лечение. Эта удивительная история – пример настоящей любви и милосердия. Недаром еще в старину было принято брать в дома на попечение одиноких пожилых людей. Считалось, что забота о ближнем укрепляет семьи и учит кротости. А я думаю, что в делах добродетели с того времени ничего не изменилось. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио. Сегодня, 6 сентября, церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни. В 12 лет мальчик поступил в монастырь. Он много читал, изучал иконопись. Иконы, написанные Петром, раздавались паломникам. Со временем Петр сам основал обитель и стал ее настоятелем. В конце 13 века константинопольский патриарх поставил игумена Петра митрополитом Владимирским. В то время Владимир был самым сильным русским княжеством, и его митрополит считался предстоятелем всей русской церкви. По преданию, его сопернику, игумену Геронтию, было видение. Божия Матерь с иконы, написанной игуменом Петром, посоветовала Геронтию отступить и поведала о своем покровительстве игумену Петру. В 1312 году митрополит Петр совершил поездку в Орду. Он получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. А через 13 лет Петр по просьбе великого князя Иоанна Калиты перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву.

0: Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от ига Золотой Орды и будущее возвышение Москвы как центра всей России. По его благословению, в Московском Кремле был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Там святителя Петра и похоронили. При перестройке собора мощи святителя были перенесены в новую гробницу. Это событие церковь вспоминает 6 сентября.
1: Подвиг святителя включает в себя и иноческое, и мирское служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении ближним. Мы прославляем святителя Петра, митрополита Московского, и обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святитель Петр, моли Бога о нас.

0: 1947 году Москва отмечала свое 800-летие. Ко дню рождения столицы многие артисты готовили праздничные программы. Участвовал в подготовке к торжеству и джаз-оркестр Леонида Утесова. Этот творческий коллектив стал популярным еще до войны, благодаря фильму «Веселые ребята», где в исполнении Леонида Осиповича звучали песни Исаака Дунаевского. Во время Великой Отечественной Утесов ездил на фронт и выступал перед бойцами. Оркестр собрал средства на строительство двух истребителей. Бойцы 5-го гвардейского авиаполка, получив самолеты, нарекли их «веселыми ребятами». После победы джазовый коллектив записывал пластинки, выступал по радио и жил в таком напряженном гастрольном графике, что москвичам нечасто удавалось попасть на концерт любимых артистов. Поклонники таланта Утесова ждали, что же он предложит к юбилею города, и предвкушали нечто удивительное. Ожидания вполне оправдались. На праздничном торжестве, состоявшемся на стадионе «Динамо», ансамбль исполнил оркестровую фантазию «Москва». Это был монтаж из классических музыкальных и литературных произведений и старинных песен. Он рассказывал об истории столицы, собравшей русские земли в единое государство, о дружбе народов, о верности фронтовых друзей, о послевоенных стройках. А в финале программы прозвучала песня «Дорогие мои москвичи», написанная Исааком Дунаевским на стихи давних соавторов Владимира Масса и Михаила Червинского. «Чем наградить мне вас за внимание?» – вопрошал со сцены Леонид Утесов своим мягким баритоном с неподражаемой хрипотцой. И ответом артисту было многократное «бис». Прошло много лет. Произведение Дунаевского стало забываться в народе. Кануть в лету безвозвратно ему не дал режиссер Михаил Казаков. Он включил «Дорогие мои москвичи» в свой фильм «Покровские ворота», и песня пережила второе рождение. Она и сейчас популярна. Исполнители, которые выступают под сводами подземки в рамках проекта «Музыка в метро», любят включать ее в свой репертуар. И по вечерам там часто можно услышать: «Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи».
1: Затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, скоро ночь, и вы, наверное,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Для каждой достойной профессии можно определить основополагающие характеристики компетенции. Если говорить об учителях, то одним из важнейших профессиональных качеств является, конечно же, ответственность. И за качество преподаваемых знаний, и за качество личности ученика. Об этом можно судить на основании отрывка из 1 и 2 глав 2 послания апостола Павла Коринфянам, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Извествуй же нас с вами во Христа, и помазывай нас Бог».
3: «Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам».
2: «Но любовь да познаете, и уже им им изобильно к вам».
1: Бытует мнение, что учителя не только не понимают чувств своих учеников, но даже получают удовольствие, ставя им плохие оценки. Наверное, подобное имеет место, но только если речь идет о плохих учителях. Хорошие же наставники внутренне очень сильно переживают, даже страдают, когда их подопечные показывают плохой уровень подготовки. Потому что двойку хороший учитель ставит не столько ученику, сколько самому себе за, по факту, плохо проделанную работу. Апостол Павел был не просто хорошим, а блестящим учителем. Ведь иначе и не объяснишь тех успехов на Ниве проповеди, которые данный святой продемонстрировал. Благодаря Павлу многие города Римской империи оказались просвещены христианской верой. Здесь появились общины, из которых впоследствии выросли большие поместные церкви. Так случилось, например, в Коринфе, где апостол ежедневно проповедовал 1,5 года и где сумел создать крепкую общину христиан. Но любое доброе дело, как известно, без искушений не обходится. Вот и в Коринфе в какой-то момент возникли неприятности. После отъезда Павла христиане-коринфяне стали конфликтовать, поставив свою церковь на грань распада, а в перспективе – полного исчезновения. Апостол не имел возможности вернуться в город, потому сначала направил туда первое, крайне суровое по содержанию послание. Потом в Коринфе побывал ученик Павла и тоже апостол Тит. И он вернулся к учителю с радостными вестями. Кризис миновал. Коринфская церковь прекратила бунтовать, вняв вразумлению учителя-основателя. Павел, послушав рассказ Тита, направил коринфянам второе послание, уже не осуждающее, а скорее вдохновляющее. И мы чувствуем данное настроение в прозвучавшем отрывке. Апостол здесь делится с читателями внутренними переживаниями, говорит о боли, которую он из-за Коринфской церкви ощутил, ведь местные христиане не только друг друга ранили своими ссорами, но прежде всего нанесли удар основателю церкви и своему наставнику, апостолу Павлу. Удивительные по пронзительности слова слышим мы. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Павел воспринимал коринфян фактически как собственных детей, которых у него, надо сказать, не было. Апостол полностью посвятил себя делу проповеди и в брак решил не вступать. Потому дело миссии для Павла имело предельно личное измерение. Прозвучавший отрывок, как и его исторический бэкграунд, учит нас важным вещам. Первое, что мы несем ответственность за дела, которые решили в течение жизни осуществить. Окружающий нас мир часто рассуждает о важности равнодушия, но это ложь. Если мне все равно, что я делаю и как, значит, я сам, по сути, посредственность. Второй урок указывает на важность прощения. Апостол Павел, огорчившись из-за поведения коринфян, тем не менее не лишил их надежды на исправление. Он дал им шанс, указал на готовность простить. И именно великодушие Павла в конечном счете и спасло Римскую церковь от распада.
0: Апостольские чтения.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже несколько недель 9-летняя Радомира из Донбасса готовится к танцевальному выступлению в Москве. Движения даются девочке непросто. После лечения тяжелой болезни ее ноги быстро слабеют. Мама Радомира Виктория вспоминает, как заболела дочь. Сначала семья думала, что у ребенка обычный вирус, но анализы показали острый лейкоз. Потом были 1,5 года лечения в больнице, химиотерапии и переливания крови. В перерывах между терапией девочка захотела заниматься танцами, и родители поддержали ее. Сейчас болезнь Радомиры отступила, но не прошла бесследно. У девочки остались боли в ногах, мышечная слабость и неуверенность в движениях. Все это она преодолевает на репетициях. В сентябре вместе с сотней особенных ребят из Донбасса Радомира выступит на столичной сцене. Девочка занимается в инклюзивном коллективе «Танцующие сердца». Здесь ребята с инвалидностью танцуют вместе с обычными сверстниками. На международный музыкальный фестиваль в Москву они готовят 3 номера. Организует эту поездку уже во второй раз Донецкий благотворительный фонд «Добрые сердца» при поддержке патриаршей гуманитарной миссии. Под опекой фонда больше 200 семей, где растут дети с инвалидностью. Он помогает им получать лекарства, специальное питание, средства ухода и другую жизненно важную помощь. Сейчас для участия в фестивале коллективу необходима крупная сумма, чтобы оплатить проезд, проживание и питание ребят. И реабилитологи, и хореографы отмечают, что после участия в концертах дети меняются. Они учатся общаться и улучшают координацию, становятся увереннее в себе. Помочь ребятам осуществить их мечту и выступить на столичной сцене можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 6 сентября, слушайте фрагменты рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Конец Чертопханова» из цикла «Записки охотника» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Клад. Литературный час» на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Преподобный Арсений Камельский жил в XVI веке. Он был родом из Москвы, происходил из дворянского рода Сахарусовых. В молодости он принял иноческий постриг в Троице-Сергиевом монастыре, где занимался переписыванием книг. Несколько лет Арсений был игуменом Троице-Сергиева монастыря. Великий князь Василий IV однажды посетил обитель. Он удивился, когда увидел на игумене ветхую одежду, покрытую заплатами. Братья объяснили, что Арсений желает удалиться в пустынь. Однажды игумен ушел в Камельские леса под Вологдой. Там Арсений сделал большой деревянный крест и с ним на плечах отправился через лес искать место будущей пустынной обители. Когда он проходил болотистое место по трясине, то споткнулся под тяжестью креста и упал. В эту минуту небесный луч озарил подвижника. Там Арсений и сложил свою первую келью. По преданию, молитвой Арсений приручал диких зверей. В дальнейшем он основал еще несколько монастырей. Окончательно подвижник обосновался в Камельском лесу на реке Кахтыше. Там он поставил храм в честь положения ризы Пресвятой Богородицы. После кончины Арсения Камельского храм был отстроен в камне. Левый его предел был посвящен учителю, преподобному Сергию Радонежскому, а правый – ученику, преподобному Арсению Камельскому. Церковь прославляет преподобного Арсения Камельского как одного из светочей русского монашества. Мы просим преподобного. Святой праведный Арсений, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Императора Петра Алексеевича Романова не зря именовали великим. Даже покупки он совершал грандиозные. В 1721 году Петр I купил Прибалтику, а если точнее, Лифляндию. В то время Лифляндия была провинцией, занимавшей часть современных Латвии и Эстонии. До 1629 года входила в состав Польши, Речи Посполитой, а затем по итогам польско-шведской войны стала территорией Швеции. В 1700 году началась Северная война. Россия сражалась за выход к Балтийскому морю. Польша стала одним из ее союзников в войне против шведов. Польский король Август II рассчитывал, что в результате победы Речь Посполитая вернет себе лифляндские земли. Петр I дал королю такие гарантии. Однако уже в 1706 году Польша вышла из Северной войны. Это было предательство по отношению к России. И Петр вполне логично рассудил, что в таком случае никакими обязательствами с предателями он более не связан. Северная война длилась 21 год и завершилась победой России. В 1721 в финском городе Ништадте стороны подписали мирный договор, знаменитый Ништадтский мир. Согласно этому договору, России во владение отходили завоеванные у Швеции прибалтийские территории: Эстляндия, Ингерманландия, Карелия и Лифляндия. Да-да, Лифляндию Россия получала по праву победителя. Однако зачем же тогда Петру понадобилось платить за нее Швеции деньги? Разве лишними были у русской казны 2 миллиона талеров? Или почти 1,5 миллиона рублей? Сумма, сопоставимая с годовым бюджетом всей Швеции. Да и разве это не абсурдно? Платить за то, что и так уже твое. Однако у историков другое мнение на этот счет. Так, например, профессор Павел Кротов, один из ведущих современных специалистов по истории России времен Петра Великого, называет на первый взгляд нелогичный поступок царя хитрым дипломатическим ходом. Дело в том, что король Август даже после своего предательства, как ни в чем не бывало, продолжал считать, что обязательства России относительно Лифляндии по-прежнему остаются в силе, и претендовал на эту территорию. То есть вполне мог развязать за нее новую войну. В мае 1719 года Петр I писал об этом прусскому королю Фридриху Вильгельму. «При первой доброй оказии станут паки атаковать, и из прочих конкетов, то есть завоеваний, вытеснять». Но Петру пришел в голову дипломатический выход из положения. 11 мая 1721 года российские дипломаты отправились на первое заседание Ништадтского мирного конгресса с документом, в котором говорилось: «За уступление провинции Лифляндии обещает его царское величество дать по договору определенную сумму денег». Таким образом, проблема была решена. Заплатив Швеции за Лифляндию, Петр I полностью пресек все возможные споры о ее территориальной принадлежности. На новых землях Петр проявил себя как милосердный и мудрый правитель. Распространялись слухи о том, что русский царь намерен силой заставлять местное население, в основном протестантское, переходить в православие. Однако Петр издал указ, в котором говорилось: «Мы намерены оставить без всякого нововведения во всей земле и городах поныне исповедуемую евангелическую религию». Петр I даже разрешил венчать браки протестантов с православными. Однако с условием, что дети в таких семьях будут воспитываться в православной вере. И в знак того, что Лифляндия стала частью России, Лифляндской губернии, основал в Риге Алексеевский монастырь в память о своем отце, царе Алексее Михайловиче, и в благодарность Богу за победу и вразумление.
0: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Руководитель ресурсного грантового центра Всероссийского казачьего общества Александр Мясоедов.
3: Один из моих самых близких товарищей, это мой настоящий друг, в ходе выполнения задачи на линии боевого соприкосновения вместе со своим подразделением попал в засаду. Он уже достаточно долгий период времени к моменту выхода на задачу был без связи. Мы о нем сугубо очень сильно молились, очень сильно переживали. И потом, спустя какой-то период времени, когда этот мой близкий товарищ приехал в отпуск, мы осознали, что как раз в тот момент, когда я стоял перед иконой в храме, слезно молился о его здоровье, о том, чтобы с ним не случилось ничего плохого, а этот мой товарищ с его подразделением, он попал в засаду, из которой подразделение вышло с минимальными потерями. Это было очень волнительно узнать, что при попадении в засаду и при разрыве рядом с ним снаряда от РПГ он получил настолько смешную рану, и он после этого еще смог организованно, подразделение смогло отступить после попадения в засаду. Для меня эта история – яркий показатель того, что молитва о ближнем, такая настоящая искренняя сугубая молитва о наших ближних, влияет на то, как наши близкие могут избежать той или иной плачевной участи.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В самом конце 20 века в одном из научных журналов была опубликована статья двух американских ученых с результатами очень интересного психологического эксперимента. Статья имела весьма провокативное название. «Гориллы среди нас. Устойчивая слепота невнимания при динамических событиях». Авторы доказывали нечто невероятное. Оказывается, наше внимание – очень коварная вещь. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, для понимания которого вышеупомянутый эксперимент очень нам пригодится.
2: «И отвечав Иисус, паки речи им в притчах глаголя».
3: И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
2: «Мнози бусуть званни, мало же избранных».
1: Неудивительно, что вопрос, а как можно было пренебречь столь высоким приглашением на пир, да еще и к самому царю, требует ответа. Тем более, что званные-то, как это следует из самого текста, уже были приглашены заранее. Евангелист пишет, что царь послал рабов своих звать званых, по-гречески «калесе туш кеклименуш», буквально «позвать уже позванных, уже приглашенных». И вот здесь как раз нам нужно обратиться к вышеупомянутому эксперименту. Как он был устроен? Испытуемым показывали видеозапись двух групп людей, которые передавали друг другу баскетбольные мячи. Одна группа была одета в белое, другая — в черное. Зрителю давалась конкретная задача — считать передачи игроков в белом. И вдруг прямо перед ними проходит человек в костюме гориллы, останавливается на несколько секунд, бьет себя в грудь, что-то говорит и уходит. Эта сцена длилась целых 9 секунд. Но когда испытуемых после завершения подсчета мячей спрашивали, а видели ли они гориллу, они в подавляющем большинстве изумлялись. Какая горилла? Мы ничего не видели. Вывод, сделанный учеными, был таков. Перед нами феномен слепоты невнимания. Когда луч нашего внимания узко сфокусирован на каком-то очень важном для нас деле, все остальное, каким бы неожиданным, странным, даже вызывающим оно ни было, наш мозг просто не видит. Не спрашивая нас, он отправляет эту поступающую информацию в слепую зону. То, что приглашенные званые, ничтоже сумняшися, отправились вместо пира заниматься своими житейскими делами, очень похоже на то, что они приглашение-то слышали, да только до них не дошло, насколько это значимая, эксклюзивная возможность. Их внутренний мир был доверха забит житейскими попечениями, и свободного места для царского пира там уже совсем не было. Вот почему церковь снова и снова настаивает на важности исполнения заповеди о субботствовании, выделении отдельного дня воскресного, когда весь ход жизни должен притормаживаться, разгружаться именно для высвобождения пространства для встречи с Богом. Иначе мы можем и не заметить, как мимо нас проскочит не только горилла, но и все самое главное в жизни – так и окажется вне поля нашего зрения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Приближение осени познается по раннему холодному утру, когда уже не выйдешь из дома без верхней одежды, плаща или куртки, заблаговременно извлеченной из платяного шкафа, на вешалку в передней, чтобы она всегда была под рукой. Отрадно во время такой прогулки в утренние часы подышать свежим воздухом, напоенным запахом прелых трав и увядшей листвы, насладиться тишиной, царствующей за городом, успокоить взор осенним ландшафтом, чередой бурых полей, подготовленных под озимые. А мы в нашей духовной жизни не должны смущаться охлаждением сердца за время сна, чтобы с благодарением Господу за прошедшую ночь бодро и неленостно приступить к молитвенному целодневному труду, ожидая, покуда душа не согреется действием Божьей благодати, пришествие которой легко познается по особой внимательности ума к словам молитвы, произносимой глубоко в сердце.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
3: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
2: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
4: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
2: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Верю я, ночь пройдет.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает сотрудник банка Игорь Семенков.
2: Я хочу поделиться одной историей, которая произошла со мной в прошлом году, когда я был в Питере. Я увидел, как кондуктор оплачивает за студента, который ему не было денег. Он приложил свою карту и тем самым дал ему возможность доехать, может быть, до учебы, либо по своим каким-то делам. Зовут этого кондуктора Витро Лукьянов. Как оказалось, он оплачивает не только проезд за людей, но также дает им различные сладости, тем самым поднимая настроение. Он объяснил, что от этих рублей он не обеднеет, а людям приятно. Всякое может случиться в жизни. Помогает он бездомным, пенсионерам, заслуженным жителям города, как он их называет. Действительно, он всегда ходит на работу как на праздник. Белая рубашка, выглаженные брюки, накрученные усы. Даже когда я иногда езжу в метро, вижу, что человек не может, пытается как-то, точнее, пройти в метро, но у него нет денег, я могу дать свои до 50 рублей, чтобы он доехал, потому что, ну, это мелочь, а человеку приятно. Мне рассказал следующую историю. Дело было утром, в троллейбус зашла большая цыганская семья, там, человек 10, дети маленькие, взрослые, видя то, что у них действительно нет денег, он платил проезд за всю семью, несмотря там, ни на национальность, ни на внешний вид. Им просто было приятно сделать что-то хорошее. Также Виктор рассказал о том, что с него стали брать примеры, и друг другу пассажиры стали покупать билеты, даже если у кого-то не хватает. Знаете, я уверен, нужно брать пример с Виктора Лукьянова, и тогда наша жизнь будет светлее. Добро заключается в маленьких вещах.
0: Добрые истории.

Светлое радио. Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Мученица Сира жила в VI веке в Персии. Она была дочерью знаменитого жреца-огнепоклонника из Карх-Селевкии, города на территории современного Ирана. Отец Сиры боялся, что

Дочь заинтересуется христианством и отдал ее на воспитание в языческий храм. Сира стала жрицей. Но однажды она разговорилась с нищими христианками. Девушка уверовала во Христа, стала учить молитвы и псалмы, читать христианские книги. Она пришла к местному епископу с просьбой о крещении. Епископ попросил отложить исполнение ее желания. Он опасался дать жрецам повод к преследованию христиан. Кроме того, он думал, что Сира испугается отцовского гнева и отступит от Христа. Епископ посоветовал ей сначала открыться перед родными. Однажды во время ритуала девушка громко воскликнула: «Я христианка, отрекаюсь от ложных богов и верую в истинного Бога». Отец то бил дочь, то уговаривал ее, то плакал, то грозил ей. Но Сира оставалась непреклонна. Тогда отец выдал девушку властям, и ее заточили в тюрьму. Сира подкупила стражу и на один день отлучилась из темницы, чтобы принять крещение. А потом она вернулась, чтобы принять мученический венец. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Мы прославляем праведность и силу веры мученицы Сиры Персидской и просим ее: «Святая праведная Дева Сира, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Немецкий композитор XIX века Роберт Шуман вошел в историю музыки как один из первых авторов, написавших цикл произведений специально для детей. В первый раз тема детства появилась в творчестве композитора, когда у того еще не было собственной семьи. В 1839 году Шуман выпустил в печать фортепианный цикл под названием «Детские сцены». Несмотря на свой заголовок, это сочинение адресовано взрослым. Композитор хотел напомнить слушателям о той поре их жизни, когда на душе было легко и безмятежно. Мир был соткан из сказок, игр и ожидания чуда. Технически пьесы детских сцен не так уж сложны, но их образный язык и тонкие гармонии требуют зрелого восприятия. Поэтому исполняют их чаще взрослые пианисты. Детские сцены открываются композицией «О чужих странах и людях». Эту светлую, исполненную тихой радости миниатюру можно сравнить с небольшим вступлением или эпиграфом, предваряющим интересную книгу о путешествиях. Пьеса «О чужих странах и людях» из цикла «Детские сцены» Роберта Шумана прозвучит в исполнении Марии Гринберг.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Для каждой достойной профессии можно определить основополагающие характеристики компетенции. Если говорить об учителях, то одним из важнейших профессиональных качеств является, конечно же, ответственность. И за качество преподаваемых знаний, и за качество личности ученика. Об этом можно судить на основании отрывка из 1 и 2 глав 2 послания апостола Павла Коринфянам, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Извествуй же нас с вами во Христа, и помазывай нас Бог».
3: «Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам».
2: «Но любовь да познаете, и уже имам изобильно к вам».
1: Бытует мнение, что учителя не только не понимают чувств своих учеников, но даже получают удовольствие, ставя им плохие оценки. Наверное, подобное имеет место, но только если речь идет о плохих учителях. Хорошие же наставники внутренне очень сильно переживают, даже страдают, когда их подопечные показывают плохой уровень подготовки. Потому что двойку хороший учитель ставит не столько ученику, сколько самому себе, за, по факту, плохо проделанную работу. Апостол Павел был не просто хорошим, а блестящим учителем. Ведь иначе и не объяснишь тех успехов на ниве проповеди, который данный святой продемонстрировал. Благодаря Павлу многие города Римской империи оказались просвещены христианской верой. Здесь появились общины, из которых впоследствии выросли большие поместные церкви. Так случилось, например, в Коринфе, где апостол ежедневно проповедовал 1,5 года и где сумел создать крепкую общину христиан. Но любое доброе дело, как известно, без искушений не обходится. Вот и в Коринфе в какой-то момент возникли неприятности. После отъезда Павла христиане-коринфяне стали конфликтовать, поставив свою церковь на грань распада, а в перспективе – полного исчезновения. Апостол не имел возможности вернуться в город, потому сначала направил туда первое, крайне суровое по содержанию послание. Потом в Коринфе побывал ученик Павла и тоже апостол Тит. И он вернулся к учителю с радостными вестями. Кризис миновал. Коринфская церковь прекратила бунтовать, вняв вразумлению учителя-основателя. Павел, послушав рассказ Тита, направил коринфянам второе послание, уже не осуждающее, а скорее вдохновляющее. И мы чувствуем данное настроение в прозвучавшем отрывке. Апостол здесь делится с читателями внутренними переживаниями, говорит о боли, который он из-за Коринфской церкви ощутил, ведь местные христиане не только друг друга ранили своими ссорами, но прежде всего нанесли удар основателю церкви и своему наставнику, апостолу Павлу. Удивительные по пронзительности слова слышим мы: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какой я в избытке имею к вам». Павел воспринимал коринфян фактически как собственных детей, которых у него, надо сказать, не было. Апостол полностью посвятил себя делу проповеди и в брак решил не вступать. Потому дело миссии для Павла имело предельно личное измерение. Прозвучавший отрывок, как и его исторический бэкграунд, учит нас важным вещам. Первое, что мы несем ответственность за дела, которые решили в течение жизни осуществить. Окружающий нас мир часто рассуждает о важности равнодушия, но это ложь. Если мне все равно, что я делаю и как, значит, я сам, по сути, посредственность. Второй урок указывает на важность прощения. Апостол Павел, огорчившись из-за поведения коринфян, тем не менее не лишил их надежды на исправление. Он дал им шанс, указал на готовность простить. И именно великодушие Павла в конечном счете и спасло Коринфскую церковь от распада.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: С утра просыпаюсь от звука пилы во дворе в Москве. Слушаю его с удовольствием и даже продолжаю под него дремать. В окно через занавески с цветами улыбается солнце. Ощущение, словно мне года три. Я проснулась на даче в Перхушково. Солнце, лето. Папа с дядей Димой во дворе что-то пилят, строгают. Звук пилы. Значит, сегодня суббота, и родители приехали. Выбегу во двор, и папа скажет: «Тусёк проснулась!» и посадит на закорки. А потом мама будет меня купать на лужайке в белой детской ванночке. После этого мы пойдем гулять в светлую березовую рощу. Там много маленьких сыроежек, которые нахожу только я. Я тоже маленькая и к сыроежкам ближе, чем взрослые. Вечером пойдем гулять на станцию. Я люблю встречать электрички. А еще люблю пирожные, песочные, полоски с вареньем. Там их продают. Дойдем до танцплощадки, где собираются красивые девушки в босоножках на каблучке и дяди в отглаженных рубашках. Они танцуют под музыку Юрия Антонова. И вот какие мысли родились у меня при этих воспоминаниях. Я слышала, что наше представление о Боге, об Отце Небесном, складывается из восприятия родного Отца. Логично? Все наше мировоззрение сложено из личного опыта, из прожитого, прочувствованного. Но познать Бога невозможно, человеческий разум не может его вместить, иначе это будет уже не Господь, а наш вымысел. Вот и Царство Небесное мы не можем себе представить. Помните, как апостол Павел писал, что «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Однако мы предполагаем, что в раю будет царить любовь. И мое ощущение любви вокруг – это те самые летние дни на даче в подмосковном Перхушково с родителями и добрыми их друзьями. Огромная благодарность им за это ощущение, ничем не омраченное, даже разбитыми детскими коленками, когда папа учил кататься на велосипеде.
0: Частное мнение.

Сегодня в 19:00 гостьей программы «Лавра» будет поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького Олеся Николаева. Наша гостья расскажет о том, как на ее путь к вере повлияла Троица Сергиева Лавра, а также поделится воспоминаниями об архимандрите Кирилле Павлове. А в 8 вечера в программе «Исторический час» вместе с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным поговорим о Моудзунской операции, последнем крупном морском сражении русской армии и флота в Первой мировой войне.

Послушай, что если счастье — это там, где ты и я? Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Равноапостольный священномученик Косма, в миру Константин, жил в 18 веке. Он был родом из Греции, получил богословское образование на родине и завершил его на Святой Афонской горе в Отопецком училище. Константин принял монашеский постриг с именем Косма. Он побывал в Константинополе, где изучил ораторское искусство и получил благословение у константинопольского патриарха на проповедь. Косма был в придунайских княжествах, странствовал по греческим городам и островам, обошел Албанию и Македонию. Он проповедовал Евангелие и вселял надежду в христиан на землях, находившихся под турецким ярмом. Церкви не вмещали всех, кто хотел послушать Косму. Он проповедовал в полях и на площадях. По его инициативе в селах открывались церковные училища, благоустраивались храмы. Апостольское служение Космы завершилось мученической смертью в 1779 году. Его схватили турки и казнили. Сохранились пророчества святого Космы. Так он предсказал, что Греция обретет независимость от турецкого владычества. Преследование православных народов в Османской империи – греков, болгар, сербов – одна из горьких страниц истории. Христиан, пострадавших в XV-XIX веках за исповедание своей веры, стали называть новомучениками, в отличие от жертв гонений в Римской империи. Церковь чествует мученика Косму Италийского и просит его: «Святой равноапостольный Косма, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Издание Министерства госбезопасности Украинской ССР. На улицу вышел высокий, подтянутый парень в военной форме. Он растерянно оглядывался по сторонам, как будто не знал, куда же ему идти. В сущности, так оно и было. Выпускник Киевской подготовительной школы военно-воздушных сил Георгий Санников давно мечтал работать в спецслужбе. Но оказалось, что набор на курсы для будущих сотрудников уже закончен. А без них можно рассчитывать разве что на какую-нибудь канцелярскую должность. Но Георгий твердо хотел стать разведчиком. Хотел защищать свою родину от врагов. Шел 1947 год. Совсем недавно отгремела Великая Отечественная война. Советский народ вышел из нее победителем. Но где-то в глубоком подполье затаились те, кто желал совсем другого исхода. Не попав в органы госбезопасности, Санников поступил на юридический факультет Киевского государственного университета. На каникулах молодой человек работал, чтобы поддержать семью в нелегкие послевоенные годы. Трудился в летних пионерских лагерях. Побывал и физруком, и вожатым, и завхозом. Мирная жизнь налаживалась. Но по ночам Георгию все еще снилась война. Ему было 11, когда она началась. Семья тогда жила в поселке Красноармейский под Сталинградом. Вот он с родителями идет по рынку. Воскресенье, базарный день, вокруг народ, продавцы на все лады расхваливают свой товар. Вдруг гул, свист, грохот. Немецкие самолеты на бреющем полете обстреляли мирных жителей. Люди падали замертво. Отцу Георгия ранило осколком лицо. Он был весь в крови. Это воспоминание преследовало Санникова. И молодой человек обещал сделать для Родины все, чтобы подобное больше не повторилось. В 1952 году ему представилась такая возможность. Санникову позвонили из Министерства госбезопасности. Он оставил там свои координаты. И пригласили на работу. За плечами у Георгия к тому моменту был уже не только юридический факультет, но и практика в Киевской городской прокуратуре. Георгий Захарович позже вспоминал, что научился там не только правилам ведения уголовных дел, но и милосердию. Со своим руководителем, прокурором Клавдией Васильевной Кадубенко, Георгию часто приходилось ездить на допросы в тюрьму. Рядом располагался действующий православный храм, редкое в те годы явление. Клавдия Васильевна всегда останавливалась и подавала милостыню нищим, сидящим на паперти. Вслед за ней стал это делать и Георгий. От начальницы он усвоил и самый главный урок. И к преступнику нужно иметь сострадание. Постараться, чтобы он не только признал свою вину, но и осознал ее. Раскаялся и изменился. КГБ Санникова определили во внешнюю разведку. И почти сразу же он по собственному желанию отправился на Западную Украину, где вовсю орудовали подпольные банды националистов. «Я слышал о страшных зверствах, которые они творили», – рассказывал Георгий Захарович. Тем не менее, Санников не ставил перед собой задачу приехать и просто всех ликвидировать. Это они убивали без разбора. «А мы, насколько возможно, пытались их перевоспитывать», – вспоминал разведчик. Георгий находил подход даже к самым убежденным. Когда взяли одного из главарей, Санников повез его по городам Украины. Показывал, как восстанавливается и хорошеет после войны республика. Так зачем же сидеть где-то в лесных землянках и убивать людей, когда есть все условия, чтобы жить нормальной, полной жизнью, убеждал Георгий Захарович бандита. В результате тот раскаялся в своих деяниях и стал сотрудничать с советской разведкой. Другой повстанческий лидер после общения с Санниковым открыто призвал бывших соратников сложить оружие и сдаться. Конечно, не со всеми такой метод срабатывал. Однако те, кто благодаря Георгию Санникову смог изменить свою жизнь, говорили, он видел в нас людей. Георгия Захаровича Санникова называли легендой советской разведки. А он повторял, что работал не за почести и ордена, а ради своей любимой родины. Впрочем, одной наградой разведчик действительно гордился. В 2015 году Санникову была присвоена медаль патриот России. Именно таким он всегда и был.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В самом конце 20 века в одном из научных журналов была опубликована статья двух американских ученых с результатами очень интересного психологического эксперимента. Статья имела весьма провокативное название. «Гориллы среди нас. Устойчивая слепота невнимания при динамических событиях». Авторы доказывали нечто невероятное. Оказывается, наше внимание – очень коварная вещь. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, для понимания которого вышеупомянутый эксперимент очень нам пригодится.
2: «И отвечав Иисус, паки речей им в притчах глаголя».
3: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
2: «Мнози бусвот званни, мало же избранных».
1: Неудивительно, что вопрос, а как можно было пренебречь столь высоким приглашением на пир, да еще и к самому царю, требует ответа. Тем более, что званые-то, как это следует из самого текста, уже были приглашены заранее. Евангелист пишет, что царь послал рабов своих звать званых, по-гречески «калесе туш кеклименуш», буквально «позвать уже позванных, уже приглашенных». И вот здесь как раз нам нужно обратиться к вышеупомянутому эксперименту. Как он был устроен? Испытуемым показывали видеозапись двух групп людей, которые передавали друг другу баскетбольные мячи. Одна группа была одета в белое, другая — в черное. Зрителю давалась конкретная задача — считать передачи игроков в белом. И вдруг прямо перед ними проходит человек в костюме гориллы, останавливается на несколько секунд, бьет себя в грудь, что-то говорит и уходит. Эта сцена длилась целых 9 секунд. Но когда испытуемых после завершения подсчета мячей спрашивали, а видели ли они гориллу, они в подавляющем большинстве изумлялись. Какая горилла? Мы ничего не видели. Вывод, сделанный учеными, был таков. Перед нами феномен слепоты невнимания. Когда луч нашего внимания узко сфокусирован на каком-то очень важном для нас деле, все остальное, каким бы неожиданным, странным, даже вызывающим оно ни было, наш мозг просто не видит. Не спрашивая нас, он отправляет эту поступающую информацию в слепую зону. То, что приглашенные званые, ничтоже сумняшися, отправились вместо пира заниматься своими житейскими делами, очень похоже на то, что они приглашение-то слышали, да только до них не дошло, насколько это значимая, эксклюзивная возможность. Их внутренний мир был доверха забит житейскими попечениями. И свободного места для царского пира там уже совсем не было. Вот почему церковь снова и снова настаивает на важности исполнения заповеди о субботствовании, выделении отдельного дня воскресного, когда весь ход жизни должен притормаживаться, разгружаться именно для высвобождения пространства для встречи с Богом. Иначе мы можем и не заметить, как мимо нас проскочит не только горилла, но и все самое главное в жизни, так и окажется вне поля нашего зрения.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Неужели с пеленок не бывал ты влюблен в родословный рифмовник отчеств после имен? Это строки из стихотворения поэта Андрея Вознесенского «Имена». И они напоминают нам об интересной теме – использование отчеств в наше время. В последние десятилетия стала более употребима форма имени и фамилии. Дмитрий Менделеев, Михаил Булгаков. Однако многим из нас комфортнее говорить, например, Александр Сергеевич Пушкин, чем просто Александр Пушкин. Хотя в таком сокращенном именовании нет ничего плохого, все же называние по отчеству – часть нашей коммуникативной культуры. Не зря на Руси говорили «как тебя звать величать». Первое значение у глагола «величать» – называть по титулу и званию, с уважением. То есть важно было не просто назвать имя, а указать на ценность собеседника. Отчество упоминается в русских летописях с XII века. Сначала по отчеству называли князей, затем бояр и дворян. В табеле о рангах, документе о перечне чинов, при Екатерине II отчества удостаивались только чины первых пяти классов. В XIX веке им уже пользовались и другие сословия. В наше время на вопрос «как вас зовут?» мы чаще всего слышим только имя или имя и фамилию. И это уже стало нормой. Отчество же зачастую используется при общении со старшим поколением, либо в официальной обстановке. А вот при упоминании деятелей науки и искусства до сих пор встает вопрос, необходимо ли отчество? Сразу отвечу, необходимости нет, если нет шанса спутать с однофамильцем. Например, есть два Алексея Толстых – Николаевич и Константинович. Поэтому в данном случае лучше использовать отчество. Употребление отчества жестко регламентировано только в документах. А в публицистике и художественной литературе, в биографической прозе, научно-популярных произведениях можно использовать имена как с отчеством, так и без. И все же, пусть это не обязательно, но использование имени-отчества – наша традиция. Это отражение истории и культуры общения. Подтверждение моей мысли снова в строчках Андрея Вознесенского. «Ты, рабея, окликнешь из имен времена, словно вызовешь китиш из глубин ильменя, словно горе с надеждой позовет из окна колокольно нездешне Ольга Игоревна. Эти святцы, поэмы, вслух слагала родня, словно жемчуг семейный, завещав в имена». С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
3: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
2: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
3: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
2: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
3: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть, Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Наук. Пришел в трезвенное движение в 2006 году, а сегодня возглавляет Замоскворецкое общество трезвости, отвечает за соответствующую работу на приходах столицы. Он помогает людям с алкогольной, наркотической и прочими зависимостями избавиться от пагубных привычек или пристрастий, как говорит отец Иоанн. Его уникальный курс из 10 лекций опирается на метод советского ученого-физиолога Геннадия Шичко, обобщает дореволюционный православный опыт и современные разработки. На занятия в школу трезвости приходят не только сами зависимые, но и их близкие. «Мы занимаемся со всеми», – подчеркивает отец Иоанн. «Рассказываем, что такое зависимость, как ее преодолеть, а в будущем избежать срыва, как построить новую трезвую жизнь». Родственников учат правильно разговаривать с употребляющими алкоголь или наркотики человеком. Объясняют, как помочь ему осознать проблему и убедить обратиться за помощью. По словам автора курса, это целая наука, о которой многим ничего не известно. Например, некоторые пытаются беседовать с пьяным человеком, что в корне неправильно. Вести разговоры можно только лишь тогда, когда человек протрезвеет, уверен батюшка. Главным фактором успеха в преодолении зависимости он считает любовь и сострадание. Часто, не имея возможности повлиять на пьяницу, родственники начинают скандалить, приводит пример отец Иоанн. Это бессмысленно, гораздо важнее сохранить добрые отношения в семье. Стоит задача вывести человека из тупика, для чего нужно овладеть определенными знаниями, а впоследствии навыками. От чрезмерного употребления легальных и нелегальных наркотиков биохимическая защита организма необратимо разрушается. Поэтому человек, который стремится выздороветь, должен перестроить сознание на абсолютно трезвую жизнь. И родственникам желательно показать ему пример полного отказа от алкоголя. Многие слушатели школы трезвости сами догадываются об этом, но кому-то приходится объяснять, говорит диакон Иоанн, вспоминая слова апостола Павла из послания к римлянам. «Не буду есть мясо, пить вино, дабы не искушать брата моего». Супруг моей соседки поначалу не хотел даже слышать про школу трезвости, а Татьяна, пройдя ее полный курс, ни на чем не настаивала. Она старалась заниматься собой, следуя совету отца Иоанна «Молись и трудись». И через год случилось чудо. Муж заинтересовался лекциями батюшки, стал читать специальную литературу, а вскоре впервые за несколько лет провел отпуск трезвым. Не только я, но и другие соседи заметили долгожданные перемены к лучшему в жизни этой семьи. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
2: Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь или подвиг были связаны с московской землей. Первым московским святым называют митрополита Петра. В начале XIV века он перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Святитель поддержал московского князя Ивана Калиту в стремлении объединить русские княжества. Как святые почитаются и другие предстоятели. Святитель Алексей известен тем, что по его молитвам обрела зрение ханша Тайдула. Святитель Киприан занимался переводами богослужебной литературы. Святитель Фотий заботился о единстве православной церкви на Руси. Хан Едигей организовал поход, чтобы захватить митрополита Фотия в плен. Тот чудом избежал опасности. Святитель Иона в XV веке упорно отстаивал независимость русской православной церкви. В конце XIX века к лику святых был причислен митрополит Филипп Колычев, а в 1913 году – патриарх Гермоген, много сделавший для преодоления смуты. Уже в наше время собор пополнили митрополит Макарий, первый русский патриарх Иов и первый патриарх после синодального периода

святитель Тихон. В лике святых прославлены и благоверные князья. Основатель Московского княжества Даниил Московский, победитель в битве при Куликовом поле Дмитрий Донской, его супруга, преподобная Ефросиния Московская. Среди московских святых есть не только властители, но и люди, ставшие примером подлинной жизни во Христе. Василий Блаженный, обличавший неправду современного ему общества. Праведница и молитвенница, блаженная Матрона Московская. В эпоху гонений на церковь в 20 веке свой беспримерный подвиг веры явили тысячи московских священников и простых верующих. Многие из них прославлены в лике святых. Празднуя их память в один день, церковь воздает каждому из них равную честь как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество. Мы просим, святые в земле московской просиявшие, молите Бога о нас.

0: «Я придумал гениальный сценарий». Заявление 25-летнего выпускника в ГИКа Геннадия Шпаликова звучало чересчур смело и амбициозно. Но Георгий Данелия прислушался с интересом. Молодой драматург продолжил. «Представь себе, летний дождь, по воде босиком идет девушка, а рядом паренек едет на велосипеде и держит над ней зонтик». «Ну, а дальше?» – загорелся идеей режиссер. «А дальше я еще не придумал», – весело закончил Шпаликов. Казалось, он не предложил ничего конструктивного, но творческий импульс работе был дан. Картина о юношеских надеждах, порывах и радостях была снята на одном дыхании. Фантазер-сценарист придумал для нее добрую сотню эпизодов, столь же ярких и трогательных, как сценка с велосипедом. Запечатленные талантливой камерой Вадима Юсова, кадры чередовались с завораживающим потоком, как узоры в калейдоскопе. Музыку по просьбе Данелии написал ленинградский композитор Андрей Петров, к этому времени уже известный по фильмам «Человек-амфибия» и «Путь к причалу». Лейтмотив, звучащий в различных вариациях и аранжировках, придал цельность видеоряду. Не хватало только стихотворения, которое сделало бы главную мелодию песни. Шпаликов, увлекающийся и эмоциональный жизнелюб, ждал вдохновения и не спешил исполнить заказ режиссера. Данелия поймал молодого коллегу на съемочной площадке возле памятника Маяковскому. «Ты слова для песни сочинил?» «Да», — ответил тот, не моргнув глазом. «Я шагаю по Москве, как шагают по доске». «Не пойдет. Сочиняй другие. И прямо сейчас», — проявил строгость Георгий Николаевич. Шпаликов присел на парапет, грызя карандаш, и спустя несколько минут завопил. «Готово!» А через несколько дней был снят любимый всеми эпизод, где молодой Михалков напевает на эскалаторе. «А я иду, шагаю по Москве».
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Для каждой достойной профессии можно определить основополагающие характеристики компетенции. Если говорить об учителях, то одним из важнейших профессиональных качеств является, конечно же, ответственность. И за качество преподаваемых знаний, и за качество личности ученика. Об этом можно судить на основании отрывка из 1 и 2 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Извествуй же нас с вами во Христа, и помазывай нас Бог».
3: Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам».
2: «Но любовь да познаете, и уже имам изобильно к вам».
1: Бытует мнение, что учителя не только не понимают чувств своих учеников, но даже получают удовольствие, ставя им плохие оценки. Наверное, подобное имеет место, но только если речь идет о плохих учителях. Хорошие же наставники – внутренне очень сильно переживают, даже страдают, когда их подопечные показывают плохой уровень подготовки. Потому что двойку хороший учитель ставит не столько ученику, сколько самому себе, за, по факту, плохо проделанную работу. Апостол Павел был не просто хорошим, а блестящим учителем. Ведь иначе и не объяснишь тех успехов на Ниве проповеди, которые данный святой продемонстрировал. Благодаря Павлу многие города Римской империи оказались просвещены христианской верой. Здесь появились общины, из которых впоследствии выросли большие поместные церкви. Так случилось, например, в Коринфе, где апостол ежедневно проповедовал 1,5 года и где сумел создать крепкую общину христиан. Но любое доброе дело, как известно, без искушений не обходится. Вот и в Коринфе в какой-то момент возникли неприятности. После отъезда Павла христиане-коринфяне стали конфликтовать, поставив свою церковь на грань распада, а в перспективе – полного исчезновения. Апостол не имел возможности вернуться в город, потому сначала направил туда первое, крайне суровое по содержанию послание. Потом в Коринфе побывал ученик Павла и тоже апостол Тит. И он вернулся к учителю с радостными вестями – кризис миновал. Коринфская церковь прекратила бунтовать, вняв вразумлению учителя-основателя. Павел, послушав рассказ Тита, направил коринфянам второе послание, уже не осуждающее, а скорее вдохновляющее. И мы чувствуем данное настроение в прозвучавшем отрывке. Апостол здесь делится с читателями внутренними переживаниями, говорит о боли, которую он из-за Коринфской церкви ощутил, ведь местные христиане – не только друг друга ранили своими ссорами, но прежде всего нанесли удар основателю церкви и своему наставнику, апостолу Павлу. Удивительные по пронзительности слова слышим мы. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Павел воспринимал коринфян фактически как собственных детей, которых у него, надо сказать, не было. Апостол полностью посвятил себя делу проповеди и в брак решил не вступать. Потому дело миссии для Павла имело предельно личное измерение. Прозвучавший отрывок, как и его исторический бэкграунд, учит нас важным вещам. Первое, что мы несем ответственность за дела, которые решили в течение жизни осуществить. Окружающий нас мир часто рассуждает о важности равнодушия, но это ложь. Если мне все равно, что я делаю и как, значит, я сам, по сути, посредственность. Второй урок указывает на важность прощения. Апостол Павел, огорчившись из-за поведения коринфян, тем не менее не лишил их надежды на исправление. Он дал им шанс, указал на готовность простить. И именно великодушие Павла в конечном счете и спасло Римскую церковь от распада.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анна Леонтьева. Радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: После того, как мамочка отошла ко Господу, тихо и очень внезапно, я долго не могла заставить себя разобрать ее вещи. Было слишком остро. Как говорит моя подруга, родители всегда уходят неожиданно, в каком бы возрасте они ни были. Но вот прошло несколько лет, и мне пришлось разбирать мамины коробки. Это было такое открытие. Такой мамы я не знала. Я и представить себе не могла, как мамочка любила красиво одеваться. Огромные коробы, наполненные милыми вещами, которые они покупали с отчимом во время путешествий. Отчим ученый, его приглашали работать во Францию, Италию, Германию и во много-много стран. Оттуда мамочка привозила не только одежду, но и изящнейшие сувениры. Я перебирала все это и как будто отмотала много десятилетий назад. Увидела маму в юности. Бедность, советский дефицит, много работы и невозможность красиво одеться. И когда такая возможность появилась, мамочка компенсировала все эти бедно одетые годы. Я с радостью рассматривала эти вещи, а еще вазочки, чашечки, кофточки. Я как будто знакомилась со своей мамой заново. Я видела в ней девочку, которой не додарили подарков. И как по-детски было вести все эти штучки так издалека. И так хотелось свить уютнейшее гнездышко, хотя бы уже совсем, как говорят, во второй половине жизни. А потом подобное озарение удивления посетило меня, когда дочь переезжала, и я помогала разбирать ее вещи. Вернее, дочь перевезла вещи на новое место и вынуждена была отъехать, а я решила помочь ей разобрать. Сколько чувств я испытала, просто раскладывая одежку по полкам. Вот друзья дарят ей боа, туфли с серебряными застежками на высоченных каблуках, плащи с немыслимыми, причудливыми крыльями. Я вижу мою девочку, уже, конечно, взрослую, но еще такую юную. Эти образы, которые ей предлагали и которые она примеряла, очень светских, томных дам. И она пробовала, она мерила на себя эти обличия. Может быть, ей иногда и хотелось быть именно такой, светской дамой на балу современности. Но никто не отменял ее настоящего образа, того, который ей идет. Художницу в простом платье или джинсах и кедах. Свободную девушку, смешливую, нетомную, пытающуюся из джунглей своих идей и фантазии отловить то самое, что о ней было задумано. Кончиками пальцев, раскладывая такие разные вещи, я чувствовала эту борьбу дочери за саму себя, за попытку отловить и увидеть эту саму себя, не растерять, не растеряться. Кончики пальцев моих горели. Как сложно молодым, как сложно пожилым, как сложно нам понять и тех, и других. Наши пожилые дорогие родители, как много мы о них не знаем. Наши любимейшие дети, раздражающие нас своими духовными и творческими поисками, нелепыми поступками и мыслями, как много мы не ведаем их метаний и болей. Конечно, вещи — это просто маленькая, не особо важная материальная часть жизни. Но пожив с родными людьми, они могут передать нам свои знания о хозяевах, если мы захотим слушать. Недаром Господь дал мне такой чувствительный опыт, так материально почувствовать своих близких на кончиках пальцев.
0: Частное мнение.

Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни. В 12 лет мальчик поступил в монастырь. Он много читал, изучал иконопись. Иконы, написанные Петром, раздавались паломникам. Со временем Петр сам основал обитель и стал ее настоятелем. В конце 13 века Константинопольский патриарх поставил игумена Петра митрополитом Владимирским. В то время Владимир был самым сильным русским княжеством, и его митрополит считался предстоятелем всей русской церкви. По преданию, его сопернику, игумену Геронтию, было видение. Божия Матерь с иконы, написанной игуменом Петром, посоветовала Геронтию отступить и поведала о своем покровительстве игумену Петру. В 1312 году митрополит Петр совершил поездку в Орду. Он получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. А через 13 лет Петр по просьбе великого князя Иоанна Калиты перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от ига Золотой Орды и будущее возвышение Москвы как центра всей России. По его благословению в Московском Кремле был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Там святителя Петра и похоронили. При перестройке собора мощи святителя были перенесены в новую гробницу. Это событие церковь вспоминает 6 сентября. Подвиг святителя включает в себя и иноческое, и мирское служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении ближним. Мы прославляем святителя Петра, митрополита Московского, и обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святитель Петр, моли Бога о нас. –

0: Когда светла осенняя тревога в румянце туч и шорохе листов, так сладостно и просто верить в Бога, в спокойный труд и свой домашний кров. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Со многих портретов кисти французского художника Огюста Ренуара на нас смотрит жизнерадостная рыжеволосая женщина. Это супруга художника Алин Шариго. На протяжении 35 лет она была не только хранительницей семейного очага, но и музой и верным другом прославленного портретиста. Алин и Огюст познакомились в кафе. Париж, сентябрь 1878-го. Ей, недавней выпускнице церковной школы, было 20, художнику – 37. Ренуар зашел выпить горячего шоколада в компании приятелей, живописцев Клода Моне и Альфреда Сеслея. Заказ им принесла миловидная улыбчивая девушка с золотыми локонами. Ренуар позже признавался, что при взгляде на нее он вдруг испытал ощущение уюта и необыкновенного спокойствия. Алин же не могла отвести взгляда от глаз художника. Они казались ей наполненными каким-то внутренним светом. Стоит ли говорить, что Ренуар зачастил в маленькое кафе на улице Сен-Жорж, а золотокудрая официантка с нетерпением ждала его прихода. Однажды Огюст спросил у Алин, не хотела бы она позировать для его картин. Девушка с любопытством согласилась. Ренуар сделал Алин Шариго одним из персонажей своего жанрового полотна «Гребцы в шату». В мастерской художника Алин невольно прониклась его видением мира, светлым, праздничным. Позже она рассказывала своим детям: «Я ничего не понимала в живописи. Я только знала, что Огюст был создан, чтобы писать». В последующие несколько лет Алин Шариго улыбалась зрителям с таких полотен Ренуара, как «Алжирская девушка», «Танец в городе», «Завтрак гребцов», «На берегу моря». Она поселилась не только на картинах живописца, но и в его сердце. Однако Ренуар очень боялся, что Алин не примет предложение руки и сердца от мужчины почти вдвое старше. Поэтому счел за лучшее исчезнуть из жизни девушки. Огюст уехал в путешествие по Италии и Испании. Но забыть любимую так и не смог. Алин вновь и вновь появлялась на его этюдах, карандашных набросках. Ренуар вернулся в Париж, разыскал ее, попросил прощения за внезапное исчезновение и предложил стать его женой. Алин Шариго с радостью дала художнику свое согласие. К тому моменту картина «Завтрак гребцов» принесла Ренуару крупный гонорар. На эти деньги живописец нанял большую квартиру, куда Алин вошла как полноправная хозяйка – мадам Ренуар. Вскоре у супругов родился первенец – сын Пьер. В последующие годы супруга подарила художнику еще двух сыновей – Жана и Клода. В те годы Огюст создал несколько картин, посвященных материнскому счастью – «Мать и дитя», «Материнство». Конечно же, героями этих полотен были Алин и их малыши. Ренуар много писал своих детей. А чтобы им было не скучно сидеть перед мольбертом, живописец рассказывал наизусть сказки Андерсена. Мир, покой и тихое счастье отражались в работах Ренуара того периода. Брак Алины и Огюста действительно был счастливым союзом. Супруга оберегала художника от житейских мелочей, которые могли бы помешать его работе. Помогала мужу вести его финансовые дела. В 1912 году у Ренуара случился паралич, следствие давнего ревматизма. Врачи дважды прооперировали художника, однако он остался прикован к инвалидному креслу. Но руки, к счастью, еще слушались живописца. Он продолжал писать. Алин неотступно была рядом, вкладывала ему в пальцы кисти, подавала нужные краски, поворачивала мольберт. А в 1915-м мадам Ренуар узнала, что у нее диабет. В то время это был приговор. Лечение не помогло, и через несколько месяцев Алин скончалась. Спустя 4 года за любимой супругой последовал и Огюст Ренуар. Супруги упокоились рядом, как того желал художник, который при жизни часто повторял: «Дом там, где Алин».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В самом конце 20 века в одном из научных журналов была опубликована статья двух американских ученых с результатами очень интересного психологического эксперимента. Статья имела весьма провокативное название. «Гориллы среди нас. Устойчивая слепота невнимания при динамических событиях». Авторы доказывали нечто невероятное. Оказывается, наше внимание – очень коварная вещь. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, для понимания которого вышеупомянутый эксперимент очень нам пригодится.
2: «И отвечав Иисус, паки речи им в притчах глаголя».
3: И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
2: «Мнози бусуть званни, мало же избранных».
1: Неудивительно, что вопрос, а как можно было пренебречь столь высоким приглашением на пир, да еще и к самому царю, требует ответа. Тем более, что званные-то, как это следует из самого текста, уже были приглашены заранее. Евангелист пишет, что царь послал рабов своих звать званых, по-гречески «калесе туш кеклименуш», буквально «позвать уже позванных, уже приглашенных». И вот здесь как раз нам нужно обратиться к вышеупомянутому эксперименту. Как он был устроен? Испытуемым показывали видеозапись двух групп людей, которые передавали друг другу баскетбольные мячи. Одна группа была одета в белое, другая — в черное. Зрителю давалась конкретная задача — считать передачи игроков в белом. И вдруг прямо перед ними проходит человек в костюме гориллы, останавливается на несколько секунд, бьет себя в грудь, что-то говорит и уходит. Эта сцена длилась целых 9 секунд. Но когда испытуемых после завершения подсчета мячей спрашивали, а видели ли они гориллу, они в подавляющем большинстве изумлялись. Какая горилла? Мы ничего не видели. Вывод, сделанный учеными, был таков. Перед нами феномен слепоты невнимания. Когда луч нашего внимания узко сфокусирован на каком-то очень важном для нас деле, все остальное, каким бы неожиданным, странным, даже вызывающим оно ни было, наш мозг просто не видит. Не спрашивая нас, он отправляет эту поступающую информацию в слепую зону. То, что приглашенные званые, ничтоже сумняшися, отправились вместо пира заниматься своими житейскими делами, очень похоже на то, что они приглашение-то слышали, да только до них не дошло, насколько это значимая, эксклюзивная возможность. Их внутренний мир был доверха забит житейскими попечениями, и свободного места для царского пира там уже совсем не было. Вот почему церковь снова и снова настаивает на важности исполнения заповеди о субботствовании, выделении отдельного дня воскресного, когда весь ход жизни должен притормаживаться, разгружаться именно для высвобождения пространства для встречи с Богом. Иначе мы можем и не заметить, как мимо нас проскочит не только горилла, но и все самое главное в жизни – так и окажется вне поля нашего зрения.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Ксения Алферова.
2: Анна Покровская, литературные эскизы. Погребы. Чудесное сегодня утро. На небе не облачко, солнце светит и даже пригревает. А вчера дождик прошел. Погода самая грибная. Иду по тропинке, любуюсь осенним лесом. Вон семейка подосиновиков притаилась под деревьями, а вот в траве огромный красавец белый. Не успела оглянуться, а корзинка уже полная. Пора домой. Надо же, тропинку потеряла и даже не заметила. Ну ничего, далеко забраться я не могла. Сейчас поверну обратно и выйду куда нужно. Иду уже долго, а тропинки все нет. И лес сгущается. Заблудилась. Неужели спасателей вызвать придется? Так, главное не паниковать. Сяду сейчас вон на то бревно, отдышусь, успокоюсь и решу, что делать. Бревно теплое, нагретое солнышком. Птицы кругом щебечут. Мне вдруг становится спокойно. Вспоминаю, как в детстве ходили с бабушкой по грибы и тоже заблудились. Я в слезы. А бабушка все молилась. Господи, помоги. И выбрались. Смотрю вверх, туда, где за верхушками деревьев синеет осеннее небо, и повторяю. Помоги, Господи. А когда опускаю голову между стволами осин, вдруг ясно различаю тропинку. Выбегаю на нее, вижу вдалеке очертания города, шепчу. Господи, спасибо. И радостно иду домой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
4: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
6: Сегодня священник Алексей Дудин, учитель биологии Александр Молчанов и сотрудник патриаршей гуманитарной миссии Екатерина Каштанова будут размышлять о том, какую ответственность несет человек за сотворенный Богом мир.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает юрист Елизавета Чернова.
2: Мой брат

0: к детям.
1: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 6 сентября, церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Преподобный Арсений Камельский жил в XVI веке. Он был родом из Москвы, происходил из дворянского рода Сахарусовых. В молодости он принял иноческий постриг в Троице-Сергиевом монастыре, где занимался переписыванием книг. Несколько лет Арсений был игуменом Троице-Сергиева монастыря. Великий князь Василий IV однажды посетил обитель. Он удивился, когда увидел на игумене ветхую одежду, покрытую заплатами. Братья объяснили, что Арсений желает удалиться в пустынь. Однажды игумен ушел в Камельские леса под Вологдой. Там Арсений сделал большой деревянный крест и с ним на плечах отправился через лес искать место будущей пустынной обители. Когда он проходил болотистое место по трясине, то споткнулся под тяжестью креста и упал. В эту минуту небесный луч озарил подвижника. Там Арсений и сложил свою первую келью. По преданию, молитвой Арсений приручал диких зверей. В дальнейшем он основал еще несколько монастырей. Окончательно подвижник обосновался в Камельском лесу на реке Кахтыше. Там он поставил храм в честь положения ризы Пресвятой Богородицы. После кончины Арсения Камельского храм был отстроен в камне. Левый его предел был посвящен учителю, преподобному Сергию Радонежскому, а правый – ученику, преподобному Арсению Камельскому. Церковь прославляет преподобного Арсения Камельского как одного из светочей русского монашества. Мы просим преподобного. Святой праведный Арсений, моли Бога о нас –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В мае 1877 года русский композитор Петр Ильич Чайковский писал брату Модесту о намерении создать оперу на основе романа Пушкина «Евгений Онегин». Чайковский говорил так: «Какая бездна поэзии в Онегине! Я не заблуждаюсь. Я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяет с лихвой эти недостатки». И действительно, в сюжете романа нет острых сюжетных коллизий, которые предпочтительны для оперного спектакля. Действие, по сути, представляет собой бытовую драму, но отсутствие зрелищности искупает тонкий психологизм развития характеров, заложенный в тексте Пушкина и подчеркнутый Чайковским. Так главная героиня оперы, Татьяна Ларина, переживает становление из юной наивной девочки в мудрую женщину и добродетельную супругу. Трансформация этого образа прослеживается, например, в двух бальных эпизодах. Первый бал проходит в доме Лариных и открывается воздушным и грациозным вальсом, который подчеркивает, с одной стороны, скромность домашнего праздника в провинциальной усадьбе, а с другой – юность и влюбленность Татьяны. Зато второй бал, происходящий, согласно сюжету, спустя несколько лет, начинается торжественным и пышным полонезом, то есть танцем, предназначенным для степенного шествия. Полонез олицетворяет не только благолепие окружающей обстановки, но и новый статус Татьяны – княгини, верной супруги своего мужа, князя Гремина. Этот танцевальный эпизод оперы настолько популярен, что часто исполняется как самостоятельное произведение. Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра России. Дирижер Александр Лазарев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Для каждой достойной профессии можно определить основополагающие характеристики компетенции. Если говорить об учителях, то одним из важнейших профессиональных качеств является, конечно же, ответственность. И за качество преподаваемых знаний, и за качество личности ученика. Об этом можно судить на основании отрывка из 1 и 2 глав 2 послания апостола Павла Коринфянам, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Извествуй же нас с вами во Христа, и помазывай нас Бог».
3: «Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам».
2: «Но любовь да познаете, и уже имам изобильно к вам».
1: Бытует мнение, что учителя не только не понимают чувств своих учеников, но даже получают удовольствие, ставя им плохие оценки. Наверное, подобное имеет место, но только если речь идет о плохих учителях. Хорошие же наставники внутренне очень сильно переживают, даже страдают, когда их подопечные показывают плохой уровень подготовки. Потому что двойку хороший учитель ставит не столько ученику, сколько самому себе – за, по факту, плохо проделанную работу. Апостол Павел был не просто хорошим, а блестящим учителем. Ведь иначе и не объяснишь тех успехов на ниве проповеди, которые данный святой продемонстрировал. Благодаря Павлу многие города Римской империи оказались просвещены христианской верой. Здесь появились общины, из которых впоследствии выросли большие поместные церкви. Так случилось, например, в Коринфе, где апостол ежедневно проповедовал 1,5 года и где сумел создать крепкую общину христиан. Но любое доброе дело, как известно, без искушений не обходится. Вот и в Коринфе в какой-то момент возникли неприятности. После отъезда Павла христиане-коринфяне стали конфликтовать, поставив свою церковь на грань распада, а в перспективе полного исчезновения. Апостол не имел возможности вернуться в город, потому сначала направил туда первое, крайне суровое по содержанию послание. Потом в Коринфе побывал ученик Павла и тоже апостол Тит. И он вернулся к учителю с радостными вестями. Кризис миновал. Коринфская церковь прекратила бунтовать, вняв вразумлению учителя-основателя. Павел, послушав рассказ Тита, направил коринфянам второе послание – уже не осуждающее, а скорее вдохновляющее. И мы чувствуем данное настроение в прозвучавшем отрывке. Апостол здесь делится с читателями внутренними переживаниями, говорит о боли, которую он из-за Коринфской церкви ощутил. Ведь местные христиане не только друг друга ранили своими ссорами, но прежде всего нанесли удар основателю церкви и своему наставнику, апостолу Павлу. Удивительные по пронзительности слова слышим мы. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Павел воспринимал коринфян фактически как собственных детей, которых у него, надо сказать, не было. Апостол полностью посвятил себя делу проповеди и в брак решил не вступать. Потому дело миссии для Павла имело предельно личное измерение. Прозвучавший отрывок, как и его исторический бэкграунд, учит нас важным вещам. Первое, что мы несем ответственность за дела, которые решили в течение жизни осуществить. Окружающий нас мир часто рассуждает о важности равнодушия, но это ложь. Если мне все равно, что я делаю и как, значит, я сам, по сути, посредственность. Второй урок указывает на важность прощения. Апостол Павел, огорчившись из-за поведения коринфян, тем не менее не лишил их надежды на исправление. Он дал им шанс, указал на готовность простить. И именно великодушие Павла в конечном счете и спасло Римскую церковь от распада.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: В тот день мы с сыном практически все свободное время посвятили спасению братьев наших меньших, а точнее наименьших, улиток и слизней от внезапной гибели под ногами пешеходов. Благодаря ребенку практически ни одна улитка в Царицынском парке не пострадала. Более того, каждая спасенная травоядная красавица была пересажена с пешеходной дорожки на вкусный сочный листочек подальше от людей. А царицынские слизни, наверное, впервые за все лето вернулись домой к своим рогатым деткам без ощутимых потерь. Я не переставала хвалить сына за энтузиазм, попутно рассказывая о созданиях Божьих и о безусловной ценности всего живого на земле. Дети очень хорошо чувствуют живую природу и готовы заботиться даже о самых маленьких существах. В общем, я считала нашу совместную экологическую миссию выполненной и успешной. На обратном пути ребенок попросился немного погулять во дворе с друзьями. Оставила его в компании ребят, а сама пошла домой. Проходя мимо клумбы, увидела большую довольную улитку и пристально посмотрела на нее. Мне даже показалось, что мы обменялись взглядами. Ведь мы с сыном спасли так много ее сородичей. А я так здорово справилась с воспитательной задачей. Прошло примерно полтора часа. Сын вернулся домой. Как бы, между прочим, посмотрел на свои кроссовки и заметил. «Мама, а мне сейчас во дворе на ботинок гусеница заползла». «Гусеница? Большая?» – переспросила я, все еще держа в памяти поход в парк. «Не очень. Хотела мои шнурки съесть, наверное. Они зеленые, на траву похожи. А ты? Ты ее, конечно же, снял?» – спросила я, а сама подумала, что с моим ребенком незадачливая гусеница точно в безопасности. «Встряхнул, мам!» Я посмотрела на ребенка и прочла в его глазах. «Мама, ты в шоке, но я не виноват». «Встряхнул? То есть выкинул?» Я до конца не хотела верить, что наш воспитательный поход в парк пошел на смарку. «Мам, ну ты не переживай. Жива твоя гусеница. Жива и здорова. Ну, покувыркалась немного в воздухе. Максимум сотрясение мозга. Сама виновата. Не надо мои шнурки трогать». «А почему шнурки трогать нельзя?» «Потому что тогда мне от мамы достанется», сказал невнятно сын и опустил голову. Мне вспомнилось, как давеча я отругала сына за неопрятную одежду. Ругала, не жалея сил. А тут вот учу любить животных. Неудобно. Некрасиво вышло. Живое существо пострадало, хоть и не сильно. А ведь ребенок сильнее всего боится не за гусеницу. Он боится маминого нагоняя. Тут уж явно не до красивых слов о любви к созданиям Божьим. Ничего этого я ребенку не сказала. Но для себя решила, что в нашей семье есть кое-кто, кого тоже не мешает повоспитывать. И это точно не сын.
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Мученица Сира жила в VI веке в Персии. Она была дочерью знаменитого жреца-огнепоклонника из Карх-Селевкии, города на территории современного Ирана. Отец Сиры боялся, что дочь заинтересуется христианством, и отдал ее на воспитание в языческий храм. Сира стала жрицей. Но однажды она разговорилась с нищими христианками. Девушка уверовала во Христа, стала учить молитвы и псалмы, читать христианские книги. Она пришла к местному епископу с просьбой о крещении. Епископ попросил отложить исполнение ее желания. Он опасался дать жрецам повод к преследованию христиан. Кроме того, он думал, что Сира испугается отцовского гнева и отступит от Христа. Епископ посоветовал ей сначала открыться перед родными. Однажды во время ритуала девушка громко воскликнула: «Я христианка! Отрекаюсь от ложных богов и верую в истинного Бога». Отец то бил дочь, то уговаривал ее, то плакал, то грозил ей. Но Сира оставалась непреклонна. Тогда отец выдал девушку властям, и ее заточили в тюрьму. Сира подкупила стражу и на один день отлучилась из темницы, чтобы принять крещение. А потом она вернулась, чтобы принять мученический венец. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Мы прославляем праведность и силу веры мученицы Сиры Персидской и просим ее: «Святая праведная Дева Сира, моли Бога о нас,

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Царя Ивана IV Грозного знают, пожалуй, все. А вот о его сыне Федоре Ивановиче, который взошел на российский престол в 1584 году, слышали, вероятно, немногие. И это неудивительно, на страницах истории он словно остался в тени своего эксцентричного отца, о правлении его вспоминают довольно редко, а вспомнить, между тем, есть о чем. За 14 лет царствования государя Федора Ивановича свершилось немало славных дел и побед. Один из летописцев, имя которого история не сохранила, так воспел правление Федора Ивановича. «Оцарствовал благоверный и христолюбивый царь тихо и праведно, и милостивно, безмятежно. И все люди в покое, и в любви, и в тишине, и во благоденствие пребываша в та лето». Это действительно был период тишины, передышка между бурными, жестокими событиями эпохи Ивана Грозного и грядущим смутным временем. Слабый здоровьем Федор Иванович часто доверял государственные дела своему помощнику и фактически соправителю, боярину Борису Годунову. Сам же проводил много времени в молитвах. В царствование Федора Ивановича при его личном участии в Москве был учрежден Патриарший престол, важнейшее событие для мирового православия. Первым патриархом московским и всея Руси стал Иов. Впрочем, о государственном долге Федор Иванович никогда не забывал. Его указами по всей России стали появляться новые крепости для защиты от врагов. В Москве Белый город, третья после Кремля и Китай города, столичная крепость. А позднее и четвертая линия укреплений, земляной город, земляной вал с деревянной стеной. Укреплялась не только Москва. По царскому указу был возведен Смоленский Кремль, он защищал Россию с запада. На восточных и южных рубежах один за другим появлялись новые города – Царево-Кокшайск, будущая Йошкар-Ола, Самара, Царицын, ныне Волгоград, Саратов, Воронеж, Белгород. Федор Иванович окончательно присоединил к России земли Западной Сибири. В его царствовании были основаны Тюмень, Тобольск, Сургут и другие города. При Федоре Ивановиче Россия не только строила оборонительные рубежи, но и побеждала врагов на поле брани. Отец царя, Иван Грозный, вел тяжелую Ливонскую войну. По ее итогам Россия отдала шведам Ивангород, Ям, Копорье и Кареллу. В 1590 году царь Федор Иванович лично повел войска в поход и возвратил утраченные при отце русские земли. Летом 1591 года на Москву напал крымский хан Козы-Гирей с огромным войском. Царь Федор Иванович был рядом с ее защитниками. Готовясь к встрече с неприятелем, государь молился в Благовещенском соборе Кремля перед чудотворным донским образом Божией Матери. 2 июля по инициативе царя крестный ход с этой иконой прошел по Москве. Затем образ поставили в шатре походной церкви. Здесь царь со слезами молился о спасении города от врага. Согласно преданию, государю открылось, что он одержит победу силою Христа и предстательством его матери. Почти сутки длилась кровавая битва. А дальше произошло чудо. В самый разгар битвы захватчики вдруг обратились в паническое бегство. В благодарность за спасение столицы Федор Иванович повелел построить на месте походной церкви монастырь. Специально для обители был выполнен список с чудотворной донской иконы. Московский мужской Донской монастырь можно посетить и сегодня. А царя Федора Ивановича Русская Православная Церковь прославила в лике святых. Его память совершается дважды – в день Преставления 20 января и в праздник Собора Московских Святых – воскресенье перед 8 сентября.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Руководитель ресурсного грантового центра Всероссийского казачьего общества Александр Мясоедов.
4: Один из моих самых близких товарищей, это мой настоящий друг, в ходе выполнения задачи на линии боевого соприкосновения вместе со своим подразделением попал в засаду. Он уже достаточно долгий период времени к моменту выхода на задачу был без связи. Мы о нем сугубо очень сильно молились, очень сильно переживали. И потом, спустя какой-то период времени, когда этот мой близкий товарищ приехал в отпуск, мы осознали, что как раз в тот момент, когда я стоял перед иконой в храме, слезно молился о его здоровье, о том, чтобы с ним не случилось ничего плохого, а этот мой товарищ с его подразделением, он попал в засаду, из которой подразделение вышло с минимальными потерями. Это было очень волнительно узнать, что при попадении в засаду и при разрыве рядом с ним снаряда от РПГ он получил настолько смешную рану, и он после этого еще смог организованно, подразделение смогло отступить после попадания в засаду. Для меня эта история – яркий показатель того, что молитва о ближнем, такая настоящая искренняя сугубая молитва о наших ближних, влияет на то, как наши близкие могут избежать той или иной плачевной участи.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В самом конце 20 века в одном из научных журналов была опубликована статья двух американских ученых с результатами очень интересного психологического эксперимента. Статья имела весьма провокативное название. «Гориллы среди нас. Устойчивая слепота невнимания при динамических событиях». Авторы доказывали нечто невероятное. Оказывается, наше внимание – очень коварная вещь. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, для понимания которого вышеупомянутый эксперимент очень нам пригодится.
2: «И отвечав Иисус паче речи им в притчах глаголя...»
3: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
2: «Мнози бусуть званни, мало же избранных».
1: Неудивительно, что вопрос, а как можно было пренебречь столь высоким приглашением на пир, да еще и к самому царю, требует ответа. Тем более, что званные-то, как это следует из самого текста, уже были приглашены заранее. Евангелист пишет, что царь послал рабов своих звать званых, по-гречески «калесе туш кеклименус», буквально «позвать уже позванных, уже приглашенных». И вот здесь как раз нам нужно обратиться к вышеупомянутому эксперименту. Как он был устроен? Испытуемым показывали видеозапись двух групп людей, которые передавали друг другу баскетбольные мячи. Одна группа была одета в белое, другая — в черное. Зрителю давалась конкретная задача — считать передачи игроков в белом. И вдруг прямо перед ними проходит человек в костюме гориллы, останавливается на несколько секунд, бьет себя в грудь, что-то говорит и уходит. Эта сцена длилась целых 9 секунд. Но когда испытуемых после завершения подсчета мячей спрашивали, а видели ли они гориллу, они в подавляющем большинстве изумлялись. Какая горилла? Мы ничего не видели. Вывод, сделанный учеными, был таков. Перед нами феномен слепоты невнимания. Когда луч нашего внимания узко сфокусирован на каком-то очень важном для нас деле, все остальное, каким бы неожиданным, странным, даже вызывающим оно ни было, наш мозг просто не видит. Не спрашивая нас, он отправляет эту поступающую информацию в слепую зону. То, что приглашенные званые, ничтоже сумняшися, отправились вместо пира заниматься своими житейскими делами, очень похоже на то, что они приглашение-то слышали, да только до них не дошло, насколько это значимая, эксклюзивная возможность. Их внутренний мир был доверха забит житейскими попечениями, и свободного места для царского пира там уже совсем не было. Вот почему церковь снова и снова настаивает на важности исполнения заповеди о субботствовании, выделении отдельного дня воскресного, когда весь ход жизни должен притормаживаться, разгружаться именно для высвобождения пространства для встречи с Богом. Иначе мы можем и не заметить, как мимо нас проскочит не только горилла, но и все самое главное в жизни – так и окажется вне поля нашего зрения.

0: Осень – это время, когда мир тихо шепчет, а не шумит. И это наш шанс услышать в этой тишине что-то важное. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Приближение осени познается по раннему холодному утру, когда уже не выйдешь из дома без верхней одежды, плаща или куртки, заблаговременно извлеченной из платяного шкафа, на вешалку в передней, чтобы она всегда была под рукой. Отрадно во время такой прогулки в утренние часы подышать свежим воздухом, напоенным запахом прелых трав и увядшей листвы, насладиться тишиной, царствующей за городом, успокоить взор осенним ландшафтом, чередой бурых полей, подготовленных под озимые. А мы в нашей духовной жизни не должны смущаться охлаждением сердца за время сна, чтобы с благодарением Господу за прошедшую ночь бодро и неленостно приступить к молитвенному целодневному труду, ожидая, покуда душа не согреется действием Божьей благодати, пришествие которой легко познается по особой внимательности ума к словам молитвы, произносимой глубоко в сердце.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Жители поселка Марки районного центра Республики Мариэл называют пенсионерку Галину Кузьмину палочкой-выручалочкой. Ведь она по мере возможности старается помочь всем, кто обращается к ней. Заботиться о ближних Кузьмина привыкла с детства. Она родилась после Великой Отечественной войны, выросла в многодетной семье. «Нашей маме было трудно одной воспитывать 5 детей», – вспоминает Галина. «Мы это понимали и старались ее не огорчать. Девочка помогала матери по хозяйству, хорошо училась, занималась спортом. Она хотела стать преподавателем русского языка и литературы, но поступление в педагогическое училище пришлось отложить. Жили бедно, и мама попросила дочку после 8 класса выйти на работу. Галина Васильевна до сих пор благодарна школьным учителям, которые добились в районном отделе образования ее зачисления в Шиншинскую сельскую школу педагогом начальных классов. Девушка начала преподавать. Через год поступила в училище, отучилась, получила диплом. Почти 20 лет она учила и воспитывала, а в 1992 году пришла работать в отдел социальной защиты специалистом по срочной помощи населению. На этой должности Галина смогла поддержать многих земляков. Например, в тяжелые 90-е она буквально спасала подопечных от голода. «Колхоз выделил соцзащите гектар земли, и мы выращивали картошку для односельчан», – вспоминает Кузьмина. А позже открыли столовую в бывшем здании детского сада, где кормили тех, кто в этом нуждался. Выйдя на пенсию в 2007 году, отзывчивая женщина сохранила привычку помогать. Она продолжает людям бесплатно оформлять документы, подсказывает, как получить материальную помощь. Несколько лет назад Галина Васильевна добилась, чтобы в ее родной деревне Фадейкино поставили памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. «Я с детства помню, как мама повторяла нам слова Христа: „Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе“», признается наша героиня. «Если могу что-то сделать для окружающих, душа моя радуется». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера». Сегодня, 6 сентября, церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь или подвиг были связаны с московской землей. Первым московским святым называют митрополита Петра. В начале 14 века он перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Святитель поддержал московского князя Ивана Калиту в стремлении объединить русские княжества. Как святые почитаются и другие предстоятели. Святитель Алексей известен тем, что по его молитвам обрела зрение ханша Тайдула. Святитель Киприан занимался переводами богослужебной литературы. Святитель Фотий заботился о единстве православной церкви на Руси. Хан Едигей организовал поход, чтобы захватить митрополита Фотия в плен. Тот чудом избежал опасности. Святитель Иона в 15 веке упорно отстаивал независимость русской православной церкви. В конце 19 века к лику святых был причислен митрополит Филипп Колычев, а в 1913 году патриарх Гермоген, много сделавший для преодоления смуты. Уже в наше время собор пополнили митрополит Макарий, первый русский патриарх Иов и первый патриарх после синодального периода святитель Тихон. В лике святых прославлены и благоверные князья: основатель московского княжества Даниил Московский,

победитель в битве при Куликовом поле Дмитрий Донской, его супруга, преподобная Ефросиния Московская. Среди московских святых есть не только властители, но и люди, ставшие примером подлинной жизни во Христе. Василий Блаженный, обличавший неправду современного ему общества. Праведница и молитвенница, блаженная Матрона Московская. В эпоху гонений на церковь в 20 веке свой беспримерный подвиг веры явили тысячи московских священников и простых верующих. Многие из них прославлены в лике святых. Празднуя их память в один день, церковь воздает каждому из них равную честь как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество. Мы просим, святые в земле московской просиявшие, молите Бога о нас.

29 апреля 1973 года состоялась премьера телевизионного четырехсерийного фильма «Большая перемена». Картина режиссера Алексея Коренева по повести Георгия Садовникова «Иду к людям» сразу же снискала всенародную любовь. Одним из секретов зрительской симпатии к этому доброму сериалу, без сомнения, было участие в его создании композитора Эдуарда Колмановского. Давний сотрудник Алексея Коренева стал автором главной музыкальной темы и всех песен, звучащих в фильме, в том числе и проникновенной элегии на стихи Михаила Танича «Мы выбираем, нас выбирают». На съемках, проходивших в Ярославле, царила непринужденная обстановка, и это не было случайностью. Алексей Коренев считал праздничную атмосферу во время работы залогом успеха будущей картины. Актеры сдружились между собой и свободное время в гостинице проводили вместе шутками и песнями. Во время таких посиделок Коренев обратил внимание, что исполнительница роли Нелли Ледневой, Светлана Крючкова, обладает интересными вокальными данными. Он не стал сразу ставить перед молодой актрисой певческих задач, решив, что сначала следует посоветоваться с композитором. В перерыве между съемками в Москве режиссер пригласил к себе в гости Светлану и Эдуарда Савельевича. Девушку попросили спеть, и она исполнила романс на стихи Пастернака «Засыплет снег дороги». В ее пении одновременно раскрылись и глубина чувств, и мощь характера, и решительность, и робость. Специально для актрисы, владеющей не только богатым тембром голоса, но и широким спектром выразительных средств, и была написана философская песня о несовпадениях. Мы

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Для каждой достойной профессии можно определить основополагающие характеристики компетенции. Если говорить об учителях, то одним из важнейших профессиональных качеств является, конечно же, ответственность. И за качество преподаваемых знаний, и за качество личности ученика. Об этом можно судить на основании отрывка из 1 и 2 глав 2 послания апостола Павла Коринфянам, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Извествуй же нас с вами во Христа, и помазывай нас Бог».
3: Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.
2: Но любовь да познаете, и уже имам изобильно к вам.
1: Бытует мнение, что учителя не только не понимают чувств своих учеников, но даже получают удовольствие, ставя им плохие оценки. Наверное, подобное имеет место, но только если речь идет о плохих учителях. Хорошие же наставники внутренне очень сильно переживают, даже страдают, когда их подопечные показывают плохой уровень подготовки. Потому что двойку хороший учитель ставит не столько ученику, сколько самому себе за, по факту, плохо проделанную работу. Апостол Павел был не просто хорошим, а блестящим учителем. Ведь иначе и не объяснишь тех успехов на Ниве проповеди, который данный святой продемонстрировал. Благодаря Павлу многие города Римской империи оказались просвещены христианской верой. Здесь появились общины, из которых впоследствии выросли большие поместные церкви. Так случилось, например, в Коринфе, где апостол ежедневно проповедовал 1,5 года и где сумел создать крепкую общину христиан. Но любое доброе дело, как известно, без искушений не обходится. Вот и в Коринфе в какой-то момент возникли неприятности. После отъезда Павла христиане-коринфяне стали конфликтовать, поставив свою церковь на грань распада, а в перспективе – полного исчезновения. Апостол не имел возможности вернуться в город, потому сначала направил туда первое, крайне суровое по содержанию послание. Потом в Коринфе побывал ученик Павла и тоже апостол Тит. И он вернулся к учителю с радостными вестями. Кризис миновал. Коринфская церковь прекратила бунтовать, вняв вразумлению учителя-основателя. Павел, послушав рассказ Тита, направил коринфянам второе послание, уже не осуждающее, а скорее вдохновляющее. И мы чувствуем данное настроение в прозвучавшем отрывке. Апостол здесь делится с читателями внутренними переживаниями, говорит о боли, который он из-за Коринфской церкви ощутил, ведь местные христиане не только друг друга ранили своими ссорами, но прежде всего нанесли удар основателю церкви и своему наставнику, апостолу Павлу. Удивительные по пронзительности слова слышим мы: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какой я в избытке имею к вам». Павел воспринимал коринфян фактически как собственных детей, которых у него, надо сказать, не было. Апостол полностью посвятил себя делу проповеди и в брак решил не вступать. Потому дело миссии для Павла имело предельно личное измерение. Прозвучавший отрывок, как и его исторический бэкграунд, учит нас важным вещам. Первое, что мы несем ответственность за дела, которые решили в течение жизни осуществить. Окружающий нас мир часто рассуждает о важности равнодушия, но это ложь. Если мне все равно, что я делаю и как, значит, я сам, по сути, посредственность. Второй урок указывает на важность прощения. Апостол Павел, огорчившись из-за поведения коринфян, тем не менее не лишил их надежды на исправление. Он дал им шанс, указал на готовность простить. И именно великодушие Павла в конечном счете и спасло Римскую церковь от распада.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Евгений Сулис. Актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
0: Частное мнение.
2: Один священник рассказывал, как где-то за границей друзья, люди нецерковные, забирая его после службы из храма, спросили: «У вас что-то там случилось? У всех такие скорбные лица». Я тоже часто ловлю себя на мысли, что у нас в церкви порой такие странные лица. Серьезные, строгие, даже суровые. Мы пришли в храм Божий. И всем своим видом показываем серьезность происходящего. Мы несем свою серьезность впереди себя и всячески ее демонстрируем. Но мне кажется, эта внешняя демонстрация во многом пытается восполнить внутреннюю пустоту. И призвал же апостол всегда радоваться, а Спаситель — помазать голову и умыть лицо, когда постишься. Вот этой радости, а порой простой приветливости, лично мне не хватает и между прихожанами, и особенно, когда кто-то приходит в храм случайно. Такого человека Бог привел, даже если он просто забежал поставить свечку, чтобы сдать экзамен или найти работу. И мы просто обязаны встретить его с распростертыми руками, как долгожданного дорогого гостя. Причем даже не нашего гостя, а гостя нашего Господа. Нам нужно его так радостно, так приветливо встретить, чтобы ему захотелось вновь прийти, потому что там, в храме, какие-то особые люди. Исполнить слова Господа: «Потому узнаете все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». А мы, положа руку на сердце, можем годами ходить в один храм и даже не здороваться друг с другом. Конечно, много и радостных людей в церкви. Не все показательно серьезны. У нас, например, в храме бабушки, читающие записки, такие радостные и приветливые, что всякий раз, когда смотрю на них, хочется улыбаться. И многие батюшки по-настоящему радостны, умеют и пошутить хорошо, и к месту. Все это, несомненно, есть. И вот с таких радостных людей я и хочу брать пример. Как писал отец Иоанн Крестьянкин: «Христианин должен быть для всех солнышком. Постараюсь быть солнышком для всех, и не только в храме».
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 6 сентября, слушайте фрагменты рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Конец Чертопханова» из цикла «Записки охотника» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Клад. Литературный час» на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

солдат, еще поймешь, как дорог дом, как отчий угол свят. Когда науку всех наук в бою постигнешь бой, еще поймешь, как дорог друг.

Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Равноапостольный священномученик Косма, в миру Константин, жил в 18 веке. Он был родом из Греции, получил богословское образование на родине и завершил его на Святой Афонской горе в Ватопедском училище. Константин принял монашеский постриг с именем Косма. Он побывал в Константинополе, где изучил ораторское искусство и получил благословение у константинопольского патриарха на проповедь. Косма был в придунайских княжествах, странствовал по греческим городам и островам, обошел Албанию и Македонию. Он проповедовал Евангелие и вселял надежду в христиан на землях, находившихся под турецким ярмом. Церкви не вмещали всех, кто хотел послушать Косму. Он проповедовал в полях и на площадях. По его инициативе в селах открывались церковные училища, благоустраивались храмы. Апостольское служение Космы завершилось мученической смертью в 1779 году. Его схватили турки и казнили. Сохранились пророчества святого Космы. Так он предсказал, что Греция обретет независимость от турецкого владычества. Преследование православных народов в Османской империи – греков, болгар, сербов – одна из горьких страниц истории. Христиан, пострадавших в XV-XIX веках за исповедание своей веры, стали называть новомучениками, в отличие от жертв гонений в Римской империи. Церковь чествует мученика Косму Италийского и просит его: «Святой равноапостольный Косма, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: По волнам Азовского и Черного морей плавает рыболовецкое судно. Сейнер Николай Данилевский. Корабль носит это имя не случайно. В середине 19 века Николай Яковлевич Данилевский приехал на Кубань и провел там больше года, исследуя акваторию Черноморья и Азова. Данилевский был не только выдающимся мыслителем, историком и философом, автором знаменитого культурологического труда «Россия и Европа». В истории Отечества он оставил свой след еще и как ученый-ботаник, естествоиспытатель, исследователь флоры и фауны самых разных уголков родной страны. Более 30 лет своей жизни Данилевский провел в научных экспедициях. Пожалуй, самый крупный научно-практический вклад Николай Яковлевич сделал в отечественное рыболовство. Во многом благодаря ему эта отрасль стала экономически выгодной для государства. Данилевский является автором первого всеобъемлющего российского законодательства о рыбной ловле. Оно превратило рыболовецкий промысел из стихийного в строго регулируемый и позволило сохранить и приумножить многие виды рыбы на столетия вперед. На Кубань Данилевский приехал весной 1863 года. Газета «Кубанские ведомости» опубликовала заметку о прибытии особой экспедиции Министерства государственных ресурсов и Русского императорского географического общества. Экспедиция будет заниматься исследованием рыболовства в Азовском и Черном морях. Возглавляет ее коллежский советник Николай Яковлевич Данилевский, сообщало издание. За этой скупой информацией скрывалась интересная действительность. Данилевскому, фактически в одиночку, предстояло проделать работу, с которой даже сегодня справиться было бы под силу разве что целому научно-исследовательскому институту. Позже в своем отчете ученый напишет: «Осенью 1863-го, весной и летом 1864-го и осенью того же года объехал я все берега Азовского моря. На всем их протяжении почти со всеми вдающимися и выдающимися частями их очертания». Данилевский останавливался в рыбацких поселках, общался с рыбаками, собирал важную информацию. Местные жители были рады содействовать ученому из самого Петербурга. По их воспоминаниям, он оказался добрым и простым человеком и горел своим делом. У экспедиции не было собственного транспорта, и рыбаки с радостью предоставляли Данилевскому для сухопутных поездок свои телеги и повозки, а для морских – лодки и ялики. Не раз Николай Яковлевич выходил вместе с ними в море на промысел. Благодаря работе ученого на Кубани появился рыбный завод. Началось активное освоение лиманов. Кубанская экспедиция была одной из крупнейших и имела огромное экономическое значение для российского государства. За свой труд Николай Яковлевич был удостоен золотой медали Русского императорского географического общества и стал признанным специалистом в области отечественного рыбного хозяйства. По итогам экспедиции Данилевский опубликовал свое исследование «Описание рыболовства на Черном и Азовском морях». Любопытно, что книга пришлась по нраву не только узким специалистам. Так, например, известный библиофил и книжный коллекционер Николай Анофриев писал, что это подробнейшее изыскание написано таким чудесным языком, что читается как увлекательный рассказ. Это, пожалуй, неудивительно, ведь Николай Данилевский был еще и писателем. В своем фундаментальном историко-культурологическом труде «Россия и Европа» Николай Яковлевич отстаивает точку зрения на особый путь русской цивилизации как народа, объединенного верой в Бога и православием. Трудам на благо народа и Отечества Данилевский посвятил и всю свою жизнь. «Самопожертвование есть высший нравственный закон», – писал он. А хорошо знавший Николая Яковлевича поэт и публицист Иван Аксаков говорил: «Беззаветная любовь к родине была в нем осмысленна, оправдана в сознании, укреплена наукою и долгой работой ума».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В самом конце 20 века в одном из научных журналов была опубликована статья двух американских ученых с результатами очень интересного психологического эксперимента. Статья имела весьма провокативное название. «Гориллы среди нас. Устойчивая слепота невнимания при динамических событиях». Авторы доказывали нечто невероятное. Оказывается, наше внимание – очень коварная вещь. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, для понимания которого вышеупомянутый эксперимент очень нам пригодится.
2: «И отвечав Иисус, паке речи им в притчах глаголя».
3: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
2: «Мнози бусуть званни, мало же избранных».
1: Неудивительно, что вопрос, а как можно было пренебречь столь высоким приглашением на пир, да еще и к самому царю, требует ответа. Тем более, что званные-то, как это следует из самого текста, уже были приглашены заранее. Евангелист пишет, что царь послал рабов своих звать званых, по-гречески «калесе туш кеклименуш», буквально «позвать уже позванных, уже приглашенных». И вот здесь как раз нам нужно обратиться к вышеупомянутому эксперименту. Как он был устроен? Испытуемым показывали видеозапись двух групп людей, которые передавали друг другу баскетбольные мячи. Одна группа была одета в белое, другая — в черное. Зрителю давалась конкретная задача — считать передачи игроков в белом. И вдруг прямо перед ними проходит человек в костюме гориллы, останавливается на несколько секунд, бьет себя в грудь, что-то говорит и уходит. Эта сцена длилась целых 9 секунд. Но когда испытуемых после завершения подсчета мячей спрашивали, а видели ли они гориллу, они в подавляющем большинстве изумлялись. Какая горилла? Мы ничего не видели. Вывод, сделанный учеными, был таков. Перед нами феномен слепоты невнимания. Когда луч нашего внимания узко сфокусирован на каком-то очень важном для нас деле, все остальное, каким бы неожиданным, странным, даже вызывающим оно ни было, наш мозг просто не видит. Не спрашивая нас, он отправляет эту поступающую информацию в слепую зону. То, что приглашенные званые, ничтоже сумняшися, отправились вместо пира заниматься своими житейскими делами, очень похоже на то, что они приглашение-то слышали, да только до них не дошло, насколько это значимая, эксклюзивная возможность. Их внутренний мир был доверха забит житейскими попечениями, и свободного места для царского пира там уже совсем не было. Вот почему церковь снова и снова настаивает на важности исполнения заповеди о субботствовании, выделении отдельного дня воскресного, когда весь ход жизни должен притормаживаться, разгружаться именно для высвобождения пространства для встречи с Богом. Иначе мы можем и не заметить, как мимо нас проскочит не только горилла, но и все самое главное в жизни. Так и окажется вне поля нашего зрения.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни.
3: Пойду, пройду, обойду, перейду, выйду, зайду, отойду, войду. Сколько слов с одним и тем же корнем и разными приставками, которые дают множество смысловых оттенков. Именно для этого и нужны приставки. Это специальные морфемы, стоящие перед корнем, которые образуют новые слова. В русском языке более 80 приставок. Среди них около 20 произошли от простых предлогов. «На» – «настроить», «из» – «изучить», «под» – «подкинуть», «до» – «довесить», «за» – «зарисовать», «у» – «умудренный» и других. А есть и такие приставки, что восходят к производным предлогам, то есть тем, которые сами образовались из других частей речи. Например, от наречий «сверх» и «вне» произошли предлоги «сверхположенного» или «вне дома». А уж эти предлоги стали приставками в таких словах, как «сверхинтересный», «внештатный». Есть морфемы исконно русские, такие как «перед» или «без», а есть иностранные, заимствованные – «интер» – интернациональный, «анти» – антивоенный, «а» – алогичный, «диа» – диалог, «де» – демонтаж, «супер» – суперигра. Подобных иностранных морфем более 30. Сохранились в русском языке и старославянские приставки, такие как «воз» – «вознесение», «пре» – «притворение», «су» – «сумерки», «пра» – «праязык» и многие другие. Можно сказать, что без этой морфемы наш родной язык не был бы таким красивым, многозначным и свободным в образовании слов. Приставки – сокровища для поэтов. С их помощью творцы создают новые смыслы и радуют нас великолепными строчками. Например, такими, как у Юрия Левитанского. «Мне жаль неузнанной до времени строки. И все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз, и ей зачтется. И все, что было в ней, останется при ней». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Реестровая запись СМИ
4: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
6: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
7: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
6: ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
8: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
6: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Историю хотел бы я вам поведать. Пришел один раз к нам раб Божий Олег. Судьба и жизнь его была очень непростая. За пьянку его выгнали из семьи, он ночевал на улицах и не имел себе пристанища. Но вот в нашем храме милостью Божией, завязав со своей постыдной страстью, он научился печь хлеб. И настолько это вошло в его сердце, что он своим вот таким добрым талантом стал служить людям дальше. И сейчас, совершенно недавно, он меня пригласил и угостил своим выпеченным, свежим, теплым хлебом. И я понял, что этот хлеб, благодаря милости Божией, может не только насыщать нас, но и согревать наши сердца. Дай Бог, чтобы таких теплых историй было больше.
1: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни. В 12 лет мальчик поступил в монастырь. Он много читал, изучал иконопись. Иконы, написанные Петром, раздавались паломникам. Со временем Петр сам основал обитель и стал ее настоятелем. В конце 13 века Константинопольский патриарх поставил игумена Петра митрополитом Владимирским. В то время Владимир был самым сильным русским княжеством, и его митрополит считался предстоятелем всей русской церкви. По преданию, его сопернику, игумену Геронтию, было видение. Божия Матерь с иконы, написанной игуменом Петром, посоветовала Геронтию отступить и поведала о своем покровительстве игумену Петру. В 1312 году митрополит Петр совершил поездку в Орду. Он получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. А через 13 лет Петр по просьбе великого князя Иоанна Калиты перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от ига Золотой Орды и будущее возвышение Москвы как центра всей России. По его благословению в Московском Кремле был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Там святителя Петра и похоронили. При перестройке собора мощи святителя были перенесены в новую гробницу. Это событие церковь вспоминает 6 сентября. Подвиг святителя включает в себя и иноческое, и мирское служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении ближним. Мы прославляем святителя Петра, митрополита Московского, и обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святитель Петр, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Николай Андреевич Римский-Корсаков – преимущественно оперный композитор. Этот жанр привлекал его своей масштабностью и богатством выразительных средств. В качестве литературного первоисточника Римский-Корсаков старался использовать сказочные или исторические сюжеты, как наиболее зрелищные. Причем в одной из опер соединились и та, и другая темы, так как это произведение основано на реальных событиях, но украшено легендарными дополнениями. Сочинение, созданное в 1907 году, называется «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В основу либретто, то есть оперного текста, положено житие святой благоверной Февронии и ее супруга Петра, написанное святителем Дмитрием Ростовским в период с 1684 по 1705 год. Однако либреттист Владимир Бельский при создании сценария все же ориентировался на театральную сцену и потому внес в сюжет некоторые изменения. Опера утверждает величие патриотического подвига, идею верности Родине, а в образе главной героини Февронии композитор воспел духовную красоту русской женщины. Одним из ярких оперных фрагментов является сцена, именуемая «Свадебный поезд». Перезвоны бубенцов в оркестре, мелодические фразы, напоминающие русские народные напевы, соединяются в торжественной величавой композиции. Народ ликует, приветствуя невесту князя, прекрасную Февронию. Фрагмент, который называется «Свадебный поезд» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова, прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Для каждой достойной профессии можно определить основополагающие характеристики компетенции. Если говорить об учителях, то одним из важнейших профессиональных качеств является, конечно же, ответственность. И за качество преподаваемых знаний, и за качество личности ученика. Об этом можно судить на основании отрывка из 1 и 2 глав 2 послания апостола Павла Коринфянам, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Извествуй же нас с вами во Христа, и помазывай нас Бог».
3: Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам».
2: «Но любовь да познаете, и уже имам изобильно к вам».
1: Бытует мнение, что учителя не только не понимают чувств своих учеников, но даже получают удовольствие, ставя им плохие оценки. Наверное, подобное имеет место, но только если речь идет о плохих учителях. Хорошие же наставники внутренне очень сильно переживают, даже страдают, когда их подопечные показывают плохой уровень подготовки. Потому что двойку хороший учитель ставит не столько ученику, сколько самому себе – за, по факту, плохо проделанную работу. Апостол Павел был не просто хорошим, а блестящим учителем. Ведь иначе и не объяснишь тех успехов на ниве проповеди, которые данный святой продемонстрировал. Благодаря Павлу многие города Римской империи оказались просвещены христианской верой. Здесь появились общины, из которых впоследствии выросли большие поместные церкви. Так случилось, например, в Коринфе, где апостол ежедневно проповедовал 1,5 года и где сумел создать крепкую общину христиан. Но любое доброе дело, как известно, без искушений не обходится. Вот и в Коринфе в какой-то момент возникли неприятности. После отъезда Павла христиане-коринфяне стали конфликтовать, поставив свою церковь на грань распада, а в перспективе полного исчезновения. Апостол не имел возможности вернуться в город, потому сначала направил туда первое, крайне суровое по содержанию послание. Потом в Коринфе побывал ученик Павла и тоже апостол Тит. И он вернулся к учителю с радостными вестями. Кризис миновал. Коринфская церковь прекратила бунтовать, вняв вразумлению учителя-основателя. Павел, послушав рассказ Тита, направил коринфянам второе послание – уже не осуждающее, а скорее вдохновляющее. И мы чувствуем данное настроение в прозвучавшем отрывке. Апостол здесь делится с читателями внутренними переживаниями, говорит о боли, которую он из-за Коринфской церкви ощутил, ведь местные христиане не только друг друга ранили своими ссорами, но прежде всего нанесли удар основателю церкви и своему наставнику, апостолу Павлу. Удивительные по пронзительности слова слышим мы. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Павел воспринимал коринфян фактически как собственных детей, которых у него, надо сказать, не было. Апостол полностью посвятил себя делу проповеди и в брак решил не вступать. Потому дело миссии для Павла имело предельно личное измерение. Прозвучавший отрывок, как и его исторический бэкграунд, учит нас важным вещам. Первое, что мы несем ответственность за дела, которые решили в течение жизни осуществить. Окружающий нас мир часто рассуждает о важности равнодушия, но это ложь. Если мне все равно, что я делаю и как, значит, я сам, по сути, посредственность. Второй урок указывает на важность прощения. Апостол Павел, огорчившись из-за поведения коринфян, тем не менее не лишил их надежды на исправление. Он дал им шанс, указал на готовность простить. И именно великодушие Павла в конечном счете и спасло Римскую церковь от распада.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Мы с мужем проводили лето в одном провинциальном городке, где моя приятельница держала сувенирную лавку и маленькое кафе. Посетителей много, особенно в выходные. Место у дороги бойкое. И когда хозяйка, она же продавец, слегка приболела, я вызвалась ее заменить за прилавком на несколько дней. Мне был интересен новый опыт. Напарницей моей оказалась Люба. Невысокая, круглолицая женщина, проворная в работе, улыбчивая с покупателями. 2 дня я любовалась на Любушку, поражалась ее сноровке и энергии, а на 3-й день поток людей схлынул. И мы остались одни в тесном бревенчатом домике. Начались будни. Люба разговорилась о себе и оказалась усталой, задерганной женщиной с ворохом бытовых забот. Мужа похоронила, дочке с 3 детьми помогать надо, да вот еще и ноги болят. Говорить она могла часами, и это были не веселые речи о трудностях жизни, а ежевечерней усталости, плохих тротуарах и перепадах кровяного давления. Я слушала, пытаясь иногда переключить свою напарницу на иные темы или хотя бы дать ей иной взгляд на положение вещей, но у меня не очень-то получалось. Было ощущение, что мы с Любой живем в разных мирах. И, каюсь, я ждала окончания смены, чтобы уйти поскорее домой. Однажды мимо окон нашего сувенирного домика с оглушительной сиреной промчалась пожарная машина. А за ней еще одна. И еще. Видимо, у кого-то всерьез заполыхал дом, а городок-то чуть ли не сплошь деревянный. Люба сортировала в это время матрешек, но прекратила свое занятие, распрямилась, встала перед окном. «Господи, Господи Иисусе Христе! Только бы не сгорел никто! Господи, пусть все живы останутся, пусть никто не пострадает!» Она говорила и крестилась, хотя машины уже проехали, их и слышно не было. А Любушка все продолжала. «Господи, Господи, помоги тем, у кого пожар!» Я видела именно Любушку, любовь, прекрасную и светлую, и лицо ее было ясным, а слова настолько искренними, что в силе ее молитвы невозможно было усомниться. Я подошла и встала рядом. «Какие же мы разные у тебя, Господи!» — думала я тем вечером по дороге домой. «Но главное, что твои. И еще главное, чтобы никто сегодня на том пожаре не сгорел. Мы ведь молились». А где 2 или 3 соберутся во имя Твое, там и Ты посреди нас. А позже узнала я из местных новостей, что горела старая автобаза, и никто из людей не пострадал.
0: Частное мнение.

Сегодня, 6 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Преподобный Арсений Камельский жил в XVI веке. Он был родом из Москвы, происходил из дворянского рода Сахарусовых. В молодости он принял иноческий постриг в Троице-Сергиевом монастыре, где занимался переписыванием книг. Несколько лет Арсений был игуменом Троице-Сергиева монастыря. Великий князь Василий IV однажды посетил обитель. Он удивился, когда увидел на игумене ветхую одежду, покрытую заплатами. Братья объяснили, что Арсений желает удалиться в пустынь. Однажды игумен ушел в Камельские леса под Вологдой. Там Арсений сделал большой деревянный крест и с ним на плечах отправился через лес искать место будущей пустынной обители. Когда он проходил болотистое место Потрясения, то споткнулся под тяжестью креста и упал. В эту минуту небесный луч озарил подвижника. Там Арсений и сложил свою первую келью. По преданию, молитвой Арсений приручал диких зверей. В дальнейшем он основал еще несколько монастырей. Окончательно подвижник обосновался в Камельском лесу на реке Кахтыше. Там он поставил храм в честь положения ризы Пресвятой Богородицы. После кончины Арсения Камельского храм был отстроен в камне. Левый его предел был посвящен учителю, преподобному Сергию Радонежскому, а правый – ученику, преподобному Арсению Камельскому. Церковь прославляет преподобного Арсения Камельского как одного из светочей русского монашества. Мы просим преподобного. Святой праведный Арсений, моли Бога о нас –

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова. Когда диктор на радио или телевидении произносил эту фразу, все знали, сейчас прозвучит замечательная песня. Имена композитора Пахмутовой и поэта Добронравова всегда стояли рядом, а композиции, которые они создавали вместе, поддерживали и ободряли слушателей нескольких поколений. Александра Николаевна и Николай Николаевич были не только успешными соавторами, но и счастливыми супругами. Они прожили в браке 66 лет. Когда их спрашивали о секрете семейного счастья, Добронравов всегда цитировал своего любимого писателя Антуана де Сент-Экзюпери. «Любить – это не значит смотреть друг на друга. Любить – значит смотреть вместе в одном направлении». Друзья семьи вспоминали, Николай и Александра никогда не перечили друг другу, не спорили. Каждый из них внимательно прислушивался к другому и всегда был рад уступить. «Мы не придираемся по мелочам, не принципиальничаем», – признавались сами супруги. Они познакомились в 1956 году на Всесоюзном радио. Тогда оба работали там в студии детского вещания. Начинающий, но талантливый композитор Пахмутова заведовала музыкальной частью знаменитой программы «Пионерская зорька». Добронравов, молодой поэт, читал в передачах свои стихи. «Встреча наша была предрешена свыше», – считала Александра Николаевна. Они не раз сталкивались друг с другом в коридорах Всесоюзного радио. Николаю запомнилась миниатюрная блондинка с живыми глазами и модной короткой стрижкой. Александра тоже обратила внимание на высокого голубоглазого молодого человека. Однажды редактор студии представил их друг другу. Сказал: «Вы поэт и композитор, попробуйте поработать вместе». Пахмутовой и Добронравову эта идея показалась интересной. И вскоре появилась первая их совместная песня «Лодочка моторная». После того, как композиция прозвучала в радиоэфире, ее стала напевать вся страна, а Николай и Александра поняли, что созданы друг для друга. Им захотелось не только писать вместе песни, но и идти рядом по жизни. Через 3 месяца после знакомства Пахмутова и Добронравов поженились. Свадьба была скромной, домашней. После росписи в ЗАГСе посидели в тесном кругу родных, а наутро в плацкартном вагоне отправились в свадебное путешествие на отдых в Абхазию. Впоследствии супруги признавались, что тот совместный отпуск был самым счастливым в их жизни. Позже вместе они объездили всю страну, побывали в тайге и на Северном Ледовитом океане и отовсюду привозили песни. Главное, ребята, сердцем не стареть. Орлята учатся летать. Их вдохновляла любовь друг к другу. Так появились знаменитые нестареющие композиции «Надежда» и «Нежность». Песни Пахмутовой и Добронравова исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова. Под их трогательную песню «До свидания, Москва» улетал в небо на связке воздушных шаров главный символ Олимпиады 80-го года – олимпийский мишка. Несмотря на огромную популярность, супруги жили очень просто. Долгое время ютились в коммуналке. Потом получили 3-комнатную квартиру. Певец Лев Лещенко рассказывал, что в доме Пахмутовой и Добронравова всегда царила гостеприимная теплая атмосфера. А друг друга композитор и поэт с любовью называли не иначе, как «Колечка» и «Алечка». В комнатах у Александра и Николая висели иконы. Супруги верили в Бога. Впоследствии это нашло отражение и в творчестве. В начале 90-х они написали песню «Вера». Там есть такие строки: «От небесного луча, что на грешный мир пролит, веры тонкая свеча у тебя в руке горит». Господь не дал Александре Николаевне и Николаю Николаевичу своих детей. Но супруги всю жизнь поддерживали талантливых ребят из малообеспеченных семей. Готовили их к поступлению в музыкальные вузы, опекали и заботились. По многочисленным свидетельствам близких, Пахмутова и Добронравов жили как одно целое. Их семейный союз был таким же, как и их песни – чистым, светлым и вдохновляющим.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется ни правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Сергей Булгаков «Дневник духовный». 6 сентября 1924 года. И снова дает Бог день жизни. И снова дает ее творчество, участие в судьбах людей, мира, строительство своей собственной души. Как мало мы вдумываемся и вслушиваемся, что ведь Господь творит каждый день и час жизни нашей и творит из небытия, из пустоты, из несовершенности выплывает бытие, жизнь. И по воле Божией время останавливается и снова все погружается в пустоту смерти. Господь животворит. Твой есть день, и твоя есть ночь. О, если бы мы могли всегда провожать и встречать каждый день и час своей жизни с этим сознанием, какими самоцветными каменьями предстала бы она перед нами, и как бы мы ходили пред Господом, будем возгревать эту мысль и это знание в сердцах наших».
0: Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. «Всегда радуйтесь», — сказал апостол Павел в послании к фессалоникийцам. Эта мысль тронула меня однажды и навела на размышления. «Можно ли радоваться всегда?» – думала я. «Ведь в жизни бывают и обычные серые будни, а еще скорби и печали». Но, размышляя над словами апостола, я постепенно пришла к выводу, что радость – это не только чувство, это выбор человека. И когда возникают трудности и переживания, радость не возникает сама собой. Ее нужно выбрать. Остановиться, улыбнуться – и найти в любой ситуации повод поблагодарить за нее Бога. Мне кажется, именно к этому призывает нас одно из воскресных песнопений, которое начинается словами «Да веселятся небесная, да радуется земная». Это воскресный тропарь третьего гласа, краткое богослужебное песнопение, которое напоминает о воскресении Христовом. Всего воскресных тропарей 8 по числу гласов, то есть особых напевов, и все они поочередно звучат в храме, сменяя друг друга каждую неделю. И так и называются «Воскресный тропарь первого гласа», «Воскресный тропарь второго гласа» и так далее до 8. Давайте поразмышляем над текстом «Воскресного тропаря третьего гласа» и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Первая часть тропаря в переводе на русский язык звучит так. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, попрал смертью смерть». На церковнославянском языке строчки звучат так. «Да веселятся небесное, да радуется земная, яко сотвори державу мышцею своею Господь, попра смертью смерть». Давайте послушаем первую часть «Воскресного тропаря».

Далее тропарь продолжается словами, которые на русский язык переводятся так. «Сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас и подаде мирови велию милость». Послушаем вторую часть тропаря.

Прозвучавшее песнопение можно услышать примерно раз в 2 месяца в порядке очередности воскресных тропарей, в воскресенье на литургии или на вечернем богослужении накануне. И каждый раз, когда оно звучит, я улыбаюсь и мысленно напоминаю себе: «Всегда радуйся, всегда». Пусть это будет моя небольшая благодарность за все, что делает для меня Господь. За жизнь, которую Он мне дал, за детей и семью, за родителей, за друзей и мою любимую работу. Радоваться жизни – мой выбор, и, может быть, именно с этого выбора человека и начинается то самое веселье небесное и радость земная, о которых поет Церковь. Давайте послушаем воскресный тропарь третьего гласа полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Мученица Сира жила в VI веке в Персии. Она была дочерью знаменитого жреца-огнепоклонника из Карх-Селевкии, города на территории современного Ирана. Отец Сиры боялся, что дочь заинтересуется христианством, и отдал ее на воспитание в языческий храм. Сира стала жрицей. Но однажды она разговорилась с нищими христианками. Девушка уверовала во Христа, стала учить молитвы и псалмы, читать христианские книги. Она пришла к местному епископу с просьбой о крещении. Епископ попросил отложить исполнение ее желания. Он опасался дать жрецам повод к преследованию христиан. Кроме того, он думал, что Сира испугается отцовского гнева и отступит от Христа. Епископ посоветовал ей сначала открыться перед родными. Однажды во время ритуала девушка громко воскликнула: «Я христианка! Отрекаюсь от ложных богов и верую в истинного Бога». Отец то бил дочь, то

0: Вам воскресенье.
1: Мы прославляем праведность и силу веры мученицы Сиры Персидской и просим ее, святая праведная Дева Сира, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей.
4: Рассуждаем о самом важном.
5: Кто такие апостолы?
6: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
7: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
8: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
7: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
8: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
7: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
9: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
10: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
11: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
12: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
13: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
14: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
15: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Краски России.

0: Где мы только не бывали с тобой, дядя Андрей. И мне кажется, что Новогородский музей-заповедник один из самых колоритных.
1: А сейчас ты оценишь еще и его картинную галерею. Здесь собраны уникальные образцы живописи. Такие, например, как... Вот, это портрет Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого.
0: А чего в нем уникального? Обычный царский портрет, золотистое платье, орден Андрея Первозванного на груди, корона в седых волосах.
1: А как раз в обычности его неординарность. Левицкий писал императрицу около 20 раз, и большинство этих работ выглядели вот так. Вот я тебе сейчас покажу на планшете. Вот. Вот, смотри.
0: Вот это, я понимаю, картина, богатая подробностями. У ног Екатерины орел, в правом верхнем углу статуя Фемиды, и еще каменная дымящаяся тумба с цветами у царицы под рукой. Это все какие-то символы?
1: По заказу канцлера Александра Безбородко Левицкий изобразил императрицу в образе жрицы богини правосудия. Отсюда и такие детали, как каменный алтарь с надписью на латыни «Для общего блага». Екатерина сжигает на нем маки, которые в XVIII веке называли «сонными цветами». Этот жест символизирует, что царица жертвует своим покоем ради подданных.
0: Но как в православном государстве, да еще и по заказу придворного, могло появиться полотно, на котором царица изображена языческой жрицей?
1: Императрица называла своим учителем французского философа-богоборца Вольтера. Екатерининская эпоха – это период рационализма и свободомыслия, не знающего границ. И картина Левицкого полностью соответствует духу того времени.
0: А художник тоже разделял такие взгляды?
1: А вот с художником все не так просто. Отец Дмитрия Левицкого, Григорий Кириллович, был священником и при этом талантливым гравером. Именно он иллюстрировал книгу «Деяния святых апостолов», изданную в 1752 году в Киево-Печерской лавре. От папы Дмитрий воспринял талант и получил первые уроки рисования. Отец и сын Левицкие участвовали в росписи Андреевского собора под началом петербургского мастера Александра Антропова.
0: То есть ты хочешь сказать, что Дмитрий Левицкий верил в Бога?
1: Он воспитан был в православной традиции, искренне принадлежал ей в юности, а в 23 года покинул родительское гнездо, переехал по приглашению Антропова в столицу, где за какие-то 10 лет достиг немалых успехов. Левицкого буквально завалили заказами, в том числе и от императорского двора. И они хорошо оплачивались. За один портрет художник получал, ну, плюс-минус 1000 рублей. Это больше, чем 500 000 на наши деньги. А чтобы быть, как сейчас говорят, в тренде, ему наверняка приходилось поступаться своими идеалами, подстраиваться под потребности заказчика.
0: То есть Левицкий в юности и зрелости – это два разных человека?
1: Мне кажется, подлинная зрелость у Левицкого наступила чуть позже, чем к нему пришла слава. Впервые портрет Екатерины II в образе жрицы художник нарисовал в 1780 году. Тогда ему исполнилось 45 лет. Екатерине аллегорическая фантазия Левицкого пришлась по душе. Сановники стали заказывать с нее копии. Эти картины сейчас хранятся во многих музеях и частных коллекциях. Они отличаются незначительными деталями. А вот более поздний портрет Екатерины II, тот, который висит перед нами, он принципиально другой.
0: Да, здесь нет ни жертвенника с маками, ни прочих аллегорий.
1: Верно. В 60 лет Левицкий пишет вариацию своей работы, очищенную от языческих символов. И мне кажется, в этом присутствует отрезвление.
0: То есть все-таки он вернулся к идеалам юности?
1: Ну, может быть, не в 60 лет, а еще позже. В последние годы своей жизни Дмитрий Левицкий стал очень религиозен. Сохранились свидетельства, что он часто бывал на богослужениях в церкви Академии художеств, а, подходя к причастию, благоговейно становился на колени. В живописи такое просветленное состояние художника, к сожалению, уже никак не отразилось. Он почти ослеп и перестал писать. Но шаг Левицкого к покаянию, к перемене ума, парадоксальным образом запечатлелся на портрете царицы.
2: Портрет Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого можно увидеть в Новгородском музее-заповеднике.
3: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Нужно проживать каждый день, как если бы он был единственным.
1: Эта сентенция принадлежит духовнику русской эмиграции во Франции архимандриту Сергию Шевичу. В 1941 году, в возрасте 35 лет, он принял монашеский постриг. Состоял в переписке с известными старцами, духовником Валаамского монастыря игуменом Харитоном Дунаевым и монахом Силуаном Афонским, впоследствии причисленным к лику святых. От последнего Кирилл Шевич, будущий архимандрит Сергий, и получил благословение на монашество. «Иди и изо всех сил взывай к людям, покайтесь». Старец Сергий был духовником философа Николая Бердяева, богослова Владимира Лоскова, иконописца инока Григория, Круга. К нему обращались за советами во времена визитов во Францию, в Париж, архиереи и священники, монахи и миряне со всего мира. Отец Сергий, Шевич, призывал ценить время, наполнять каждый день такими делами, словами и мыслями, чтобы на суде Божьем достижимо было оправдаться только сегодняшним днем, который может оказаться последним.
0: Цитата

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Однажды в руки доктора исторических наук, профессора Вятского государственного гуманитарного университета Виктора Бердянских попал очень интересный документ. Работая в архивах, историк обнаружил дневник девушки, юность которой пришлась на переломное для России время – Первую мировую и Гражданскую войну, Февральскую и Октябрьскую революции. Виктор Бердянских увидел в этом дневнике ценное свидетельство того, чем жил и о чем думал простой русский человек в эпоху тяжелых исторических испытаний. И решил, что рукопись непременно должна увидеть свет. Ученый выбрал самые яркие моменты и опубликовал в книге, которую назвал «Тайны русской души. Дневник гимназистки». Историку удалось выяснить личность автора дневника. Его на протяжении нескольких десятков лет вела жительница Вятки по имени Нина. Она была дочерью мелкого чиновника, окончила Вятскую Мариинскую гимназию, 2 года училась в Петербурге на высших женских бестужевских курсах. Мы знакомимся с девушкой в июле 1909 года. С этой даты начинаются записки гимназистки. Поначалу записи Нины – это просто впечатление от услышанного разговора, погоды за окном. Например, она отмечает, как необычно тепло было в Вятке на 6-й неделе Великого Поста. Еще апрель, а все ходят уже в одних платьях, удивляется девушка. Роспись пасхальных яиц, исповедь в Страстную Пятницу. «Беспокоюсь, во всем ли покаялась?» – переживает Нина. Будни гимназистки наполнены общением с родными и друзьями, чтением интересных книг, волнением перед экзаменами. Словом, самыми обычными вроде бы вещами. И все-таки, читая книгу «Тайны русской души», записки гимназистки, словно видишь другой мир, навсегда ушедший, растаявший в тумане времени. Приземистые деревянные дома, огоньки лампадок в окнах, булыжные мостовые, запряженные лошадьми пролетки, плывущий над городом колокольный звон. Примерно с 1916 года записи Нины становятся все более похожими на глубокий, напряженный внутренний диалог с собою. Почему мы, люди, до мелочей считаем то, что даем другим, и так небрежно забываем то, что получаем, задается вопросом девушка. Вещи духовного, нравственного порядка волнуют Нину прежде всего. На февральский, а потом и октябрьский переворот девушка реагирует так, как ей кажется наиболее правильным. Идет в храм и молится. Вот, например, ее запись от 7 июля 1917 года. «В церкви была и молилась. Только одной мыслью была полна. Верни мне теплоту души, верни». А когда большевики превратили храм в концертный зал, Нина при всей ее любви к музыке не смогла переступить порог поруганной святыни. На страницах дневника она с болью ужасается. «Рояль на месте жертвенника. Там, где так недавно еще звучало «Слава тебе, показавшему нам свет», совершалось таинство». Испытания не сломали Нину. Она сумела сохранить трогательную чистоту духа, искреннюю веру в человека и Бога. И это великая тайна русской души, которую открывают нам записки гимназистки. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Ленинградской области 10 лет. Внешне он ничем не отличается от обычных детей. Хорошо учится, занимается в музыкальной школе, посещает кружок программирования, а дома играет с любимой кошкой. Но за плечами жизнерадостного и активного ребенка несколько лет борьбы за здоровье. Когда Вове было 5 лет, он стал часто и подолгу болеть. Сначала простудами, затем атопическим дерматитом. Врачи предполагали, что это особенность детского организма, но ситуация ухудшалась. У мальчика появились боли в животе, вялость и утомляемость, проблемы с набором веса. После долгих обследований врачи поставили Володе диагноз – хроническое воспаление кишечника. С тех пор жизнь Вовы и его семьи изменилась. Он часто лежит в больницах и соблюдает строгую диету. Но, несмотря на усилия врачей, состояние мальчика остается нестабильным. Специалисты замечают, что болезнь Вовы выходит за рамки обычного течения. Он по-прежнему часто переносит инфекционные заболевания, его беспокоят аллергии. Медиков настораживает и состояние клеток крови ребенка. Все это, по мнению врачей, может указывать на первичный иммунодефицит. Из-за него организм Вовы не справляется с обычными нагрузками. «Мы должны, наконец, понять, как ему помочь», — говорит мама Володи Елена, которая воспитывает сына одна. Врачебный консилиум советует Володе провести генетическое исследование. Оно поможет выявить мутации и генетические поломки в организме мальчика. Это единственный ключ к правильному лечению. Но такой анализ стоит дорого и не входит в программу обязательного медицинского страхования. Семью Володи поддерживает фонд «Подсолнух». Он помогает людям, у которых есть проблемы с иммунитетом. Оплачивает исследования, покупает лекарства. Поддержать Вову и других подопечных фонда «Подсолнух» можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вера. География Веры.
1: На окраине Копейска Челябинской области стоит храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Его основали в 1949 году. Прежде в городе храмов не имелось. До 1917 года Копейск был маленьким шахтерским поселком, а после революции советская власть объявила религию вне закона. Отношение государства к церкви потеплело во время Великой Отечественной войны, когда вера в Бога помогала людям одолевать врага. На этой волне после победы в 1946 году жители Копейска создали православную общину и стали хлопотать об открытии церкви. Власти разрешили верующим купить частный дом на заболоченном участке в районе современной улицы Халтурина. Верующие реконструировали здание для совершения богослужений, на крыше установили деревянные маковки с крестами. Фундамент укрепили, используя брак кирпичного завода, расположенного поблизости. Прихожане, а это были в основном женщины и дети, в тележках по бездорожью доставляли стройматериалы от заводской свалки к храму. В 1949 году церковь освятили во имя Сергия Радонежского. Год спустя приход возглавил священник Николай Катаевский, и с тех пор молитва в храме не прекращалась. В 2007 году Свято-Сергиевскую церковь в Копейске включили в перечень объектов культурного наследия Челябинской области.
2: Радио «Вера» в Копейске можно слушать на частоте 88,4 FM.
3: Младшим школьникам,
4: мальчикам и девочкам,
5: а также их родителям,
6: дядям и тетям,
7: бабушкам и дедушкам,
8: всем-всем-всем!
3: Мы предлагаем вместе с нами,
9: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
10: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
9: отправиться в удивительное приключение в страну знаний!
3: А для этого заходите на наш сайт.
10: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой»
9: и слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
8: Давайте учиться вместе!
2: Возрастное ограничение 6+.
0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
2: Сегодня священник Алексей Дудин, учитель биологии Александр Молчанов и сотрудник патриаршей гуманитарной миссии Екатерина Каштанова будут размышлять о том, какую ответственность несет человек за сотворенный Богом мир.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Для каждой достойной профессии можно определить основополагающие характеристики компетенции. Если говорить об учителях, то одним из важнейших профессиональных качеств является, конечно же, ответственность. И за качество преподаваемых знаний, и за качество личности ученика. Об этом можно судить на основании отрывка из 1 и 2 глав 2 послания апостола Павла Коринфянам, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Извествуй же нас с вами во Христа, и помазывай нас Бог».
3: Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.
2: Но любовь да познаете, и уже имам изобильно к вам.
1: Бытует мнение, что учителя не только не понимают чувств своих учеников, но даже получают удовольствие, ставя им плохие оценки. Наверное, подобное имеет место, но только если речь идет о плохих учителях. Хорошие же наставники – внутренне очень сильно переживают, даже страдают, когда их подопечные показывают плохой уровень подготовки. Потому что двойку хороший учитель ставит не столько ученику, сколько самому себе, за, по факту, плохо проделанную работу. Апостол Павел был не просто хорошим, а блестящим учителем. Ведь иначе и не объяснишь тех успехов на Ниве проповеди, которые данный святой продемонстрировал. Благодаря Павлу многие города Римской империи оказались просвещены христианской верой. Здесь появились общины, из которых впоследствии выросли большие поместные церкви. Так случилось, например, в Коринфе, где апостол ежедневно проповедовал 1,5 года и где сумел создать крепкую общину христиан. Но любое доброе дело, как известно, без искушений не обходится. Вот и в Коринфе в какой-то момент возникли неприятности. После отъезда Павла христиане-коринфяне стали конфликтовать, поставив свою церковь на грань распада, а в перспективе – полного исчезновения. Апостол не имел возможности вернуться в город, потому сначала направил туда первое, крайне суровое по содержанию послание. Потом в Коринфе побывал ученик Павла и тоже апостол Тит. И он вернулся к учителю с радостными вестями. Кризис миновал. Коринфская церковь прекратила бунтовать, вняв вразумлению учителя-основателя. Павел, послушав рассказ Тита, направил коринфянам второе послание, уже не осуждающее, а скорее вдохновляющее. И мы чувствуем данное настроение в прозвучавшем отрывке. Апостол здесь делится с читателями внутренними переживаниями, говорит о боли, который он из-за Коринфской церкви ощутил, ведь местные христиане не только друг друга ранили своими ссорами, но прежде всего нанесли удар основателю церкви и своему наставнику, апостолу Павлу. Удивительные по пронзительности слова слышим мы: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какой я в избытке имею к вам». Павел воспринимал коринфян фактически как собственных детей, которых у него, надо сказать, не было. Апостол полностью посвятил себя делу проповеди и в брак решил не вступать. Потому дело миссии для Павла имело предельно личное измерение. Прозвучавший отрывок, как и его исторический бэкграунд, учит нас важным вещам. Первое, что мы несем ответственность за дела, которые решили в течение жизни осуществить. Окружающий нас мир часто рассуждает о важности равнодушия, но это ложь. Если мне все равно, что я делаю и как, значит, я сам, по сути, посредственность. Второй урок указывает на важность прощения. Апостол Павел, огорчившись из-за поведения коринфян, тем не менее не лишил их надежды на исправление. Он дал им шанс, указал на готовность простить. И именно великодушие Павла в конечном счете и спасло Римскую церковь от распада.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Владимирская икона Божией Матери – одна из самых древних в России. По преданию, этот образ написал еще евангелист Лука. Долгое время святыня хранилась в Иерусалиме. В V веке при византийском императоре Феодосии II ее перенесли в Константинополь. А в начале XII столетия греческий патриарх Иоанн Агапит прислал икону в подарок киевскому князю Мстиславу, сыну Владимира Мономаха. На Руси святыня стала особо почитаема после того, как благоверный князь Андрей Боголюбский перенес ее из киевского пригорода Вышгорода во Владимир. Именно тогда икона получила свое историческое название – Владимирская, и распространилась по русской земле в многочисленных копиях. Однако у древней реликвии есть список, созданный еще во время ее пребывания в Киеве. О происхождении этого образа сохранилось предание. Оно повествует, что некий благочестивый киевлянин построил в начале XII века храм на Подоле, то есть в низинной части города. Иконы для церкви он заказал Алипию Печерскому, искусному иконописцу того времени. Среди образов, написанных преподобным Алипием, была и Владимирская икона Божией Матери. От списка сразу же стали совершаться чудеса. Когда в Киеве случился пожар, сгорела и церковь, в которой находился образ Богородицы. Сам он при этом остался невредимым. В начале XII века святыню перенесли в Ростов-Великий. Здесь она также пережила несколько пожаров, но не пострадала от огня. На протяжении столетий Владимирская ростовская икона хранилась в Успенском соборе. По молитвам перед ней Богородица явила немало благодеяний людям. К XVII веку древний образ обветшал. В 1686 году иконописные мастера Московской оружейной палаты создали его точную копию. Именно с этим списком Владимирской ростовской иконы вплоть до 1917 года совершались ежегодные крестные ходы в Ярославль. После революции святыня, принесенная в Ростов из Киева в XII веке, исчезла. Список Владимирской ростовской иконы 17-го столетия стал музейным экспонатом. Он и сейчас хранится в Государственном музее-заповеднике Ростовского Кремля, что не мешает верующим возносить перед древним образом молитвы Богородицы.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах

Радио «Вера». Светлое радио. Тяжело жить в бедности, но еще хуже – разбогатеть неправедно. Святитель Григорий Богослов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княжны Ольги Николаевны отцу, императору Николаю II. 6 сентября 1914 года. «Папа, золото мое ненаглядное! Твоя вечерняя телеграмма всех нас очень обрадовала. Помоги тебе, Господь! Погода вчера была чудная, но к чаю стало свежее, и дождь пошел. Мы были в 9 часов у обедни в пещерной церкви. Маленький батюшка Анфис служил. Много аппетитных детей ниже колен причащалось, и мне стоило больших усилий не броситься и не подавить их. После этого мы поехали на перевязки в лазарет. Очень скоро всех перевязали, так как больных было мало, и пошли играть в крокет. Споров и смеху было много, так как более нечестно, как мы играли, я думаю, играть нельзя. Остальные, все неходячие раненые, сидели в креслах и на скамейках, как в театре, и страшно хохотали. Да, а днем мы были в Большом дворце. Половина раненых была в саду, а когда пошел дождь, их перетащили в большую палатку, где они мило и долго жили. Ну а сегодня утром ездили мы, как всегда, в лазарет. К концу перевязок мама приехала к общей радости. Христос с тобой. Кланяюсь Коле, а тебя крепко-крепко целую. Твой верный Елисавет Градец».
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Датировка книг Библии издавна представляла интерес для науки. В частности, ученые стремились выяснить, были написаны основные произведения Ветхого Завета до Вавилонского плена или после него, то есть раньше или позже VI века до Рождества Христова. Многие специалисты настаивали, что до покорения вавилонской цивилизации евреи были недостаточно грамотными для того, чтобы составить канон священных книг. Однако в 1975 году археологическая экспедиция под руководством израильского профессора Йоханана Ахарони, исследуя руины древнего иудейского города Арада, обнаружила так называемые «астраканы» — глиняные черепки с надписями. И эта находка внесла определенные коррективы в представлении о хронологии написания Ветхого Завета.
1: Наиболее важные, например, юридические или священные тексты в древнем мире, было принято писать на коже или пергаменте, материалах дорогих, но недолговечных. А вот для частной переписки зачастую использовались черепки разбитых глиняных сосудов астраканы. Такая корреспонденция гораздо чаще сохранялась, пронося сквозь века свидетельства своей эпохи. В крепости Арад, защищавшей Иудею с южной стороны с 10 по 6 век до Рождества Христова, учеными было обнаружено множество глиняных обломков с письменами на еврейском языке. Это собрание астраканов стало доказательством, что иудеи владели письменностью до Вавилонского пленения.
0: Особое внимание археологов привлек обнаруженный среди арадских астраканов архив Эльяшева. Это имя, по всей видимости, носил один из офицеров форта. Письма, расшифрованные учеными, были адресованы ему военачальником, сослуживцами и подчиненными. В 2016 году специалисты Тель-Авивского университета исследовали архив Эльяшева с помощью современных компьютерных технологий и сделали небезынтересные выводы.
1: Благодаря современной технике ученые не просто прочитали надписи на арадских астраканах, они восстановили очертания букв и проанализировали графику древнего письма. Оказалось, что в переписке с Ильяшевым состояло не менее 6 человек, каждый из которых имел свой почерк. Напрашивается вывод, что если в небольшом гарнизоне на южной окраине Иудеи не самые высокопоставленные жители владели искусством письма, значит, и общая грамотность евреев до Вавилонского плена до сих пор явно недооценивалась учеными.
0: Прямой взаимосвязи между арадскими астраканами и хронологией написания Ветхого Завета нет. Даже если бы ученые доказали, что население Иудеи владело грамотой ранее VI века до Рождества Христова, это еще не доказывает, что библейский канон был составлен до Вавилонского плена. Однако открытие израильских специалистов помогло понять, что возможностями для формирования собрания священных книг иудеи располагали и до насильственного переселения на чужбину в 6 столетии до рождения Спасителя. Тайны Библии.

0: Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Равноапостольный священномученик Косма, в миру Константин, жил в 18 веке. Он был родом из Греции, получил богословское образование на родине и завершил его на Святой Афонской горе в Ватопедском училище. Константин принял монашеский постриг с именем Косма. Он побывал в Константинополе, где изучил ораторское искусство и получил благословение у константинопольского патриарха на проповедь. Косма был в придунайских княжествах, странствовал по греческим городам и островам, обошел Албанию и Македонию. Он проповедовал Евангелие и вселял надежду в христиан на землях, находившихся под турецким ярмом. Церкви не вмещали всех, кто хотел послушать Косму. Он проповедовал в полях и на площадях. По его инициативе в селах открывались церковные училища, благоустраивались храмы. Апостольское служение Космы завершилось мученической смертью в 1779 году. Его схватили турки и казнили. Сохранились пророчества святого Космы. Так он предсказал, что Греция обретет независимость от турецкого владычества. Преследования православных народов в Османской империи, греков, болгар, сербов – одна из горьких страниц истории. Христиан, пострадавших в 15-19 веках за исповедание своей веры, стали называть новомучениками, в отличие от жертв гонений в Римской империи. Церковь чествует мученика Косму Италийского и просит его: «Святой равноапостольный Косма, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и

0: подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В первый же день отпуска он почувствовал легкое головокружение. Вечером он слег. Голова его горела, ноги не ходили, глаза ничего не видели, а мысли путались. Он пробовал заниматься, но ему становилось все хуже. Ночью начался бред. В квартире, где молодой человек снимал комнату, хозяйничала Зинаида Степановна, старушка тихая и сердобольная. Она начала ухаживать за квартирантом. Утром Николай Юрьевич пришел в себя, но болезнь не отступила. Он попытался взять в руки книгу, потом отшвырнул ее от себя и заплакал.
3: «Ну что ты? Что ты, батюшка Николай Юрьевич?»
4: «За что? За что это мне? Что теперь будет со мной? Я не готов к экзаменам. Я даже не попаду на них из-за этой проклятой болезни. Не сдам экзамены, не получу диплом, не поступлю на службу к Стасову и останусь на второй год. А у меня нет средств на обучение. Понимаете? Ну что мне делать?»
3: «Ну, сокол мой ясный, не плачь. Все образуется. Давай-ка я сегодня схожу, молебен закажу по угодницам Божьим и у Лиани, и Евпраксии. Столько людей Бог исцелил по их молитве за нас, грешных».
4: «Эх, Зинаида Степановна, только не надо, пожалуйста, меня вот так утешать. Вы же знаете, я не верю во все это».
3: «О, вот и внучка моя не верила. Катерина, ты ее видел? Она через недельку приезжает сюда из пансиона. Вот с ней случай приключился. Так Бог не оставил».
4: «Эх, Зинаида Степановна, да того ли мне? А что с ней было?»
3: «А вот что. Как сказать-то? О, мы ведь из простых, хотя и не бедные. А она носом все выше тянулась. Но читанная такая была, светская барышня, своих чуралась. Так и влюбилась она в одного из дворян, красавца. Он с ней любезничал, как со всеми. А она это за знаки внимания принимала. Все деньги на наряды извела, дорогущие, на украшения. Да только когда понял он, что она на него вида-то имеет, так и сказал ей: ты мне, мол, не ровня, да и не нравишься вовсе.
4: Да таких казнить мало.
3: А Катерина-то слегла, потом встала и ни с кем ни слова. Задумывалась, а потом вдруг как захохочет, кровь в жилах стыла. Врач ей поставил этот диагноз. С ума, мол, сошла. Уж как мы с матерью ее извелися. В лечебницу ее забрать хотели, а я не дала. Пошла с невесткой утром в монастырь Зачатьевский и заказала панихиду по матушкам Иулиане и Евпраксии. Я давно еще слышала, как матушки-сестры в скорбях и болезнях помогают. Молились мы слезно. Исцеление просили для девочки нашей. Потом взяли песочек с могилок матушек и пошли домой. А Катерина нас точно поджидала. Спокойная, послушная, взяла песочек и всю себя им и усыпала.
4: И что?
3: Да ничего, только хворать перестала. Тихая такая стала, ласковая. Трудиться начала, в институт поступила, в церковь зачастила. И поститься, и причащаться начала. А раньше даже не верила.
4: Просто приступ прошел у нее. От любви это все несчастный. Боль прошла, она и ожила. А что она в церковь зачастила, так это она для надежды на будущее.
3: И тебе надежда пригодится. Что ни говори, сынок, а я хоть и старая, кое-что понимаю. Пойду молебен заказывать. А ты лежи, верь и молись. Ну, не убить старушку.
4: Ладно, Зинаида Степановна, уговорили. Делайте, как знаете. Добрая вы душа.
0: Зинаида Степановна заказала молебен игумене Иулиане и монахине Евпраксии. В ту ночь студент видел сон. К нему подошли две монахини в облачении и отерли его лоб своими руками. Утром он стал совершенно здоровым, успел подготовиться к экзаменам и сдал их на отлично.

Через неделю приехала хорошенькая Катерина, внучка Зинаиды Степановны. Молодые люди горячо полюбили друг друга с первых дней встречи. Через 3 месяца они обвенчались в одной из церквей Зачатьевского монастыря. Каждую неделю они приходили поклониться мощам игумении Иулиане и монахине Евпраксии, чтобы возблагодарить их за помощь и заступничество. Преподобные Иулиане и Евпраксия из знатного рода черниговских бояр были родными сестрами святителя Алексия, митрополита Московского. Сестры устремились за старшим братом в монастырь, как за апостолом, ведущим ко Христу. Вскоре они приняли постриг. Юные монахини хотели жить по примеру жен пустынножительниц, и в 1360 году именно они основали в Москве первую женскую обитель. Преподобная Иулиания стала игуменьей монастыря и была лучшим примером для сестер. С ней наравне ее труды разделяла и младшая сестра Евпраксия. Свет согласия и любви, сиявший в них, изливался на всю обитель и ее прихожан. Кротость сестер и их любящие сердца, внимание ко всем обездоленным и мужество, с которым они справлялись с тяжелыми обязанностями, все это снискало им любовь монахинь и мирян. И при жизни, и после их смерти, по заступничеству святых матушек, происходило множество случаев чудесных исцелений от телесных и душевных недугов. В мае 2001 года в Москве совершилось значимое событие. Русской православной церковью в лике святых были прославлены основательницы первого в России женского монастыря Зачатьевского, игумения Иулиания и монахиня Евпраксия.

страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Человеку для того, чтобы понять, верно ли он преуспевает в духовном отношении, нужно прежде всего испытывать себя, радуется ли он, отдавая, а не принимая. Старец Паисий Святогорец.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Сожаление о потраченном напрасно времени – одно из самых горьких. В пьесе «Мэри Роуз» ее автору Джеймсу Барри принадлежит история Питера Пэна, мальчика, не желавшего взрослеть. Эта истина вскрывается с потрясающей силой. Сюжет произведения таков. У берегов Шотландии есть крохотный, но удивительно самодостаточный остров, как бы целый мир в миниатюре. Жители Шотландии его боятся и никогда здесь не высаживаются. Однажды на острове бесследно исчезла маленькая девочка по имени Мэри Роуз. Через 2 недели Мэри Роуз, как ни в чем не бывало, встретила родителей на берегу. Она даже не подозревала, сколько времени провела на острове. Родители, не желая напугать дочку рассказом о том, что произошло, увезли ее домой. 15 лет спустя взрослая Мэри Роуз приезжает на неделю в Шотландию. Она посещает тот самый остров, собираясь провести там лишь час, и вновь исчезает. На этот раз она вернется только через 25 лет. Вернется, считая, что не провела на острове и дня. Метафора, положенная в основу пьесы, ясна. Остров – ловушка. Остров обманывает. Дьявол всегда так поступает. Он подсовывает подмену, мираж, эрзац. Вместо необъятного Божьего простора – крохотный замкнутый мирок. Вместо жизни – пустоту. А ведь опасности можно было избежать, но, увы, никто не рассказал Мэри Роуз о ее первом исчезновении, не предупредил. И она вновь попала в ловушку. С нами все иначе. Нам все рассказали. Мы не попадемся?
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В самом конце 20 века в одном из научных журналов была опубликована статья двух американских ученых с результатами очень интересного психологического эксперимента. Статья имела весьма провокативное название. «Гориллы среди нас. Устойчивая слепота невнимания при динамических событиях». Авторы доказывали нечто невероятное. Оказывается, наше внимание – очень коварная вещь. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, для понимания которого вышеупомянутый эксперимент очень нам пригодится.
3: «И отвечав Иисус паке речи им в притчах глаголя...»
4: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
3: «Мнози бусуть званни, мало же избранных».
2: Неудивительно, что вопрос, а как можно было пренебречь столь высоким приглашением на пир, да еще и к самому царю, требует ответа. Тем более, что званные-то, как это следует из самого текста, уже были приглашены заранее. Евангелист пишет, что царь послал рабов своих звать званых, по-гречески «калесе туш кеклименус», буквально «позвать уже позванных, уже приглашенных». И вот здесь как раз нам нужно обратиться к вышеупомянутому эксперименту. Как он был устроен? Испытуемым показывали видеозапись двух групп людей, которые передавали друг другу баскетбольные мячи. Одна группа была одета в белое, другая — в черное. Зрителю давалась конкретная задача — считать передачи игроков в белом. И вдруг прямо перед ними проходит человек в костюме гориллы, останавливается на несколько секунд, бьет себя в грудь, что-то говорит и уходит. Эта сцена длилась целых 9 секунд. Но когда испытуемых после завершения подсчета мечей спрашивали, а видели ли они гориллу, они в подавляющем большинстве изумлялись. Какая горилла? Мы ничего не видели. Вывод, сделанный учеными, был таков. Перед нами феномен слепоты невнимания. Когда луч нашего внимания узко сфокусирован на каком-то очень важном для нас деле, все остальное, каким бы неожиданным, странным, даже вызывающим оно ни было, наш мозг просто не видит. Не спрашивая нас, он отправляет эту поступающую информацию в слепую зону. То, что приглашенные званые, ничтоже сумняшися, отправились вместо пира заниматься своими житейскими делами, очень похоже на то, что они приглашение-то слышали, да только до них не дошло, насколько это значимая, эксклюзивная возможность. Их внутренний мир был доверха забит житейскими попечениями, и свободного места для царского пира там уже совсем не было. Вот почему церковь снова и снова настаивает на важности исполнения заповеди о субботствовании, выделении отдельного дня воскресного, когда весь ход жизни должен притормаживаться, разгружаться именно для высвобождения пространства для встречи с Богом. Иначе мы можем и не заметить, как мимо нас проскочит не только горилла, но и все самое главное в жизни – так и окажется вне поля нашего зрения.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
1: Святая гора Афон встречала Пасху. В канун Светлого Христового Воскресения монахи-пустынники, жившие в уединенных кельях, шли в монастыри или большие общежительные скиты, чтобы вместе с другими братьями помолиться на праздничном богослужении. Монах по имени Агапий, уже много лет обитавший в маленькой хижине посреди густого соснового леса, обычно отправлялся на Пасху в Ильинский скит. Дорога до него была не близкой, несколько часов ходу по опасным извилистым горным тропам. Пожилому монаху непросто было преодолевать такой путь. А в этот раз монах Агапий еще и сильно заболел. К тому же вот уже несколько дней он ничего не ел. Каждое движение причиняло ему боль, но он решил во что бы то ни стало идти в скит, чтобы на торжественной литургии вместе со всеми причаститься в светлый праздник. Было утро Великой Субботы, когда монах Агапий вышел из своей хижины и отправился в путь. С трудом добрался он до опушки леса. Силы оставили больного изголодавшегося монаха, и он в изнеможении упал на траву. «Видно, настал мой последний час», — подумал отец Агапий. Подняться он, тяжело больной, без помощи не мог, а обнаружить его здесь, в лесной глуши, было некому. На много миль вокруг не было ни души. Монах Агапий приготовился встретить смерть и стал смиренно молиться Богу. Так прошло несколько часов. Вдруг отец Агапий услышал хруст веток и чей-то негромкий разговор. Он повернул голову и с удивлением увидел, что прямо на него идут двое монахов. Собрав последние силы, отец Агапий со стоном стал просить о помощи. Изумленные, монахи остановились. Они шли издалека и направлялись на пасхальную службу в один из монастырей. В путь они вышли еще вчера вечером. Решили сократить дорогу, пройдя через лес, но заблудились. Всю ночь скитались по чащобам и оврагам и сами не знали, куда теперь бредут. Увидев лежащего в траве отца Агапия, они обрадовались тому, что встретили кого-то, кто мог бы подсказать им дорогу. Но вид монаха привел их в замешательство. «Отче, почему ты лежишь тут, а не идешь куда-нибудь на праздник?» — спросили отца Агапия путники. Отец Агапий со слезами поведал им о своей беде, о том, что был долго болен, пищи никакой не имеет, а от болезни и голода совсем изнемог. Монахи переглянулись. С собой у них были фрукты, козий сыр, вино и хлеб, который они несли на трапезу в монастырь. «Видно, Господь другого от нас хочет», — решили они. Осторожно подняв отца Агапия с земли, они сказали: «Отче, покажи, где твоя келья. Мы тебя отведем и останемся с тобой. Вместе встретим Пасху. Так, видно, Господу угодно». Монахи довели отца Агапия до его хижины. Там втроем они совершили пасхальную службу, а после устроили настоящую праздничную трапезу. Отец Агапий со слезами на глазах благодарил Бога за то, что он послал ему, уже не чаявшему остаться живым, такую милость. Непостижимо и велико милосердие Господа, который по смиренной нашей молитве и беду обращает на благо. Говорил отец Агапий, которого за мудрость и молитвенную жизнь на Святой Горе почтительно называли старцем Агапием Афонским.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.

0: Радио «Вера».
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

Радио «Вера». Светлое радио. В конце концов, человеку дана всего одна жизнь. Отчего же не прожить ее как следует? Джек Лондон.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед архимандрита Иоанна Крестьянкина. 1990 год. Многие люди думают, что жить по вере и исполнять волю Божию очень трудно. На самом деле, очень легко. Стоит лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки и стараться не согрешить в самых маленьких и легких делах. Это способ самый простой и легкий войти в духовный мир и приблизиться к Богу. Обычно человек думает, что Творец требует от него очень больших дел, самого крайнего самоотвержения, всецелого уничтожения его личности. Человек так пугается этими мыслями, что начинает страшиться в чем-либо приблизиться к Богу, прячется от Бога, как согрешивший Адам, и даже не вникает в Слово Божие. Все равно думает: «Ничего не могу сделать для Бога и для души своей. Буду уж лучше в сторонке от духовного мира, не буду думать о вечной жизни, о Боге, а буду жить, как живется». И люди не делают никакого дела для Бога и для души своей. Удивительно, чем больше человек предан мелочам жизни, тем менее именно в мелочах хочет быть честным, чистым, верным Богу. А между тем, через правильное отношение к мелочам должен пройти каждый человек, желающий приблизиться к Царствию Божию.
0: Голоса

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Ребята, ребята, берите миски, подходите к костру, каша готова.
2: Наконец-то готова. Мясо, каша?
3: Да, гречка с тушенкой, моя любимая.
4: Я голодный, как волк.
5: Спасибо, Андрей Борисович, что согласились пойти с нами в экологическую экспедицию. А ведь после нашего с вами спора, помните, про теорию сотворения мира, мне ваше присутствие стало особенно дорого. Вы помогаете мне, биологу, помнить, что природа – это не бездушный механизм, а величественное творение любящего Бога. И от этого особенно радостно стали для меня наши исследовательские походы. И вот знаете, верите, нет, хочется даже сейчас перед едой молитву прочитать.
1: Ну, конечно, верю. Мне кажется, это вполне естественное желание.
5: Так прочитайте, пожалуйста.
1: С радостью. «Очи всех на Тебя, Господи, взирают с упованием, и Ты даешь им пищу во время свое. Отверзаешь Ты щедрую руку Твою и насыщаешь все живущее по благой воле Твоей».
5: Да, как хорошо сказано. Каждое слово на своем месте. Только я прежде никогда не слышала такой молитвы. Обычно перед обедом читают «Отче наш».
1: Молитва, Софья Семеновна, это всегда творчество. А какие-то устоявшиеся формы – это подспорье человеку. Перед едой действительно чаще всего читают «Отче наш». Но и то обращение к Богу, которое я прочитал, звучит в такой ситуации довольно часто.
5: А кто автор этой молитвы?
1: Это практически дословная цитата из 144-го псалма. А написал его царь Давид.
5: Из псалма? То есть, получается, этому прекрасному произведению уже больше 3000 лет?
1: Верно.
5: А по какому случаю этот псалом был создан?
1: У исследователей псалтыри нет единого мнения, какие события предшествовали созданию этой песни. Вероятнее всего, Давид написал ее в конце своей жизни, оглядываясь на все те милости, которые он получил от Бога.
5: Но он же о чем-то конкретном повествует, этот псалом.
1: Ну, это хвалебная песнь, славящая Творца. Да вы лучше послушайте, я его помню наизусть.
5: С удовольствием.
1: «Превознесу тебя, Боже мой, царь мой, и благословлю имя твое во веки и веки веков. Всяк день благословлю тебя и восхвалю имя твое во веки и веки веков. Велик Господь, и прославлен Он, и нет предела величию Его».
5: Вот слушаю я, Андрей Борисович, и невольно головой киваю. Невозможно не согласиться с автором этих чудесных стихов.
1: Вы, может, удивитесь, Софья Семеновна, но псалмопевец предвидел эту вашу реакцию. Вашу и других отзывчивых на благодеяние Творца людей, которые будут жить позже. «Из рода в род восхвалят люди деяния твои, могущество твое возвестят, великолепие славы и святости твои возгласят, о чудесах твоих поведают, силу грозных деяний твоих прославят, о величии твоем поведают, громогласно помянут великую благость твою и правду твою радостно воспоют. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем живущим, исполненный милости деяния Его».
5: Андрей Борисович, эти слова дышат гармонией.
1: Ну, чтобы ваше восхищение было полным, поведаю еще такой факт. Это псалом алфавитный.
5: Ну, тогда уж объясняйте, что значит алфавитный. Все-таки я не филолог, чтобы в ваших терминах разбираться.
1: Термин понять нетрудно, Софья Семеновна. Каждая строка в первоисточнике начинается с определенной буквы в порядке еврейского алфавита.
5: Правда? Невозможно представить, как Давид смог уложить в канву азбуки столь великолепное словословие, воспевающее величие Творца. Вот интересно, а зачем он это сделал? Просто чтобы придать тексту особую стройность?
1: Алфавитный порядок нужен для того, чтобы текст псалма удобнее было запомнить. Давид хотел, чтобы как можно больше людей помнили эти хвалебные стихи и славили Бога. Эта надежда звучит и в самой песне. «Да прославят тебя, Господи, деяния твои, и праведники твои да благословят тебя. славу царства твоего возгласят, о могуществе твоем поведают и возвестят сынам человеческим силу твою, великолепие славы царства твоего. Царство твое, царство вовеки, владычество твое из рода в род.
5: Владычество из рода в род. Чудесно! Меня только знаете, что смущает? Эти стихи возвышены. Это хорошо, но не слишком ли они удалены от насущных потребностей человека, как вы думаете?
1: Ну как же, Софья Семеновна, неужели вы забыли о том, что именно в 144-й псалом вплетена молитва о пище для всякого живого существа?
5: А ведь точно! Это вы справедливо заметили, Андрей Борисович.
1: А потом в этой песне есть еще такие слова, которые способны поддержать, укрепить всякого человека, который близок к унынию. Верен Господь в словах своих и свят в деяниях своих. Укрепляет Господь падающих и поднимает низверженных. Праведен Господь во всех путях своих и свят во всех деяниях своих. Близок Господь к призывающим Его, к призывающим Его в силе истины. Желание боящихся Его исполнит Он, и молитвы их услышит и спасет их. Хранит Господь любящих Его, а грешников истребит.
5: Да, и как же хорошо, что грешникам здесь противопоставляются не те, кто живет безупречно, да, а любящие Бога. Тех, кто споткнулся и упал, Господь укрепляет и поднимает. А истребит Он не тех, кто по слабости своей совершает ошибки, а тех, кому чуждо Его милосердие, кто упорствует во зле. Правильно я понимаю, Андрей Борисович?
1: Во всяком случае, я с вами полностью согласен. А вообще очень не хочется, чтобы кто-то страдал, закоснев во зле и был истреблен. Сердце вторит словам царя Давида. «Да благословит все живое имя Его вовеки».
4: Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства.

0: Святых, чья земная жизнь или подвиг были связаны с московской землей. Первым московским святым называют митрополита Петра. В начале 14 века он перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Святитель поддержал московского князя Ивана Калиту в стремлении объединить русские княжества. Как святые почитаются и другие предстоятели. Святитель Алексей известен тем, что по его молитвам обрела зрение ханша Тайдула. Святитель Киприан занимался переводами богослужебной литературы. Святитель Фотий заботился о единстве православной церкви на Руси. Хан Едигей организовал поход, чтобы захватить митрополита Фотия в плен. Тот чудом избежал опасности. Святитель Иона в 15 веке упорно отстаивал независимость русской православной церкви. В конце 19 века к лику святых был причислен митрополит Филипп Колычев, а в 1913 году – патриарх Гермоген, много сделавший для преодоления смуты. Уже в наше время собор пополнили митрополит Макарий, первый русский патриарх Иов и первый патриарх после синодального периода – святитель Тихон. В лике святых прославлены и благоверные князья. Основатель московского княжества Даниил Московский, победитель в битве при Куликовом поле Дмитрий Донской, его супруга, преподобная Ефросиния Московская. Среди московских святых есть не только властители, но и люди, ставшие примером подлинной жизни во Христе. Василий Блаженный, облещавший неправду современного ему общества. Праведница и молитвенница, блаженная Матрона Московская. В эпоху гонений на церковь в 20 веке свой беспримерный подвиг веры явили тысячи московских священников и простых верующих. Многие из них прославлены в лике святых. Празднуя их память в один день, церковь воздает каждому из них равную честь как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество. Мы просим, святые в земле московской просиявшие, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена – по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
4: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
3: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
5: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой. и церкви Русской Православной

0: церкви.
1: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: И правда, смотрите, какое ясное синее небо. И это золото осенней листвы.
4: Напоминает картину «Золотая осень Левитана». Не правда ли?
3: Маргарита Константиновна, вы слишком высокого мнения обо мне. Я что-то припоминаю, но не уверен, что точно видел эту картину.
4: Считайте, что видите прямо сейчас. Нам повезло. Сегодня пейзажи в этом парке очень напоминают то, что изобразил на своем полотне художник Исаак Левитан. Картина так и называется «Золотая осень». Давайте я покажу вам ее в интернете, и вы сами сможете убедиться.
3: Спасибо, Маргарита Константиновна. О, да, ведь и правда похоже. А что это за место изобразил Левитан?
4: Картину он начал писать еще в своем имении, в Тверской области, или, как бы сказали при его жизни, губернии. Художник жил в селении Горки, которое очень любил. Считается, что на картине он изобразил реку Сьежу. Она протекала по древним, известным еще с первого тысячелетия нашей эры, местам.
3: Как интересно!
4: Но закончил мастер свою работу уже в Москве в начале 1896 года, где ее тут же приобрел известный русский коллекционер и меценат Павел Третьяков.
3: Его можно понять.
4: Согласна. Ведь уже тогда было ясно, что в мире появился еще один великий мастер. Обстоятельства его рождения туманны. До сих пор трудно установить, рос ли Исаак Левитан со своими родителями или с дядей и тетей. Как бы то ни было, среди родных художника были увлекающиеся искусством люди, как, например, старший брат. Вслед за ним в 1873 году в Московское училище живописи, ваяния и зодчества поступил и 13-летний Исаак. Его учителями были ни много ни мало Перов, Саврасов и Поленов.
3: О таких педагогах можно только мечтать.
4: Это правда. А повзрослев, художник покинул Москву, жил то во Владимирской, то в Тверской губерниях. В тихих, спокойных местах, где нет городской суеты. Но зато бескрайние просторы полей, реки и озера, густые русские леса и живописные рощи. Природа вдохновляла его. И теперь мы с вами можем наслаждаться его прекрасными пейзажами.
3: Я и сам, бывает, любуюсь красивым видом, как сейчас. В Коломенском парке, например, и думаю, красота-то какая! Жаль, что я не художник. И не могу так красиво природу изобразить. Кстати, на картине «Золотая осень» очень необычный ракурс. Вы не находите?
4: Верно. Это же касается и других работ Левитана. Почти на всех из них мы наблюдаем за пейзажем с высоты, словно это ракурс не человеческий, а более высокий, возвышенный.
3: Как будто это угол зрения птиц?
4: Да, птиц или ангелов. Левитан будто подчеркивает, как величественна природа, как бесконечно прекрасен мир, созданный Богом.
3: Прекрасно сказано, Маргарита Константиновна. Спасибо вам за интереснейшую беседу. Ну что ж, пора идти. Был рад встрече.
4: Взаимно, Леонид Сергеевич. Обязательно приходите к нам в Третьяковскую галерею, где можно увидеть подлинник картины Исаака Левитана «Золотая осень».
2: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Многие православные христиане любят читать художественную литературу. Это очень хорошо и душеполезно, если, конечно, это не бульварное чтиво. Мы знаем, что преподобный Нектарий Оптинский по вечерам по благословению духовника читал Данте, Шекспира, Пушкина и Гоголя. Но за светским чтением никогда нельзя забывать о Евангелии. Его нужно читать каждый день. Хочу поделиться с вами словами еще одного оптинского старца в Арсенофе. «Если чтение великих писателей так облагораживает душу, то не тем ли более облагородит и осветит ее чтение Слова Божия и святых отцов? Проникновение в Священное Писание вводит человека в глубину богопознания и дарует ему такое блаженство, с которым не может сравниться никакая земная радость».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Согласно Священному Писанию и преданию, мир, в котором мы живем, не единственный из существующих. Рядом с нами есть и мир невидимый, населенный бесплотными существами. Но что конкретно нам о них известно? Можем ли мы ощутить их участие в нашей жизни? Насколько вообще доступно человеку общение с ними? Эти вопросы поставил перед собой известный блогер, священник Константин Пархоменко в своей книге «Ангелы и бесы». За ответами он обратился к Библии, святоотеческому преданию, трудам христианских философов и современному духовному опыту. Начиная свое повествование с описания мира ангелов, автор указывает на то, где в Библии можно найти свидетельство о творении Богом небесных сил, приводит цитаты и ссылки. Он рассказывает о природе ангелов, их разнообразии и иерархии. Доступным современным языком священник Константин Пархоменко вводит читателя в интереснейшую богословскую дисциплину, которая так и называется – ангелология. Читатели узнают, кто такие ангел-хранитель, ангел мира и ангел Господень, чем отличаются друг от друга архангелы, серафимы и херувимы, есть ли у ангелов имена и что они означают. Автор приводит немало чудесных историй о том, как ангелы являлись людям. Например, рассказ известного ирландского проповедника 20 века Франка Дефа, в дом которому однажды глубокой ночью постучался грязный, одетый в лохмотье мальчик и попросил ночлега. Франк впустил ребенка, а наутро гость исчез. Выйдя из дому в недоумении, Франк встретил кухарку, которая сказала, что видела, как из дома выходил невероятной красоты мальчик. Женщина восхищалась им, но ни разу не упомянула ни о его грязи, ни о лохмотьях. «Я думаю, что тогда приютил ангела», — написал позже Деф. Начиная во второй главе своей книги «Разговор о бесах», автор упоминает о том, что, как ни странно, по сути своей и они тоже ангелы. Но ангелы тьмы, падшие, восставшие против Бога и низвергнутые с неба. Из этой главы читатели не только узнают, откуда взялся сатана, чем рискуют люди, обращающиеся к услугам гадалок и экстрасенсов, как бесы могут вредить людям и порабощать их, но самое главное, как бороться с этими темными сущностями, как не допустить их влияния на свою жизнь. Священник Константин Пархоменко сумел раскрыть для современного читателя столь непростую тему на основании священного писания и предания. Автор надеется, что его книга станет не просто увлекательным чтением, но, может быть, и поможет кому-то изменить свою жизнь, так, чтобы рядом всегда были ангелы, а не бесы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Джеймс Джойс. Отрывок из романа «Портрет художника в юности». Мальчик, который держал кадило, медленно размахивал им взад и вперед в дверях, а серебряная крышка чуть-чуть оттягивалась средней цепочкой, чтобы не погасли угли. Уголь был древесный, и когда мальчик медленно размахивал кадилом, уголь тихонько горел, и от него шел кисловатый запах.
2: Кадило – это металлическая чаша на длинных цепочках, в которую на раскаленные угли кладут ладан – ароматическую древесную смолу. При сгорании ладан образует благовонный дым – фимиам. С помощью кадила совершается кождение. Оно известно с раннехристианских времен и занимает особое место в православном богослужении. Кождение проводится в наиболее торжественных местах службы. Кадило раскачивают, распространяя благовоние. Фимиам, наполняя помещение неповторимым ароматом, знаменует молитву, которая легко возносится к Богу. Символическое значение имеет уголь и его состояние. Уголь являет земную человеческую природу Христа. Огонь кадильных углей – его божественное естество. Кождение проводят перед священными предметами – иконами, храмом, а также священными церковнослужителями, прихожанами. По православной традиции в ответ на кождение принято поклониться.

0: Радио «Вера». География Веры. На востоке Тюменской области есть село Ермаки. Этот топоним народной легенды связывают с именем Ермака Тимофеевича, который своими ратными подвигами послужил освоению Сибири. Однако народный герой жил в XVI веке, а село Ермаки появилось на 300 лет позже. И происхождение его названия имеет другое объяснение. Первыми его жителями стали несколько белорусских семей. Они перебрались из Могилевской губернии Российской империи во второй половине 19-го столетия в рамках особой государственной программы. По ее правилам, крестьяне из малоземельных районов получали большие наделы в Сибири и правительственные льготы. Белорусы поселились на крутом берегу реки, то есть на Яру. Их прозвали «ярмаками» с буквой «Я» в начале. Со временем это слово стало звучать как «ермаки» с буквой «Е». Так и закрепилось в названии села. Переселенцы сразу же поставили на пригорке у реки деревянную церковь во имя святителя Николая. Много лет она объединяла в общину несколько окрестных хуторов. В 1937 году безбожники снесли храм. В 2014 православные оборудовали под молебный дом здание бывшего магазина. Жители Ермаков верят, что и церковь в селе обязательно будет.
1: Радио «Вера» в селе Ермаки можно слушать на частоте 103.3 FM.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
3: в 9:30
5: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
6: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Для каждой достойной профессии можно определить основополагающие характеристики компетенции. Если говорить об учителях, то одним из важнейших профессиональных качеств является, конечно же, ответственность. И за качество преподаваемых знаний, и за качество личности ученика. Об этом можно судить на основании отрывка из 1 и 2 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Извествуй же нас с вами во Христа, и помазывай нас Бог».
3: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам».
2: «Но любовь да познаете, и уже им им изобильно к вам».
1: Бытует мнение, что учителя не только не понимают чувств своих учеников, но даже получают удовольствие, ставя им плохие оценки. Наверное, подобное имеет место, но только если речь идет о плохих учителях. Хорошие же наставники внутренне очень сильно переживают, даже страдают, когда их подопечные показывают плохой уровень подготовки. Потому что двойку хороший учитель ставит не столько ученику, сколько самому себе за, по факту, плохо проделанную работу. Апостол Павел был не просто хорошим, а блестящим учителем. Ведь иначе и не объяснишь тех успехов на ниве проповеди, которые данный святой продемонстрировал. Благодаря Павлу многие города Римской империи оказались просвещены христианской верой. Здесь появились общины, из которых впоследствии выросли большие поместные церкви. Так случилось, например, в Коринфе, где апостол ежедневно проповедовал 1,5 года и где сумел создать крепкую общину христиан. Но любое доброе дело, как известно, без искушений не обходится. Вот и в Коринфе в какой-то момент возникли неприятности. После отъезда Павла христиане-коринфяне стали конфликтовать, поставив свою церковь на грань распада, а в перспективе полного исчезновения. Апостол не имел возможности вернуться в город, потому сначала направил туда первое, крайне суровое по содержанию послание. Потом в Коринфе побывал ученик Павла и тоже апостол Тит. И он вернулся к учителю с радостными вестями. Кризис миновал. Коринфская церковь прекратила бунтовать, вняв вразумлению учителя-основателя. Павел, послушав рассказ Тита, направил коринфянам второе послание – уже не осуждающее, а скорее вдохновляющее. И мы чувствуем данное настроение в прозвучавшем отрывке. Апостол здесь делится с читателями внутренними переживаниями, говорит о боли, которую он из-за Коринфской церкви ощутил, ведь местные христиане не только друг друга ранили своими ссорами, но прежде всего нанесли удар основателю церкви и своему наставнику, апостолу Павлу. Удивительные по пронзительности слова слышим мы. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Павел воспринимал коринфян фактически как собственных детей, которых у него, надо сказать, не было. Апостол полностью посвятил себя делу проповеди и в брак решил не вступать. Потому дело миссии для Павла имело предельно личное измерение. Прозвучавший отрывок, как и его исторический бэкграунд, учит нас важным вещам. Первое, что мы несем ответственность за дела, которые решили в течение жизни осуществить. Окружающий нас мир часто рассуждает о важности равнодушия, но это ложь. Если мне все равно, что я делаю и как, значит, я сам, по сути, посредственность. Второй урок указывает на важность прощения. Апостол Павел, огорчившись из-за поведения коринфян, тем не менее не лишил их надежды на исправление. Он дал им шанс, указал на готовность простить. И именно великодушие Павла в конечном счете и спасло Римскую церковь от распада.
0: Апостольские чтения.

говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобой. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Евангелие от Луки.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников поэтессы Ольги Бергольц. Сентябрь 1941 года. Моего папу вызвали в управление НКВД и предложили выехать из Ленинграда. Папа – военный хирург, спас тысячи людей, русский до мозга костей, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет. И не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия. На старости лет человека, честнейшим образом лечившего народ, нужного для обороны, выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда. Собственно говоря, отправляют на смерть. Покинуть Ленинград. Да как же его покинешь, когда он кругом обложен, когда перерезаны все пути? Это значит, что старик и подобные ему люди, а их, кажется, много, по его словам, либо будут сидеть в наших казармах, или их будут таскать в теплушках около города под обстрелом, не защищая. Я еще раз состарилась за этот день. Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что? За что его так? Вижу его, видимо, в последний раз. Но что же? Что же я могу сделать для него? Не придумать просто.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Румынская церковь в православном мире держится как бы особняком. Румынское православие не принадлежит ни к греческой, ни к славянской группе православных церквей. Христианство пришло на румынские земли благодаря миссии апостола Андрея Первозванного и с тех пор развивается здесь самобытно. Связано это с тем, что Румыния в культурном плане находится на границе западной и восточной цивилизаций. Такое пограничное культурное положение сказалось и на церковных традициях этой страны. Мы уже говорили как-то с вами, что православные священники в Румынии часто бреют бороды на манер католических клириков. Западное влияние ощущается и в иконописной традиции румынской церкви. Есть и другие примеры заимствования православными румынами католических обычаев. Вот один из них. В румынской церкви принято служить литургию не только на красном, но и на белом вине. Есть даже приходы в Румынии, в которых таинство причастия совершается исключительно на белом вине. Почему это необычно? Да потому что во всем остальном православном мире литургия служится только на красном вине. С древних времен литургия считается повторением Тайной Вечери, последней трапезы Иисуса Христа, во время которой Он сам совершил таинство причастия. По Его благословению хлеб и вино таинственным образом стали телом и кровью Христовыми. Причащаясь ими, православный христианин освящает свое тело и душу. Как верит церковь, Спаситель совершил таинство причастия, благословив чашу с красным вином. Поэтому православная литургия служится на красном вине. В Румынии же часто отступают от этой традиции по нескольким причинам. Первое – практическое. В Румынии исторически растут сорта винограда, из которых изготавливают именно белое вино. Красное вино еще в XIX веке в Румынии считалось дефицитом. Вторая причина, почему причастие в румынской церкви совершается на белом вине, состоит в упомянутом уже католическом влиянии. Католическая церковь также имеет богослужение под названием литургия, которое все же чаще именуется мессой. У католиков принято совершать мессу с использованием белого вина. Румыны из-за соседства с католическими странами частично восприняли западное отношение к причастию. Так, к примеру, они стали считать, что если во время литургии вино освящается и становится таинственным образом кровью Христовой, то причастие не должно внешне напоминать кровь человека. Красное вино ее напоминает внешним видом. Причастие должно якобы приводить христианина к мысли, если Христос был воплотившимся Богом, то и кровь Его, подаваемая в причастии, должна быть особенной, не красной, а белой. Впрочем, подобное отношение румынской церкви к причастию не дает повод считать румынскую литургию неправильной. В конце концов, у нас в церкви вплоть до XVI века по большей части совершали это богослужение на ягодном соке. Но не рос у нас виноград в те времена, а поставки вина с юга налажены не были. Однако же никто не посмеет утверждать, что в русской церкви литургия была неправильной первые 6 веков существования христианства в нашей стране. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях служения литургии в Румынской православной церкви.

0: Сегодня, 6 сентября, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камельского, мученицу Сиру, равноапостольного священномученика Косму Италийского, собор московских святых. Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни. В 12 лет мальчик поступил в монастырь. Он много читал, изучал иконопись. Иконы, написанные Петром, раздавались паломникам. Со временем Петр сам основал обитель и стал ее настоятелем. В конце 13 века Константинопольский патриарх поставил игумена Петра митрополитом Владимирским. В то время Владимир был самым сильным русским княжеством, и его митрополит считался предстоятелем всей русской церкви. По преданию, его сопернику, игумену Геронтию, было видение. Божия Матерь с иконы, написанной игуменом Петром, посоветовала Геронтию отступить и поведала о своем покровительстве игумену Петру. В 1312 году митрополит Петр совершил поездку в Орду. Он получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. А через 13 лет Петр по просьбе великого князя Иоанна Калиты перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от ига Золотой Орды и будущее возвышение Москвы как центра всей России. По его благословению в Московском Кремле был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Там святителя Петра и похоронили. При перестройке собора мощи святителя были перенесены в новую гробницу. Это событие церковь вспоминает 6 сентября. Подвиг святителя включает в себя и иноческое, и мирское служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении ближним. Мы прославляем святителя Петра, митрополита Московского, и обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святитель Петр, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 7 сентября в 10 вечера слушайте роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте радио.вера.

0: удивительной детали. Возвращение древним образам прежнего вида было похоже на чудо, мимо которого не прошли известные поэты. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Андрее Рублеве и стихотворении Николая Гумилева «Андрей Рублев». Место действия – Древняя Русь. Время действия – начало XV века. О преподобном Андрее Рублеве биографических сведений сохранилось крайне мало. В Троицкой летописи говорится, что в 1405 году чернец, то есть монах Андрей Рублев, работал над росписями Великокняжеского Благовещенского собора в Московском Кремле. Второе упоминание гласит, что в 1408 году иконник Андрей Рублев вместе с Данилой Черным расписывал каменную соборную церковь Пресвятой Богородицы в городе Владимире, знаменитый Успенский собор. О непревзойденном мастерстве Андрея Рублева говорят его произведения, иконы и фрески, сохранившиеся до наших дней. В стихотворении «Андрей Рублев» поэт Николай Гумилев описывает одну рублевскую икону, на которой изображена Пресвятая Богородица.
1: «Я твердо, я так сладко знаю, с искусством иноков знаком, что лик жены подобен раю, обетованному Творцом. Нос — это древо, ствол высокий, две тонкие дуги бровей над ним раскинулись широкие изгибом пальмовых ветвей. Два вещих сирена, два глаза под ними сладостно поют, велеречивостью рассказа все тайны духа выдают».
0: Какую же икону Богоматери, лик жены, кисти Андрея Рублева вдохновенно описывает Николай Гумилев? Литературоведы пришли к выводу, что поэт имел в виду не какую-то конкретную работу Андрея Рублева, а передал свое представление о стиле живописи великого мастера и его благословенном труде.
1: «Открытый лоб, как свод небесный, и кудри облака над ним. Их верно с робостью прелестной касался нежный серафим. И тут же у подножья древа уста, как некий райский цвет, из-за какого матерь Ева благой нарушила завет. Все это кистью достохвальной Андрей Рублев мне начертал, и в этой жизни труд печальный благословением Божьим стал».
0: Стихотворение «Андрей Рублев» Николай Степанович Гумилев написал в 1916 году, а в 1918 году он включил его в сборник «Костер», где было много и другой духовной лирики. По воспоминаниям современников, при большевиках Гумилев продолжал открыто исповедовать свою православную веру. В 1921 году он был арестован и расстрелян как контрреволюционер. Однако до сих пор живут произведения поэта, среди которых прекрасное стихотворение «Андрей Рублев», в котором Николай Гумилев воспевает творчество как достохвальный труд во славу Божию. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Ни молитв, ни покаяния, ни милостыни не принимает Господь от человека, имеющего вражду к ближнему. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Сегодня мы поговорим о повести известного писателя-фантаста XX века Рэя Брэдбери. Называется она «Вино из одуванчиков». Главный герой, 12-летний Дуглас, идет с отцом и младшим братом в лес за ягодами. И вот что там происходит. Дуглас шумно дышал. «Я и правда живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал, а может и знал, да не помню. Надо же, прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал. И вдруг такая находка!» Тут под деревом сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на 70 лет. Дуглас совершил великое открытие. Мальчику понадобилось для этого 12 лет. Кому-то нужно будет в два раза больше, кому-то половина жизни. А кто-то однажды сделает это открытие, но предпочтет убрать его на полку, подальше, до удобного часа, сказав себе: «Вот докончу то и то, дождусь того и того, добьюсь того и того, тогда я достану свою жизнь, разверну, сдуну с нее пылинки и заживу». И рискует такой человек до самой смерти не понять, ради чего жил. А можно поступить иначе. Осознать, как это сделал маленький герой повести «Вино из одуванчиков», какой неимоверный дар вложен нам в руки. И сделать все, чтобы не растратить его впустую.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Святые Ставропольского края.
4: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
5: Священномученик Иоанн Восторгов родился 30 января 1864 года в станице Кавказской Кубанской области в семье священника. Мальчик рано остался без отца. Его детство и отрочество прошли в станице Новоалександровской, куда семья переехала, когда Ване было 4 года. Сейчас это город Новоалександровск Ставропольского края. Когда пришло время, он поступил в Ставропольскую духовную семинарию и в 1887 году окончил ее с отличием, после чего преподавал русский и церковнославянские языки в Ставропольском духовном училище. В 1889 году он был рукоположен в диакона и иерея. На своем первом приходе в селе Кибрильском Кубанской области отец Иоанн за год подготовил к освящению храм, построил и открыл школу, организовал общество трезвости и вернул в церковь более 100 односельчан. С 1890 по 1894 год он был преподавателем и священником Ставропольской мужской гимназии. Рассказывает ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
6: Отец Иоанн знаменит и как богослов, И как проповедник, и как мыслитель, публицист. В то же время он обладал особым педагогическим даром от Бога, являясь учителем и воспитателем гимназии в городе Ставрополе. Потом промысел Божий его привел в Грузию. Он трудился в Елисеет-Поле 3 года, ныне Генджа. Затем в Тбилиси, под началом там будущего священномученика митрополита Владимира Богоявленского. Редактировал журналы, работал над их наполнением. И с того момента, когда владыку Владимира перевели в Москву, он пригласил отца Иоанна работать вместе с ним в Москве. И вот отец Иоанн переезжает в Москву и становится всероссийским миссионером, просветителем. Он, конечно, проживи дольше, сделал бы больше и объехал бы весь земной шар. Всю Россию он исколесил. В вечность отец Иоанн ушел 5 сентября 1918 года. Он был расстрелян. По ложным обвинениям, но вполне понятно, расстрелян он за свою православную веру, за стойкость в ее защите, за твердое исповедание. Он стал славою и честью, прежде всего, Ставропольской семинарии и Ставропольской епархии. Мною получено благословение нашего архипастора, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского Невомыского, на то, чтобы в день памяти отца Иоанна положить начало подготовке и проведению свято-иоанново-восторговских чтений, дабы память об отце Иоанне ширилась, росла, множилась, так как он пример и образец во всем, и в слове, и в деле, и в житии, и духом, и чистотою, и высокомыслием, и в семейной жизни. Есть выдержки из писем, которые мною обнаружены, как матушка, горячо и нежно любящая его, пишет ему: «Ваня, ты бы хоть на себе бы напоминал. Ты там где-то едешь, бороздишь просторы России, а я тут чуть не угорела в печке» и так далее. Понимаете, такие бытовые, простые моменты. Такая красивая, яркая жизнь, но наполненная замечательным, удивительным содержанием, как непрестающее свидетельство того, что отец Иоанн был верен Богу при жизни и до смерти. И смерть – это мученическая кончина. И ныне он прославляется в соборе святых Ставропольской митрополии.
5: Отец Иоанн был расстрелян 5 сентября 1918 года. До конца верный своему пастырскому долгу, он напутствовал осужденных вместе с ним на смерть. Первый вышел к могиле и, призывая остальных верить в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, сказал: «Я готов». В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Иоанн Восторгов был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какую добродетель. Преподобный Марк Подвижник.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио «Вера».
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В самом конце 20 века в одном из научных журналов была опубликована статья двух американских ученых с результатами очень интересного психологического эксперимента. Статья имела весьма провокативное название. «Гориллы среди нас. Устойчивая слепота невнимания при динамических событиях». Авторы доказывали нечто невероятное. Оказывается, наше внимание – очень коварная вещь. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, для понимания которого вышеупомянутый эксперимент очень нам пригодится.
5: «И отвечав Иисус, паки речи им в притчах глаголя».
6: И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
5: «Мнози бусвот званни, мало же избранных».
4: Неудивительно, что вопрос, а как можно было пренебречь столь высоким приглашением на пир, да еще и к самому царю, требует ответа. Тем более, что званные-то, как это следует из самого текста, уже были приглашены заранее. Евангелист пишет, что царь послал рабов своих звать званых, по-гречески «калесе туш кеклименуш», буквально «позвать уже позванных, уже приглашенных». И вот здесь как раз нам нужно обратиться к вышеупомянутому эксперименту. Как он был устроен? Испытуемым показывали видеозапись двух групп людей, которые передавали друг другу баскетбольные мячи. Одна группа была одета в белое, другая — в черное. Зрителю давалась конкретная задача — считать передачи игроков в белом. И вдруг прямо перед ними проходит человек в костюме гориллы, останавливается на несколько секунд, бьет себя в грудь, что-то говорит и уходит. Эта сцена длилась целых 9 секунд. Но когда испытуемых после завершения подсчета мячей спрашивали, а видели ли они гориллу, они в подавляющем большинстве изумлялись. Какая горилла? Мы ничего не видели. Вывод, сделанный учеными, был таков. Перед нами феномен слепоты невнимания. Когда луч нашего внимания узко сфокусирован на каком-то очень важном для нас деле, все остальное, каким бы неожиданным, странным, даже вызывающим оно ни было, наш мозг просто не видит. Не спрашивая нас, он отправляет эту поступающую информацию в слепую зону. То, что приглашенные званые, ничтоже сумняшися, отправились вместо пира заниматься своими житейскими делами, очень похоже на то, что они приглашение-то слышали, да только до них не дошло, насколько это значимая, эксклюзивная возможность. Их внутренний мир был доверха забит житейскими попечениями, и свободного места для царского пира там уже совсем не было. Вот почему церковь снова и снова настаивает на важности исполнения заповеди о субботствовании, выделении отдельного дня воскресного, когда весь ход жизни должен притормаживаться, разгружаться именно для высвобождения пространства для встречи с Богом. Иначе мы можем и не заметить, как мимо нас проскочит не только горилла, но и все самое главное в жизни, так и окажется вне поля нашего зрения.
0: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Динасий Юшков.
1: Молодой человек по имени Дмитрий Юшков стоял на пристани Афонского Иверского монастыря. Он только что спустился с корабля и во все глаза смотрел вокруг. Это был его первый приезд на Афон. Прежде от паломников, бывавших на Святой Горе, Дмитрий не раз слышал о ее ни с чем не сравнимой атмосфере. И вот теперь сам дышал воздухом земного удела Пресвятой Богородицы. Однако, несмотря на восторг, который охватил душу юноши с первых же шагов по священной Афонской земле, он чувствовал сильную усталость. Морской путь из далекой России на Святую Гору был неблизким и весьма утомительным. В душе Дмитрия боролись два желания – бросив дорожный саквояж, отправиться обозревать окрестности или опустить отяжелевшую голову на подушку, закрыть глаза и немедленно уснуть. Второе, похоже, брало верх над первым. Впрочем, Дмитрий себя за это не корил. Устал он действительно не на шутку, да и встретивший паломников на пристани монах-гостинник настоятельно советовал как следует отдохнуть и выспаться с дороги. И вот паломники приблизились к монастырским вратам. Неподалеку от них стояла часовня, в которой находилась главная святыня обители – Иверская икона Божьей Матери. Та самая, что несколько веков назад сама приплыла в огненном столпе по морю прямо к монастырскому берегу. С тех пор она и находится здесь, в часовне у ворот, и именуется «Вратарницей». Гостинник провел паломников на монастырский двор, а Дмитрий, отстав от всех, по-прежнему стоял перед часовней. Ему захотелось помолиться перед образом Пресвятой Владычицы. Оставив дорожный саквояж снаружи, молодой человек перекрестился и вошел в часовню. Его окутал полумрак, в котором мягким светом сияла Иверская икона в позолоченном окладе. Дмитрий опустился перед нею на колени и стал тихо молиться, перемежая молитву земными поклонами. Его душу переполняли необъяснимая радость и покой. Уходить из часовни совсем не хотелось, но тут Дмитрий вспомнил, что очень устал. Он поднялся на ноги, с поклоном вышел наружу и тут вдруг понял, что от его усталости не осталось и следа. Куда девалось головокружение, тяжесть в ногах? Дмитрий чувствовал себя таким бодрым, будто он не проделал многодневное морское путешествие, а славно отдохнул. Не будь он на Афоне, подобной перемене он, скорее всего, даже не придал бы значения. Но здесь, на Святой Горе, во всем открывался глубокий смысл. «Слава тебе, Господи, и Пресвятая Богородица!» – прошептал молодой человек. Спустя несколько лет Дмитрий вернулся на Святую Гору, только уже не паломником, а монахом. Он принял постриг с именем Динасий и поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Образованный, имеющий писательский талант монах стал автором нескольких известных на Афоне и за его пределами книг, одну из которых под названием «Записки русского инока Афонса о своем путешествии по святогорским обителям» высоко ценил император Николай II. Монахи, а также миряне, часто обращались к книгам отца Динасия, находя в них много душеполезного и утешительного. Писал отец Динасий и о том, как проходим мы мимо чудес Божиих, принимая их за мелочи или случайности, а между тем они достойны благоговейного трепета, как тот случай, что произошел с ним у Иверской иконы. Человек так привык к этим обыденным милостям Божиим, что не замечает их, говорил схимонах Динасий Юшков, и часто забывает за них поблагодарить Творца, Благодетеля и Промыслителя.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Динасий Юшков.

0: Радио «Вера».
1: О ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак присущий началу мира бытия, прими души нашей моленья, и там, Христово, где ученье еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Дмитрий Лихачев.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Владыку Антония Сурожского посылают в Англию, чтобы наладить там церковную жизнь. Там было много русских, но шел распад общины, которая таяла. Вскоре его общине отдали маленькую, очень красивую англиканскую церковь, которая была преобразована в православную. Владыка Антоний сначала жил в чуланчике при алтаре. Потом, конечно, уже был построен дом, образовалась большая, великолепно организованная епархия. У многих наших иерархов, привыкших к традиционной ритуальной манере, митрополит Антоний вызывал удивление неординарностью своего поведения. Он мог, например, выйти на улицу в подряснике под поясанным пояском, пойти на Трафальгар-сквер, сесть рядом с хиппи и беседовать с ними. Помню, однажды был я у него. Вечером он вдруг стал куда-то собираться. «Куда это ты, на ночь глядя?» — спросил я. «На Трафальгар-сквер. Хиппи кормить. Пойдешь с нами?» И мы пошли туда, где сидят эти хиппи, мохнатые, раскрашенные, с зелеными хохолками. Это были 60-е годы, и состояние нравов в Англии было несколько лучше, чем сейчас. Владыка Антоний сам подходил к молодым людям, заговаривал с ними, угощал булками, говорил о жизни. Английским он владел великолепно. Я тоже пробовал, робко. Но у меня, конечно, не получалось так, как у него.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В начале божественной литургии, в дни, когда нет великих праздников, поется молитвословие «Хвали, душе моя, Господа». В его основе текст 145-го псалма. В первой строчке псалма упомянуты имена пророков Захарии и Агея, живших в VI веке до Рождества Христова. Вероятно, они и были авторами этого молитвословия. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. В переводе с церковнославянского на русский язык первая часть песнопения звучит так. «Хвали, душа моя, Господа, хвалить буду Господа всю жизнь мою, петь Богу моему, пока существую. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения. Выйдет дух их, и они возвратятся в землю свою. В тот день погибнут все помышления их». Давайте послушаем первую часть на церковнославянском языке.

Текст второй части песнопения по-русски звучит так. «Блажен тот, кому Бог Иакова, помощник его, надежда его на Господа Бога своего, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, хранящего истину вовек, совершающего суд обиженным, дающего пищу алчущим». Послушаем, как звучит вторая часть на церковнославянском языке.

0: живущим.
1: Третья часть песнопения на русском языке звучит так. «Господь освобождает узников, Господь умудряет слепых, Господь поднимает поверженных, Господь любит праведных, Господь хранит странников, сироту, и вдову Он примет, а путь грешных обратит в ничто. Будет царствовать Господь вовек, Бог твой Сион из рода в род». Под словом «Сион» здесь имеется в виду «Святая Церковь». Давайте послушаем третью часть песнопения.
0: Господь.

Текст псалма призывает уповать на Господа, как на единственного, дающего жизнь и мир. Не надеяться на князей, то есть земных начальников, так как они лишь сыны человеческие, люди смертные. Каждый уйдет в свое время, а Господь вечен. Он творец земли и неба. Он защищает обиженных, питает голодных, помогает одиноким, оставленным. Он — наша истинная опора. Монотонная, спокойная мелодия 145-го псалма настраивает на отречение от внешнего мира, располагает к молитвенному сосредоточению. Давайте вместе послушаем песнопение «Хвали, душе моя, Господа» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
2: Сегодня священник Алексей Дудин, учитель биологии Александр Молчанов и сотрудник патриаршей гуманитарной миссии Екатерина Каштанова будут размышлять о том, какую ответственность несет человек за сотворенный Богом мир.

0: Очень удивило. Посмотрите, Андрей Борисович.
1: Виктор Михайлович Васнецов. «Крещение князя Владимира». Великолепное полотно. Очень известная работа художника. А чем она тебя удивила?
0: Ну, ведь «Крещение князя Владимира» — это фреска, фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве. Я не знал, что у Васнецова есть еще такая картина.
1: Олег, ответ на твое недоумение очень прост. Ну, посуди сам. Художник ведь не сразу пишет набело. Он тщательно готовится, делает наброски, эскизы, этюды.
0: Точно. То есть наша картина – один из этапов работы над великой фреской?
1: Ну, совершенно верно. Перед нами финальный этюд Васнецова к фреске «Крещение святого Владимира». От росписи в Киевском храме он практически не отличается.
0: А как Васнецов готовился к росписи Владимирского собора? Ну, помимо того, что рисовал этюды. Ведь нужно было, наверное, столько всего узнать. И о сюжете, который он собирался запечатлеть, и о технике письма.
1: Знаешь, сколько занял у Васнецова подготовительный этап? Целых 11 лет. С 1885 по 1896 годы. Виктор Михайлович подробно исследовал древние рукописи. Кстати, в них он нашел описание внешности князя Владимира и постарался, ну, насколько это, конечно, возможно, добиться портретного сходства. Историческую линию сюжета Васнецов выстраивал в соответствии с повестью временных лет монаха Нестора.
0: Художник изобразил на картине момент крещения русского князя в византийском Херсонесе. Руины древнего города находятся на территории современного Севастополя. Там сейчас музей под открытым небом. В нем, кстати, можно увидеть остатки каменной купели, в которой князь принял православную веру. Они сохранились до наших дней.
1: Да, я не раз там бывал. Но давай вернемся к картине. Некоторые искусствоведы считают, и я с ним, пожалуй, соглашусь, что Васнецов изобразил не только момент крещения, но и момент прозрения князя Владимира. Ты, наверное, помнишь, что накануне события Владимир ослеп. Но после того, как он окунулся в святую купель, зрение к нему возвратилось.
0: Конечно, помню. А ведь и правда, на картине Васнецова глаза у князя широко открыты. Он смотрит так, как будто видит мир впервые.
1: Да, так оно и было. После крещения Владимир прозрел не только физически, но и духовно. Жестокий в прошлом, он совершенно преобразился. Вот как он сам о себе сказал. «Я был зверь, а стал человеком».
0: На картине священник простирает над князем руку. Что это означает?
1: Этим жестом священник призывает на того, кто принимает крещение, благодать Божью. Возлагая на крещаемого руку, он произносит молитву, в которой просит Господа удалить из сердца человека все его прежние заблуждения и наполнить его верой, надеждой и любовью. Именно это, как мы только что говорили, и произошло с князем Владимиром.
0: Полотно такое торжественное и радостное.
1: Ну, а как же иначе? Ведь вслед за князем просветится радостью веры православной и вся Русь. Глядя на картину крещения князя Владимира, возникает ощущение духовной чистоты, близости Бога. Кстати, сам Васнецов говорил, что во время росписи Киевского храма испытывал подлинное счастье.
0: И кусочек этого счастья великого художника есть в Нижегородском художественном музее.
2: Картину Виктора Васнецова «Крещение князя Владимира» можно увидеть в Нижегородском государственном художественном музее.
3: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: С чего начинается грех? Со злого помысла. Если в сердце человека поселился злой помысел, то он обязательно когда-нибудь перейдет в действие. Поэтому нужно внимательно следить за собой и пресекать злые мысли, приходящие в голову на уровне прилога. Хочу поделиться с вами духовным наставлением преподобного Антония Великого. «С корнем исторгайте из сердец ваших томящие вас злые помышления, какие имеете друг на друга, чтобы таким образом пресекать всякий зародыш недружелюбия, корень которого – ненависть и зависть».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Преподобный Паисий Святогорец, афонский монах, один из самых известных старцев XX века, всю жизнь общался с людьми. Откуда только не приезжали паломники к нему на Святую Гору. Те, кому посчастливилось побывать на Афоне у старца Паисия, вспоминали, что он часто рассказывал самые разные истории из собственной жизни, из жизни знакомых монахов или мирян. Эти эпизоды, часто забавные и всегда поучительные, служили своего рода иллюстрациями к его духовным наставлениям. По форме повествования и своей атмосфере они были похожи на небольшие притчи или фрагменты патериков, сборников назидательных историй из жизни древних христианских подвижников. Ученики и старцы на протяжении многих лет записывали слова преподобного Паисия Святогорца. Его рассказы они собрали под обложкой книги, которую назвали «Патерик старца Паисия». Отец Паисий говорил: «Когда я рассказываю о чем-то, может быть, даже о смешном, я говорю не просто так. Я хочу на что-то обратить ваше внимание. Хочу, чтобы вы ухватили суть». Действительно, его истории, живые, яркие и увлекательные, помогали многим людям проще и глубже усвоить самые важные истины. Например, о том, что нужно быть благодарными Богу за все, что Он нам дает. Старец вспоминает одного монаха, который как-то раз по дороге в церковь нашел большой гриб. Монах решил сорвать его на обратном пути и пожарить на ужин. Но когда возвращался, увидел, что от гриба осталась только половина. Вероятно, на него наступило какое-то животное. Однако монах не расстроился. Наоборот, поблагодарил Бога за то, что он сберег вторую половину. Взял гриб и сытно поужинал, продолжая возносить хвалу Господу. Потом лег спать, а наутро, выйдя во двор своей хижины, увидел чудесное зрелище. Повсюду вокруг выросли грибы, и монах снова возблагодарил Бога. Видите, он благодарил и за целый гриб, и за половинку, и за один, и за много, был благодарен за все, резюмировал свой рассказ преподобный Паисий Святогорец. На страницах книги «Патерик старца Паисия» мы найдем забавную, но очень поучительную историю под названием «Постная барабулька». Однажды к отцу Паисию пришел знакомый монах. Он был чем-то сильно озабочен. Старец спросил, что произошло. И гость поведал о том, как только что видел их соседа, отца Дорофея. В разгар поста тот жарил рыбу. Старец Паисий не мог поверить. Он хорошо знал Дорофея. Это был монах строгой подвижнической жизни. Нарушить пост такого он сделать не мог. Но гость настаивал, что видел все своими глазами. «Вот такущих барабулек на сковородку клал», – живописал он. Тогда старец Паисий решил сам зайти к отцу Дорофею. И что же он увидел? Сосед жарил кабачки для монастырской больницы. Не стоит делать поспешных выводов, и никогда не нужно осуждать человека. Такую мысль можно разглядеть в этой почти юмористической истории. Рассказы преподобного Паисия Святогорца его ученики называли «духовной милостыней», которую старец с любовью раздавал и которая проникала в самую глубину людских сердец. Мы тоже можем в любой момент получить этот щедрый дар, открыв книгу «Патерик старца Паисия». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 6 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на Радио Вера с 11 вечера до полуночи.
1: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
0: Ларец слов.
2: В духовной жизни мелочей не бывает. Даже незначительный, казалось бы, поступок в судьбе человека может сыграть решающую роль. Совсем как в стихотворении Самуила Маршака «Гвоздь и подкова», герои которого проиграли войну всего лишь из-за одного гвоздя. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. О важности любых аспектов духовной жизни пишет в послании к евреям апостол Павел и призывает читателей свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. О слове «запинатель» — наша программа. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «запинатель». Церковнославянское слово «запинатель» и образованное от него причастие «запинающий» в современном русском языке не используются. Зато мы довольно часто употребляем родственное им понятие «запинка», то есть невольная пауза, остановка в речи или движении. Причиной запинкой может быть рассеянность или действие другого человека. Церковнославянское слово «запинатель» является переводом греческого понятия «птергистис», дословно его значение «подбивающий ногой другого», «делающий подножку». Запинателем в Библии называет еврейского праотца Иакова его брат Исав, у которого Иаков хитростью забрал статус первенца. Но чаще всего запинателем в церковных текстах именуется враг рода человеческого – дьявол. Ведь он всячески мешает людям следовать за Богом, как бы делает им подножки. Потому за словом «запинатель» закрепилось еще одно значение – «искуситель», «обольститель». Итак, запомним, что церковнославянское слово «запинатель» переводится чаще всего на русский язык как «искуситель», «обольститель».
0: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Небесная заступница. Икона Богородицы Блаженное Чрево в судьбах России.
1: Бари. Город-порт на юге Италии. Сюда в XI веке вывезли мощи святителя Николая, епископа византийского города Миры Ликийские. Так останки святого спасли от поругания, поскольку местность, где он служил и был погребен, захватили турки. Базилика Николая Чудотворца в Бари стала местом православного паломничества. Русские богомольцы привозили оттуда на родину различные реликвии. Одной из таких святынь стала икона Божией Матери, которая так и называлась – Барградская, то есть перенесенная из города Бари. Летопись сообщает, что ее доставили в Москву в 1392 году. Итальянский иконописец изобразил Божию Матерь, сидящей на земле на высокой подушке. Бога-младенец прильнул к ее груди. Основой для иконографии послужили слова, которые, согласно Евангелию, обратила ко Христу одна из жительниц Иудеи. «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Эти строки дали еще одно название Барградскому образу Богородицы – «Блаженное чрево». В Москве реликвию украсили драгоценным окладом и поместили в Благовещенском соборе Кремля. Она располагалась напротив места, где молился царь во время богослужений. В XVII веке образ Божией Матери «Блаженное чрево» реставрировал один из лучших иконописцев Оружейной палаты Симон Ушаков. В 1812 году русскую столицу захватила армия Наполеона. Дома и храмы подверглись грабежам. Благовещенский собор Кремля тоже был разорен. С барградского образа Божией Матери интервенты сорвали золотую оправу. Сама святыня сохранилась, и после войны ее облекли в новый оклад. Эту ризу изъяли большевики после революции 1917 года. Древний образ без оправы пребывал в Кремлевском храме Благовещения еще несколько лет, затем бесследно исчез. О его местонахождении в настоящее время ничего не известно. Но сохранились три списка иконы Блаженное Чрево. Самый точный по размерам и по композиции был выполнен в XVI веке для Новодевичьего монастыря. Его можно увидеть в Оружейной палате Кремля. Вторая копия создана в 17 столетии для иконостаса Благовещенского собора, под сводами которого хранился оригинал. Это икона «Пятница». Она размером с 5, то есть с открытую ладонь. Третий список принадлежит кисти рязанского иконописца второй половины 17 века Ивана Авксентьева. Реликвия находится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Копии древнего барградского образа немного разнятся между собой, но все они ярко иллюстрируют обращенные ко Христу слова: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие».
0: Небесная заступница. Икона Богородицы Блаженное Чрево в судьбах России.

Радио «Вера». Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание апостола Павла Коринфянам.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской. 1944 год. Город Норильск. Ссыльное поселение. Получив 28 паек хлеба для всей бригады, я не торопясь шагала с хлебным ящиком вдоль деревянного забора, отделявшего женскую зону от малолеток. Я ничего не услышала, просто какой-то инстинкт меня предупредил, и я почуяла опасность. Не оглянулась. На это уже не хватало времени, а быстрее молнии метнулась к стенке барака. И вовремя. Целая орава мальчишек лет по 14-15 налетела без звука. К счастью, я опрокинула ящик кверху дном, так что хлеб был закрыт сверху. Я была выше нападающих, и руки мои были длиннее. Но главное преимущество заключалось не в том. Я понимала, что защищаю всю свою бригаду, и защищала ее с отчаянием. Самое ужасное для меня — обмануть оказавших мне доверие. Встретив неожиданный отпор, мальчишки нырнули в лазейку в заборе. Я вновь перевернула ящик, сложила в него хлеб и двинулась дальше.
0: Голоса времени.

0: Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Мегиддо – таинственный холм в Израильской долине Израиля. Даже после того, как это древнее городище было многократно исследовано, здесь продолжают находить уникальные артефакты, связанные с летописью Святой Земли. Самым первым к исторической сокровищнице Мегиддо прикоснулся немецкий археолог Готлиб Шумахер в 1903 году. Его попытка проникнуть вглубь тысячелетий была щедро вознаграждена. Во время раскопок ученый обнаружил печать, на которой фигурировало имя, 32 раза встречающееся на страницах Священного Писания. Это имя – Иеровоам. Однако здесь стоит вспомнить, что так звали сразу двух правителей, возглавлявших Северное Израильское царство в разные периоды его истории. О каком же из этих царей свидетельствует находка профессора Шумахера?
2: Печать, найденная в начале 20 века на раскопках холма Мегиддо, выполнена из яшмы. На ней нанесено искусное изображение рычащего льва, и с большим изяществом размещена надпись на иврите «Шема, слуга Иеровоама». Вероятнее всего, этот предмет принадлежал царедворцу Иеровоаму II, правившего Израилем в 8 веке до Рождества Христова. Именно тогда в Северном Израильском царстве, как и в целом на Ближнем Востоке, получили широкое распространение личные печати с рисунками в виде животных, как реальных, так и мифических. На оттисках того времени можно увидеть изображения лошади, обезьяны, саранчи, а также грифоны или сфинкса. Во время правления Иеровоама II Северное царство достигло своего наивысшего расцвета. В библейской четвертой книге царств рассказывается, что в это время государство восстановило утраченные земли от Сирии до Мертвого моря. Надо полагать, что и широкое применение личных печатей, необходимых для маркировки различных предметов, было обусловлено возросшим благосостоянием израильтян. Пользоваться печатями было особенно удобно при продаже и транспортировке расхожего в те времена товара, кувшинов с вином и маслом, а также ящиков с засахаренными фруктами. Царедворец Иеровоама II Шема мог сам заниматься торговлей или использовать печать в государственных делах.
1: А что мы знаем об Иеровоаме I? Он царствовал на 200 лет раньше своего тезки. Состоя чиновником при дворе Соломона, он безуспешно пытался поднять восстание против монарха и был вынужден бежать от его гнева в Египет под покровительство фараона Сусакима. После смерти Соломона мятежный чиновник пошел на конфликт с царским сыном Равоамом и спровоцировал разделение Израиля на Южное и Северное царства. В противостоянии с южным соседом Иудеей Иеровоам вновь прибег к помощи египетского фараона, которому, по мнению некоторых исследователей Священного Писания, приходился родственником. Однако Сусаким, напав на Иудею и разграбив ее, не остановился на этом. Сохранилась надпись на стенах одного из храмов Египта, где фараон перечисляет завоеванные города. В этом списке числится и Мегиддо, который принадлежал Северному царству. Сам же Иеровоам I проживал в городе Сихеме. Именно там он устроил столицу созданного им государства. Поэтому маловероятно, что его личные вещи и вещи его приближенных могли быть обнаружены в районе холма Мегиддо. Так что, скорее всего, на печати Шемы упоминается имя Иеровоама II.
2: Иеровоам II вошел в историю Израиля как один из тех, кто обустраивал древний город в Израильской долине. Считается, что именно при нем в Мегиддо были сооружены два больших общественных здания и силосная яма 7-метровой глубины с винтообразно высеченными в стене ступенями. 8 веком до Рождества Христова многие ученые датируют и уникальную систему водоснабжения города. Она включала в себя 30-метровый спуск и шахту со ступенями, которые вели к горизонтальному туннелю длиной около 120 метров. В конце тоннеля, за пределами городских укреплений, находился источник. Это позволяло пользоваться водопроводом даже в условиях осады. Обширные строительные работы, которые предпринял Иеровоам II в Мегиддо, подразумевают наличие в городе царской резиденции. Поэтому логично предположить, что печать слуги именно этого правителя стала трофеем археологической экспедиции.
1: Израильских царей, жизнеописание которых можно прочесть на страницах Библии, многие скептики не считали историческими персонажами. Однако земля по крупицам отдает доказательства того, что Священное Писание – это достоверный исторический документ, рассказывающий о реальных людях. И печать Шемы, слуги Иероваама, яркая деталь в этой мозаике. Кстати, этот древний оттиск послужил прообразом для израильской монеты достоинством 5 фунтов. Ее выпустили в 1978, а изъяли из обращения в 1984 году. У нумизматов можно и сегодня увидеть эту монету с рычащим львом, как на печати 8 века до Рождества Христова.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Сегодня в 19:00 гостьей программы «Лавра» будет поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького Олеся Николаева. Наша гостья расскажет о том, как на ее путь к вере повлияла Троица Сергиева Лавра, а также поделится воспоминаниями об архимандрите Кирилле Павлове. А в 8 вечера в программе «Исторический час» вместе с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным поговорим о Моудзунской операции, последнем крупном морском сражении русской армии и флота в Первой мировой войне.

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи.
1: В истории Москвы немалую роль сыграл человек, родившийся в тысячи километрах к западу от нее, в Галицко-Волынском княжестве. Это святитель Петр, митрополит московский и всея Руси. Будущий архипастырь еще в детстве понял, что его призвание – в служении Богу и людям. В 12 лет он принял постриг в монастыре, название которого летописи, к сожалению, не сохранили. А после нескольких лет послушания, уже будучи иеромонахом, покинул обитель и поселился уединенно на берегу реки. Прожить отшельником Петру удалось недолго. К маленькой деревянной келье в лесной глуши потянулись иноки, желающие стать его учениками. Вскоре вокруг избушки иеромонаха образовался монастырь, названный Новодворским. Самого же Петра

0: Владыка Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом русской земли. В 1299 году митрополит Максим перенес святительскую кафедру из Киева во Владимир на Клязьме. Галицкий князь Юрий, недовольный этим решением, делегировал константинопольскому патриарху игумена Петра с прошением поставить его правящим архиереем Волыни. Хлопоты Юрия Львовича совпали со смертью святителя Максима, и патриарх, возведя Петра в сан митрополита, поручил ему заботу не только о галицких землях, но и о всей России. Много трудностей испытал святитель Петр в начале своего служения. Русь страдала под гнетом татарского ига. Князья враждовали между собой. Хаос и беспорядки царили повсюду. Митрополит непрестанно следовал из одного княжества в другое, поучая, наставляя, призывая к миру и терпению как сиятельных особ, так и простолюдинов. Путешествуя, владыка Петр полюбил останавливаться в Москве. В то время будущая златоглавая столица была еще маленьким поселком, умещавшимся в стенах деревянного в то время Кремля. Митрополит нуждался в укромном уголке для уединенной молитвы и нашел его на берегу реки Неглинной, где среди лесов располагалось небольшое село Высокое. Предстоятель церкви учредил здесь обитель, ныне известную как Высокопетровский монастырь. Московский князь Иван Калита стал духовным сыном митрополита Петра. Когда святитель был уже в преклонных годах, правитель Москвы приступил к нему с прошением.
1: «Осмелюсь просить тебя, владыка святый, о перенесении митрополичьей кафедры в Москву. Пусть вотчина моя станет тебе опорой и прибежищем в старости».
2: «С радостью приму я твое приглашение, дитя мое. Одно лишь условие есть у меня. Поставь в Москве каменную церковь в честь Успения Божьей Матери. Этим род твой возвеличится. Кости мои упокоятся в твоем граде, и все святители впредь станут обитать в нем».
0: Собор Успения Богородицы, построенный Иваном Калитой, стал усыпальницей святителя и одной из главных святынь на Руси. Ни одно значительное государственное начинание с XIV века не обходилось без молитвы у гроба митрополита Петра. Под сводами Успенского храма русские князья, объединившиеся вокруг новой столицы, целовали крест в знак верности московскому правителю. В течение веков здесь нарекались и избирались первосвятители, получая титул «Московский» и «Всея Руси». С пророческих слов митрополита Петра началась новая страница в истории российского государства.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Любовь – первое слово и дело православия, его знамя.
1: Автор этих слов, писатель Валентин Григорьевич Распутин, представитель направления деревенской прозы в русской литературе. В 1988 году в статье «Из глубин в глубины», посвященной тысячелетию крещения Руси, он говорил о значении православной веры для духовной и культурной жизни народа. С присущей его творчеству образностью Валентин Распутин писал, что православие указывает человеку на поле в душе, которое требует возделывания с не меньшей старательностью, чем поле хлебное, и призывает засевать его любовью.
0: Цитата дня.

0: прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Трудности на нашем жизненном пути порой кажутся неодолимыми. Ставишь цель, но появляются препятствия, и руки опускаются. В таком состоянии пребывает Генка, герой повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Мальчику необходимо пересдать английский язык, иначе он останется в 5 классе на 2 год. Генка переживает, но что делать, думает он, если английский просто не укладывается у него в голове? Мальчик смиряется с, казалось бы, неизбежным быть ему второгодником. За 3 недели до пересдачи английского Генка знакомится со слепым ровесником Владиком. Владик мечтает прозреть. Для этого нужна сложная операция, но пока никто за нее не берется. Услышав это, Генка приходит домой, кладет на стол учебник английского и плачет. Плачет, потому что учебник ему ненавистен и потому что выхода у него нет, ведь он обязательно должен успешно пересдать английский. Генка твердо решил, он станет врачом и сам прооперирует Владика. Поэтому нельзя снова возвращаться в 5 класс, ведь для Владика это будет означать еще 1 год слепоты. И Генка открывает учебник. А через 3 недели он благополучно пересдает экзамен. А Владику чуть позже нашли хирурга, и после успешной операции он стал видеть. Митрополит Сурожский Антоний, известный проповедник 20 века, говорил, что если у нас есть сильное желание достичь цели, то воля делается твердой, непоколебимой, способной устранить все препятствия, которые стоят на пути. Владыка подчеркивал, что особенно это касается служения ближним. Подобная воля обнаружилась и у Генки, героя повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Воля, укрепленная желанием помочь ближнему, и помогла ему преодолеть препятствие, казавшееся непреодолимым.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
5: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
4: ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
6: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, во священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
4: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на «Радио Вера».
1: Источник.
3: Скажи, ты давно с Андреем разговаривала?
4: Совсем недавно.
3: Я вот сегодня ему звонил. Он какой-то озадаченный. Говорил немного, но я понял, что у него полно забот.
4: Ты знаешь, и мне так показалось. Но я знаю, что у него с другом что-то произошло. Пробует ему помочь справиться с чем-то. Лишь сказал мне, он как заблудшая овца.
3: Угу. Надо бы расспросить. Может, и мы сможем помочь этой заблудшей овце?
5: Так и Господь заботится о спасении каждого заблудившегося в этой жизни. В Евангелии от Матфея, в притче о заблудшей овце, Христос говорит фарисеям, возмущенным его благосклонным отношением к грешникам: «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся». Грешник изображается заблудшей овцой, которая сбилась с пути и отстала от стада. А под овцами и стадом понимается народ Божий. Пастух, или иначе пастырь, оставив сохраненных им овец, ищет пропавшую и, найдя, несказанно радуется ее спасению. В Новом Завете слово «пастырь» относится к Господу Иисусу Христу, а в Ветхом употребляется для обозначения Бога, царей и правителей. Например, в книге пророка Иеремии мы читаем: «Так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой: вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и поставлю над ними пастырей, говорит Господь». И действительно, беспомощность овец в то время, когда они отстают от стада, их отличительная характеристика. И пастуху тогда стоит заботиться не о всем стаде, которое сохранится целым, а о той одной, которая заблудилась. Этот образ нередко встречается в Библии. В Евангелии от Луки тоже повторяется притча о заблудшей овце. И евангелист заканчивает ее так: «На небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Богу дорога каждая заблудшая душа, каждый грешник. Господь, как пастырь, ищет овец, погибающие души людей, чтобы вернуть их в стадо. А найдя, говорится в Священном Писании, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Образ пастыря с овцой на плечах говорит о том, что Господь поддерживает грешника, у которого не хватает сил, чтобы осилить трудный путь спасения. Сегодня выражение «заблудшая овца» применимо к человеку, отступившему от веры, тому, кто сбился с правильного пути или оступился в жизни.
1: Первоисточник.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Самая старая часть Ялты расположена на Поликуровском холме. С греческого языка «поликур» переводится как «старое место». Именно отсюда началось строительство города в конце XVIII века, когда Крым стал частью Российской империи. В 30-х годах 19-го столетия здесь появилось первое каменное здание – храм Иоанна Златоуста. Его построили по указанию графа Михаила Воронцова, губернатора Новороссии, частью которой был и Крымский полуостров. Автором проекта стал знаменитый зодчий того времени Георгий Торричелли. Осветили церковь 16 сентября 1837 года. На следующий день на богослужении под ее сводами присутствовал император Николай I с супругой Александрой Федоровной. Во время этого визита в Крым царь присвоил Ялте статус уездного центра. Церковь Иоанна Златоуста вполне ему соответствовала. Построенный из местного бутового камня и окрашенный в светлые тона, храм стал украшением молодого города, важной частью многих сфер его жизни и отразился в топонимике. Так мыс, тянущийся в море от Поликуровского холма, стали называть церковным, а 45-метровую колокольню внесли во все морские карты как навигационный ориентир. В 80-х годах 19 века храм Иоанна Златоуста был расширен по заказу градоначальника Ялты барона Андрея Врангеля. Он пожелал устроить в церкви на Поликуровском холме предел во имя своего небесного покровителя Андрея Первозванного. План реконструкции составил молодой архитектор Николай Краснов, тот самый, что чуть позже спроектировал для Николая II Белый дворец в Ливадии, в 3 километрах от Ялты. Под руководством Краснова для Златоустовского храма построили Никольскую часовню и здание церковно-приходской школы. В начале 20 века в Ялтинской церкви служил протоиерей Дмитрий Киранов. В 1938 году его арестовали и расстреляли в Симферопольской тюрьме. Храм закрыли. Во время немецкой оккупации в 1942 году он сгорел, и обугленный остов стоял до середины 50-х годов. Затем его просто разобрали. А вот колокольню власти трогать не стали. Она по-прежнему служила маяком для моряков. Много лет это строение одиноко возвышалось над Поликуровским холмом. В 1994 году начались работы по восстановлению храма. В архиве дворца, принадлежавшего Михаилу Воронцову, были найдены чертежи Георгия Торричелли, и по ним современные зодчие воссоздали разрушенную церковь в былом великолепии. Сегодня храм Иоанна Златоуста стоит над морем в окружении кипарисов. Он виден и с воды, и из любой точки Ялты. Узнаваемый символ прекрасного крымского города.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Небо холодное в тучах, хмуры лужайки и чаще, слышен в березах плакучих ветер уныло гудящий. Словно томимы тоскою, близко ко мне, но незримо, тени одна за другою, плача, проносятся мимо. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений. В эфире Радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, а также наши дорогие гости студии. Сегодня это священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира, города Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец
2: Добрый
1: Алексей.
2: Вечер.
1: А также Александр Молчанов, учитель биологии. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И Екатерина Каштанова, специалист по связям с общественностью и сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии. Катя, привет.
4: Здравствуйте.
1: А тему мы сегодня с Катей выбрали не то чтобы летнюю, и она, в общем-то, немножко привязана к событиям, потому что в первое воскресенье сентября служится в храмах молебен о сохранении Божьего творения. Вот, вот о Божьем творении мы хотим сегодня поговорить, о том, как мы к этому должны относиться, ко всему тварному миру, который для нас создал Господь, как к некому дару, данности или к какому-то заданию. Давайте мы послушаем Катину программу, как обычно, по традиции, и потом начнем обсуждать.
5: Как волонтер, я уже несколько лет работаю в больнице. И поначалу мне казалось, что волонтеры – это люди, которые призваны делать добро, творить милостыню другим. Но один эпизод помог мне понять, что те, кто помогают, отдают другим тепло, любовь, заботу, получают больше. Недавно меня попросили помочь женщине, уже лежачей. У нее была онкология. В трех местах на теле дренажи. Жидкость вытекала в специальные мешочки. Ее кормили и поили искусственными методами. Дышать помогали аппараты. Желудок, кишечник, легкие сами уже не могли работать. По словам медицинского персонала, она уходила. Мы с еще одним волонтером предложили ей помочь умыться. Поднесли к кровати тазик с теплой водой. Происходившее далее до сих пор вижу, как в замедленном кино. Женщина потянулась к тазику. Стало понятно без слов. Она хочет сама коснуться воды. Опустила свою кисть руки в таз. Стала плескать на себя воду из тех небольших сил, что остались, жадно ловя капли влаги на своей коже. Сколько было в ней радости и ликования в тот момент. Все, что хотелось тогда мне, расплакаться от ее искренности и плескаться водой вместе с ней. Вернувшись домой, я зашла в ванную и дала волю слезам. А потом открыла кран. Кончиками пальцев коснулась струи теплой воды. Что я чувствую? Еще утром я переживала, что сломался компьютер, что назревает конфликт на работе, что все плохо. А потом оказалась рядом с женщиной, которая лежит вся в трубочках и мешочках, которая умирает. И я поняла, что мое плохо – это не ее плохо. Увидела, как страх на ее лице сменился радостью. Такой простой, от капель воды на коже. И такой огромный. Моя радость бывает такой. А столь же велика моя благодарность Богу, как у нее в тот момент, когда она плескалась кистью руки в тазу. Как много я сегодня увидела, узнала, поняла. И кто кому помог? Я этой женщине в больнице или она мне?
0: Частное мнение.
1: Ну вот для нас с Катей, мы так разговаривали предварительно, я так за нас обеих начала говорить, да, но ты уточнишь, все-таки тема родилась из какого-то отношения к нашему здоровью. Вот проснулся утром, все хорошо, а потом раз, и заболел мизинчик. И уже что-то не так, и уже неудобно, и уже некомфортно, рассказала я Кате, да, что какая-то малейшая поломка в организме, и ты начинаешь понимать, что что-то не так. А вообще-то, весь организм работает и создан Богом. Все эти какие-то уникальные процессы, вот Александр может об этом подробнее рассказать, которые потрясают, когда мы о них узнаем, они как бы само собой происходят, да, а это не само собой ни разу. И вот в ответ на мое такое размышление Катя вспомнила про программу свою, да, про эту женщину, которая, для которой какая-то простая вещь прикоснуться к воде стала уже счастьем. Да? Вот ценим мы, не ценим то, что Бог создал. Кать, вот с какими мыслями ты сегодня пришла на программу, о чем поговорить?
4: Я переслушала сейчас программу, честно говоря, с трепетом. У меня опять слезы наворачивались, потому что вспомнила эту женщину. А для меня это какой-то такой... Использую слово, наверное, даже трепет и такое благоговение, потому что действительно зачастую мы не обращаем внимания, не ценим, мы, говорю про себя, я, какие-то повседневные, обычные действия, которые нам общедоступны. Но как только как-то поступает какая-то немощь или в других преломлениях, мы видим уже, что это не так-то уж и доступно. Да? В каких-то регионах воды вообще, например, нету, да, да, а кто-то может там по 3 раза в день, там, например, купаться. И тут ты задумываешься о том, что насколько ты, в общем-то, много имеешь. Вот для меня это, наверное, про это, и про здоровье, и про возможность вообще окружающего мира. Мы вписаны в Божий мир все-таки, и хочется как-то вот посмотреть на это, вот замедлиться на этом, наверное. У нас очень такая стремительная жизнь, у нас очень большой поток информационный, всего происходит, а вот эти вот, кажется, мелочи, но из того, без чего наша жизнь невозможна, наверное, мы пропускаем часто. А если на это обращать внимание, может быть, что-то будет второстепенно уходить.
1: Ну вот, наверное, эта программа наша сегодняшняя, это такая ода, да, это такое благодарение Богу и попытка рассмотреть его вот этот дар, да, весь мир для нас созданный и нас самих, и подумать, а что же в связи с этим от нас ожидает Господь? Как мы должны с этим обходиться? Правильно, неправильно мы себя ведем? Какая наша задача? Ведь Господь все-таки Адаму в раю поставил задачу, да, хранить этот сад, да, отец Алексей?
2: Да, безусловно, и такая задача, она не просто ставит перед человеком какое-то Божье желание, чтобы человек сделал те или иные действия, она дана человеку для того, чтобы он в полноте осознал, впитал, принял все то, что ему Господь дает, чтобы он раскрыл те таланты, которые, безусловно, каждому человеку даны по-разному. Мы все абсолютно совершенно разные люди. Вот вы сейчас говорили, я думал, да, вот красота Божьего мира, да, которую мы видим, а ведь не всем она дана тоже. Да, вот у меня зрение на приходе есть, да, у меня есть на приходе незрячие люди, угу. Да. Кто-то не слышит, кто-то угу. Не может встать с постели, когда не может осязать, может увидеть только красоту вот этой плещущейся воды и угу. Возможность ее осязать, насколько она приятна да. Бывает для руки. Вот. И в этом отношении каждый человек, он может увидеть только какой-то краешек красоты Божьего мира, только краешек его мудрости, но, тем не менее, он должен Божий этот мир постигать, и потому что если бы такой задачи не стояло, наверное, Господь бы и не дал Адаму такого послушания возделывать тот сад, потому что Господь создал этот мир премудро, этот мир вполне может существовать без человека. Красота Божьего мира, она даже меньше страдает, если нету какого-то да, агрессивного человеческого воздействия на этот мир, потому что, ну, хорошо, когда человек воспринимает мир как дар, да, дар от любящего отца, дар, который нужно сохранить, а если человек воспринимает мир как некую кузницу, да, которую надо там реки повернуть вспять, там сделать одно, другое, третье, нужно там выпустить как можно больше той или иной продукции, при этом не считая, сколько ты израсходовал ресурсов, насколько ты повредил этой природе, то, конечно, очень важно для человека научиться ценить то, что дал ему Бог, а ценится это, безусловно, через труд, через пот, через потери, но и через благодарность, да, точно, мы, наверное, об этом поговорим в нашей передаче, потому что тот, кто не умеет благодарить, тот не умеет и ценить, наверное, да.
1: Давайте рассмотрим этот мир. А вот тема, которую я озвучила, Божий мир, созданный Богом для нас, все-таки, наверное, осмелюсь сказать, для человека, это дар или данность, как у вас отзывается, Александр?
3: Ну, да и достаточно сложный вопрос. И вообще, если попробовать ответить на такой вопрос, учит ли он нас к чему-то или приводит к чему-то, я бы ответил, ни к чему он не учит и не приводит в данном состоянии, в каком мы находимся. У Адама была задача возделывать рай и распространять его, а еще называть животных. У него была благодать, с помощью которой он мог, скажем так, познавать этот мир в его духовной ипостаси и материальной ипостаси. Современный мир, он имеет как бы разрыв такой. И человек, смотря на мир вокруг себя, он видит его в первую очередь материальным. И вот материальным он его и пытается материальными методами познать. И тут рождаются две ветви размышления. С одной стороны, мы можем говорить о видении религиозном и отличии в религиозном видении, например, католическом и православном. А с другой стороны, в принципе, пользы как таковой контакта человека с этим материальным миром. Пьер де Шарден очень хорошо сказал о том, что мы, в первую очередь, существа духовные в материальном обличии. И с точки зрения католичества и видения этого типа мышления, человек может возделывать этот мир, насаждая в него ту внутреннюю, или должен даже, как вы до этого сказали, насаждать в него плоды своего труда, исходя из своего внутреннего мировоззрения. И это есть для него во многом спасительно. С точки зрения православия подход другой. Мы уже вспахиваем не сад тот, который видим, не материальный мир, а внутренний сад, сад собственной души. Кажется, это называется теозис, что ли, термином таким. Вот. И в первую очередь, преображаясь внутри, мы преображаем мир вокруг себя. И вот вопрос. Значит, если мы внутри себя имеем ту самую благодать и благодарность к тому, с чем можем контактировать, мы можем наш мир украшать, и это хорошо. Таким образом мы трудимся и выполняем задание. Задание наше – реализовывать внутреннее качество, внутреннее видение на внешний мир. С другой стороны, если мы внутри себя имеем хаос и беспорядок, то мы будем вносить в этот мир такое же разрушение. Таким образом, смотря на свой, выбирая собственный путь, мы таким образом и выполняем каждый раз задание Бога. Мы действуем с одной стороны, а с другой стороны мы еще оценим действия свои, чужие. И это тоже вторая часть задания. И если мы наши действия можем интерпретировать, рефлексировать, и этой интерпретацией мы непосредственно как бы оказываем воздействие на собственную душу, либо приближаемся к тому, как видит Господь наш мир, либо, наоборот, от этого отстраняемся. И таким образом, подводя итог, дар – это, скажем так, сам мир и наша способность видеть и мыслить, и наше задание – это способность действовать, проявлять свою активность и рефлексировать на эту же свою собственную активность.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Мы сегодня говорим о Божьем мире, о том, как он создан и что это для нас, дар или какая-то задача. Мы — это я, Наталья Лангамер, а также гости студии. Священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, а также Александр Молчанов, учитель биологии, и Екатерина Каштанова, специалист по связям с общественностью и сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии. Собственно, Катя и предложила эту тему для обсуждения. И все-таки давайте уточним, что значит воздействовать на этот мир. Мы говорим о мире как о природе. Ну вот если простыми словами, мы должны что-то делать с этой природой, что имел в виду Господь под возделыванием сада. Потом он, правда, задачу уточнил Адаму, что ты будешь в поте и труде добывать себе пищу, да?
4: Потом уже,
1: после грехопадения.
2: Вследствие грехопадения, да, земля
1: испортилась. Все-таки что имелось в виду возделывать? Кучивать там кусты? Я сейчас совершенно примитивно, да? Беречь экологию сейчас в более глобальных смыслах? Или что?
2: Ну, так и давайте попробуем этот вопрос решить на нашем уровне, то есть как бы более примитивно, потому что мы не можем познать полноту этого мира, увидеть все величие того дара, который дал нам Бог, но мы можем рассмотреть его, ну, вот с точки зрения ребенка, да, которому любящий отец дал какой-то подарок. Ведь, как правило, подарок мы дарим для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы показать свою любовь, да, угу. Вот. А во-вторых, мы стараемся подарить то, что будет полезно. То, что действительно человеку послужит в этой жизни, и в этом отношении Господь, безусловно, когда вручал человеку этот мир, и это, безусловно, дар, потому что мы в этот мир ничего не внесли и ничего из него не вынесем, это всецело как бы дар Божий, и тут нужно понимать, что хотел Господь от нас, да, от этого подарка. Мы когда дарим, хотим либо сделать что-то приятное, либо человеку этим подарком дать какой-то определенный функционал, чтобы человек возрастал, да, как поговорка говорит, книга — лучший подарок. Мы же дарим книгу, да?
1: Ну да, надеемся, или конструктор ребенку, да, собирает.
2: Надеемся, что тот же самый конструктор ребенок будет собирать, что книга не только станет украшением на полке, но будет действительно частью тезауруса человека, его сокровища, да, его познаний, которые эта книга может ему передать. Вот, наверное, этот мир можно рассмотреть с точки зрения дара и посмотреть тогда, что нам Господь дал вместе с этим миром. Вот как вы думаете, Екатерина, что нам Господь дал вместе с этим миром?
4: Знание.
2: Ну, знание.
1: Давайте уточним, что значит этот мир. Все-таки
4: природа вы имеете в виду?
3: Да. Ну, я бы сказал, что мир имеется в виду, это некая такой система пинг-понга. То есть он есть как таковой, и еще у нас есть способность его видеть, чувствовать, осознавать. Поэтому весь мир вокруг нас – это ровно столько мира, сколько мы его непосредственно ощущаем вот телесно, как есть. Ну и плюс последние там пару веков мы добрали еще новых методов, с помощью которых мы можем также посмотреть на мир, например, гамма, рентгены, излучения и другие формы. Сами не ощущаем, но тоже их видим, и это дополняет видение красоты нашего мира. Это вы имели в виду, батюшка, да?
2: Ну, конечно, это дополняет его разумность. Вот, да, те же самые, если мы, наверное, будем говорить о биологии, да, как раз поправите меня, если я не ошибусь, по-моему, функции человеческой клетки, оно имеет КПД более 90% на те известные функции, которые в человеческой клетке происходят, да?
3: Функции каждой задачи выполняются с высоким коэффициентом КПД, но есть и исключения, скажем так. Ну и для клетки, надо сказать, что все равно она не идеальная машина. Можно сказать, мы сейчас можем построить более качественную, но не на уровне биологии, не на таком микроскопическом уровне.
4: А мир Божий идеален тогда, хотите сказать?
3: Опять-таки, тварный или нетварный?
4: Тварный.
1: Мы сегодня заблудились. Давайте мы какую-то точку отсчета возьмем. Все-таки квант. Пойдет как точка отсчета? Или сейчас уже что-то еще мельче?
3: Да нет, можно. Квант – это частица, переводит слово, поэтому квантовать можно и мысль, и материю.
1: Так, ну вот, да, вот давайте все-таки мы говорим про мир, сотворенный вот из этого, не из этого, а как бы он состоит из квантов. Ну, по крайней мере, так сейчас человечество воспринимает, да? Тогда про что мы говорим дальше? Вот этот квант, он какой? Вот вы как биолог можете нам что-то о нем рассказать, об этой первичной единице отсчета.
3: Как биолог о кванте я ничего не могу рассказать. Я только знаю то, что квант еще и времени не имеет. То есть математически его можно в обе стороны по временной шкале запустить. А вот уже все, что из него построено, то, что мы говорим про атомы и то, из чего они состоят, то здесь уже мы говорим о том, что время существует, по крайней мере. А дальше это молекулы. Мы в первую очередь видим наш мир с точки зрения и ощущаем с точки зрения молекул. Это вкус, это запах. И ощущаем различные волны. Волны, звуковые волны и световые волны. Мы видим очень узкий световой диапазон. И качество этого видения еще от человека к человеку отличается. Кто-то имеет осложнение в виде астигматизма и других, а кто-то видит луны Юпитера невооруженным глазом. Вот. А если мы говорим об окружающем нас мире, это мир, сообразный физически, химически и биологически нашему телу.
1: То есть то, в чем мы существуем, получается. Среда, в которой мы существуем. И очень так отец Алексей сказал, что этому миру и без нас было бы хорошо. Тем не менее, Господь все-таки создал нас, значит, счел, что мы нужны этому миру.
2: Безусловно, и Он сделал нас, более того, Он сделал нас сотворцами в этом мире, Он дал нам возможность влиять на этот мир, причем влиять разумно и видеть результаты этого влияния. Но вообще, конечно, для меня прежде всего этот мир, это может быть не некая совокупность квантов и рентгеновского излучения, но, наверное, для меня, если мы говорим про физический окружающий мир, ну, наверное, для меня это прежде всего то гнездо аистов, которые они у меня свили, прямо на столбе.
1: Не, ну подождите, это тоже из молекул.
2: Это тоже из молекул, но я их не воспринимаю все-таки совокупностью молекул, да. И я хоть и сказал про КПД их клетки, но я прежде всего вижу, как прилетают вот эти родители, этих аистов, да, и при этом они кормят своих детей, да, как они на этом столбе, который бесконечно, вот, ну, с точки зрения строителя, но он неудобен, чтобы строить
1: неудобен,
2: это
1: гнездо. Неудобен, но они всегда выбирают эти столбы, да.
2: Да, но они это гнездо построили, и оно стоит, оно не падает, оно много лет уже прилетает. Они при этом, при всем, как только их чадушки подрастают, они начинают отлетать на соседние столбы и дают им возможность побыть вот в этом гнезде в безопасности. Но это ладно. А когда они совершают свой перелет потом, вот эти вот самые аисты, которые только родились, прожили буквально несколько месяцев, и они встают на крыло и летят вплоть до Южноафриканской Республики, это там 7,5 тысяч километров, я не знаю, проверите, посмотрите. Вот это действительно, безусловно, то чудо, которое радует и согревает мое сердце. Но не тем, что они летят столько, а тем, что вот они прилетают, а тем, что такие красивые, они так замечательно хлопают своими клювами, да, селятся всегда там, где больше всего людей, несмотря вроде, да, мы стараемся как-то от суеты избежать.
1: Доверие такое.
2: Да, они вот доверие такое человеку, и это, наверное, для меня это вот такая мудрая школа любви, да, которую Господь дает, и он смотрит, ну, смотри, как это прекрасно, как это здорово, да.
4: Ну и действительно, ведь мне кажется, мы очень многому учимся из природы. То есть мы наблюдаем за какими-то процессами, как происходит в природе, и мы смотрим, как у них устроено, как они как-то приспосабливаются, да, тот же быт устраивает, и мне кажется, это тоже какое-то познание.
1: Это, знаешь, мне кажется, это про, во-первых, то, что сказал отец Алексей, сейчас попробую как бы некий экскьюз для нас найти с Александром. Одну мысль только скажу, да, что мы говорили все-таки про составляющую материальную, да, какую-то физическую основу мира, а вы уже сказали о каком-то духовном наполнении, это важно, да, что этот мир не просто создан как данность физическая, он наполнен любовью, наверное, да?
3: Наталья, это как раз то, о чем говорит отец Алексей, это больше говорит про наши умственные возможности. Это как раз наши мысли, а они у нас тоже не данность во многом, это элемент воспитания. Сейчас в последнее время модно говорить про эмпатию, это вообще феномен последнего, там, наверное, века. До этого окружающий мир не возбуждал в человеке такого соучастия и сочувствия по отношению к животным. До этого можно представить, что и были другие качества, которых мы сейчас не испытываем. Поэтому то, что мы вкладываем в подрастающее поколение, или то, как человечество словом передает важные моменты, на которые стоит обратить внимание, и язык интерпретации, это и есть то, как мы воспринимаем окружающий мир уже умственно. То есть есть те, которые, например, видят мелкие детали, есть те, которые их не видят, есть те, кто обращают на шумящую крону, а есть те, кому это вообще все равно. И чувствительность, она еще определяется биологическими задатками человека. Кто-то просто не слышит шум кроны деревьев, а кто-то, например, слышит писк техники очень чутко, и поэтому для него пение птиц, трещание цикад дает массу и бурю эмоций. Количество рецепторов на кончике пальцев тоже отличается. Кожа может огрубеть настолько, что она не будет чувствовать воду, в принципе. А может так, что и волосками чувствуешь воздух, и чувствуешь мельчайшую разницу в температуре и в вязкости среды. Вот, поэтому... И я связываю мысль, хочу сказать, что, с одной стороны, мы своим детям прививаем определенную чувствительность, исходя из наших генетических особенностей родовых. У кого-то больше, у кого-то... И человечество в целом вкладывает в каждое поколение определенные важности интерпретации внешнего мира. Мы можем видеть, как копытные

0: И вот у них есть как раз-таки в определенном возрасте особенности. Они видят какие-то вот мельчайших, там, не знаю, козявки, какие-то букашки, которые взрослые даже там вот, ну, не увидят, да. Потом с возрастом мы вот как-то уже видим что-то глобальное. Но я вот наблюдала, сколько с детьми тоже и сама... В зоопарке, когда это очень интересно в любом возрасте, потому что ты приходишь к любому вот животному, они живут своей жизнью, и ты это захватывающее на самом деле зрелище, потому что у каждого свой какой-то вот особенность, принцип, да, и так далее. Это же тоже получается. Ну, то есть тут не надо какого-то нашего воспитания. То есть мы просто наблюдаем, и через это мы тоже познаем мир.
1: Ну, например, как
0: с Алексеем Аистами.
1: Да, вот чему мы у них учимся, потому что мне тоже хотелось поговорить об этом. Все-таки у них есть инстинкты, да, и они ведомы инстинктами. И, например, рождающийся слоненок, который падает даже позвоночником вниз, или жирафенок, да, он встает на ножки, и он уже живет. А человека Господь так создал, что он рождается абсолютно неприспособленным к жизни, и без участия матери, как минимум, да, он не выживет. И, кстати, если он будет жить в дикой природе и учиться у животных, он станет Маугли. Нужен человек, чтобы человек стал
0: человеком. Но все равно есть же этапы там, да, то есть сначала там малыш вообще там не сидит, ничего, ни голову не держит. Потом он ползет, потом он начинает ходить. То есть, ну, все равно они просто более длительные, наверное.
1: Вот почему Господь так сделал, что мы беспомощны при рождении?
2: Кстати говоря, вы правильно сказали, мы узнаем в животных свои же инстинкты. Причем в млекопитающих больше, в птице меньше, а в рептилии у них эмпатии как таковой нет, эмоций как таковых нет, и мы практически не чувствуем с ними какое-то родство. Причем, кстати, мы завозим чаще в качестве домашних питомцев кошечек и собак, потому что хищники больше похожи на нас, нежели чем травоядные.
1: Нет, я знаете, про что я как бы начала, куда выводить, что все-таки человеку дан этот мир не только в инстинктах. Да. То есть мы беспомощны. Господь бы мог нам дать такие же инстинкты, как кошки, и мы бы благополучно вставали на лапки, вырастали, размножались. Но он зачем-то сделал так, что нам этот мир нужно познавать.
2: Да, мы беспомощны.
1: От нас, нам подобных.
2: Мы действительно беспомощны. Вы правильно сказали, что человек становится человеком, только обретая слово, и постепенно через слово приобретая сознание как таковое. И совесть и все остальные нематериальные качества тоже воспринимаются через слово, никак иначе. Мы так долго остаемся неприспособленными, видимо, потому что воспитать как раз вот эти духовные или душевные качества нужно гораздо больше времени. Ну, вот мы смотрим, например, на детей. Я как учитель предложу свою концепцию. Я уже когда-то ее озвучил. Это на самом деле является шуткой и частным мнением. Но когда ты смотришь на пятиклассника или там четырехклассника, такое ощущение, что прибежали австралопитеки. Максимум палка и камень. Вот. И дальше они проходят стадию архантропов, древнейших людей, потом неандертальцев, сутулых и картавых, и потом, глядишь, либо в 10-м, либо в студенчестве становятся человеки разумными, которые могут не только ломать, но и строить.
1: Это очень все интересно, но нам надо прерваться на небольшую паузу. Я напомню, что в эфире «Клуб частных мнений». У микрофона я, Наталья Лангамер, а также наши гости. Священник Алексей Дудин, настоятель храма Святого Равноправия апостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, Александр Молчанов, учитель биологии, и Екатерина Каштанова, сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии, специалист по связям с общественностью. Мы сейчас прервемся на паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
4: Вот и закончилось лето.
5: Наступило начало учебного года.
6: И мы идем в школу.
4: Но как перестроиться на учебный лад?
5: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
6: Очень просто.
4: Надо превратить их в приключения.
6: В формате аудиоурока.
5: Присоединяйтесь к нам.
6: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
5: С его верным псом Алтаем.
4: И нашим друзьям Вере и Фоме.
6: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
5: В страну знаний! А для этого заходите на наш сайт.
6: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
5: И слушайте аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать.

0: слушаете программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Клуб частных мнений на «Радио Вера».
2: Возвращаемся в студию Светлого Радио, клуб частных мнений в эфире. И сегодня мы говорим об этом мире, который создал Господь, и как мы к нему относимся. Мир Божий. Дар или задание для человека? Так мы сформулировали тему. А в гостях у нас священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, а также Александр Молчанов, учитель биологии, Екатерина Каштанова, сотрудник патриаршей гуманитарной миссии, который, собственно, предложил эту тему. Александр, вы нас погрузили в процессы эволюции на примере пятиклассников, шестиклассников и семиклассников.
3: Раньше считалось, что мозг заканчивает развитие, ну, либо там в 7 лет, либо все основные императивы, либо в 20 лет. Но на самом деле мозг прогрессирует до 60 лет. И могу сказать по личному опыту, что вообще, наверное, самый пик интеллекта где-то к 40 годам, и дальше он до 60 пребывает плюс-минус в такой гармонии, но, тем не менее, различные алгоритмы мышления все равно можно достраивать. Так вот, способность человека просто видеть или даже хотя бы просто, скажем так, переносить на себя, экстраполировать то, что он видит в животных, в окружающем мире, в удивительных или удивляющих его взаимосвязях и гармонии, это еще недостаточно. И мне кажется, что наше задание состоит в том, чтобы вот выполнить некий выбор. То есть как именно мы можем свой внутренний мир связать с тем, что мы видим вовне. И можем ли мы это считать как неоплаченным даром и долгом для того, чтобы мы могли наслаждаться какое-то время этой красотой вокруг нас? Либо же это для нас важное сырье для того, чтобы мы, наоборот, его преобразовывали и улучшали? И созерцание ли нам помогает развиваться, или, наоборот, творческая активность помогает нам развиваться? Это вот, в общем-то, нерешенный вопрос. Батюшка сказал, что труд для нас обязателен. Действительно, мы должны свой талант проявить. Таким образом, мы проявляем свою творческую активность, свою свободу, свой выбор. Но и делать это исключительно без какой-либо рефлексии и оглядывания назад, хотя бы с точки зрения экологии, поверхностной или внутренней, или других каких-то императивов, мы тоже не можем. И вот наше задание – это всегда находиться вот в балансе созерцания и творческой активности.
2: Наблюдать или воздействовать?
3: И воздействовать, и наблюдать, и понимать, не вредим ли мы окружающему миру с одной стороны и своими действиями вообще будущему поколению и людям вокруг нас.
2: Вот очень интересно, отец Алексей, какого все-таки действия от нас ждет Господь?
4: Ну, наверное, когда мы хотим от человека получить какое-то конструктивное действие, мы должны сначала ему показать, что такое хорошо. Вот мы смотрим на этот мир окружающий и видим те примеры, которые нам кажутся добрыми, приятными. Ну, не знаю, вот начали с аиста, давайте проговорим про лебединую верность. Да, вот да. Лебеди, они вместе живут. А есть, наоборот, какие-то примеры в этой природе, которые наше сердце, наша нравственность, она отвергает. Да? И человек, глядя на эту природу, он, безусловно, ну, как в школе, он просто воспринимает различные...
2: Учится.
4: Да, различные парадигмы поведения, различные примеры, да, как можно себя вести в том или ином случае, а дальше уже научившись, получив определенно, уже сделав свой какой-то выбор, как он себя будет вести, какие цели он перед собой поставит, что для него будет дорого, что для него будет красиво, а что будет некрасиво, да, потому что... И после того, как он уже решил в жизни, что для него красиво, что некрасиво, он дальше уже начинает проявлять свои творческие способности и становится либо сотворцом Богу, либо становится соразрушителем, да, потому что этот мир
2: можно
4: не только создать.
2: Но это уже не Богу, соразрушитель – это другому ведомству.
4: Ну да, да, поэтому тут уже человек выбирает сам. И когда мы говорим о мире животном, мы должны сказать, что у мира животного нету воли. У человека есть воля.
2: Ну как это? Кошка тоже может не захотеть куда-то идти.
4: Кошка не может захотеть, у нее есть инстинкт. Mm-hmm. Вот мне биолог не даст соврать. Если, например, птицы услышат сигнал опасности, они не смогут не улететь. Если там какое-то там животное получит какую-то определенную команду, заложенную в ее генетическом коде, она поступить по-другому не сможет. А человек может. Вот животное, знаете, например, животное не может врать. Оно может мимикрировать.
2: Но оно не может сознательно
4: соврать, оно не может. Не дано
2: ему. Кто столкнул тарелку со стола, может же
5: это имитировать, да.
4: А это в данном случае вы... Дело в том, что человек, он действительно обладает настолько мощным творческим потенциалом, что да, когда с нами рядом живут животные, они прямо начинают отражать наш внутренний мир. Да, именно наш внутренний мир того человека, который находится рядом с ним. Но все-таки ответственный, осознанный выбор делать или не делать, это только человек может сделать.
2: Да, выбор добра и зла, наверное.
4: Да, выбор добра. Да, вообще выбор любой такой активности. Вот животное, оно все равно живет инстинктами. Простите.
2: Отец Алексей, сколько у вас животных дома?
4: Их было много. Сейчас это рыбы. До этого это были морские свиньи, были черепахи, хомяк. Ну, только кошек и собак я не брал, потому что они, в общем-то, аллергенные, поэтому кошек и собак у нас не было.
2: Я хочу возразить и спросить Александра, простите, мне кажется, что когда ты, допустим, кошку на улице, которая там бегает, играет, берешь на руки потискать, и она вырывается, это что, она руководима инстинктами?
3: Я такой случай расскажу сейчас на это, прямо про эту кошку, потому что, согласен с отцом Алексеем, да,
2: иерархия... То есть у них воли нет.
3: Иерархия инстинктов, Тинбергер, да, все это есть, все это правда, и наученность врать у них тоже есть, но это, опять-таки, внутри инстинктивные действия. Воли на добро и зло у них нет, только у нас, потому что у нас есть возможность интерпретировать добро и зло, а у них нет. Так вот, был случай с черепахой. Кто-то где-то упустил, как это обычно бывает на даче, кто-то другой подобрал, но ему не надо. И он выставил на Авито, мол, так и так, скидываю черепаху, я ее забираю. Она вся развалившаяся, просто уже панцирь треснутый, лапы все до крови разодраны, ногти нет, слезоточивость, авитаминоз, может быть, по некоторым даже направлениям. В общем, это уже еле-еле дышащая. И вот мы ее мазали, обкалывали, кормили, грели, сушили, что только не делали, светили на нее. И вы знаете, даже оказалось, черепаха может выразить благодарность. Вот это явно не соответствующее рептильному мозгу действие. Она каждое утро встречает нас на кухне, она живет не в клетке, а свободно перемещается по квартире, встречает и заползает на ноги. Это, видимо, единственная как форма собака. Ласки, которую она может проявить. Вот. И это для меня сильным было открытием и удивлением. Вот. А и снова возвращаясь к инстинктам, к сожалению, есть млекопитающие, действия которых мы можем интерпретировать как вранье, но они врут, как всегда, с определенной, конечно, целью. Это облегченный способ добыть еду или еще что-то. То есть у них нет какой-то другой, более высшей мотивации. И если, скажем так, у него, у животного есть форма такого инстинктивного поведения, способность обмануть, то да, они будут врать. Нет, мозг это не провернет. Про дельфинов можно много рассказать, как они научились обманывать.
2: Дельфины?
3: Да, сначала, значит, она поняла, что ей дают вкусненькое за то, что она приносит мусор из бассейна. Потом она поняла, что размер мусора не важен, и можно рвать мусор где-то отдельно и приносить по частям. Потом она поняла, что за чайку дают еще больше. Потом начала на одну рыбку ловить чаек и приносить чаек, и за это еще больше получать.
5: Цыганский такой подход.
2: Удивили дельфины.
3: Поэтому, да, способов, конечно, у сильного мозга придумать какую-то авантюру для пищи всегда есть. Другое дело, что нет интерпретации.
2: Вот смотрите, мы рассматриваем сейчас тот мир, который Господь создал для нас, и что мы для себя выносим. Все-таки мы говорим о методе наблюдения. Да? Если возвращаться к словам Александра о способе взаимодействия с внешним миром, это что-то созидать, творить, отдавать. Да? Вот что же такое несем мы в этот мир? Мы поняли, что мы все-таки выбираем выбираем нести добро или зло, но чем мы можем дополнить этот мир? И то, что мы создаем, это уже как бы является частью Божьего мира? Или это уже какая-то... Мы же сотворцы, типа, мы же дети Божьи? Или это что-то уже какое-то вот нечто другое?
4: Но я так думаю, что во многом это зависит от мотивации. Вот, знаете, если бы вы светили на вашу черепаху и кормили ее нужными препаратами, но делали это без любви, без сердца, то вы бы не получили, думаю, того результата, да, который не свойственен рептилоидам. Человек может в этот мир вносить любовь. И вот эта любовь, она не материальна, про нее много кто говорит, но на самом деле она во многом зависит, во-первых, от мотивации самого человека, что он хочет сделать, ради чего. А во-вторых, оно зависит, ну, наверное, от степени усилия, чем он ради этой любви готов пожертвовать, да, и чем больше желание сотворить эту любовь, и чем больше человек к этому прилагает усилия, наверное, тем больше получается такой добрый результат, да, потому что зачастую сколько раз в жизни мы сталкивались с тем, что человек, ну, хочет сделать одну вещь, а у него получается совершенно другая. Угу. А через некоторое время он начинает понимать, что то, что у него вышло, оно на самом деле гораздо более совершенно, чем то, что он хотел. Задумал. Да.
2: Это если с молитвой делать, обычно
4: это
2: бывает.
4: С молитвой. Да. Ну, об этом уже надо как раз и рассказывать. И здесь как раз кошке невозможно рассказать, что надо кушать там с молитвой или мышей ловить, да, там, Господи, благослови, сказать
5: это
4: перед тем, как бежать.
5: Это как у Исаии, да, мои пути не ваши пути. И да. Как небо от земли отстают, так и мои пути от ваших отстают, получается.
4: Ну, как раз имеется в виду здесь мотивация, именно что человек хочет сделать, потому что Бог хочет всем спастись и в познание истины прийти, да. Познание истины здесь в том, что этот мир сотворен как школа Божьей любви, и мы в этом мире, находясь, идем к Богу, познавая и красоту этого мира, познавая и те дары, которые нам Бог дал. Да, вот мы говорили о том, что если мы чего-то начинаем лишаться, то в этом случае, соответственно, начинаем больше ценить то, что у нас есть. Да. И вот так постепенно, углубляясь в это, понимая, осознавая, становясь соучастниками вот этих утешений, да, которые в этом мире тоже немало требуется. Ведь если действовать чисто рационально, как зачастую пытается действовать современное общество, то можно дойти до тех бесчеловечных вещей, до которых там дошли фашисты, да, которые вместо того, чтобы ухаживать там за стариками и за инвалидами, просто предлагали их истребить. Ну зачем им мучиться, кругом людям мучиться? А мы четко понимаем, что любой человек, прикованный к постели, это человек, который несет свою миссию, который не только в этом мире лежит и страдает, но он дает возможность и другим совершить это доброе дело. И сам по себе вот он осознает, сколько ему до этого дал Бог, и как он это, может быть, мало ценил. Он может видеть, как вокруг него много добрых людей, которые готовы его поддержать. И, в общем-то, познание этого мира и рост человеческой души, ее потенциала, оно в этом мире постоянно происходит.
2: Я, наверное, про это именно и пыталась как бы подвести к этой теме, когда говорила про ребенка, потому что рожденного немощным, да, потому что у животных все-таки это инстинкты, да, продолжение рода. У нас все-таки в основе лежит супружеская любовь, рождение новой жизни. И дальше я слышала, отец Дмитрий Смирнов об этом говорил, что ребенок это как вот семья, как модель Святой Троицы, да, и именно в любви должен расти этот ребенок. Вот от этой немощи полной, да, в терпении, жертвенной любви родителей, он должен возрастать и так постигать эту любовь, видимо.
4: Ну, безусловно, если бы, наверное, Господь создал человека столь же быстро приобретающими все функции, да, вот жизнеспособного организма, то, наверное, такой любви проявлялось бы в нашей жизни гораздо меньше, да. И то, что Господь попускает нам быть немощными, но это тоже определенный дар, это да. В этом отношении
5: в познании мы как
4: мудрость,
5: раз-таки, да, и ценим, и благодарим.
4: Мудрость Божия.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Мы продолжаем наш разговор на тему «Мир Божий. Дар или задание для человека». А мы — это я, Наталья Лангаммер, а также наши гости — священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, Александр Молчанов, учитель биологии, и Екатерина Каштанова, сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии, специалист по связям с общественностью. Собственно, Катюша и предложила нам эту тему. Вот мы с тобой даже изначально и не могли до конца понять, а к чему мы хотим прийти.
5: Ну да.
2: Но тема имеет право на существование, ибо все-таки служится молебен о сохранении вот этого созданного Богом мира от грехов человеческих. Да? Получается, все-таки наши грехи разрушают этот мир. Это не только про экологию. Да? Для меня непостижимо совершенно, почему болеют животные, почему они ведут себя агрессивно, почему они
5: люди?
2: Люди, понятно. Ну, Катька, по грехам как бы мы и болеем, по нашим.
5: Ну, не только по грехам, вот как в Евангелии. Для чего? Для славы Божией, да? Никто не согрешил.
2: Ну, согласна с тобой. Но при чем здесь животные? Почему они-то страдают? Почему у них изменяется поведение после грехопадения
5: человечества? Чтобы мы, может быть, размягчились.
2: Вот я думаю, да. Как вы думаете, отец Алексей?
4: Ну, безусловно, это следствие выбора человека. Когда человек внес грех в этот мир, то Господь дает нам возможность увидеть последствия этого греха, насколько он негативно действует на все творение. И здесь человек, хорошо, если он вразумится, да, если он увидит, насколько это разрушительно и пагубно, и сделает все для того, чтобы это исправить. Но, тем не менее...
5: Это же, получается, тоже созерцание, но только уже негатива, да? То есть вот то, о чем говорил Александр, то есть, ну, мы можем созерцать не только красоту, мы можем созерцать разрушение и тоже делать выводы определенные.
2: Да, и каким-то действием побуждаться таким образом.
5: Ну да, и вот она, получается, мы проходим вот эту школу, да, вот узнавание дерева добра и зла, грубо говоря.
4: Да, мы делаем выбор и видим последствия этого выбора, и вкушаем его плоды, и не только горькие, но и сладкие. И в этом отношении как раз переходим к самой, наверное, главной части, да, потому что этот мир не только дар Бога, да, безусловно, это дар Бога. И нам дали возможности, вот как, знаете, у меня было...
5: День самоуправления?
4: Нет, не то, что день самоуправления. Вот у меня в семье был случай, когда у меня сын очень долго просил фотоаппарат, а фотоаппарат тогда еще довольно дорого стоил, и я купил. Я купил ему этот фотоаппарат, но буквально через несколько дней я нашел этот фотоаппарат сломанным. Я очень сильно, ну, как бы огорчился, потому что, ну, долго просил, дорогая вещь, и вот эта вещь оказалась сломанной. В этом отношении вообще, наверное, лучше всего наше отношение с Богом и то, что от нас Бог хочет, конечно, мы можем брать примеры из нашего окружающего мира, но больше всего, наверное, эти примеры становятся понятны из наших внутрисемейных отношений.
2: Детско-родительских.
4: Детско-родительских отношений, да. И отношений детей к тем вещам, которые им дают, и как детей воспитывать. Ну, это, в общем-то, действительно, как мы относимся к этому миру, как мы относимся к дару Бога, так мы относимся к самому Творцу. И об этом стоит задуматься, потому что если нам тот самый дорогой подарок, который нам Бог дал, ну вот, который мы можем сейчас оценить, понять, понятно, что мы еще не пришли в Царство Небесное, и то, о чем говорил апостол Павел, что на сердце человека еще не всходило то, что приготовил Господь любящим его, еще не приходило это на сердце, этого опыта у нас нет, зато у нас есть опыт в малом, опыт общения в этом мире, и тот, кто будет в малом Богу верен, и кто будет хранить и благодарить Бога за то, что ему Господь дал, кто станет соучастником, сотворцом в этом мире, наверное, тому Господь даст и Царство Небесное. Поэтому этот мир и отношение к нему, оно бесконечно важно для нас, потому что для нас это подготовка к встрече с Творцом и тест на профпригодность для Царства Небесного, если уж так говорить по-простому.
2: Знаете, недавно где-то на клубе частных мнений мы обсуждали тему хула на Духа Святого. Что это? И прозвучала мысль, в общем-то, очевидная, но которая меня пронзила, что недовольство своей жизнью, не как бы невосприятие это как
5: неблагодарность.
2: Дар, неблагодарность, да, несогласие с тем, что это абсолютная ценность, жизнь, да, это хула на Духа Святого, и это очень страшно. То есть мы, конечно, должны про это помнить, и про вот это вот состояние уныния, чем оно опасно, да, что это именно тот грех, который, как сказал Господь наш Иисус Христос, не простится человеку. Хула на Духа Святого, это очень страшно. Вот, а я сидела, вас слушала, еще отец Алексей, думала, так, а каким же будет это Царствие Небесное? Ну, давайте снова начнем с квантов. Ну, конечно,
5: все идеально.
2: Там будут другие единицы измерения.
5: Волк с кем там, лев с ягненком.
2: Лев с ягненком, да, и небесный град Иерусалим, кстати, из драгоценных камней, и женская любовь к камням многими в шутку или всерьез объясняется тем, что женщина предчувствует уже
5: рай.
2: Вот этот, да, рай, этот небесный град Иерусалим. Ну, и вот помечтать-то, конечно, хочется, Катя. Тем не менее, мы уже проговорили почти час. Катюш, есть еще какие-то у тебя вопросы, мысли?
5: Вопросы нет. Я благодарна гостям за подсвеченные вот эти вот стороны, потому что есть о чем задуматься, и я где-то себя обличила в каких-то моментах. И мне кажется, действительно, вот это вот наблюдение, я поняла, что я познаю Бога, да, то есть вот в этой рефлексии, в этом узнавании, оценке как минусов, так и плюсов, и поэтому так интересно. Ты действительно вот ты влюбляешься в этот мир Божий, да, и вот все время открываешь. И вот то, о чем ты сейчас сказала, это как раз-таки вот оно обратно возвращается к моей программе, да. Кажется, что мы имеем воду вот каждый день, на этом таком понятном примере Господь показал, да, а оказывается, для кого-то это настолько бывает недоступно. И как по-разному мы с этой женщиной относились к одному и тому же.
2: Вот. И в тебе была тогда любовь, Катюш, что мы, важно, тоже пришли к какому-то мнению. Мы сейчас тут женское богословие устроим, что все-таки то, что мы должны нести, это так просто очевидно и такое потрясающее открытие, что, видимо, мы должны нести любовь. Это вы имели в виду, Александр?
3: Да, все правильно, именно это. Потому что именно любовь позволяет преображать этот мир уже не только своими силами, а вместе со Творцом. И таким образом, собственно, приближаться к раю. Так, чтобы плод нашего труда, радуя нас, возвещал нам, можно сказать, о том, что мы можем получить в будущей жизни.
2: Вот, может быть, такой неожиданный вопрос, но наука исследует разные процессы, да, физиологические, биологические, физические, химические. А любовь, как-то наука может описать, исследовать, увидеть, заметить, констатировать?
3: Влюблённость, да. Конечно,
2: нет, я не в человеке, а проявление. Вот когда о черепахе заботимся с любовью, по-другому в ней протекают биологические процессы. Как-то участвует эта любовь как данность в уравнениях?
3: Нет, мы не можем никак это измерить, потому что для этого должен быть, скажем так, отрицательный контроль.
2: А, отсутствие любви.
3: Какое-то абсолютное ее отсутствие, да.
2: Но оно же существует, отсутствие любви как зло.
3: Там в Евангелии очень хорошо написано, там сначала Господь говорит, не верьте мне, но верьте пославшего меня, а потом говорит, верьте мне. Вот. И если к этому обращаться, то надо сказать, что в нашем мире он существует, пронизанный духом и пронизанный любовью. Без любви он мгновенно рассыпется. Поэтому нет отрицательного контроля.
2: То есть это и есть наш мир, он создан из любви как вещества, получается, да?
3: Ну, можно и так сказать, да.
2: Потому что действительно, вот меня обратило внимание знакомая, я повторяю это открытие свое, постоянно рассказываю о нем, что когда мама поцелует, ребенок упадет, там бобо, да, мама поцелует, ему становится легче. Это же не только психологическая установка, отец Алексей, отец многодетный.
4: Это не только психологическая установка, конечно, тактильный контакт с ребенком, он вызывает какие-то и физиологические процессы, безусловно, но, конечно, это прежде всего такая поддержка, это внимание, это то, что может оценить только человек, да, потому что это же именно мама. Иначе и это могла бы быть, мог быть абсолютно любой другой человек. Но маминое утешение, они работают всегда лучше всего, потому что в них больше всего любви.
5: Ну и супругов также. То есть, да. Всё, ну, это психологи говорят, да, там вот вы там пообнимались, все как бы, то есть тебе легче. Ничего вроде не произошло, но человеку действительно
2: стало теплее. Любовью.
5: Да, да, теплее.
3: Вот надежда, получается, тоже и любовь должны иметь какое-то биологическое подкрепление. Есть не очень вписывающийся эксперимент, но тем не менее можно привести. про крысу, которую бросают в ведро. И если, например, крысу бросить в ведро, и она устанет, она, скажем так, сдастся уже через 2-3 минуты, а если эту же крысу в какой-то момент вытащить из ведра с водой, дать ей отдохнуть и снова погрузить, она готова плавать хоть 30 минут, потому что, знаешь, ее спасут. Вот, так что вот эта часть, наша уверенность или наша надежда на то, что есть любовь, и она, как же, скажем так, дает нам и силы на общеорганизменном уровне, на каких-то частных процессов.
2: То есть это здорово. Не только психологическая установка, да, получается?
4: Ну, хочется подчеркнуть, такая, да, что все это мы берем из этого мира, и именно уроки этого мира, они становятся для нас духовной школой, да, школой духовного возрастания, да. И Господь, безусловно, дав нам такой серьезный подарок, когда этот мир, он даром его нам дал, безусловно, этот подарок мы точно так же можем разломать и испортить, и мы стараемся этого не делать, и молимся о том, чтобы людям это не удалось, но надеемся на то, что вот этот замысел Божий и эту школу мы, пройдя, безусловно, обретем самое главное, мы обретем самого Творца и ту любовь, которую Он хочет подарить нам и в этом мире, и в мире грядущем.
2: Мы уже подходим к теме, а что такое жизнь, да, какие-то предельные смыслы, потому что жизнь – это, видимо, наше пребывание вот в этом как раз созданном Богом мире, но это уже какое-то более философское понятие или это какое-то все-таки понятное нам явление?
4: А мне кажется, это философия в простоте, да. Весь этот мир – это как раз и есть прикладная философия, ощутимая, которую можно не только рефлексировать, а которую можно действительно вкусить, потрогать, почувствовать. Опытно на нее воздействовать и увидеть результат этого воздействия. Но в данном случае хочется еще раз собрать нашу тему воедино. Итак, мы рассматривали этот мир как дар Бога, и, безусловно, этот дар, он прекрасен. Он дает человеку возможность познать, что Бог благ. Он дает возможность человеку познать, что этот мир сложен и премудр. Этот мир дает человеку возможность пройти определенные уроки, определенную школу, и найти в этой школе самый главный смысл, смысл духовный, и именно этим духовным смыслом любви, напитав свою душу и распространив эту любовь в окружающем его мире, встретиться с источником этой любви и с Творцом этого мира. Вот, наверное, так мы подведем определенный итог нашей сегодняшней передачи. Огромное всем спасибо.
2: Выходит, наш путь здесь, в этом мире, которым Господь нас родил, создал, поселил, это и есть подготовка к встрече с Абсолютом, с истиной, с Абсолютом любви, с Господом. Мне кажется, очень интересный мы сегодня маршрут такой простроили. Каждый услышал свое, как всегда, в нашем витаминном салате Клубе частных мнений, который был сейчас в эфире на радио «Вера». Напомню, что у микрофонов сегодня были наши гости. Священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Александр Молчанов, учитель биологии. Екатерина Каштанова, сотрудник патриаршей гуманитарной миссии, специалист по связям с общественностью, собственно, автор идеи, автор темы, на которой мы сегодня говорили. А тему нашу мы сформулировали так. «Мир Божий – это дар или задание для человека?» Напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно смотреть. На сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте будет доступна видеоверсия сразу после эфира на волнах Светлого радио. А на сегодня мы с вами прощаемся. Клуб частных мнений будет снова в эфире в следующее воскресенье в 18:00. Я Наталья Лангамер. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
5: До свидания.
3: До свидания.
4: Спасибо. Спасибо, Господи.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии и Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры. И почему важно знать об этом сегодня? Как всегда напоминаю, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И с огромной радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью. В студии Светлого радио Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. Олеся, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И по доброй традиции начинаем эту программу с цитаты, которую заранее подготовил отец Семён. Кто сегодня звучит у нас? Кого мы цитируем?
3: Сегодня Борис Зайцев у нас, вот так, писатель.
1: Вот так.
3: Вот что он пишет. Сергий был и игуменом, и, как увидим, даже и общественным, и политическим деятелем, но может считаться и основоположником старчества. Вот такая цитата. И действительно, мы сегодня поговорим о старцах Троицы Сергиевой Лавры, автор Борис Зайцев. Многие наши писатели обращались к образу преподобного Сергия. Мы даже хотим какую-то передачу посвятить вот именно такому обозрению литературных источников о преподобном, если Бог даст. Но у нас сегодня удивительный, замечательный гость. Я хочу обязательно обратить внимание наших радиослушателей. Это знаменитый поэт и писатель, лауреат множества премий литературных и российских, и зарубежных, и в том числе, конечно, Патриарши литературной премии. Ну, то есть, ну, это все равно, что к нам в студию бы, там, я не знаю, Анна Ахматова пришла бы, там, или Пушкин.
1: Так и
3: да?
1: есть, так и есть.
3: Да. Но сегодня вот как раз мы хотим поговорить, Олесь, я знаю, что и ваша жизнь, жизнь вашей семьи была тесно связана с Троицей Сергиевой Лавры, с ее отцами. Вы общались со старцами и отобразили это во многих своих произведениях. Да, между прочим, вот для меня первое знакомство, это я еще в школе учился, когда я прочитал замечательную повесть «Инвалид детства». Она в журнале «Юность» тогда вышла. Я еще в школе учился, еще не крещенным был человеком. Но для меня это вот открыло целый грандиозный, удивительный, чудесный мир монастыря, монашества. Может, я поэтому и вообще стал монахом, да, во многом, потому что это для меня так такое было открытие совершеннейшее, 80-е годы, эта повесть. И вот это все общение, действительно, эти чудесные случаи, явления промысла Божия, они отображены в ваших произведениях. Вот расскажите, какая ваша связь с Троицей Сергиевой Лаврой?
2: Вы знаете, действительно, не знаю, какая-то, наверное, лучшая часть моей жизни связана с Лаврой. Мне кажется, там просто ощущается присутствие Духа Божьего. Это вот место, где ты чувствуешь и отеческую любовь, и спасительную благодать Христову, и водительство Святого Духа промыслительное. Я попала туда, сначала я, просто приезжала и стояла около мощей преподобного Сергия, а потом уже я приезжала к моему духовнику, с которым я познакомилась на отпевании и похоронах старца Серафима Тяпочкина. Вот у меня там случился такой жизненный перелом. Жизнь моя очень круто поменялась, потому что я попала в какой-то потрясающий заповедный мир, такой вот в какое-то сердце России. Вот мой приход в церковь был именно связан с этим каким-то чудесным ощущением и необходимостью переменить свою жизнь и переменить свои какие-то представления светские. И я ездила к своему духовнику, который оказался очень суровым, очень строгим монахом, постником невероятным, невероятным аскетом. И он как-то понял, что вот нужно меня взять такие вот ежовые рукавицы. Я к нему ездила 2 раза в неделю минимум на исповедь. Причем ездила к нему первой электричкой, она отходила, по-моему, 3:40, по-моему, ночью, самая первая электричка. Слава богу, мы жили не так далеко от вокзала. Я пешком доходила, потому что уже не было никаких ни автобусов, никаких ни трамваев не ходила. И вот ехала в Лавру. Это было что-то совершенно окутанное какой-то тайной. Я чувствовала это водительство Божие, его помощь. И он отпирал храм Духа Святого, беленький такой большой храм, он там ключами отпирал, и меня там исповедовал, и я просто исповедовалась очень-очень подробно, и в какой-то момент я поняла, что мне так хочется, вот мне так хочется все отдать Господу и принести ему какую-то жертву. Но какую жертву я могу ему принести, когда я замужем, у меня двое детей, то есть я не могу уйти в монастырь. Потом денег у меня не было, мы были совершенно нищие, но студенты с двумя детьми, младенцами. Что делать, что отдать? А зато у меня была любимая мною поэзия, которую я уже писала вовсю стихи, я это очень любила, я готова была ради этого не спать ночами, я просто невероятно ценила этот дар, и это какое-то, я чувствовала, что это мое какое-то призвание, и я уже, главное, оказалась на таком профессиональном пути, потому что меня уже немножечко печатали, причем печатали меня в «Новом мире», в «Дне поэзии», это считалось такой вот очень престижно, да. Вот прямо каждый год в этом «Дне поэзии» у меня выходили стихи. И плюс к этому я еще выступала от Бюро пропаганды художественной литературы и со взрослыми писателями, со стариками. Я ездила во всякие писательские поездки, еще даже за это мне какие-то денежки платили. Но я решила, что я только этим могу пожертвовать. Это мой как бы Исаак, над которым я должна занести вот этот вот нож. Но я уже прочитала всякую духовную литературу, я знала, что ничего нельзя делать без благословения. Поэтому я за таким благословением приехала к своему духовнику, ему это рассказала. И он, честно говоря, он был поражен, смущен. Он говорит, ну я не знаю, как на это, что на это ответить. Пойдите-ка к старцу Кириллу. И вот тогда я впервые попала к отцу Кириллу Павлову. Он принимал в таком помещении около проходной лавры, там в предбанничке собралась очередь желающих попросить его молитв или спросить о чем-то. И вот я там сидела, ждала своей очереди, и монашка читала псалтирь. Я очень хорошо это помню, это ощущение какой-то таинственности и прикосновения какой-то самой основе жизни. И я пришла к отцу Кириллу, а надо сказать, что вот это просто как в истории из Патериков, когда монахи, пустынники приходят к старцу за много километров, чтобы выслушать его духовные наставления, чтобы послушать его ответы на вопросы недоуменные. И все спрашивают, а один сидит и молчит, и его старец спрашивает, а ты-то почему молчишь? Ты такой путь проделал ко мне, почему ты молчишь? А он говорит, а мне достаточно только видеть тебя. Вот. И около отца Кирилла тоже было вот такое. Это было тоже прикосновение к святыне. Причем это на протяжении всей жизни, потому что получилось так, что я к нему ездила на протяжении 30 лет. Вот, и всегда была вот эта реакция какая-то души непредсказуемой. В общем, у меня всегда начинали течь слезы, даже если я просто видела его мельком, что он в алтаре в Переделкино где-то мелькнул. И вот что-то такое вот со мной происходило. Но тут я все-таки проявила такую решимость и задала ему этот вопрос.
3: Ну, конечно, да, что он про Исаака-то скажет?
2: Он, вы знаете, он вообще сидел, но тут он прям вскочил, он замахал руками, как-то он... Нет, говорит, нет, пиши, ты что? Он прямо так вот возмутился, он как бы меня вот все это сразу отверг, вот, чтобы я это выкинула из головы. И он меня, кстати, потом всегда благословлял все писать, что тоже это была такая милость Божия. Он меня даже благословлял переводить книжку «Ларше». Когда в Сретенском монастыре, вы тогда, отец Семён, были главным редактором издательства, и нужно было перевести с французского эту богословскую книгу. И я к нему пришла, я говорю, вы знаете, я не так хорошо знаю французский язык, и потом это богословская книга, я вот не знаю, как мне... И к тому же мне дали очень мало времени. Помните, мне даже там за срочность гонорар накидывали. И он мне говорит, нет, надо, это будет очень полезно, да. Мне будет полезно. И знаете, что получилось, что эту книгу я ее переводила, находясь в невероятно экстремальной ситуации. То есть это какая-то вот духовная брань против меня поднялась, не говоря уже о том, что мой муж лежал в больнице в конце этого... Дмитровского шоссе. На другом конце Москвы, на Каширке, в 7-й больнице лежала моя мама. Я там каждый день ездила туда-сюда. Приезжала у меня вечером. И у меня была норма, 5 страниц в день я должна была перевести. Но, тем не менее, вот как-то, по милости Божией, как-то все это завершилось. Я действительно получила очень большую духовную пользу. Ну, я стала ездить в Лавру. Я вот с этого хотела еще начать. И я там, конечно, познакомилась с большим количеством монахов, иеромонахов, молодых. И многие из них потом стали архиереями, настоятелями монастырей. Достаточно вам вот назвать какие-то имена. Там были потрясающие духовники. Вот такие вот крепкие духовники, такие столпы просто современной церкви. Ну, отец Ануфрий, который сейчас возглавляет Украинскую православную церковь. Мало того, отец Ануфрий еще и какое-то время служил в Переделкинской церкви, где мы жили, и мы у него крестили одного нашего друга, у отца Ануфрия. Потом был такой отец Козьма. Был отец Венедикт, который подарил мне, ну, который потом был наместником Оптиной пустыни. Он подарил мне мой первый молитвослов, такой черный молитвослов, который у меня уже сейчас, он жив еще, но он уже просто такой ветхий, он уже такой заслуженный. А до этого молитвослова, конечно, у нас были молитвы, которые мы перепечатывали на машинке и скрепляли скрепкой. Вот утренние, вечерние молитвы, правила к причастию, все это. У меня даже остались эти листочки. И, конечно, великий канон святого Андрея Крицкого. И оттуда, значит, вот люди, которых мы знали, еще когда они только-только начинали свой монашеский путь, были иеродиаконами. Вот у нас сейчас уже архиепископ Дмитрий, наш наставник. Витебский, да, Оршанский. Это, конечно, митрополит Лонгин, который потом восстанавливал московское подворье Лавры, и который, конечно, я ему очень многим обязана, его тоже такому водительству. Вот, потом владыка Даниил, потом владыка Викентий Ташкентский. Вот, это были люди, которые вообще даже бывали у нас дома, когда они еще были иеромонахами, игуменами. Вот, и поэтому у меня даже был такой случай не так давно. Я писала записки о здравии и писала там вот этих митрополитов, архиепископов, епископов, там, архимандритов. И, видимо, батюшка там... У меня много было этих записок на молебне. И батюшка, видимо, он был очень усталый, приходской батюшка. Он говорит, ну что вы тут пишете, архиереев, пишите своих родственников. Я думаю, боже мой, ну это люди мне очень близкие, это мои родственники, это мои родные люди, я их знаю на протяжении 40 лет, понимаете? Вот, и... Конечно, какая-то была невероятная атмосфера. Я думаю, что после гонений хрущевских какая-то наступила такая полоса невероятной благодати Божией, милости Божией, когда действовала очень ощутимо благодать призывающая. Вот мы ее просто ощущали, ну, почти материально, да. И очень много она привела в церковь, монастыри людей, талантливых из интеллигенции. Это были художники, это были поэты, это были музыканты. Вот. И какое-то это было время невероятного усердия и желания, стремления к святости. Вот я бы так сказала. И если раньше, вот если вот сейчас я встречаю таких вот людей, которые верующих и церковных, которые, ну, хотят, чтобы быстренько литургию послужили, они причастились бы и ушли. Но тогда было совершенно противоположное. Мы искали длительных служб, если возможно, ночных литургий, выискивали это, чтобы молиться до упада, чтобы поститься до полусмерти. Вот это такая была какая-то школа. Но я понимаю, что новоначальному вот даются такие силы. И, конечно, я вот этот период новоначальный проходила в таком вот строгом подвиге. Конечно, я не избежала каких-то ошибок духовных. Вот. Конечно, была какая-то, наверное, стилизация с моей стороны, потому что я ходила в черной юбке, в черной кофте, в черном платке. И когда я просила у ворот лавры вызвать мне моего духовника, ему сообщали, что его ждет там какая-то монашка. Там, батюшка, к вам там монашка какая-то просится. Вот. Так что вот так. Потом такое получилось, что лавра переехала как бы отчасти к нам, в Переделкино, потому что настоятелем храма Преображения Господня в Переделкино назначили бывшего благочинного лавры архимандрита Владимира Зорина, и он с собой взял монахов лаврских. У нас там был иеродиакон Митрофан, иеромонах Агафангел, иеромонах Севастьян, вот, потом иеромонах Вадим, который крестил маленького сыночка Евгения Евтушенко, Женю. Вот. И так что там... И потом туда приезжал отец Кирилл, он стал приезжать туда, и он там принимал людей, и там всякие совершались чудеса настоящие. Я, например, помню такой случай, который был связан с отцом Кириллом. Моя мама попросила меня перевезти ей из московской квартиры икону. Икону, которую подарил моему папе и моей маме Владимир Солоухин. Но икона была, знаете, какая? Она была разломана на три части. Она так была сломана. И мы ее с моим мужем отдали в реставрацию, ее реставрировали. Она довольно большая, всех скорбящих радостей. Она у родителей была в доме. А мама жила уже на даче в Переделкино. Она просила эту икону ей привезти. И для меня было это очень дорого, потому что я все никак не могла сделать так, чтобы она ходила в храм. Вот. И я взяла эту икону. Машины у меня тогда не было. Я ее завернула в такой какой-то новый как бы рушник и вышла из подъезда. Ну, на такси надо ехать. Икона довольно большая. И прямо около меня останавливается таксист. Я говорю, мне надо в Переделкино. И он меня посадил в Переделкино. Мы едем. Я на переднем сиденье, на коленях у меня эта икона лежит. И мы едем. А тогда ремонтировали Минское шоссе, как раз выезд из Москвы. И нужно было как-то в объезд по каким-то кочкам. Он говорит, я не знаю, почему я вас повез. У меня, честно говоря, вот посмотрите, кончилось уже мое время, а у меня на Щербаковской, у меня с проспекта Мира вез, у меня, говорит, на Щербаковской рядом парк. Я туда ехала уже. Почему вы меня везли? Почему я остановился? И я развернула этот рушник, и я говорю, знаете почему? Потому что икону нужно доставить в целости и сохранности. Он поразился и говорит, а вы знаете, со мной ведь какой был случай? Я воевал в Афганистане, и моя мать ходила к старцу, в лавру ездила, к старцу Кириллу. И тот сказал ей, я буду молиться за твоего сына, и он не получит никакого ущерба, вернется целый, невредимый, но только пускай потом приедет ко мне, меня поблагодарит. И говорит, ты представляете, у нас там все полегли, я остался один. И ничего у меня, ни царапины. А вот я приехала уже сколько-то лет назад, и все не могу туда доехать. Я говорю, знаете еще, почему вы меня повезли? а мы уже подъехали к дому. Потому что вот в 300 метрах отсюда Переделкинский храм, и там в крестильне принимает отец Кирилл. И сейчас как раз часы его приема. Поезжайте и поблагодарите его. Понимаете, прекрасно, какая была история? Что я хочу сказать про отца Кирилла? Он, конечно, был... Ну, конечно, я знаю, что это был просто святой человек. От него, ну, вокруг него прямо вот такое было облако благодати. Он никогда никому ничего не навязывал. Он никогда не говорил, делай так или так. Он выслушивал, какие у тебя у самого возникли варианты. И говорил, ну, вот, пожалуй, вот так. Пожалуй, вот так. Я возила к нему людей скорбящих. Два раза мы ездили с двумя несчастными матерями. У одной вообще родилась дочка с церебральным параличом. И, в общем, мы ездили в Лавру тогда, и она говорила с отцом Кириллом, и вышла очень удивленная. Она говорит, ты представляешь, он дал мне деньги. И она была как-то не понимала, что-то она как бы, что вот он сейчас раз, и церебральный паралич, и он вообще сейчас пройдет. А потом выяснилось, буквально через два дня, что девочке надо делать массаж каждый день. И это дорогое удовольствие. И как раз это были деньги, вот точно-точно, вот просто рассчитано абсолютно точно, вот на эти многочисленные сеансы массажа. Вторая приехала из Питера. У нее был очаровательный мальчик 3-4 лет, который не говорил вообще ни одного слова. Вроде бы мальчик такой нормальный, как-то нормально он реагировал, но он ничего не говорил. И у него было все нормально там со связками. Mm-hmm. Но что-то такое было, какое-то повреждение. И она приехала к отцу Кириллу, и он ее утешил. И мальчик это не только заговорил, но он вот потом, вот, когда уже вырос, уже много лет прошло, и он там какой-то крупнейший менеджер стал, там, в какой-то фирме, там, искусственный интеллект, там еще как он говорит, понимаете? То есть он заговорил. Ну и, конечно, про многих он что-то провидел, и какие-то были у него такие... Вот про одного человека он сказал, знаешь, если он углубится вот в свою деятельность, вот в эту, он может совсем отойти от церкви. Ну, в общем, так и произошло. Поэтому ему было, конечно, дано какое-то ведение.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. Сегодня в студии у нас Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. У микрофона архимандрит Семён Домочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к этому захватывающему, не побоюсь такого слова, да, разговору. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Лавра. Духовное сердце России.
4: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 6 сентября, слушайте фрагменты рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Конец Чертопханова» из цикла «Записки охотника» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Клад. Литературный час» на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Слушали, как Олеся Александровна рассказывает про свое знакомство со старцем Кириллом Павловым, свое вот такое вот вхождение в ограду церковную, удивительные промыслительные узоры божественные, конечно, отчетливо прослеживаются в вашей жизни, Олеся Александровна, в жизни вашего замечательного супруга, которого мы все трепетно любим, отца Владимира Вигелянского. Да, и, конечно, я когда читала книги ваши, и вот «Жизнь продолжается» сейчас вышла, ну, а «Небесный огонь» вообще все знают. Я каждый раз удивлялась, насколько это можно, чтобы это было правдой. То есть я, конечно, верила безоговорочно, потому что у меня даже не было и мысли, что тут есть какой-то художественный вымысел. И это как раз и восхищало. Я думаю, это же надо. Такого просто нарочно не придумаешь. У нас был священнослужитель в гостях, так он пришел к вере, потому что прочитал Евангелие, и оно показалось ему совершенно нечеловеческим. То есть написано нечеловеческой абсолютно рукой. Он говорит, если бы это писали люди, вот если бы они это придумали, там бы точно была какая-то лазейка, какое-то удобство для человека.
1: Да.
0: А Евангелие, оно абсолютно неудобно для нашего ветхого человека.
1: Да.
0: Вот, так, вот ваши книги, Олеся Александровна, они настолько непридуманные, что чувствуется в них, конечно, правда Божья. И это очень удивительно. И, наверное, и поэтому люди так любят вас и ваше творчество. Ну и, конечно, сейчас мы слышим с отцом Симеоном вот эти удивительные рассказы ушами. И, конечно, то же самое впечатление испытываем.
2: Вы знаете, вот фондан вашей истории про этого батюшку,
0: да.
2: Я вам расскажу, мы писали с отцом Владимиром. Ну, мы много лет прожили вместе, и как-то мы уже как бы единое целое. И мы решили написать вместе роман. Написали мы «Дело Гапона», вот все должно выйти.
3: Ждём.
2: И мы очень много перевернули всякого исторического материала, потому что все действие происходило 903-907 год. И мы нашли какое-то совершенно уникальное воспоминание о каком-то человеке, следователе, который в Курске был помощником следователя. Он был еврей, выкрест, потому что, ну, иначе он не мог бы служить в государственном учреждении. И вот он такой был въедливый, и он решил раскрыть дело о распятии Иисуса Христа, его воскресении. Действительно ли он воскрес? И вот, значит, он стал искать. Он говорит, ну как, тело должно было, если его ученики выкрали, значит, должно было быть где-то тело. Тело спрятать не так просто, тем более в те времена. Ни тела не нашли, нету тела. Вот. И, говорит, он призвал как бы свидетелей. Ну, это был, конечно, Лонгин, Сотник, это, конечно, были евангелисты, в общем, все свидетели, которые там есть, которые написали Евангелие и так далее. И он понял, что он не находит там никакого противоречия. А раз там нет никакого противоречия, значит, все написанное в Евангелии, это так и было, и Христос воистину воскрес. И, в общем, он уверовал по-настоящему, и в конце концов, вот этот вот помощник следователя, в конце концов он настолько уверовал, что он ушел в Курскую коренную монастырь.
3: Потрясающе.
2: Это какая-то потрясающая совершенно история, которая меня абсолютно поразила.
3: Олесь, ну вот мы сегодня говорим о старцах и о монастырях. Вот интересно, вы же не только с Лаврой, да, ваша жизнь была связана, а тесное общение с Псково-Печерским монастырем, с его отцами, с другими обителями монашескими. А вот все-таки можно ли сформулировать, есть ли какой-то вот особенный дух там лаврский, какой-то, может быть, особый подход к жизни и ее отцов, и старцев, и вообще в целом монашества? Или это все-таки единое духовное пространство, где вот как-то сложно?
2: Вы знаете, нет, все-таки монастыри немножечко различались. Просто лавра – это какая-то, это что-то такое было образцовое. Это что-то образцовое. Это вот красота ортодоксии. Вот так бы я сказала. А мы, конечно, ездили в Печоры. Там был и отец Адриан, про которого невероятную историю рассказывали, что он когда-то был лаврским монахом. И он проходил по двору Лавры, а стоял какой-то чиновник, который привез группу тоже каких-то экскурсантов. И он какие-то глупости рассказывал.

0: рассказывал такие атеистические, с насмешкой говорил о монастыре. И отец Адриан около него остановился и так послушал его, похлопал по плечу, и он вдруг завыл по собачьи. И настолько, что вот эти экскурсанты, которые с ним были важные, какие-то важные чиновники, они сначала подумали, что это, даже, по-моему, иностранцы это были какие-то, что он очень похожий, лает, и они даже засмеялись, они думали, это такая шутка. Ну, он что-то лает, полминуты, минуту лает. И его отец Адриан предупредил, чтобы он говорит: дорогой мой, приходи ко мне, я тебя вылечу. Ну и говорят, что после этого, ну я не знаю, может, это легенда, говорят, что после этого его из лавры убрали, потому что туда приезжали иностранцы, и мало ли там какой чиновник вдруг залает посреди лавры. И он переехал в Печоры, и там он вычитывал бесноватых. Поэтому в Печорах была такая большая, как бы сказать, народность, потому что приезжали люди, больные, вот эти бесноватые, они там селились у стен монастыря, они там орали во время богослужения. Была какая-то вот такая вот особенность вот, печорская. Конечно, я знала еще отца Иоанна Крестьянкина, бесконечно любвеобильного и милостивого. Но знаете что, вот как-то я поняла, что раз я хожу к отцу Кириллу, не надо мне нескольких на одно и то же брать благословение у разных старцев. Старцев-то было очень много. Значит, был старец Григорий, он жил в Покровке Белгородской области, он был еще духовником нашего старца Серафима Тяпочкина. Вот. И он отца Владимира благословил на священство. Каким образом? Он сказал: сам священство не ищи, но если предложат, не отказывайся. И такой был тоже вообще. Он был очень строгий, этот отец Григорий. Вот. Но я знаю, что отец Владимир к нему приехал, еще он не был, конечно, никаким священником, приехал к нему в джинсах, в рубашке, потому что у него расписывал храм наш духовник. Он, собственно, за ним приехал. И постучался. Ну, после обеденное время, что-то никого нету, он видит священнический домик, он туда постучался и услышал: «Отец Владимир, ты что ж без молитвы-то заходишь?» Вот этот был отец Григорий. Вот. А я знаю, что был, конечно, такой соблазн поездить по старцам. Это же интересно. Вот. Был отец Павел Груздев, был отец в Риге, отец Таврион, к нему очень многие ездили. То есть было много, много старцев. И был такой соблазн. В той же лавре был старец Наум, я знала его духовных чад, они были очень такие, как сказать, они очень были верующие, молитвенные. Я с ними познакомилась еще до того, как они пришли к Господу, познакомилась на литературной тусовке, скажем так. Тогда было принято ездить в гости и читать там стихи, кто тебя приглашал. И вот меня позвали куда-то, то ли в Химки, то ли в Мытищи, я сейчас не помню. И я приехала, это какая-то была коммунальная квартира, и в одной комнате собрались молодые люди, и мы там читали друг другу стихи. Мне было, извините меня, 17 лет. Вот я туда приехала. И эта комната принадлежала нашему историку, впоследствии церковному историку, богослову, переводчику, преподобного Максима Исповедника Алексею Ивановичу Сидорову и его жене Светлане. И в гостях у них была некая Катя Инбер и некая, по-моему, Кира, которые потом стали игуменьями в Тверской области. Матушка игуменья Евпраксия и игуменья Иулиания. Это потрясающе совершенно. И потом мы с ними расстались, а встретились уже в лоне, когда пришли в лоно церкви. И они были верными чадами старца Наума. Вот. И как-то меня спросили: а ты не хочешь отца Наума побывать? И я не хотела.
1: Потому что строгий?
0: Нет, не потому что строгий, а потому что зачем?
2: Ну, отец Кирилл.
0: Зачем? Да. Мне было достаточно отца Кирилла. Вот отец Кирилл благословил отца Владимира делать операцию. А мне, значит, они говорят: нет, давай отец Наум, может, не благословит, он молится, и не надо никаких операций. Вот этого я не хотела, понимаете? Mm-hmm. Чтобы один говорил, надо делать так, операцию, а другой так. Не надо делать операцию, я буду молиться. Вот. У нас было благословение, у нас было послушание именно вот одному человеку. И мой духовник, собственно, он тоже говорил, вот ездят по разным старцам, перепроверяют. Один сказал, иди в монахи, другой говорит, давай женись. Вот. Говорит, что это такое? Едут погадать. Погадать. Вот это я помню, как он сказал. И, в общем, какая-то доля правды в этом была. Поэтому вот я этим не занималась. Хотя, конечно, мне хотелось к отцу Павлу Груздеву поехать, но как-то я боялась запутать немножко вот эту линию, которая у меня была в жизни.
1: Вот здесь очень интересно, вот ваша такая тесная связь с монастырской жизнью, а все-таки вы же семейный человек, да, ну и литературный человек, поэт. Вот как это можно, какие-то монашеский уклад, традиции, какие-то подход к жизни, как это можно перенести на свою жизнь светскую, скажем так?
0: Ну как? Ну, во-первых, Господь сказал, аз есмь с вами во все дни до скончания века. Первое. Потом он сказал, принадлежит мне всякая власть на небе и на земле. Потом он сказал, без меня не можете ничего же. Да? Mm-hmm. И вот эти вот три вещи, вот мне кажется, они соединяют и монахов, и мирских людей. Вот. Но, конечно, я такие подвиги молитвенные не совершаю, как монахи, которые я совершала в юности, когда я просто ночами читала псалтирь, вот, не спала, там я знала, какая молитва в 3 часа ночи, какая она хорошая, эта молитва. Силы у меня были на это, и мне были силы вот так поститься, как я постилась, там, на 2 сушках в день во время Великого Поста. И у меня было благословение моего духовника, такое вот. Он меня благословил Великим Постом причащаться на каждой литургии, но только готовиться, читать молитвы к причастию, быть вечером в храме с вечера, исповедоваться. Но у меня не получалось, конечно, все там, получается, 4 литургии, не получалось. 3 получалось. И я хочу сказать, что, конечно, к концу этого Великого Поста тебе уже ничего не хочется, кроме того, чтобы уйти в обитель в какую-нибудь и только молиться. Только молиться, больше ничего тебе не нужно. Ты так уже, какой-то странный такой духовный опыт, что ты так уже наисповедовался, что тебе, ты как бы видишь этот помысел посторонний, который входит.
2: Как со стороны внутрь, будто
0: со
2: бы,
0: стороны, да?
2: Да,
0: uh-huh. Да. Вот, но... Тогда была другая практика церковная. Тогда это не очень приветствовалось. Вы помните, такой появился термин «шмемонизм». Шмемонизм – это практика причастия каждую неделю. Вот. И многие священники были против, чтобы так часто причащались. Поэтому вот мой духовник, который тогда уже переехал из Лавры в Печоры, он говорит, только вы причащайтесь, ходите в разные храмы, а то вас засекут, что вы все время причащаетесь. Поэтому я ходила в разные храмы. Конечно, может, это было какое-то такое лукавство в этом, но это было очень важно. И это было важно именно для меня. Именно для меня, потому что я же выросла в такой писательской, богемной среде. У нас были свои какие-то ценности. Главная ценность была свобода, творчество, понимаете, такая вот интеллект. Жизнь богемная. Да-да-да. Mm-hmm. Вот это нужно было во мне, конечно, переломить. Нужно было какой-то корсет на меня надеть, вот такой вот, затянуть этот корсет. Я очень благодарна. Я очень благодарна этому периоду жизни, который у меня был довольно длительный. Потом немножко я ослабила поводья.
2: Когда мы как будто с отцом Семёном тоже там были сейчас на всех этих службах Великого Поста вместе с Олесей.
0: Ну, вы знаете, у нас такая была любовь между православными. Нас же было немного, в общем, да, до крещения Руси. Вообще, я хочу сказать, никто не ожидал ничего подобного, что будет празднование тысячелетия крещения Руси. Наоборот, были совершенно противоположные настроения в Лавре. Я помню, я приезжаю в Лавру, и по двору проходит такой согбенный отец Филадельф, с совершенно каким-то чудным лицом, монах Филадельф, и ведет его игумен Порфирий, которого мы хорошо знали. Вот, хороший такой был, прекрасный. Вот. И они идут, так он ведет под ручку этого отца Филадельфа. Они мне говорят, ну что ты радуешься? Ты мне скажи, ты как, сухари-то уже насушила? Я говорю, какие сухари? А он говорит, ну а как сухари? Вот скоро будем уходить в подполье, в скиты. И правда, и монахи тогда готовились к гонениям. Они себе подыскивали какие-то места укрытия грядущего, что придется с ним сбежать, куда-то где-то укрываться, в каких-то скитах. Вот. Они учили наизусть псалтирь, да, Евангелие, потому что а вдруг они лишатся священных книг. Да? Евангелие, псалтирь. Такие были настроения. Вышла какая-то страшная статья в «Правде» некой коммунистки, по-моему, Нины Андреевой, которая призывала бороться с мракобесием церковным. Как-то все этого ждали, поэтому вот это было совершенно неожиданно, вот это тысячелетие крещения Руси.
2: Боялись новых гонений?
0: Боялись новых гонений. Понятно. Их не то, что боялись, как-то их ожидали. И вот на фоне вот этого ожидания, что вот это сейчас кончится, такого, да, да, что это вот сейчас кончится, поэтому, конечно, было невероятное усердие. И была такая подлость страшная, страшная провокация, потому что пустили слух, что во время празднования тысячелетия крещения Руси, которое так проходило, там в Большом зале ЦДЛ, я помню, выступал владыка Петерим, Сергей Сергеевич Аверинцев и отец Валентин Асмус. Неслыханное что это было. Но параллельно пустили такой слух, что будут еврейские погромы. Настолько был этот слух крепкий, что ко мне, к нам приехал наш приятель, такой поэт-концептуалист Лев Рубинштейн, и говорит, слушайте, а можно я у вас укроюсь в домике в Переделкино? Потому что, говорят, будут погромы. Я говорю, Лев, ну, конечно, приезжайте. Он приехал со своей семьей, с женой, с ребенком. Я говорю, что... Я говорю, ну, это какая-то чушь. Это как... Где имение, где вода, где тысячелетие крещения Руси, где еврейский погром. Но, тем не менее, они приехали, и они у нас просидели там в это время. Я говорю, если что, я выйду с крестом, с Евангелием. Вот. Ну, вот такая вот была вещь. В общем, жизнь была очень бурная, но мы все очень, вообще православные очень любили друг друга. Вот для нас была радость невероятная, когда какой-то монах переезжал из одного монастыря в другой, там из, скажем, Печор или из Жировец, он ехал в Лавру, останавливался в Москве и у нас ночевал. А жили мы в двух комнатах, мои трое детей в одной комнате, а мы с мужем в другой, в родительской большой такой коммунальной квартире. И эти монахи у нас ночевали, как бы вот письменный стол стоял, вот за письменным столом у них такая как бы лежбище было, там шкуры лежали, и они там некоторые ночевали. Это было драгоценно, вот услужить. И для меня ничего не было более такого радостного, когда мне кто-то звонил, говорит, слушай, там вот архимандрит Исаия и архимандрит Алипий, лаврские монахи, они прилетают на аэродром в Быково. Ты не можешь их встретить на машине и перевезти в покормить у себя и перевезти их в Лавру. Да, конечно, только бы не поручили кому-нибудь другому, вот, потому что у меня старенькая машина, дребезжащая, вот, а вдруг они найдут кого-нибудь с хорошей машиной, там, вот это Быково, где это Быково, я еще тоже не знаю, вот, и мы с моим сыном Никой, мы, значит, он держал карту на руках автомобильных дорог и показывал мне, куда ехать, и мы поехали за этими монахами. Это была невероятная радость и любовь.
3: Лавра. Духовное сердце России.
2: Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас сегодня Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. У микрофонов архимандрит Семён Томачинский и Кира Лаврентьева. Олеся Александровна, а как вы оцениваете нынешнее положение среди верующих? Все-таки есть такое разделение сейчас в обществе, не углубляясь в детали, почему именно, все понимают, о чем речь. Вот все-таки как, по-вашему, сохраняется то самое единство, о котором вы сейчас с таким вдохновением рассказываете нам?
0: Ну, вы знаете, во-первых, я хожу в храм, где служит мой муж. Из-за того, что я у него как бы шофер, я его вожу, поэтому неизбежно я попадаю или в храм мученицы Татьяны, где он иногда служит, или в храм святителя Василия Великого. Ну и там, конечно, прихожане немножко разные, но все равно они объединены как-то вместе. А еще у меня есть мой любимый Переделкинский храм, который около моего дома. Я его очень люблю. Там очень много всяких святых частиц,
2: мощей,
0: да. Там, во-первых, есть храм Преображения Господня с чудотворной иконой Казанской Божьей Матери, которая невероятно живая, откликающаяся, любящая, да. А в храме Игоря Черниговского, ну, новый храм, который... Я была еще на его закладке, так что этот храм, как бы он рождался на моих глазах. Там чудотворные иконы Божьей Матери Иверской. Я люблю эти храмы, и там уже такое более, ну, что ли, народное такое, народные такие прихожане, которые там из окрестных домов. Поэтому вот этого разделения я не очень сейчас хорошо это знаю. Я очень активно за этим следила в начале 90-х, когда здесь занимались прозелитизмом католики и обновленцы. Вот тогда я очень за этим следила, а сейчас как бы я нахожусь от этого в стороне. Единственное, что я вижу, что какое-то создание для себя некого комфорта такого молитвенного. Отсюда вот это желание, чтобы быстренько послужили. Вот.
2: За 40 минут.
0: За 40 минут, да-да-да-да-да. Вот какого-то, вот этот вот былой дух, ну, может, я этого не вижу, вот, какое-то вот такое вот родение именно, вот, что Господь, он побеждает естествочин. Вот, вот именно вот этого сознания, чтобы Господь в тебе победил естествочин. Вот я этого сейчас не ощущаю. Но мне многие жалуются, говорят, слушай, а как быть? Ведь раньше были эти старцы, можно было поехать, там спросить. А действительно какие-то есть вопросы. Делать операцию, не делать. Переезжать в другое место, не переезжать. Есть какие-то жизненно важные вот, проблемы. Вот. Что делать, кому поехать? Вот был последний старец Илии, который приставился, да? Нет уже ни отца Николая на Залите, никого нет. Ну и, знаете, мне кажется, что ну, у нас есть прекрасные священники вот этой лаврской школы, да? Они сейчас архиереи, но они тоже старцы. Не знаю, но вот можно к ним как к старцам. Я в этом убеждалась, что и они обладают каким-то ведением. Вот я, например, знаю очень давно, со времен еще иерейства, митрополита Зиновия. Он музыкант,
1: саранский,
0: скрипач. Да, он, да, саранский. Но мы его знаем, он приезжал на могилу старца Серафима, когда мы жили в священническом домике, там останавливались. Вот, и... Я просто убеждалась, что он что-то такое вот прозревает, да, в дальнейшем. Я, во всяком случае, его какие-то вопросы ему задавала. Ну, по поводу болезни моего мужа. Угу. Вот. И я ожидала, например, ну, что ему предстоит операция, я ожидала, что он скажет, ну, мы за него помолимся, все будет хорошо. Ну, как-то. И потому что операция была, ну, как бы не такая уж сложная. И вдруг он так задумался и говорит, да, но это будет сложно, это будет очень сложно, очень сложно. И, конечно, я получила такое предупреждение, поэтому мы как бы на это настроились. Не надо думать, что это чик-чик и все. И действительно, это было очень-очень сложно. Во-первых, его долго не принимали в эту больницу, потом мы приняли, потом это была тяжелая. В общем, короче говоря, он нас как бы предупредил, а предупрежден значит вооружен. Откуда-то он это знал. Вот, поэтому вот я знаю, что есть такие. Есть такие духовные люди, которым дано это. С другой стороны, вот я знаю такое, наш наставник, владыка Дмитрий, нам говорил, что если человек хочет знать волю Божию, вот он искренне хочет знать не свою волю, а волю Божью, то ему и ребенок ее откроет. Понимаете? И этого не может быть, это не может быть иначе. Потому что как? что Господь любящий, Он нас бросает в пучину вот этого неведения, вот этих соблазнов, вот этого какого-то кошмара, в состояние вот этой нашей колеблющейся двусмысленной воли, да? Нет, конечно, конечно, Он дает нам подсказки. Конечно, Он дает нам подсказки, нужно просто научиться их читать и сопоставлять внешние события с нашими предыдущими вопрошаниями, потому что нам очень часто на наши мысли даже дается ответ в какой-то внешней ситуации, в какой-то метафоре, в каком-то разговоре с кем-то. И вдруг понимаешь, о!
2: Точно.
0: Это же вопрос, да. Это же ответ на мой вопрос, понимаете? Вот, поэтому я верю вот в это попечение Божье о нас.
1: Ну, мне кажется, это вообще одна из главных идей и тем вашего творчества, и в прозе, и в поэзии, вот этот промысл Божий,
0: да, да,
1: который
0: да.
1: его
0: Точно.
1: Просто надо уметь увидеть, почувствовать,
0: да, да.
1: как-то распознать, вот эту метафору понять, оценить.
0: Да,
1: да вот
0: да.
1: это же тоже, получается, вы вдохновлялись во многом вот в этой монастырской жизни.
2: Это же
1: да,
2: духовная
1: вот.
2: Интуиция да. такая, да. речь же о ней.
0: Да. Потом, вы знаете, а вот Лосев, философ, он писал, что чудо – это совпадение двух планов бытия – онтологического и феноменального. То есть совпадение нашей воли с волей Божией – вот это и есть чудо.
2: Угу.
0: Вот это совпадение этих двух планов бытия. И это совершенно поразительно. Ну и, конечно, к сожалению, вот эта человеческая воля двусмысленная. Потом мне, знаете, что вот все-таки поразительно, что по-гречески одно слово «промах» и «грех».
2: Точно.
0: Промахнуться и согрешить – это одно и то же слово по-гречески. То есть это дать маху, промахнуться, попасть мимо, промазать – это значит согрешить. И грех – читала у преподобного Максима Исповедника и у преподобного Исаака Сирина, что грех – это ложный выбор воли. Ложный выбор воли. Вот как это вот вообще все сходится. Вот. Иное дело – это вот прочитать, понять, а вот как это осуществить.
1: Да, но ваши студии греческого не принесли хороший результат. Я помню, вы еще тоже любите говорить о том, что Бог, да, он поэт, да,
0: поэт,
1: как в символе веры
0: поэтас,
1: читаем.
0: Да, да, или пиетас.
1: Да,
0: по-гречески. Да, это поразительно. Да, да, это потрясающе.
1: Есть...
0: Ну и правильно, и космос – это нечто благоукрашенное. Космео – это украшаю, да, наряжаю. И вот Господь, он свое творение. Вот, он его преображает, держит его, содержит его в красоте. Но не всегда наши очи видят. Я вам маленькую историю расскажу про моего друга, архимандрита, опять-таки, которым, ну, тоже с ним очень давно я знакома, и мы дружим. И он приехал к нам после того, как он очень болел сильно ковидом, и нам рассказывал, что он умирал. Он лежал в больнице в реанимации, и он говорит, что я чувствовала, что надо мной зависло какое-то серое облако страшное, и я понимала, что это смерть надо мной кружит. И, говорит, я интуитивно вжимался в подушку, чтобы отстраниться от него, оно все опускалось. И, говорит, очень трудно молиться было во время ковида, это очень многие подтверждают, что было трудно молиться, что какая-то болезнь такая нечистая. И говорит, и в конце концов, я так измучился, Точно. Что я возопил, говорю, Господи, что же ты меня тут оставил одного? Что же я тут лежу один угу. беспомощный? И говорит, а я услышал голос, голос, который мне сказал, а ты тут не один. Я тут все время с тобой неотлучно. Ты просто смотришь не туда. Понимаете? Ты смотришь, вот мы тоже, вот мы такое вот, у нас духовное косоглазие, мы тоже вот смотрим не туда. Это меня так поразило, и я поняла, что действительно вот, вот там тоже надо это что-то искать, свою оптику так настраивать.
1: Олесь, ну а вот вы тесно вращаетесь много лет в литературных кругах и готовите студентов в институте. Да. Вот мы сегодня начинали программу с Бориса Зайцева, да, писателя нашего известного. Они все-таки тогда понимали значение и святых, и монастырей, и вот в частности преподобного Сергия для России, для русского народа. Вот он целую книгу написал, Борис Зайцев. А вот, вот сейчас в современной литературной среде есть вот осознание каких-то вот своих духовных истоков, значение того же Авы Сергия для, для нас, для русского народа? Как было сказать?
0: Но, к сожалению, вы знаете, вот писательская среда, она, конечно, нуждается в каком-то воцерковлении. Конечно, есть очень культурные люди, которые с уважением к этому относятся, но которые как бы не понимают вот этого вкуса православия, да, вот этой невероятной красоты. Ну вот как по преданию моя святая равноапостольная княгиня Ольга, она через красоту пришла, да, что она стояла в храме по преданию Святой Софии, и она просто была в этом, на богослужении, и, знаете, в храме стоя славы твоей я, на небеси стоять им ним. Вот, вот этого. А они этого не вкусили. Но они, конечно, там с уважением к этому относятся. Во всяком случае, мое окружение писательское, вот, они уважают, но очень трудно воцерковить. Там очень такая, знаете, стена, в том числе и русской религиозной философии. Потому что вот ко Христу можно даже через эту религиозную философию прийти, через чтение о богочеловечестве, Владимира Соловьева, через Бердяева. А в храм не войдешь, потому что как раз они ставят препятствия. Вот я, например, для меня было очень большое искушение работа Бердяева о свободе и творчестве. Нет, о творчестве и послушании творчества, как-то так называлось. И он прямо это ставит в противоречие. Он говорит, там, где послушание, там не может быть творчества, там не может быть творческой свободы. И он как бы противопоставляет святого Афанасия Великого, который там символ веры, да, формулировал, с мелким лавочником, который ходит в церковь, вот он считает барыш, но он вот как фарисей, а вот а тут свободный полет, богословие высокое этого святого. Вот это совершенно невероятно. Это меня просто служило мне препятствием невероятным, пока я не поняла, что смирение предполагает любовь. Что смирение, оно как оно возможно? Без любви это, может быть, это подчинение, это рабство, да? Но если есть любовь, то тогда будет и смирение. Тогда не будет никакого выбора, потому что мы это делаем по любви. Вот я своего мужа, я не выбирала его там. У меня не было свободы выбора, это было глупо. Я знала, что это вот будет моим мужем, этот человек. Мне прямо было сказано это. И я это знала. То же самое вот с этим, со смирением. Потому что мы это делаем по своей свободной воле, по любви. По любви мы это принимаем. Вот. Но мне так кажется, я извините, что-то я так
2: нет,
0: говорю,
2: Олеся,
0: как будто я что-то знаю.
2: Огромное.
0: Да, знаете, я на самом деле ничего не знаю.
2: Спасибо. Спасибо вам
0: я
2: огромное.
0: Я просто свой какой-то мелкий, маленький.
1: Так он как раз и бесценный опыт.
2: Да.
1: Тем более,
2: да.
1: Он у вас притворен в творческие какие-то достижения и ваши книги, где мы можем научиться этому.
0: Потом, вы знаете, существует такое заблуждение. Дело в том, что когда поэт. Тем более у него, если у него есть такое вот дарование, да, когда он пишет, он чувствует эту невероятную свободу от мира. Он чувствует невероятное вот такое вдохновение. И ему кажется, что вот Бог к нему уже благоволит. И что он вот то, что он не ходит там в церковь, то он оправдается своими там стихами. Понимаете? Но мне... Наш наставник, владыка Дмитрий, бывший иродиакон, он мне в самом начале сказал,
2: что стихами
0: не оправдаешься, говорит. И это было железно.
2: Спасибо огромное, Олеся Александровна. Очень много концентрированных таких прямо мыслей мы сегодня услышали в этом часе. Дорогие слушатели, с глубокой печалью сообщаю вам, что этот час подошел к концу. И в программе «Лавра» сегодня была Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. А у микрофонов были архимандрит Симон Тимачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Традиционно завершаем программу словами священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанном святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Огромное спасибо, Олеся Александровна.
0: Спасибо.
2: Помощи Божией. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
2: Приходите к нам еще.
0: Спасибо.
2: До свидания.
0: Приду. Спасибо.
3: Лавра. Духовное сердце России.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у меня нет сегодня ни гостя, ни собеседника. И, знаете ли, мы с вами наедине. Я и вы, несколько десятков миллионов слушателей радио «Вера». Я представляю, что нахожусь как будто на поэтическом вечере в Политехническом музее, как это было в 60-е годы. Поэт посерединке и внизу, а кверху уходят ряды, наполненные слушателями. Ну и в нашем с вами случае эти ряды доходят до самого неба. Ну как еще уместить эти несколько десятков миллионов человек? Ну что ж, посмотрите на меня с ваших рядов, послушайте меня издалека, может быть, вам понравится. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как произошло последнее сражение флота исторической России. Я имею в виду исторической России, той, которая исчезла в октябре 1917 года, той, которая была на протяжении двух веков империи, нескольких месяцев республикой и закончилась вооруженным переворотом 25 октября 1917 года. Последнее сражение флот исторической России дал в сентябре-октябре 1917 года, за несколько недель до вооруженного переворота. Называют его чаще всего Манзунское сражение. И надо сказать, что эта битва памятна прежде всего тем, что флот отстоял свою честь. Честь флага, честь оружия, честь страны и народа, который он населяет, в условиях ужасающей недисциплинированности, разгильдяйства, фактически хаоса, который наступил на фронте. Армия уже не хотела сражаться с немцами, флот все еще мог дать им сдачи. И ситуация подогревалась, я имею в виду хаос, подогревался тем, что революционная пропаганда проникла во все поры общества, армии, флота. Сложное было время. И вместе с тем, все же, флот вышел на свою последнюю битву перед долгой ночью. Советский флот – это другая страница нашей истории. Порой он совершал подвиги, порой он добивался больших побед. Такое случалось, в особенности во время Великой Отечественной войны. Но тот флот великой страны, которая была до революции, давал сражения гораздо более масштабные. И еще несколько десятилетий, да ладно, наверное, полстолетия пройдет до тех пор, пока Советская Россия не сможет выставить в море такой же флот, который у нее был в последние годы Первой мировой войны. Давайте-ка посмотрим, как этот флот дрался в самых худших, в самых скверных условиях, какие только можно придумать. Итак, Манзунское сражение – это фактически не один бой, а несколько десятков боев. Это оборонительная операция, которая проводилась, повторяю, в невероятно сложных условиях. Оборонительная операция с самого начала, фактически обреченная на поражение, и вместе с тем оборонительная операция, которая дала российскому флоту последнюю славу перед долгой ночью. Надо сказать, что эта оборонительная операция немцами именовалась и именуется иначе. Для них это операция «Альбион». Для нас это, вот, собственно, Манзунское сражение. Длилось это сражение около недели и привело с обеих сторон к большим потерям. Ну что ж, давайте посмотрим, что было в этот момент на фронте. В этот момент сухопутная армия, оказывая самое слабое сопротивление, в основном бежала. И вот это бегство ее, ну, можно, конечно, назвать это быстрым отступлением, чем там еще, улучшением оборонительных позиций, как угодно, но, по сути дела, бегство привело к тому, что немцы заняли Ригу. Рига тогда была частью России, и ее потери, а также потери городов и земель, которые к ней прилегают, это, в общем, тяжелое поражение. На флоте готовились вот к чему. Очень скоро, по тактической обстановке, немецкий флот должен был нанести удар, который приведет к тому, чтобы фланг немецкой армии, армии наступающей, был обеспечен. А для этого немецкому флоту надо было занять Рижский залив, Манзунский архипелаг и Манзунский пролив. Манзунский пролив – это воды, которые отделяют от материкового берега, от берега нынешней северо-западной Эстонии, Манзунский архипелаг. Что такое Манзунский архипелаг? Это группа островов, больших и малых, их довольно много, расположенных в Восточной Балтике. На тот момент эта группа островов принадлежала России. В ее состав входили острова, имевшие одновременно немецкое и, собственно, местное название. Самый крупный остров Эзель. Он же Саарема. Следующий по размерам остров Даго, он же Хиюма. Следующий остров Мон, он же Муху. Ну и острова Вормс, Кассар, Шильдау и так далее. Я буду пользоваться немецкими названиями, прежде всего потому, что они короче. И по радио воспроизвести их мне несколько легче. Так вот, эти острова имели между собой проливы. Проливы эти были стратегически важны. И самое главное, остров Эзель отделялся от материкового берега с востока Манзунским проливом, а с юга Ирбенским проливом. И оба эти пролива вели в глубоководный и обширный Рижский залив. Что получается? Берег материковый на юге занят немцами. Берег материковый севернее, остров Эзель, все еще занят русскими. Посередине Ирбенский пролив, его защищают несколько батарей на полуострове Сворбе. И южный мыс на этом полуострове называется Церель. Ради бога, не ругайтесь на меня, что я столько названий сразу воспроизвел. Давайте я еще раз, может быть, как-то запомнится. Полуостров Сворбе и мыс Церель. На мысу Церель стояла мощнейшая 12-дюймовая батарея. Что такое 12 дюймов? Это 305 миллиметров. Это диаметр снаряда, которым стреляли орудия этой батареи. Великолепное сооружение военных инженеров Российской империи, которое поддерживалось еще двумя батареями послабее и еще аэрозенитной батареей, чтобы отгонять аэропланы и цепелины. И еще его снабдили прожекторами, чтобы можно было осветить корабли, которые будут под покровом ночи подползать к Церелю ради десанта. И, кроме того, Ирбенский залив прикрывался четырьмя линиями минных заграждений. В общем, просто так не пройдешь. Ну, на Манзунском архипелаге было множество других батарей, и множество минных полей было поставлено в других местах, но вся эта позиция подрывалась двумя факторами. Ну, во-первых, человек, который был назначен на должность командования морскими силами обороны Рижского залива вице-адмирал Михаил Коронатович Бахирев. Его нежно звали на флоте Коронат по имени его отца. Ну, уж больно необычное было отчество. Так вот, он был настоящий боевой адмирал. Он в 1915 году выиграл сражение с немцами острова Готланд. И он, начиная принимать дела, пришел в ужас. Все крупные населенные пункты на архипелаге и, собственно, на материковом берегу были заражены немецким шпионством. Шпионы кишели повсюду и везде, и бороться с этим фактором он просто в этих условиях не мог. Второй момент. Повторяю, это сентябрь, начало октября 1917 года, момент накала революционных страстей. На флоте, несмотря на то, что сохраняется командование флотом, командование адмиралами, офицерами, тем не менее, постоянно набирают мощь судовые комитеты. И судовые комитеты могут запросто выбросить любого офицера со службы, а то и просто за борт с грузом на ногах. И в марте 1917 года их поубивали 150 человек. Не была февральская революция бескровной, забудьте этот миф. Вот на флоте она обошлась вот в столько. Не на флоте, она еще во много обошлась, но мы сейчас говорим о флоте. И, в общем, конечно, это поселило недоверие между офицерами и командами. Многие офицеры просто ушли с флота. Бахрёв не ушел, у него было сильно развитое чувство долга. И надо сказать, что судовой комитет мог отменить любой приказ. Мог высказаться, товарищи обменялись и не сочли. Поэтому мы не будем делать то-то и то-то. Или мы выполним ваш приказ. Но у нас есть целый ряд условий. И, в общем, эта эпоха предоктябрьская изобилует огромного количества мифов. Например, существует миф о том, что именно судовые матросские комитеты повели корабли в бой, то, что они сражались за революционный Петроград. Ну что вы, что вы, бога ради. Керенский, конечно, сообщил: «Постой, Балтийский флот, за заветы свободы, революции и демократии». Никто его, конечно, не послушал, потому что он на флоте власти не имел. А судовые комитеты сказали: «Мы вам не доверяем, поэтому отправляем прямо с Балтийского съезда комиссаров на борт ваших кораблей, они будут все контролировать». И был Бахирев и ряд офицеров, которые сказали: «Мы будем командовать, потому что надо отстаивать страну от нашествия немцев». И они командовали, не глядя ни на Керенского, и, в общем, стараясь не дать судовым комитетам испортить боевую операцию. Вот в чем состоит правда. Иногда у них получалось не дать испортить, иногда не получалось. Ну, революция – это такая революция.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: А вот на этой печальной ноте я напомню вам, дорогие радиослушатели, что все же у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я собираюсь вам рассказывать о том, как проходило Манзунское сражение сентября-октября 1917 года. Итак, собственно, началось все с того, что немцы подтянули к Восточной Балтике поистине громадные силы. То есть 10 линкоров и линейных крейсеров, несколько легких крейсеров, огромное количество тральщиков, эсминцев, миноносцев, подводных лодок. И начали десант на Манзунский архипелаг. О! Бахирева на тот момент было два стареньких линкора. Каждый из них уступал в артиллерии любому из немецких. А если взять два линкора, то они вытягивали на один из немецких. И, в общем, это было превосходство сил на стороне Германии абсолютное. У Бахареву было 3 крейсера, и здесь тоже враг превосходил его в несколько раз. У него было 29 эсминцев и миноносцев. У него были 3 британские подводные лодки, которые выполняли приказы. И было несколько русских, которые стояли постоянно неисправными, потому что товарищи обменялись и не сочли возможным выйти в море. За все время предшествующей операции, относящейся непосредственно к Манзунскому сражению, только одна русская подводная лодка вышла с базы для того, чтобы выполнить распоряжение Бахарева. Только одна. Ну, вот так. Что ж, Бахарев просил, дайте мне еще корабли. Поставьте еще орудия на берегу. Добавьте мне людей. Сверху ему отвечали вежливо, нет, простите, нет, не пойдут подводные лодки в дозор. Но обменялись и не сочли. Нет, эсминцы, вот недавно подорвался эсминец, это произвело на товарища удручающее впечатление, поэтому только по 2 и недалеко. Вы же планировали минные постановки, спрашивает Бахарев. Ему отвечают, ну, отменяем. Ну, и поставить орудие. Да нет у нас орудий, да и были бы, кто бы их сейчас поставил. То есть все, в сущности, что мог сделать Бахарев, готовя флот к бою, это выпросить еще небольшое количество не очень новых кораблей, поставить одну батарею и поставить побольше минных полей. И то ему пришлось приложить командную волю для того, чтобы собрать этот, не то чтобы кулак, а кулачок против мощного кулака немецкого тяжеловеса, собрать эти корабли, этих людей и хотя бы поставить еще мины. Все держалось на его личном авторитете, его уважали. Люди, которые думали там о революции, демократии, о разных других идеалах, плавали, стреляли, шли в бой, если надо, умирали, потому что Коронат так сказал. Верили в человека. В человека, который верил в Бога. Бахарев был православным, был консерватором, был монархистом. Ему было абсолютно наплевать и на республику, и на демократию, и на идеалы революции, тем более он все это видел, честно вам скажу, по радио, в гробу и в белых тапочках. Он как-то сказал, к какой партии я отношусь? Да никакой, я просто люблю Россию. Вот его высказывание, которое четко показывает его позицию. Вот ваша революция, вот я. Я не там, но я буду сражаться. И вот немцы начинают высаживать десанты. Кто сопротивляется этим десантам? Морские батареи, которые поставлены на берегу. Стреляют, попадают. Немецкие корабли рвутся на минных заграждениях. Рвутся в том числе линкоры. Ну, этакая немецкая бравада. Они все равно остались, они все равно стреляли. Это не более чем бравада. Представьте себе, немецкий конструкторский гений, немецкая промышленность военная ввела в строй могучий сверхдредноут под названием «Байерн». Линкор с мощнейшей броней и оснащенной артиллерией в 380 миллиметров калибром. Представьте себе, вот почти 40 сантиметров диаметр такого снаряда, 8 штук их стоит на линкоре, линкор устремился к русским берегам и нарвался на русскую мину. Немцы говорят, вы знаете, он, конечно, остался стрелять, но учитывая то, что у него опасная пробоина, пришлось ему потом уйти с этой операции на базу. По дороге выяснилось, что корабль набрал 1000 тонн воды, едва не утонул, едва добрался до базы и встал на бесконечный ремонт. Ну, за ним последовал еще 2 линкора, и еще один повредил днище. Тут ведь как, немцы решили атаковать острова в тех местах, где они не очень хорошо знали условия навигации. Где там камни, где там отмели, и где там не те глубины, в общем, резкие перепады их. Поэтому чудовищное количество немецких кораблей просто садилось на эти самые мели, пробивали днище на этих самых камнях. В общем, отчасти на это и рассчитывало русское командование. Рванутся немцы, сядут. И русское командование было бы право, если бы не одно «но». Даже в таких условиях острова надо защищать. А пехота, она просто разбежалась перед немцами. Ну, постреляла немного. Там, где были казаки, они стреляли. Там, где были пограничники, они стреляли. Простая пехота бежала. Если офицеры пытались ей мешать, их могли прикончить или просто связать по рукам и ногам и забрать с собой. Забрать с собой – это доброе отношение к офицерам. И, в общем, огромный остров Эзель, который защищало многотысячное воинство, не оказал немцам почти никакого сопротивления. Немцы заняли город Оренсбург, единственный на Эзеле. Немцы отрезали полуостров Сворбия, на котором стоит великолепная батарея. Помните, я говорил, немцы подошли к дамбе, которая являлась еще одним величественным памятником работе русских имперских военных инженеров. Каменная дамба, она же мост, который ведет с острова Эзель на остров Моон. На острове Моон русский пехотный гарнизон, который начал разбегаться при появлении немцев. И, в общем, комфлота адмирал Развозов отправляет срочную, не помню, как это называлось, радиограмма или юзограмма. Там был еще особый аппарат юза как средство связи, в котором вежливо сообщает о том, что хорошо было бы позаботиться о связи между островом Эзель и островом Моон. Связь там проходила через дамбу. Это тонкий намек на толстые обстоятельства. Расшифровать ее можно так. Пехота бежит, ее ничто не останавливает. Надо найти каких-нибудь людей, которые встанут на дамбе и преградят немцам путь. Но Бахарев руководил людьми, которыми можно было руководить. Он нашел отважного мичмана и сказал ему набрать так называемых охотников. Охотники – это то, что сейчас назвали бы словом «добровольцы». Тот набрал 86 человек. 86 человек с мичманом, фамилия его была Клести, вышли к дамбе и начали стрелять по немцам. Немцы встали. Ну, то есть, сама немецкая армия, вот, которая наступала по этим островам, была не лучшего качества, также была заражена революционными настроениями. Но тут колоссальная разница между армией полуразложившейся немецкой и совершенно разложившейся русской. Когда появляется батальон, рота, взвод, способный нормально вести войну, стрелять, сопротивляться, он побеждает и у тех, и у других. Вот эти 86 человек более двух дней обороняли дамбу, к ним там подъезжали броневики, стреляли по немцам, немцы потеряли некоторое количество людей, откатились, попросили свои корабли. Ну, давайте как-нибудь попробуем с фланга зайти. Ну, не можем взять дамбу, там море русских, просто море. Знали бы, что 86 человек, постарались бы, наверное, получше. Но сами немцы были не лучшими. Что тут сделаешь? Тогда немцы увидели

0: немцев в общем отогнали, хотя и с потерями, но было понятно, что они попытаются там пройти еще раз, еще, постепенно наращивая присутствие тяжелых кораблей и в конце концов прорвутся. Ну, Михаил Карнадьевич Бахирев заготовил контрманевр. Он решил затопить на Сайлозунде старый пароход «Латвия». И второе. Он отдал приказ минному заградителю со звонким названием «Припять». Пожалуйста, завалите минами Сайлозунд, чтобы немцы не прошли. И мог вроде бы спокойно уйти на сон. И ушел на сон. Утром, правда, не сразу, он узнал, что пароход «Латвия» посажен на мель, не доходя до этого места, а то есть им не заградили Сайлозунд, а матросы, судовой комитет, отважные буревестники революции решили на минном заградителе Припять храбро отказаться от выполнения приказа. Что они сказали? Дождь идет. Не будем мы выходить и заваливать минами все это подождем. Это рискованно. Ну и Бахирев пока этого не знал. Он услышал то, что батарея на мысе Церель отбивает немцев, то есть она все еще сражается, пехотный полк, который обороняет, все еще не сдался. Там люди все-таки постреливают по немцам, и они требуют помощи. Между тем, два эсминца, которые стояли неподалеку от Цереля, сообщает Бахиреву: мы возвращаемся на базу. Как так? Вы оставили пост, вы должны были охранять эту местность. Да, ответили оттуда. Знаете, мы взяли на борт довольно много отступающих сил, считайте, дезертиров. И они сообщили нам, что хотят кушать. Если посмотреть на хронику Первой мировой войны и огромного количества других войн, станет понятно, что люди со штыками, принятые на палубу, сказали: мы хотим кушать и не хотим быть рядом с тем местом, где рвутся снаряды. И два эсминца ушли, потому что командиры решили, ну, пехота просто переколет команду штыками. Бахирев решил отправиться на крейсере «Баян» сам, чтобы помочь русской батарее. Отправился. На половине пути его догоняет известие. Известие в революционном духе. Минный заградитель «Припять» не забросал Сайлозунд минами, и через него идут большие немецкие силы. Тяжелые бои на Косарском плёсе. Крейсер возвращается назад. Конечно, солдаты и артиллеристы, которые стоят на батарее, охраняют ее, пали духом. Корабли ушли, флот их не спасает. Братки, может быть, полундра, может, пора разбегаться. И немцы отправляют парламентера с сообщением. Вы знаете, если нам сдадут батарею в целости и сохранности, безо всяких повреждений, то, так и быть, мы примем вас в плен в идеальные условия. Дорогие радиослушатели, несмотря на то, что я говорю о вещах страшных иронично, они страшны. Мне просто хочется, чтобы вы понимали, с тех пор прошло более 100 лет. Хочется хоть что-то в этой ситуации воспринимать со светом. И там будет что воспринимать со светом. Ей-богу, находились герои, которые скрашивали эту ужасную ситуацию своим личным примером. Кто-то оставался христианами, кто-то оставался просто честными воинами. И поэтому я говорю, глядя вам в глаза, всем этим десяткам миллионов, мы светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я расстаюсь с вами буквально на одну минуту для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
1: «Исторический час» на радио «Вера».

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки». На радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
0: Исторический час на радио «Вера».
2: Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами беседуем о Маанзунской битве, она же операция «Альбион», она же оборонительная операция русского флота по защите Маанзунского архипелага. И мы застали ситуацию в подвешенном состоянии. Бахирёв возвращается назад на крейсере и предпринимает отчаянные усилия, чтобы заградить немцам путь через Косарский плёс. А там скверно складываются дела. Подошли тяжелые корабли, в том числе линкоры, крейсеры немецкие и русский эсминец «Гром». Получил снаряд, который не взорвался, но пробил ему палубу, пробил днище, сделал огромную дыру. Эсминец, в общем, начинает терять ход. К нему подходит канонерская лодка «Храбрый», забрасывает буксирные концы, тащит его оттуда. Но революционная команда на эсминце «Победитель» проплывает мимо со страшной скоростью, поднимает волну. Буксирные концы лопнули. Канонерская лодка «Храбрый» с храбрым офицером во главе подходит ближе и старается забросить якорь для того, чтобы на якорной цепи удержать гибнущий эсминец. Немцы уже рядом, они обстреливают канонерскую лодку и «Гром». Но команда «Грома» в значительной степени состоит из новобранцев, которые были распропагандированы и которые не были спаяны дисциплиной общих военных действий. Они устремляются на борт канонерской лодки со страшной силой, неостановимой обезумевшей толпой, и у них в голове только одно – спастись. Естественно, подходят немецкие корабли, тащить дальше «Гром» сложновато, управляться со всем этим стадом сложновато, тем не менее канонерская лодка отбивается от немцев, даже попадает в кого-то, сама получает снаряды один за другим. И в конечном итоге ее командир принимает решение. Он отходит от эсминца «Гром» и видит, как немцы забираются на палубу. Знаете, в советские времена был составлен миф, который гласит, что храбрый матрос Саманчук, он остался на борту, он выстрелил последний раз из торпедного аппарата, как, знаете, в старых фильмах, из последних сил стрельнул по врагу, попал и потопил немецкий корабль. А потом уничтожил секретные документы, открыл «Кингстоны» и эсминец «Гром» затонул. В некоторых версиях этого мифа революционный матрос погиб. Ну, на самом деле, его не было просто-напросто. Немцы зашли на корабль, поставили свой флаг, добыли неуничтоженную секретную документацию, в том числе карту секретную, на которой были поставлены все минные заграждения русского флота вплоть до 1 октября 1917 года. Документ, который впоследствии дал им громадный перевес. Ну, а что дальше? А дальше никакой не революционный матрос, а командир лодки, храбрый, в опаснейших условиях, подошел поближе и расстрелял плененный немцами эсминец. Эсминец постепенно начал тонуть. Немцы решили: ага, жаль, не удастся увести еще и боевую единицу в качестве трофея. Сняли свой флаг, спокойно перешли на свои корабли и попрощались с эсминцем «Гром». Тот все-таки пошел ко дну. В этот момент постепенно накопились русские резервы, и немцев отбили, не дали им прорваться через Косарский плёс. И со всех сторон, и с немецкой, и с русской, идут потери, очень некрасивые, не вписывающиеся в каноны какого-то классического эскадренного боя. Гибнут на скалах, на мелях, получают снаряды. Эти снаряды увечат корабли, большое количество убитых, раненых. Но решающего результата нет. Ну вот эсминец «Гром» погиб. Ну вот с немецкой стороны погибли какие-то мелкие корабли, тральщики. Получил торпеду корабль «Матка» тральщиков, сел, подорвавшись на мине, на берег транспорт «Корсика». Это, знаете, такая грязная война, которая очень некрасивая, очень кровопролитная, упорная, и пока еще сила Бахирева держит Косарский плёс. Сам Бахирев чувствует, что беда наступает в другом месте, отправляет линкор «Гражданин». При старом режиме это был линкор «Цесаревич» к батарее на Цереле. Там разложение полное. Значительная часть нижних чинов согласилась на том, что нет, все-таки сдадим батарею. Офицеры поняли, что надо ее уничтожать. И произошла, видимо, некая борьба за то, что надо сделать. Бахирев, получив с «Гражданина» сообщение, что батарея фактически скоро перейдет немцам под контроль, и там уже нет сопротивления, орудие не стреляет, сказал уничтожить. Линкор «Гражданин» сообщил в ответ: уничтожено. Что было в реальности? Сохранились воспоминания немецкого генерала фон Чишвица, который участвовал активно во вторжении на Манзунский архипелаг. Чишвиц сообщает: когда мы зашли на батарею, мы увидели, что ее не уничтожили ни залпы линкора «Гражданин», ни авиационные бомбы, ни снаряды с наших линкоров, которые бились с этой батареей напрасно. И не уничтожили даже специальные заряды, которые подготовили взрыв батареи. Видимо, солдаты не дали офицерам это сделать. Взрыв был произведен только один. Но батарейцы, те самые храбрые революционеры, разбежались первыми, а вот офицеры остались. Они подорвали артиллерийские погреба, сняли затворы с орудий с тяжелых, уничтожили прожекторы. То есть, иными словами, не смогли все взорвать, но привели в нерабочее состояние. Знаете, это октябрь 1917 года. Не знаю, кто были эти герои, но это герои, потому что я даже не уверен, что они выжили в этой ситуации. Но они остались и уничтожили свою батарею. Вот как командир канонерской лодки «Храбрый». Кто-то бежит, кто-то сражается. Есть трусы, есть герои. Революционные обстоятельства обостряют эту ситуацию, разводя трусов и героев очень далеко друг от друга. Сразу видно, кто есть кто. Ну что ж, «Гражданин» и эскортные корабли взяли на борт всех, кого можно было спасти, отвезли в тыл. И немцы, протралив уже без сопротивления Цереллской батареи проходы в минных заграждениях, вошли в Рижский залив, захватили весь остров Эзель, и им теперь могло сопротивляться только два препятствия на их пути. Собственно, помните, я говорил о дамбе на остров Моон? 2 октября 1917 года к этой дамбе подошел, чтобы сменить измученный отряд мичмана Клести, Ревельский матросский батальон смерти. Сейчас бы этих людей назвали бы мотивированными штурмовиками, может быть. Тогда их называли ударниками. И они, в отличие от остальных частей, формировались на добровольной основе и готовы были идти в смертный бой. В отличие, повторяю, от подавляющего большинства сухопутных частей. Они встали на этой дамбе и еще 3 дня отбивали немцев. И немцы несли там потери, и немцы не могли пройти. И немцы даже сдали какую-то территорию небольшой острова Эзель перед этой дамбой. Казалось, что, в общем, ситуация налаживается. Но вот за спиной у этого батальона командовал им капитан 2-го ранга Шишко, никого не было. Он один, и все остальные просто разбегаются. Матросский, добровольческий батальон смерти. Капитан 2-го ранга Шишко. Запоминайте, запоминайте. Бахарев, Шишко. Люди, которые тогда в обстановке общей трусости, паники, хаоса продолжали оставаться на своих местах и делать свое дело. Бахарев решил выйти с небольшим количеством старых кораблей для того, чтобы преградить немцам путь в другом месте. Манзунский пролив, он был очень мелководным. Лишь в одном месте проходил узкий глубоководный канал, приблизительно 9,5 метров глубиной. По этому каналу могли пройти старенькие линкоры «Слава» и «Гражданин». Экипаж «Славы», честно сказал, вообще-то, братки, это несправедливо, что нас отправляют воевать. Мы требуем оплаты нашего жалования в финских марках, и мы требуем, чтобы нас не оставляли там на зимовку. Ну, тогда ладно, пойдем. Командование флота, понимая, что вот даже это лучше, чем нет, ответила так, как сейчас даже представить себе сложно. Мы благодарим вас за сознательность. Никакой зимовки не будет. И линкор «Слава» пошел воевать. Он прошел по этому каналу. Рядом с ним встал линкор «Гражданин». И в бой их повел крейсер «Баян», на котором был лично Михаил Коронадж Бахарев. Одна хорошая и сильная артиллерийская батарея. Хорошее многослойное минное заграждение, 3 старых, в общем-то, но боеспособных корабля. Против них выходит 2 новых немецких линкора. И эти 2 новых немецких линкора превосходят их более чем в 2 раза по орудийным стволам. По дальнобойности, по калибру, по количеству. Тем не менее, драться можно. Понимаете, между линкорами врага и нашими стайка немецких тральщиков, которая должна проделать проходы в минном поле. Но чудесно они проделывают. Наши бьют по ним из своих орудий. И, в общем, стараются оттолкнуть их. Эти тральщики отступают, потому что погибать-то никто не хочет. Но в какой-то момент немецкое командование вынимает ту самую секретную карту, которая есть у них в запасе. И, зная, увидев, где проход в русском минном заграждении, направляет линкоры прямо туда. На ту дистанцию, на которую они могут достать русские корабли и своей дальнобойной артиллерии. Те проходят и достают. Но печальная страница сражения. Получает 2 тяжелых снаряда линкор «Гражданин», по разным сведениям, от 5 до 8 тяжелых снарядов линкор «Слава». И линкор «Слава» набирает огромное количество воды, идет к глубоководному каналу, чтобы уйти. Через некоторое время на корабле осознают, мы не пройдем этот канал, мы заперты. Там слишком маленькая глубина, чтобы полузатопленный корабль прошел. Бахарев говорит, пропустите вперед гражданина. Этот на буксире проходит. И все то время, пока проводится эта операция, Бахарев на крейсере «Баян» отвлекает на себя огонь врага. Ну и себе представьте, старенький крейсер, по которому летят крупнокалиберные снаряды врага, 15 минут, 20 минут вертится, меняя курс, и его командир, капитан первого ранга Тимирев, не говорит Бахареву, нам пора уходить, а берет под козырек и выполняет приказ. И они с собой, телом этого крейсера, своими телами загораживают своих товарищей от смерти. Получают снаряд, получают убитых, раненых, но все-таки маневрировали так хорошо, что от остальных снарядов ушли. Уходят по глубоководному каналу, на «Славе» паника, туда отправляют миноносцы, снимают команду и затопляют на этом канале несколько транспортов, в конечном итоге аж 4 штуки, загораживая проход немцам. Немцы дальше пройти не могут.
0: Исторический час на радио «Вера».
2: Я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о Мандзунской битве. И нам надо сейчас просто посмотреть с высоты птичьего полета на то, что происходит. Нельзя сказать на поле сражения, на море сражения. Три русских корабля честно бились при полном превосходстве сил с немцами, уходят, сохранив честь. Они не струсили, они стояли перед более сильными немцами до последней крайности. Они отбивались. После того, как они ушли, Бахарев в тот же миг приказал забить минами все пространство, которое позволяет проникнуть в глубоководный канал, вообще все пространство, которое позволяет пройти. В этот момент на Косарском плёсе идут бои. На злосчастном «Минзаге» «Припять» заменили команду экипажами с миноносцев. Те честно вышли и честно забросали минами проход и там. Значит, уходя, русский флот замкнул все то пространство, где должны были пройти немцы. Немцы видят, вот он, линкор «Слава», горит на мели. Сейчас русские, наверное, его снимут с мели и оттащат все-таки. Никто ж не знает, какой глубины канал. К нему устремляются новейшие немецкие эсминцы. Ну, поскольку Бахарев уже сказал выставить минное заграждение, и командир минного заградителя «Бурия», стоя в 50 кабельтовых от противника, выставил это заграждение. Вот еще один герой подставился под огонь врага, но приказ выполнил. То немецкие эсминцы натыкаются на это минное заграждение. И великолепный новейший немецкий корабль, эсминец С-64, взрывается на мине, идет на дно. В общем, немцев предупредили. Вам нелегко будет дальше проходить. На следующий день, вот, собственно, этот бой произошел 4 октября, 5-го Бахарев забрасывает минами все, что можно, и осуществляет эвакуацию пехоты с острова Моон. Помните, там стоял батальон смерти. Вот из 600 человек Бахарев эвакуировал 420. Не позволял своим кораблям отступить, пока не эвакуировал всех, кого только можно. Шишко остался прикрывать отступление. Получил тяжелое ранение, оказался в плену. Но тут же он не виноват. Ну вот посмотрите. Матросы, которые ненавидят и убивают своих офицеров. Офицеры, которые до конца помнят, что такое долг, и умирают за своих матросов. Были трусы, были герои. Ну, собственно, как во все времена. Помните, капитан второго ранга Шишко. Помните, капитан первого ранга Тимирев. Помните, мичман Клести. Помните, командир Минзага Бурия. Помните, вице-адмирал Бахирев. И все эти минные заграждения по его приказу ставил адмирал Старк, глава минной дивизии. И когда 6 октября вечером те корабли, которые могли уйти, уходили, все было закрыто минами надежнее надежного. Немцы взяли весь Манзунский архипелаг, кроме острова Вормс, вокруг которого было столько мин, что они просто не решились. Они, штурмуя это пространство, потеряли еще множество кораблей, миноносцев, тральщиков. И эта эпопея закончилась для них потерями и повреждениями 4 линкоров, крейсера, матки тральщиков под названием «Индианола», торпедного катера, глиссера, 2 десятков тральщиков, эсминцев и миноносцев. Вот когда армия бежала, сверкая пятками, флот все-таки продолжал сражаться. В течение вечера 6 октября тральщики вскрыли минное заграждение, которое поставили в тылу русских военных морских сил немецкие подводные лодки. Расчистили путь. Немцы попытались накрыть авиацией. Отбились от аэропланов, не получили никаких повреждений. И опять же, трусы и герои. Кто-то ждал приказа, когда отступить. Кто-то бежал без приказа. Ну, на флоте, к сожалению, нашлись свои шкуры. И вот сторожевой корабль «Барсук» был просто брошен командой. Да он не сел на мель. Его не пробили ему днище камни. Он был брошен командой, потому что команда решила, приказа отступать нет, корабль слегка поврежден волнами, надо бежать. И команда бежала. Команда бежала. Ну, вот так. Разные были люди. Как тогда, так и сейчас. Бахирев оставался до последней крайности на поврежденном корабле на крейсере «Баян». Отступал вместе со своими людьми и вместе со своими кораблями. Снимал с островов отовсюду всех, кого можно снять и эвакуировать. И более того, просил у командования: оставьте меня с небольшим отрядом миноносцев и канонерок. Мы еще врежем немцам. Мы еще затормозим их движение. И только приказ командования, который предписывал немедленно уходить, он воспринял как руководство к действию, которое нельзя перепрыгнуть. И 7 октября русский флот, та его часть, которая обороняла Рижский залив и Манзунд, оказался на своих базах. Немцы хотели отрезать Бахирева, но их отбивали, и они этого сделать не смогли. Давайте резюмируем, собственно. Эпопея Манзунского сражения закончилась для русского флота 7 октября. Он ушел. Немцы его не уничтожили, не отрезали, не раздавили. Собственно, Бахирев потерял 2 эсминца, старенький линкор «Слава», ну и, кроме того, британскую подводную лодку. Немцы, я назвал, сколько потеряли всего. То есть они заплатили хорошую цену за Манзунд. Обе стороны, что русский флот, что немцы, потеряли человек по 200 убитыми и ранеными. Но что касается русской армии, то она потеряла в основном пленными 20 тысяч человек. Есть трусы, есть герои, есть революционная пропаганда – есть чувство долга. Есть народ, отечество, государство, и есть миражи всемирной демократии, революции, ультра какой-то свободы, которые все как-то устремлены в далекое светлое будущее. Вот его солнце за горизонтом светит, лучики его уже видно, но почему-то она никогда не сегодня, а всегда завтра. А сегодня надо бросить свои дела, бросить войну, бросить товарищей своих боевых, уйти, ударить по своим с тыла, потому что вот это идеал. Но и этот идеал, он разделил флот, как и всю страну, на два лагеря. Представьте себе, 7 октября, комфлота развозов, вице-адмирал Бахирёв, другие командиры все еще обсуждают тактику, как все-таки остановить наступление немцев на море. Немцы там через несколько дней выдохнутся, они уже не смогут двигаться, и командование самого верху флота получит приказ покинуть позиции в Восточной Балтике, отступить от боев с русским флотом и отправиться в Северное море на противостояние британцам. То есть, в общем, Бахирёв со своими героями измотал немцев. Те дальше не двинулись. Но вот в русском флоте этого не знали. Собрались адмиралы, капитаны первого ранга, разговаривали о том, какую бы им тактику применить. И они еще не знали, что это было последнее сражение того старого флота, который существовал до октября 1917 года. Они еще не знали, что осталось 17 суток до начала вооруженного переворота, и после этого кто-то из них вылетит с флота, кто-то из них лишится жизни, кто-то из них попытается служить новой власти для того, чтобы быть расстрелянным, ну, несколько позже, 20-х, 30-х. Михаил Каранатович Бахирёв в декабре 1917 года подаст в отставку. Новая власть сделает ему особенный подарок, ему и еще нескольким офицерам, которые понимали, что этой власти они служить не будут никогда, ни при каких обстоятельствах. Выдали, что называется, волчий билет. Не только выбросили с флота, но еще и запретили выплату им пенсии. Неважно, сколько они воевали, сколько ран получили, сколько раз с собой рисковали. Пенсии они не получат, они теперь никто. И, тем не менее, все-таки какое-то время Бахирёв еще жил, еще составлял отчет о том, как он сражался в Рижском заливе и что помешало ему победить. И только в 1919 году его арестовали окончательно. Собственно, второй раз арестовали, допрашивали. Было даже какое-то подобие суда, на котором он, человек уже не молодой, он 1868 года рождения, в общем, усталый, сломленный, сильно больной, сказал: «С телом моим вы можете сделать все, что хотите, вот только душу свою я вам не отдам». Ну и после этого, через некоторое время, его приговорили. Неделю держали в заложниках. 16 января 1920 года вывели к стенке. Надо сказать, Бахирёв был из казаков, поэтому, когда красноармейцы поставили его к стенке, он к одному из них обратился: «Браток, а папироску дай?» И выкурил. А его расстрельная команда ждала. Все-таки это был Бахирёв. А потом спокойно принял свою смерть. Но! А хорошо бы памятник поставить этому человеку. Благодарю вас за внимание. До свидания.
0: «Исторический час» на радио «Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пролил еси свет во мраке, Господи, и явились цвета и формы. Склонился еси над бездной, имя которой ничто, и бездна мучилась, пытаясь тенями изобразить красоту лика Твоего. Каким бездна изобразит Тебя, таким Тебя и все творения видят. Прекрасно озеро мое, пока солнце безмятежно смотрится в него. Прохожие восхищаются красотой озера моего. Но закатится солнце, и озеро мрачной бездне уподобится, и никто уже не восхитится им, пока вновь солнце не покажется в сопровождении свиты своей сияющей. Лик бездны пьянит тех, кто не видит солнца, склонившегося над ней. Красота творения открывается, когда созерцающий склоняется над ним. Бессмысленно зеркало без лица, смотрящего в него, но бессмысленное лицо перед зеркалом, если нет света. В свете лица Твоего отражаюсь я в каждой твари. Без Тебя я и творение не отражались бы друг в друге. Все было бы тьмой, бездной и призрачной дрожью. Творения искажают красоту лица Твоего, подобно тому, как сон искажает явь. Так же, как сны мучают меня и твари. Ибо что есть твари, как не сон Твоей неизреченной яви? Говорят мне соседи, снились нам сны прекрасные. Да будет вселенная свидетелем моим, вы прекраснее снов своих. И вселенная видит во сне красоту свою и не может насмотреться. Вселенная моя грезящая, пока сну снится сон, пугаются они друг друга, хотя ищут друг в друге толкования и утешения. Кто кому пророк, сон яви или явь сну? О, вселенная моя прекрасная, пусть снится тебе явь. Явь расскажет тебе обо всем. Признай, явь, признай, что ты сон ее, и тогда проснешься и не будешь больше грезить о красоте, но сама станешь красотою. Одна явь и одна красота. Она причина грез твоих. Чада, не говорите мне о красоте звезд. Если не станет в них присутствие Божие, замолкнут уста ваши. Встаньте в непроглядной тьме на берегу моего озера и попробуйте воспеть красоту его. Ни звука не вырвется из уст ваших. Твое лицо, Господи, дарит красоту всему творению. В Твоей красоте плывет вселенная, словно ладья в море. И пепел безжизненный, если Ты склонишься над ним, преобразится. Вразуми сердце мое, Господи мой, да не красотой тленной восхищается оно, но Тобой одним, нетленная, единственная красота моя. Даруй мне зреть красоту лица Твоего, даруй мне зреть красоту Твою бесконечно.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Ленивая пчелка по мотивам бразильской сказки.
2: Жила-была в одном улье пчела, которая очень не любила работать. Она летала с дерева на дерево, с цветка на цветок, собирая нектар, но вместо того, чтобы делать мед, лакомилась им сама. Другие пчелы без отдыха трудились, наполняя соты медом для малышей, только что родившихся на свет. И лишь одна пчелка думала лишь о своих удовольствиях. Все сердились на ленивую сестрицу, и однажды старые и опытные пчелы, охранявшие вход в улей, сказали ей строго: «Ты тоже должна работать, лентяйкам здесь не место. Предупреждаем, что в следующий раз, если ты вернешься без цветочной пыльцы, мы не пустим тебя домой». «Не задерживайте меня», — сказала им пчелка. «Я целый день летала, устала и хочу спать». Старые пчелы пропустили ее в улей, но лентяйка продолжала вести себя по-прежнему. И однажды случилось то, о чем ее предупреждали старшие. Подул холодный ветер, и ленивая пчелка поспешила к своему улью, представляя, как дома ей будет тепло и уютно. Но охранявшие вход сторожевые пчелы не пустили ее, сказав: «Этот улей принадлежит пчелам-труженицам. Подумай над своим поведением». «Я завтра же начну работать», — сказала пчелка, но ей никто не поверил, потому что она уже говорила это много раз. Наступила ночь, и пошел дождь. У пчелки промокли крылышки, она больше не могла летать и поползла, сама не зная куда. Шла она, шла, и вдруг провалилась в темноту, в какую-то пещеру. А когда открыла глаза, то увидела перед собой большую зеленую ящерицу. Пчелке было известно, что ящерицы питаются насекомыми, и стала прощаться с жизнью. Но эта ящерица почему-то ее не тронула, а сердито проворчала: «Кто тут свалился на мою голову? Пчела? Мы, игуаны, не едим насекомых, а питаемся только листьями, цветками и плодами растений. Зато утром ко мне заглянет подружка-ящерка, которая не откажется от такого угощения». Всю длинную бесконечную ночь ленивая пчелка провела без сна, забившись в самый дальний угол норы. С тоской вспоминала она о своей жизни в теплом и безопасном улье и только теперь поняла, чего лишилась. Ей случайно повезло, что она упала в норку к игуане, а не к ящерицам или змеям, но ведь второй раз такое может не повториться. От каждого шороха пчелка вздрагивала, уж не ящерица ли это бежит в нору. Она без устали дула на свои крылышки, чтобы их просушить, ведь теперь от этого зависело ее спасение. Когда наступило утро и выглянуло солнышко, пчелка собралась силами и сумела вылететь из ямы. Она хотела направиться к своему улью, но потом передумала и полетела собирать пыльцу с цветов. Вечером наша пчелка принесла в улей на лапках так много цветочного нектара, что сторожа без лишних слов пропустили ее домой. «Милые сестрицы, я буду с радостью трудиться», — сказала пчелка, заползая в улей, и поведала всем, какой урок она получила за одну ночь.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Каждый христианин, будь то мужчина или женщина, должен заботиться не только о своем спасении, но должен еще заботиться и о своих братьях. А тот, кто печется только о себе и совсем не заботится о ближних, не наследует Царствие Божие. Так говорил, стоя посреди деревенской площади, пожилой, но вдохновенный и очень живой священник. Толпа собравшихся крестьян одобрительно загудела, а проповедник, которого называли святым Космой, продолжал говорить. Слова его были так сильны, что уставшие за день крестьяне будто забыли о времени и до самой ночи слушали Косму. «Благородные братья, вы хотите быть людьми или ослами?» «Людьми. Тогда сделайте тело рабом, а душу его госпожой, и будете называться людьми». Так учил Косма. Шел 18 век от Рождества Христова. Завоеванная турками Греция находилась на краю полной гибели. Народ забывал о своей вере. Многие деревни целиком принимали ислам. Те же, кто формально оставались православными, почти ничего не знали о вере, не исповедовались и не причащались. В это-то трудное время и появился святой Косма Италийский. Получив духовное образование на Афоне, по благословению Константинопольского патриарха, он вышел на проповедь по всей Греции, чтобы вернуть народ к отцовской вере. Косма обошел множество селений и основал сотни народных школ. Он призывал греков быть верными Богу, несмотря ни на что, говоря: «Тот, у кого в сердце Христос, не боится целого мира. Будем всегда иметь Бога в наших сердцах, и тогда нам ничего не будет страшно. Всегда возлагайте надежду на Бога». В беседах с народом Косма часто прибегал к сильным образам. Однажды он сказал одному человеку: «Хочешь понять, брат мой, чем ты обязан Богу? У тебя есть жена. Ты был бы рад, если бы другой поцеловал ее?» «Нет». «В какой степени ты не хочешь, чтобы другой был связан с твоей женой, в такой же Бог не хочет, чтобы ты имел связь с дьяволом. Бог создал нас не для дьявола и ада, но для себя и для рая». Святому Косме часто приходилось исправлять огрубевшие под турецким игом нравы греков. «Как вы относитесь к женщинам?» – спросил как-то Косма собравшихся мужчин. «Как к существам низшим». «Напрасно, братья мои. А тебе, брат мой мужчина, следует обращаться с женщиной не как с рабыней, поскольку и она, подобно тебе, творение Божие». Косма обрел всенародную любовь. В переходах из одного селения в другое за ним шли тысячи людей. Святого Косму уважали даже разбойники и турки. Так знаменитый в то время разбойник Тоцкас после встречи с Космой коренным образом переменил свою жизнь и стал глубоко верующим. Правитель Эпира Али-Паша считал Косму святым человеком и снисходительно относился к христианской проповеди. Но чем больше проповедовал Косма, тем больше у него появлялось не только друзей, но и врагов. В 1779 году он был удавлен после сфабрикованного обвинения в шпионаже против Турции в пользу России. Наследие святого Космы – это сотни проповедей и народных школ, а также десятки поразительных, документально засвидетельствованных пророчеств, многие из которых исполнились только в наше время. Так Косма пророчествовал: «Весь мир будет опоясан одной ниткой. Люди будут разговаривать из одной дальней местности с другой, например, из Константинополя с Россией». Святой Косма Италийский дает нам пример истинно христианской жизни, наполненной служением Богу и ближним.
0: Свидетели веры. Вера. радио для тех, кто хочет верить.

0: «Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Вы в это верите?
3: Во что, сэр?
2: В то, что тени так же важны, как свет.
3: Я думаю, что все мы несовершенны. И каждому есть что скрывать.
2: Вы нечисты от природы, так же, как и я от природы непорочен. Когда-то я был полон нежных чувств, но я немало натерпелся от жизни. Теперь я крепок и тверд, как эти мячики из индийской резины. Для меня еще есть надежда?
3: Надежда на что?
2: На превращение из резинового мячика в человека.
1: Герой фильма режиссера Франко Дзефирелли Джейн Эйр, разочарованный в жизни аристократ Эдвард Рочестер, увлечен откровенным разговором с юной Джейн, новой гувернанткой его приемной дочери. С первых минут знакомства он интуитивно чувствует, что эта невзрачная, на первый взгляд, девушка может сделать его счастливым и пробудить свет в его душе. Уже много лет Рочестер живет в настоящем кошмаре. Когда-то старый приятель обманом уговорил его жениться на своей душевно больной сестре Берти. Теперь несчастная женщина заперта в одной из дальних комнат особняка, и об ее присутствии, кроме хозяина дома, знает только некоторые из слуг. Гувернантка Джейн часто слышит по ночам чей-то странный смех, но пока не догадывается, что именно скрывает от нее Рочестер. Да это и не так важно. Самое главное – ее глубокое чувство к Эдварду и желание во всем помогать любимому человеку, даже если им не суждено быть вместе. Сюжет романа британской писательницы Шарлотты Бронте, по которому снят фильм, уже второе столетие волнует читателей по всему миру. Главная героиня стала для многих девушек образцом любящей, преданной и сильной женщины, в любой ситуации верной своим принципам. Узнав, что Рочестер обвенчан с Бертой, Джейн твердо отказывается от своего шанса. Хотя мужчина уговаривает ее остаться с ним. И поступает она так не потому, что боится осуждения общества. Девушка сердцем чувствует, что жизнь во грехе не принесет счастья ни ей, ни Эдварду. Она считает, что отказаться от незаконных отношений и просто сохранить чувства в своем сердце – это и есть высшее проявление любви и уважения к дорогому ей человеку.
2: Я люблю тебя. Скажи, что любишь меня.
3: Я люблю вас больше, чем когда-либо. Но я больше не произнесу этих слов. Я должна уехать.
1: Экранизация 1996 года, пожалуй, самая эмоциональная, светлая и жизнеутверждающая из многочисленных киноверсий романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Атмосфера особняка Рочестеров не так мрачна, как в книге, а живописные английские пейзажи озарены ласковым солнцем. Видно, как режиссер любуется миром, прекрасным и зимой, и летом, и в горе, и в радости. И, наконец, сама Джейн в исполнении французской актрисы Шарлотты Гейнсбург получилась в первую очередь горячо любящей и полной сострадания женщиной, а не упрямой защитницей своих прав. Уильяму Хёрту в роли Рочестера блестяще удалось передать всю глубину чувства немолодого и почти сломленного человека. Живые и выразительные лица обоих актеров, возможно, не соответствуют эталонам красоты, но ведь сама писательница в своем романе специально сделала героев некрасивыми, чтобы показать, как настоящая любовь преображает каждого человека. Героиня влюбляется в Эдварда не за внешность или физическую силу. И когда в финале Рочестер теряет зрение из-за устроенного Берты пожара, сама несчастная при этом погибает, его увечья нисколько не пугает Джейн.
2: Ты останешься со мной?

0: истинные чувства, одновременно тяжелые испытания и великая радость. Он учит в любых обстоятельствах хранить веру и жить по справедливости. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Смотря на икону святого человека, люди редко задумываются,

0: задумываются о том трудном пути, который приходится пройти, чтобы достичь духовного совершенства. Большинство думает, что этот путь для них невозможен, кто-нибудь напротив, что этот путь легок и в нем нет ничего особенного. Но из чего же этот путь состоит на самом деле? Мы живем в разные времена и в разных обстоятельствах, но все же у этого пути есть единые очертания. Прикровенно о них говорит царь и пророк Давид в 18-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь».
2: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой».
1: Помощниче мой и избавителю мой.
0: Смотря со стороны на состояние другого человека, практически невозможно вжиться в его опыт, понять все сложности пройденного им пути. Иногда дети, впечатляясь красотой акробатического упражнения, думают, что смогут повторить нечто подобное через пару дней тренировок. Порой, увидев красивый пейзаж, они просят купить им краски, думая, что смогут написать работу не хуже, немного потренировавшись в художественной школе. Впрочем, во всех случаях, опытно познав трудность пути, цели достигают только те, кто действительно этого хочет и готов прилагать усилия. Но понимаем ли мы, что кроме готовности к труду, такому человеку необходим особый взгляд на мир, особая внутренняя расположенность, мотивация, которая побудит его прилагать усилия. Псалом, который мы сейчас услышали, с точки зрения композиции построен очень интересно. Вначале Давид обращается к славе Божией, которую наблюдает во всем тварном мире. Его взгляд очень широк. Пророк обращается к небу и земле, дню и ночи, к солнцу и его теплу, то есть к тому, что знакомо и известно в любом народе, где бы он ни жил. Все видят мир вокруг себя и призваны осознать величие его Творца. Все, что окружает человека, проповедует своего Создателя, и сам человек призван внять этой проповеди. Причем не просто согласиться с существованием Творца, ведь это лишь первый этап. Необходимо впустить в свою душу его совершенный закон, признать, что откровение Божие верно и приносит мудрость тем, кто готов его принять. Нередко этот закон для людей тягостен. Они могут исполнять его из страха или стремления к выгоде. Но псалмопевец, восходя по пути совершенства, достигает состояния, в котором закон Божий веселит его сердце. Он радуется, что Бог таков. Давид смотрит на мир светлым взором, потому что заповедь Господня просвещает его очи. Он ждет торжества правды Божией в мире. Впрочем, И это еще не все. Ведь из внешнего принятия этого закона Давид переходит к тем трудностям, которые наполняют его духовную жизнь, к тем сокровенным процессам, которых и сам до конца осознать не может. Он понимает, что сам не станет совершенным, и просит очистить его от погрешностей, которые остаются тайной для него самого. Наконец, псалмопевец понимает, что порой грешит осознанно, и просит удержать его от умышленных согрешений, чтобы они совсем не поработили его. Таков путь, который указывает нам Давид в своей молитве. Он идет от восхищения славой Божией через принятие его закона к вдумчивому и кропотливому труду над собственным сердцем, который совершается человеком совместно с Богом и приводит его к богоугодной жизни и непорочности.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Сегодня, 6 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже несколько недель 9-летняя Радомира из Донбасса готовится к танцевальному выступлению в Москве. Движения даются девочке непросто. После лечения тяжелой болезни ее ноги быстро слабеют. Мама Радомира Виктория вспоминает, как заболела дочь. Сначала семья думала, что у ребенка обычный вирус, но анализы показали – острый лейкоз. Потом были полтора года лечения в больнице, химиотерапии и переливания крови. В перерывах между терапией девочка захотела заниматься танцами, и родители поддержали ее. Сейчас болезнь Радомиры отступила, но не прошла бесследно. У девочки остались боли в ногах, мышечная слабость и неуверенность в движениях. Все это она преодолевает на репетициях. В сентябре вместе с сотней особенных ребят из Донбасса Радомира выступит на столичной сцене. Девочка занимается в инклюзивном коллективе «Танцующие сердца». Здесь ребята с инвалидностью танцуют вместе с обычными сверстниками. На международный музыкальный фестиваль в Москву они готовят 3 номера. Организует эту поездку уже во второй раз Донецкий благотворительный фонд «Добрые сердца» при поддержке патриаршей гуманитарной миссии. Под опекой фонда больше 200 семей, где растут дети с инвалидностью. Он помогает им получать лекарства, специальное питание, средства ухода и другую жизненно важную помощь. Сейчас для участия в фестивале коллективу необходима крупная сумма, чтобы оплатить проезд, проживание и питание ребят. И реабилитологи, и хореографы отмечают, что после участия в концертах дети меняются. Они учатся общаться и улучшают координацию, становятся увереннее в себе. Помочь ребятам осуществить их мечту и выступить на столичной сцене можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся в поездку по Подмосковью. Сегодня мы путешествуем с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Мы в Галутвине, собственно, сюда попасть очень просто. На электричке от Казанского вокзала мы до станции Галутвин и доехали.
2: Ну, для начала надо сказать, что мне, как жителю этого направления, очень знакома фраза. Следующая остановка – Галутвин. И тут ты понимаешь, что сел вечером в электричку-экспресс. Нужно
1: успеть выскочить.
2: Которая на твоей станции
1: не останавливается.
2: Да, бывает такое. Галутвин – замечательная станция, замечательное место. Мы посещаем Галутвин регулярно, когда хотим попасть в Коломну. Дело в том, что остановка Коломна, которая рядом с историческим центром этого замечательного города, маленькая такая платформа.
1: А я не уверен, что все электрички на ней останавливаются.
2: Не все электрички там останавливаются. Там, главное, не останавливаются экспрессы. Все-таки Коломна не ближний свет из Москвы ехать. И мы доезжаем до станции Галутвин. И обычно человек, приезжающий на станцию Галутвин, выходит с вокзала и бежит к трамваю. И дальше на замечательном коломенском трамвае мчится в сторону центра города. Коломенский трамвай – это одна единственная живая трамвайная сеть Подмосковья.
1: Была еще в Ногинске, к сожалению.
2: Да, но, к сожалению, ее...
1: И, видимо, не возродится.
2: Да, но вот эта живая, и по ней можно прокатиться. Много маршрутов, строятся новые даже. К сожалению, уже не ходят античные трамваи.
1: Рижские РВЗ. Но мы их застали, но, правда, тоже очень давно.
2: Да, теперь там ходят более современные, но, тем не менее, в Коломне есть трамвай. Вернемся на станцию Галутвин. Начнем мы с того, что станция Галутвин – это большая узловая станция, на которой происходит удивительное чудо. Наша Казанская железная дорога, Рязанское направление, строилась англичанами. И там английская система движения. Мы это много раз говорили, еще раз скажем, что вот пока мы едем от Казанского вокзала до Галутвина, у нас движение как в Англии. Мы едем не по той стороне. От этого у людей, которые приезжают с других направлений, немножечко болит голова. А вот после станции Галутвин дальше ехать в сторону Рязани, пути меняются, и все становится нормально. Железная дорога сюда пришла в 1860-х годах. Уже в 1862 году открылся знаменитый Галутвинский вокзал. Это настоящий вокзал, там даже иногда останавливаются поезда дальнего направления. И надо сказать, что в Коломне сохранилось историческое здание вокзала, Галутвинский вокзал, один из немногих на Казанском направлении исторических, поскольку в течение 2000-2010-х годов значительная часть старых станций была снесена, а вот в Галутвине старый вокзал сохранился. Почему главный вокзал Коломны находится так далеко от центра? Одна из причин, что Коломна был достаточно таким городом крупным, или была крупным городом, торговым, и, соответственно, в центре города земля стоила дорого. И есть история про то, что когда прокладывали железную дорогу, власти города Коломны заломили такую цену на землю, что правление железной дороги решило просто на окраине города, на земле помещика Голицына, разместить железнодорожную станцию. Собственно, а почему Галутвин?
1: Да, там любопытная история, каким образом переименовалась эта станция из Коломны в Галутвин.
2: Ну, начнем с того, что Галутвин – название очень старое. Оно известно с XIV века. В двух шагах отсюда находится старый Галутвин монастырь, в который, я думаю, стоит отдельно сходить. Он достоин отдельной прогулки. И, собственно, название Галутвин вызывает, как это бывает, такое бурление народных фольклорных теорий. Ну, например, рассказывают, что там в лесах жила голытьба, то есть люди, не имевшие не только крова и земли, но и даже самой одежды.
1: Но это как с Коломной, когда тут жили племена, которые встречали всех проезжающих боинственным криком «Колом», на?
2: Да. Но...
1: Это, если что, из рассказа одного из экскурсоводов.
2: Ну, это популярная история, да. Ну, такая же история есть и про происхождение Коломны, что если вы посмотрите на герб этого замечательного города, увидите колонну. И причина появления колонны на гербе Коломны очень простая. Когда в екатерининское время решили, что все уездные города, все города в Российской империи должны обзавестись гербами, то специальная геральдическая комиссия, которая работала, не покладая рук, кисточек и разных других инструментов для рисования, не имела возможности ознакомиться с местной историей на достаточном уровне. И в тех случаях, когда из названия что-то следовало, как, например, «Старица», обходились, просто рисовали «Старицу». Если было ничего неизвестно про место, смотрели в справочнике, что вводится в окрестностях. Поэтому там на гербе Юрия Польского снизу изображаются корзины с вишней, которые там произрастают. Коломна история абсолютно дурацкая. В какой-то книжке 18 века появилась информация, что здесь когда-то жило итальянское семейство «Ди Колонна», и поэтому, дескать, город так и называется. С Галутвиным теперь.
1: Знаешь, одна тут версия... Объяснение, на самом деле, достаточно простое.
2: Да. У нас все-таки средняя полоса России, когда-то все было покрыто лесом. И часто появлялись названия, связанные с какими-то стадиями освоения леса. И вот в данном случае Галутва в некоторых... Или Галутва в некоторых говорах обозначает просека, вырубка, сведенный лес. Это не стопроцентно точная информация, но она куда более
1: объективная и принята за основную.
2: Да. Хотя есть даже еще более чудесная версия, связанная с англичанами. Дескать, когда в 16 веке, во времена Ивана Грозного, Ричард Ченслер прибыл в Москву и завелась московская торговая компания, то английские торговцы стали осваивать русские просторы, и некий английский купец отправился посмотреть на место впадения Москвы-реки в Коломну, чтобы освоить путь в дальнейшем до Персии. Якобы его провожая, сказали «Go, loot and win». «Приезжай, дескать, иди, грабь и выиграй». Но это уже совсем сказки.
1: Ну, давайте вернемся к тому, почему станция из Коломны стала Галутвиным. Тут тоже интересная история, связанная с освоением города. Когда железная дорога подошла к Коломне в 60-е годы 19 века, то инженер Струве купил участок земли возле села Бобренево, и там началось строительство и завода, который строил, собственно, инженер Струве, и железнодорожной станции с названием Коломна. Но в городе Коломна тоже появилась станция, но с названием Новоколомна. А вот билет до городской станции стоил дороже, чем билет до дальней станции, которая находилась возле завода, потому что туда почти никому ездить было не нужно. И в итоге ту станцию, которая возле завода, переименовали в Галутвин. И вот теперь, правда, поезда, все, кто едет в Коломну, в основном выходят в Галутвине, потому что транспортное сообщение с городом оттуда налажено и стало проще. А вот станция Новоколомна со временем стала просто Коломной, такой платформой, где далеко не все электрички останавливаются.
2: Причем интересно, что когда появилась станция, которую мы теперь называем Галутвин, и туда стали прибывать путешественники, они обнаружили, что доехать до центра города стоит достаточно дорого. Пока не построили трамвай, там ходили извозчики, и извозчики в иные дни, когда повышенный спрос или дождик, или пурга, брали рубль серебром до центра города, что очень дорого. Теперь давайте про завод. Прямо рядом с станцией инженер Струве купил участок земли у помещика Голицына, и для обслуживания Рязанской железной дороги и для обслуживания вообще железных дорог России началось строительство первого в стране крупного вагона и паровоза строительного завода. И спасибо Аманду Егоровичу Струве за создание крупного предприятия, которое производило огромное количество наименований самых разных товаров, и вагонов, и платформ, и делали здесь всякие баки для водонапорных башен, и делали колонки, и делали, собственно, сами паровозы. Огромное предприятие, которое на всю страну работало. До строительства этого завода вагоны привозились из-за границы. Представляешь, какие они были дорогие. теперь появилась такая возможность строить их прямо внутри страны. И главное, что вокруг этого завода стал формироваться целый городок, в котором жили рабочие. Городок этот был достаточно благоустроенным, благоустроеннее многих других заводских поселков. Здесь жили тысячи рабочих. В какой-то момент получилось, что вот купеческий город Коломна стал соседствовать вот с таким поселком Галутвин, в котором живут тысячи рабочих, которые строят здесь огромное количество разных вагонов, паровозов и так далее. Вот, например, к началу 20 века они в год производили товаров почти на 10 миллионов рублей в год. Огромная сумма. Собственно, как был устроен этот поселок? Постепенно самостроем люди возводили себе домики, а также строились казармы, появились столовые, появилась читальня, была больница, для детей рабочих организовали школу, был народный театр. И тут вот мы сталкиваемся с одной очень интересной историей. Есть такой термин «ловушка бедности», когда человек очень беден, он вот влачит свое существование и ни о чем не задумывается, кроме того, как себе найти кусок хлеба на завтра. А когда у него есть стабильная зарплата, возможность повышения квалификации, возможность приобретения каких-то знаний, улучшения образования, то у него появляются новые запросы, и в результате коломенский вот этот поселок Галутвин стал одним из революционных центров Московской губернии. Поэтому в 1905 году здесь были очень серьезные столкновения. Здесь зимой 1905 года, после московского вооруженного восстания, были прям настоящие боевые действия. Была знаменитая история про экспедицию Семеновского полка в этот район. То есть здесь была прям такая революционная история. Еще один сюжет уже из 20-х годов, мой любимый, про этот район и про этот завод, вот какой. В газеты 20-х годов попала замечательная история. Во время НЭПа для восстановления экономики советского государства были введены червонцы. Супердорогая валюта, которая шла параллельно с советским обычным рублем. Купюры в червонец, это были прям очень большие деньги. И вот на Коломенском заводе в Галутвине бригаде рабочих выплачивают зарплату, но из-за того, что в бухгалтерию не завезли мелких разменных денег, им дают на всю бригаду одну купюру в 10 червонцев. Дальше несчастные рабочие идут эту купюру разменивать, нигде, кроме пивной, они разменять ее не могут.
1: Ну, а дальше все понятно.
2: Жены рабочих потом пишут письма во все инстанции, чтобы те прекратили вот такую неприятную практику выплаты зарплаты. Галутвин нам знаком еще и по песням. Конечно, все мы помним замечательную песню про окскую навигацию, про пароходик. «Не тает ночи, не проходит, а на океан такой». Кричит случайный пароходик, надрывный, жалостный такой. Вот в конце там «И как планета многолюден, он прекращает ерунду и тихо шлепает в Галутвин, глотая вздохи на ходу». Рядом с Галутвином, собственно, с поселком, находится пристань, к которой когда-то приходили пароходики, на которых можно было со множеством пересадок добраться хоть до Калуги, хоть до Нижнего Новгорода.
1: А мне почему-то казалось, что песня про Тарусу. Но вполне возможно, что
2: проходила через Тарусу.
1: Да, да, все же река Ока. И здесь, кстати, рядом с Галутвином находится Коломенская судоверфь, где строятся разные суда. Спасибо большое. Мы с Михаилом Хрущевым побывали в Галутвине. Ну, это часть Коломны, но со своей любопытной историей. Вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков. Продолжение.
1: Глава 10. Настало трудное время для Пантелея Еремеевича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни. Возникшее в нем сомнение казалось ему чепухой. Он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою. Но выпадали также дни дурные. Неотступная мысль снова принималась из-под тишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь. И он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал малека Деля, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость. Но на другое утро, когда он под низким навесом постоялого двора стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло. Он только головой мотнул. Однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой, оно продолжалось неделю, сомнения в нем возбуждались редко. Они стали сильней и явственней, как только он вернулся в свое Бессоново, как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный малек Адель. Дорогой он ехал больше шагом, в раскачку, глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чубучка и ни о чем не размышлял. Разве возьмет да подумает про себя? Чертопхановы чего захотят, уж добьются, шалишь и ухмыльнется. Но с прибытием домой пошла статья другая. Все это он берег, конечно, про себя. Одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы перервал пополам всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый малек Адель, кажись, не старый. Он принимал поздравления с благополучной находкой от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но он не искал этих поздравлений. Он пуще прежнего избегал столкновений с людьми. Знак плохой. Он почти постоянно, если можно так выразиться, экзаменовал малек Аделя. Уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу. Или уходил украдкой в конюшню, запирал за собой дверь и, ставши перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом: «Ты ли это? Ты ли, ты ли?» А не то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам, то радуясь и бормоча: «Да, он, конечно, он», то недоумевая и даже смущаясь. И не столько смущали Чертопханова физические несходства этого малёка Дели с тем. Впрочем, их насчитывалось немного. У того хвост и грива словно были пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлее, но это могло только так казаться. А смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие. Вся повадка была не та. Например, тот малек Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню. А этот жевал себе сено, как ни в чем не бывало, или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскакивал с седла, но тот, когда его звали, тотчас шел на голос, а этот продолжал стоять, как пень. Тот скакал так же быстро, но прыгал выше и дальше. Этот шагом шел вольнее, а рысью трящи и хлябал иногда подковами, то есть стучал заднее переднюю. Затем никогда такого сраму не водилось. Сохрани бог! Этот, думалось Чертопханову, все ушами придет. Глупо так. А тот, напротив, заложил одно ухо назад, да так и держит. Хозяина наблюдает. Тот, бывало, как увидит, что около него нечисто, сейчас задней ногой стук в стенку стойла. А этому ничего, хоть по самое брюхо навали ему навозу. Тот, если, например, против ветра его поставить, сейчас всеми легкими вздохнет и встряхнется, а этот, знай, пофыркивает. Того сырость дождевая беспокоила, этому она нипочем. Грубее этот, грубее, и приятностей нет, как у того, и тук на поводу, что и говорить. Та была лошадь милая, а это... Вот что думалось иногда Чертопханову, и горечью отзывались в нем эти думы. Зато в другое время пустит он своего коня во всю прыть по только что вспаханному полю или заставит его соскочить на самое дно размытого оврага и по самой круче выскочить опять, и замирает в нем сердце от восторга. Громкое гиканье вырывается из уст, и знает он, знает, наверное, что это под ним настоящий, несомненный малек Адель, ибо какая другая лошадь в состоянии сделать то, что делает это? Однако и тут не обходилось без греха и беды. Продолжительные поиски за малек Аделем стоили Чертопханову много денег. О костромских собаках он уже не помышлял и разъезжал по окрестностям в одиночку по-прежнему. Вот в одно утро Чертопханов в верстах в пяти от Бессонова наткнулся на ту самую княжескую охоту, перед которой он так молодецки горцевал года полтора тому назад. И надо ж было случиться такому обстоятельству. Как и в тот день, так и теперь. Русак возьми, да вскочи перед собаками из-под межи на косогоре. Ату его! Ату! Вся охота так и понеслась. И Чертопханов понесся тоже, только не вместе с нею, а шагов от нее на 200 в сторону. Точно так же, как и тогда. Громадная водомоина криво прорезала косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекала путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее, и где он полтора года тому назад действительно перескочил ее, в ней все еще было шагов 8 ширины до сажени 2 глубины. В предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно, потряс нагайкой, охотники сами скакали, а сами не спускали глаз с лихого наездника. Конь его летел стрелою. Вот уже водомойна перед самым носом. Ну-ну, разом, как тогда! Но малек Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал вдоль обрыва, как не дергал ему Чертопханов голову на бок к водомоине. Струсил, значит, не понадеялся на себя. Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил поводье и погнал коня прямо вперед, в гору, прочь, прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз. С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой малек Адель. И Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате. «Нет, это не он. Это не друг мой. Тот бы шею сломил, а меня бы не выдал». Глава 11. Окончательно доехал, как говорится, Чертопханова, следующий случай. Верхом на малек Адели пробирался он однажды по задворкам Поповской слободки, окружавшей церковь, в приходе которой состояло сельцо Бессонова. Нахлобучив на глаза папаху, сгорбившись и уронив на луку седла обе руки, он медленно подвигался вперед. На душе у него было нерадостно и смутно. Вдруг его кто-то окликнул. Он остановил коня, поднял голову и увидал своего корреспондента, диакона. С бурым триухом, на бурых в косичку заплетенных волосах, облеченный в желтоватый нанковый кафтан, подпоясанный гораздо ниже талии голубеньким обрывочком, служитель алтаря вышел свое адонишко проведать. и улицезрев Пантелея Еремеевича, почел долгом выразить ему свое почтение, да, кстати, хоть что-нибудь у него выпросить. Без такого рода задней мысли, как известно, духовные лица со светскими не заговаривают. Но Чертопханову было не до дьякона. Он едва отвечал на его поклоны, промычав что-то сквозь зубы, уже взмахнул нагайкой. «А какой у вас конь богатейший!» — поспешил прибавить дьякон. «Вот уж точно можно чести приписать! Истинно вы муж ума чудного, просто акелев!» Отец дьякон славился красноречием, чем сильно досаждал отцу попу, которому дар слова присущ не был. Даже водка не развязывала ему язык. «Одного живота по навету злых людей лишились, — продолжал дьякон, — и немало не унывая, а напротив, более надеясь на божественный промысел, приобрели себе другого, нисколько не худшего, а почитай даже, что и лучшего, потому что ты врешь». Сумрачно перебил Чертопханов. «Какой такой другой конь? Это тот же самый, это малек Адель. Я его отыскал. Болтает зря». Промолвил с расстановкой, как бы с оттяжкой дьякон, играя перстами в бороде и озирая Чертопханова своими светлыми, жадными глазами. «Как же так, господин? Коня-то вашего, дай бог памяти, в минувшем году недельки две после Покрова украли, а теперь у нас ноябрь на исходе». «Ну да, что же из этого?» Дьякон все продолжал играть перстами в бороде. «Значит, слишком год с тех пор протек. А конь ваш, как тогда был серый в яблоках, так и теперь. Даже словно темнее стал. Как же так? Серые-то лошади в один год много белеют». Чертопханов дрогнул. Словно кто рогатиной толкнул его против сердца. «И в самом деле, серая масть-то ведь меняется. Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла? Пучок анафемский! Отвяжись!» — гаркнул он вдруг, бешено сверкнув глазами, и мгновенно скрылся из виду у изумленного дьякона. «Ну, все кончено. Вот когда действительно все кончено, все лопнуло, последняя карта убита. Все разом рухнуло от одного этого слова — белеют. Серые лошади белеют. Скачи, скачи, проклятый! Не ускачешь от этого слова!» Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ. Глава 12. Что эта дрянная кляча не малек Адель, что между ею и малек Аделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий маломальский путный человек должен был с первого разу это увидеть, что он, Пантелей Чертопханов, самым пошлым образом обманулся? Нет, что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман? Во всем этом теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения. Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Самолюбие его страдало невыносимо. Но ни одна боль уязвленного самолюбия терзала его. Отчаяние овладело им, злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отмстить? Жиду? Яффу? Маше, дьякону, вору-казаку? Всем соседям, всему свету? Самому себе, наконец? Ум в нем мешался. «Последняя карта убита!» Это сравнение ему нравилось. И он опять ничтожнейший, презреннейший из людей. Общее посмешище, шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки для дьякона. Он воображал, он ясно представлял себе, как этот мерзкий пучок станет рассказывать про серую лошадь, про глупого барина. «О, проклятие! Напрасно Сертабханов старался унять расходившуюся желчь. Напрасно он пытался уверить себя, что это лошадь, хотя и не малек отель, однако все же добра и может много лет прослужить ему. Он тут же с яростью отталкивал от себя прочь эту мысль. Точно в ней заключалось новое оскорбление для того малек отеля, перед которым он уж и без того считал себя виноватым. Еще бы! Этот одер, эту клячу, он как слепой, как олух приравнял ему малек Аделю. А что насчет службы, которую эта кляча могла еще сослужить ему? Да разве он когда-нибудь удостоит сесть на нее верхом? Ни за что, никогда. Татарину ее отдать, собакам на снеть, другого она не стоит. Да, это к лучше всего. Часа два слишком бродил Чертабханов по своей комнате. «Перфишка!» — скомандовал он вдруг. «Сию минуту ступай в кабак, пол ведра водки притащи. Слышишь? Пол ведра, да живо! Чтобы водка сию секунду тут у меня на столе стояла!»
2: Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеича, и он начал пить. Глава 13. Кто бы тогда посмотрел на Чертабханова? Кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, тот, наверное, почувствовал бы невольный страх. Ночь наступила. Сальная свечка тускло горела на столе. Чертабханов перестал скитаться из угла в угол. Он сидел весь красный, с помутившимися глазами, которые он то опускал на пол, то упорно устремлял в темное окно. Вставал, наливал себе водки, выпивал ее, опять садился, опять уставлял глаза в одну точку и не шевелился. Только дыхание его учащалось, и лицо все более краснело. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал. Одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе. Один и тот же образ рисовался все яснее и яснее впереди. А в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злобы уже сменялось чувством зверства. И зловещая усмешка появлялась на губах. «Ну, однако, пора», промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном. «Будет прохлаждаться-то». Он выпил последний стакан водки, достал над кроватью пистолет, тот самый пистолет, из которого выстрелил в Машу, зарядил его, положил на всякий случай несколько пистонов в карман и отправился на конюшню. Сторож побежал было к нему, когда он стал отворять дверь, но он крикнул на него: «Это я! Аль не видишь? Отправляйся!» Сторож отступил немного в сторону. «Спать отправляйся!» — опять крикнул на него Чертабханов. «Нечего тебе тут стеречь! Эх, у невидаль, сокровище какое!» Он вошел в конюшню. Малек Адель, ложный малек Адель, лежал на подстилке. Чертабханов толкнул его ногою, примолвив: «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от яслей, снял и сбросил на землю попону и, грубо повернув в стойле послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле, к крайнему изумлению сторожа, который никак не мог понять, куда это барин отправляется ночью с невзнузданную лошадью в поводу. Спросить его он, разумеется, побоялся, а только проводил его глазами, пока он не исчез на повороте дороги, ведущей к соседнему лесу. Глава 14. Чертабханов шел большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь. Малек Адель, будем называть его этим именем до конца, покорно выступал за ним следом. Ночь была довольно светлая. Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, черневшего впереди сплошным пятном. Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы не другой, более сильный хмель, который обуял его всего. Голова его отяжелела, кровь раскатисто стучала в горло и в уши, но он шел твердо и знал, куда шел. Он решился убить малек Аделя. Целый день он только об этом думал. Теперь он решился. Он шел на это дело не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно, как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта штука казалась очень простою. Уничтожив самозванца, он разом поквитается со всем. И самого себя казнит за свою глупость, и перед настоящим своим другом оправдается, и целому свету докажет. Чертопханов очень заботился о целом свете, что с ним шутить нельзя. А главное, самого себя он уничтожит вместе с самозванцем, ибо на что ему еще жить? Как это все укладывалось в его голове, и почему это казалось ему так просто, объяснить нелегко, хотя и не совсем невозможно. Обиженный, одинокий, без близкой души человеческой, без гроша медного, да еще с кровью, зажженный вином, он находился в состоянии, близком к помешательству. А нет сомнения в том, что в самых нелепых выходках людей помешанных есть на их глаза своего рода логика и даже право. В праве своем Чертопханов был, во всяком случае, вполне уверен. Он не колебался. Он спешил исполнить приговор над виновным, не отдавая себе, впрочем, ясного отчета, кого он, собственно, обзывал этим именем. Правду говоря, он размышлял мало о том, что собирался сделать. «Надо кончить!» Вот что он твердил самому себе тупо и строго. «Кончить надо!» А безвинный виновный трусил покорной рысцой за его спиною. Но в сердце Чертопханова не было жалости. Глава 15. Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда. Малек Адель спотыкнулся и чуть не упал на него. «Аль задавить меня хочешь, проклятый!» — вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана. Уже не ожесточение испытывал он, а ту особенную одеревенелость чувства, которое, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. Но собственный голос испугал его. Так дико прозвучал он под навесом темных ветвей в гнилой и спертой сырости лесного оврага. К тому же в ответ на его восклицание какая-то большая птица внезапно затрепыхалась в верхушке дерева над его головою. Чертопханов дрогнул. Точно он разбудил свидетеля своему делу. И где же? В этом глухом месте, где он не должен был встретить ни одного живого существа. «Ступай на все четыре стороны», — проговорил он сквозь зубы и, выпустив повод малек Аделя, с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета. Малек Адель немедленно повернулся назад, выкарабкался вон из оврага и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Поднявшийся ветер мешал и застилал все звуки. В свою очередь Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки и поплелся по дороге домой. Он был недоволен собою. Тяжесть, которую он чувствовал в голове, в сердце, распространилась по всем членам. Он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу. Самоубийца, которому помешали исполнить его намерение, знакомы подобные ощущения. Вдруг что-то толкнуло его сзади между плеч. Он оглянулся. Малек Адель стоял посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином. Он тронул его мордой, доложил о себе –

0: хмель и злобы, и тупая самоуверенность, все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия. Да сознание, сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил. Глава 16. Недель 6 спустя казачок Перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо Бессоновской усадьбы станового пристава.
1: «Чего тебе?» — спросил блюститель порядка.
0: «Пожалуйте, ваше благородие, к нам в дом», — ответил казачок с низким поклоном. «Пантелей Еремеевич, кажись, умирать собираются. Так вот я и боюсь».
1: «Как? Умирать?» — переспросил становой.
0: «Точно так-с. Сперва они каждый день водку кушали, а теперь вот в постель слегли, и уж отчинно они худые стали. Я так полагаю, они теперь и понимать-то ничего не понимают. Без языка совсем».
1: Становой слез с телеги.
0: «Что ж ты, за священником, по крайней мере, сходил? Исповедовался твой барин? Причастился?»
1: «Никак нет-с».
0: Становой нахмурился.
1: «Как же ты это так, братец? Разве так можно, а? Или ты не знаешь, что за это ответственность бывает большая, а?»
0: «Да я их и третьего дня, и вчера спрашивал», — подхватил оробевший казачок. «Не прикажете ли, — говорю, — Пантелей Еремеевич, за священником сбегать? Молчи, — говорит, — дурак, ни в свое дело не суйся. А сегодня, как я стал докладывать, только посмотрели на меня, да усом повели».
1: «Немного он пил водки?» — спросил становой.
0: «Дюжа много. Да вы уж сделайте милость, ваше благородие. Пожалуйте к ним в комнату».
1: «Ну, веди», — проворчал становой и последовал за Перфишкой.
0: Удивительное зрелище его ожидало. В задней комнате дома, сырой и темной, на убогой кровати, покрытой конской попоной, с лохматой буркой вместо подушки, лежал Чертопханов, уже не бледный, а изжелтозеленый, как бывают мертвецы, с обвалившимися глазами под глинцевитыми веками, с заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. Лежал он, одетый в неизменный свой архалук с патронами на груди и в черкесские синие шаровары. Папаха с малиновым верхом закрывала ему лоб до самых бровей. В одной руке Чертопханов держал охотничью нагайку, в другой — шитый кисет, последний подарок Маше. На столе возле кровати стоял пустой штоф, а в головах, пришпиленные булавками к стене, виднелись два акварельных рисунка. На одном, сколько можно было понять, был представлен толстый человек с гитарой в руках, вероятно, Недопюскин. Другой изображал скачущего всадника. Лошадь походила на тех сказочных животных, которых рисуют дети на стенах и заборах. Но старательно оттушеванные яблоки ее масти и патроны на груди всадника, острые носки его сапогов и громадные усы не оставляли места сомнению. Этот рисунок долженствовал изобразить Пантелея Еремеевича верхом на малек Адели. Изумленный становой не знал, что предпринять. Мертвая тишина царствовала в комнате. «Да уж он скончался», — подумал он и, возвысив голос, промолвил. «Пантелей Еремеевич! А, Пантелей Еремеевич!» Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись, потухшие зрачки двинулись сперва справа налево, потом слева направо, остановились на посетителе, увидали его. Что-то замерцало в их тусклой белизне, подобие взора в них проявилось. Посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уж точно гробовой голос. «Столбовой дворянин Пантелей Чертопханов умирает. Кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует. Оставьте его, люди».

0: идите. Рука с нагайкой попыталась приподняться. Напрасно. Губы опять склеились, глаза закрылись, и по-прежнему лежал Чертопханов на своей жесткой кровати, вытянувшись, как пласт, и сдвинув подошвы. «Дай знать, когда скончается», — шепнул, выходя из комнаты, становой перфишки. «А за попом, я полагаю, сходить и теперь можно. Надо ж порядок соблюсти, а соборовать его». Перфишка в тот же день сходил за попом. А на следующее утро ему пришлось дать знать становому. Пантелей Еремеевич скончался в ту же ночь. Когда его хоронили, гроб его провожали два человека. Казачок Перфишка да Мошель Лейба. Весть о кончине Чертопханова каким-то образом дошла до жида, и он не преминул отдать последний долг своему благодетелю.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Чертопханов и Недопёскин» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Клад». Читает Аркадий Аверин.
1: Кого не сведут с ума клады, если он только соблазнится раз каким-нибудь сбыточным или несбыточным преданием, рассказом, таинственным слухом или народную молвою и возьмет заступ в руки. Заманчивое и соблазнительное дело. С работы будешь горбат, а не будешь богат. Трудись век, едва заработаешь на хлеб. А тут стоит только удачливо напасть на след, да осторожно и умеючи взяться за дело, с вечера вышел с сумой, а утром воротился в золоте. Везде почти бывали, в прежние или в позднейшие времена, различные перевороты, при коих разорялись села и города. Разбегался народ. Часть имущества он уносил с собою, часть прятал, зарывал в землю. Остальное доставалось неприятелю. Все это сохранилось в темных преданиях народа. Обратилось для кого в простую сказку, для кого в священное предание, украшенное сказочными добавлениями. И стоит только раз кому-нибудь, разгорячив воображение свое или приняв умышленно таинственный вид, дополнить от себя то, чего в предании недостает, например, назвать место, где скрыт мнимый клад, и предание пойдет в этом виде далее, перейдет даже на потомство и заставит кого-нибудь со временем поискать счастье своего там, где его, вероятно, нет и не бывало. Есть и другого рода поводы подобных преданий. В былое время кое-где важивались шайки разбойников, у которых не бывало ни банков, ни казначейства, ни даже надежной оседлости, под охраною которой они могли бы обеспечить богатство, изредка приобретаемые их промыслом, и они зарывали их в землю. На этом основании преступники разного рода, сидя под стражей, нередко сами распускали ложный слух о зарытых ими деньгах, в надежде соблазнить и подкупить этим сторожей своих. Или, по крайней мере, найти случай ускользнуть из-под замка и запора для указания места, где мнимые клады эти зарыты. Наконец, простолюдины наши, не только в старину, но и поныне, иногда зарывают деньги свои в горшках и котлах, в берестовых котомках и кувшинах из опасения лишиться богатства своего либо по проискам и вымогательству людей, от коих они зависят, либо от воров, которые с большим искусством разузнают всегда наперед, где именно у такого-то богатого мужика лежат в дому деньги, а потом уже до них добираются по готовым и известным им следам. Как бы то ни было, а все обстоятельства эти поселили в народе необычайное легковерие к кладам и дали плутам средства прибирать к рукам кладоискателей и в ожидании мнимого богатства располагать настоящим имуществом обманутых. Вот источник служащих, собственно, для этой цели, для мошенничества, кладовых записей, составленных будто бы хозяевами кладов для памяти и найденных после их смерти. Этими тайными записями, а иногда и простыми заметками, в довольно общих словах плуты торгуют, вызывая охотников покупать их за наличные деньги и делая еще сверх того, более для вида, условия о разделе клада, если бы он отыскался. Но вот является новое обстоятельство. Предание заверило меня, что около такого-то места лежит клад разбойника Кудеяра или даже Ваньки Каина, Горкуши, Гришки Отрепьева. После долгих стараний и издержек я приобрел, наконец, и таинственную запись, в которой место это довольно подробно означено. А между тем все труды мои пропадают. Я не могу найти ровно ничего, хотя и изрыл уже вокруг всю местность. Объяснение такого явления очень просто. Клада этого нет. Потому что его и не бывало, и никто его не зарывал. Но я этому не хочу верить, а тот, кто меня обманул, и подавно. Итак, клад есть, бесспорно. И надежда еще не потеряна. Но он не дается. Он положен со словцом, с зароком. Его стережет нечистый и выдаст только тому, кто сумеет его взять или кто исполнит зарок. Новая забота, новые догадки, розыски, хлопоты и новый случай поддеть легковерного. идут к знахарю, отыскивают спрыг или разрыв траву, от которой все подземные запоры и затворы распадаются. Либо еще лучше цветы папоротника, при свете коего земля сквозит, делается прозрачную. Клады выходят наружу и без всяких хлопот даются в руки. Между тем нельзя оспаривать, что если не кладоискатели, то и другие люди от времени до времени случайно находят неизвестно кем и когда зарытые в землю деньги. И вот это служит новым торжеством и в то же время предметом зависти и подстрекательством для первых. Например, баба мыла белье на речке на таком месте, где тысячи баб, или по крайней мере тысячу раз бабы полоскались до нее. На берегу стоял всем давным-давно знакомый ивовый пень, который едва только за память стариков когда-то был в сучьях и зелени. В этом пне с таких же едва памятных времен было просторное глубокое дупло, наполненное снизу илом и песком от выступавшей ежегодно речки. Баба складывала белье на пень этот, а некоторые вещи положила и в самое дупло, коего отверстие становилось с году на год шире. Когда же она стала выбирать опять белье свое из дупла, то заметила там какой-то цветной лоскуток, который тянулся из-под песку и разлезся у нее под пальцами, когда она за него потянула. Порывшись рукой немного глубже, она вынула глиняный кувшин, наполненный серебром старого чекана. Другой пахал и выпахал из земли завязанное с двух концов голенище, из которого посыпались старинные рублевики. Третий рубил избу на новом месте и хотел подкатить для стула под сруб изрядной величины камень, который из кони лежал на одном месте. Под камнем оказалась железная ржавчина и навела мужика на след зарытого тут некогда железного котелка, который уже весь обратился в ржавчину. Но в нем стоял еще другой, медный, несколько уцелевший и притом насыпанный вровень с краями древним русским серебром удельных времен. Неподалеку селения Сердобского уезда Саратовской губернии, коренного месторождения всех преданий и поверий о несметных богатствах, зарытых некогда волжскими разбойниками, около этого селения есть небольшой курган. Мимо коего редкий из крестьян повезет вас, не рассказав, что тут лежит невесть какой большой клад, положенный, однако ж, неспроста, а на известное число голов. Но как известное число это неизвестно, да притом и никому неведомо, сколько голов уже погибло при безуспешных попытках поднять клад и скоро ли урочное число жертв исполнится, то и никто не знает, скоро ли клад этот дастся кому-нибудь в руки. Между тем, один из крестьян этого селения, довольно плохой хозяин и работник, задумал разбогатеть без больших хлопот и придумал вот что. Прикормив к себе какого-то сироту, мальчишку, который побирался, мужик мой отправился в полночь, время, в которое только и можно искать клады, к этому кургану, и взял мальчика с собой. Он располагал поднять клад его руками, с тем, что если надобно еще кому-нибудь сложить голову свою по зароку, то пусть где пропадает этот безродный сирота. Пошли. И мужик строго наказал своему товарищу не креститься и не поминать Бога во все время, что они будут работать над кладом, а также не робеть и даже не оглядываться, что бы ни случилось, удостоверяя, что все голоса, которые, может быть, будут слышны в это время, и все страшилища, которые дразнят языком кладокопателя, ничего не смогут сделать, если не робеть и не смотреть на них, потому что все это есть мара, то есть один только обман чувств. Но стоит только оглянуться или струсить, и нечистая сила тотчас возьмет верх и одолеет. Тогда пропадешь. По приметам, которые мужичок мой исподволь выспросил или подслушал тут и там, он принялся рыть на известном месте кургана. Ночь была довольно темна и тиха, но небо ясно. В ту минуту, как мужик с наговорами в первый раз ударил заступом в землю, звезды все до последней попрятались, и уж не видать стало низги. Мужик усердно продолжал работу. Вдалеке, с полуночной стороны, послышалось отдаленное завывание. И вскоре налетела страшная буря, которая стонала и бушевала по степи и перегнала через курган несколько кустов перекати-поля. Мужик все еще не робел. Даже попытался ударить заступом один из кустов этих, не рассыплется ли он кладом. Он уже вырыл яму в колено, и к радости его буря начала утихать, как вдруг усилились вой и стоны. Послышалось множество голосов, конский топот и бряк оружия. Ближе, ближе, и на дороге, которая проходила под самим курганом, выстроилась грозная рать на конях в старинных доспехах. А глаза у людей и лошадей горели ровно угольки, и пар из ноздрей коней валил огневистый. Только что мужик мой успел струсить, как конная рать эта зашевелилась, встряхнулась, люди все в голос начали кричать непонятные речи, лошади заржали таким голосом, как ржет один только нечистый. Затем поднялись стук и бряк, скок и топот, пальба из пищалей, и мужик мой, выскочив из ямы, пустился бежать. Грозная рать гналась за ним по пятам, до самой околицы. Тут вдруг вся мара исчезла, как в землю провалилась. Ночь по-прежнему была тиха и звездиста, и петухи, без которых дело это никогда не обходится, подхватывали и выносили кукареку вслед за своим запевалом. И на этом-то поиске бедный сирота пропал без вести, а яма, вырытая мужиком, оказалась заваленную. Полагают, что она обратилась в могилу для сироты, и место это получило название «Сиротской могилки». В окрестности Киева простолюдины также много занимаются кладами, частью городские, частью подгородные. Жил, а может быть и теперь живет там мещанин из бывших казаков, Лупопупенко. Он в числе многих других, по-видимому, посвятил всю жизнь и малое достояние свое кладоисканию и упорно продолжает дело, несмотря на все неудачи, растрачивая все, что приобретал другими способами. У него хранились в тайниках, между прочим, до 10 железных щупов или буров разных размеров и множество землекопных снарядов. Он отправлялся в течение лета с товарищами на розыски и рылся целые ночи напролет, тщательно размеривая по записям и преданиям расстояние по разным приметам и запуская в землю свои щупы. Зима приходила к концу. И Лупопупенко стал опять сильно думать о предстоящих поисках, которых он жаждал, как рыба воды. Надумавшись и взяв тайком от хозяйки кошель с целковыми, которые заработаны были в течение зимы мелочною и в особенности табачную торговлей, он наперед всего отправился с Подола в Печорскую часть города, где жил давнишний знакомец его, державший росписи кладом. По словам этого человека, драгоценные росписи составлены были мало-помалу многими лицами, частью уже очень давно, и пополнены достоверными сведениями из предсмертных показаний и покаяний бродяг и разбойников и других лиц, знавших эти тайны. После первых приветствий Лупопупенко сказал: «Ну, отец, я пришел за нашим делом. Вот деньги тебе сполна. Уж молчи, пожалуйста, чтобы меня еще жена не побила. Да отдай мне записи, как обещал, все 15. Да смотри же, покуда я не обыщу все места, не давай же другой росписи никому. А то ты, пожалуй, спишешь, да и другому кому продашь, а мы с ним там и сойдемся в чистом поле. Да друг друга испугаемся». «Не бойся», — отвечал тот, — «я не такой человек. Вот, гляди, как была старенькая бумажка, вот и приписка в разные давнишние годы разными чернилами, так она и есть. Видишь? Только вот что, Захар Прокофьевич, ведь я по уговору на 2 года продаю тебе роспись. А через 2 года, то есть вот как ныне, в прощенный день сырной седмицы, хоть ты нашел, не нашел что, а роспись мне принеси опять. Она заветная. А уже за то, что нашел, все твое, мне только по-людски да по-божьи. Как то есть закон повелевает, 1/3 часть отдать, и уж я на совесть твою пошлюсь. Бог накажет, коли обманешь. Прочее все твое, только заручись, что через 2 года роспись принесешь опять». Согласились. Сосчитали и убрали деньги, выпили по маленькой и принялись оба вместе разбирать свод записей. Вот он от слова до слова. Первое. Закопаны суть деньги на Крещатике, там, где прежде был попов двор, под колодою и под гладовым кустом, в казане, то есть котле. Второе. Тоже закопаны деньги и большое количество серебряной посуды до 200 пудов и серебряных ключей в роще под Киевом, на краю возле Васильковской дороги, между двумя волками, на которых стоит по березе. Третье. На Лыбецкой дороге в Киеве, которая начинается от рощи в три аршина, закопан казан и глек горшок червонцев. Четвертое. В середине рощи под Киевом, в яру, возле сосны на три аршина от оной, закопан большой горшок карбованцев целковых, также и малый горшок. Пятое. В селе Гусачевке под корчмой с левой стороны в углу закопано 4100 рублей. Клад сей положен на 12 индюшечьих голов. Шестое. На Климовской горе в Киеве есть погреб от края горы в яру по левый бок от церкви Воздвижения. В том погребе 14 бочек серебра. Седьмое. В селе Гвоздовки под корчмою в углу закопаны с левой стороны 400 червонцев и шпага, облитая золотом, со словцом. Восьмое. В селе Германовки у шляхтича Корязского в огороде в углу закопан большой казан денег. Место светится тому, кто три дня тащает. Девятое. В левой браме, воротах в Киеве, на смежном валу, с левой стороны, закопано великое множество серебряной посуды. Десятое. В Киеве, на Кирилловском поле, есть могила. В той могиле казан и 4 сундука с серебряной посудой и деньгами. Одиннадцатое. В Киеве, на роге Детынки, от Ироя, закопан бочонок с червонцами. Двенадцатое. В Киеве, на Крещатике, глех с червонцами, под Черемухой. Тринадцатое. Под рощей между двумя дорогами под кривою березою на запад солнца третья ступеня, шаг, казан червонцев. Четырнадцатое. Против пригорка к Выжгороду на долине три сосны по Белому озеру, а на тех соснах приметы. На одной три, на другой две, а на третьей одна посека или знак. Между ними закопана воловья кожа денег. Пятнадцатое. За Днепром, возле Красного трактира, казак, возвращаясь в 1812 году с французской войны, заболел. А близ того трактира есть сосна, а на той сосне казак вырезал саблю и пику, и под той же сосной выкопал саблей неглубокую яму и положил там в сакве походный большое количество денег червонцами. Не доехав до дому, он помер, сознавшись священнику. Перечитав заманчивую роспись эту несколько раз и расспросив хозяина своего, в котором из этих мест было уже искано и каковы были последствия, Лупа-Пупенко раскланялся, выпив на дорогу еще маленькую, и решился вскоре по разным приметам начать поиск свой с номера 13. С трудом только достало у него терпение выждать, покуда земля немножко прочахла из-под снега. Беспокойство мучило его, а нужда погоняла. В доме давно уже почти нечего было есть, и жена, зная, что деньги были, и не получая в них никакого отчета, грызла казаку голову день и ночь. Место осмотрено было с большой осторожностью днем. Несколько раз. Две дороги под рощей найдены, и также две или три кривые березы. Лупа-Пупенко мучило сомнение, под которую из этих берез лежит клад. Наконец он, однако же, сообразил, что это должно быть под самую толстую старую березою, и начал готовиться в путь. Обманув жену, как и чем мог, он собрал в полночь снаряды свои, щуп, заступ и лом, и отправился под кривую березу. Как он там отмеривал шаги на закат солнца, щупал, где земля порыхлее, и, наконец, принялся за работу, этого мы в подробности не знаем, но он воротился домой ночью же, растеряв дорогою лом и заступ. И в таком страшном виде, что жена, прежде еще чем успела вздуть огня, а как только отворила ему дверь и услышала дыхание его, перепугалась насмерть. Сперва думала она, что Лупа-Пупенко воротился пьяный, но сама обожилась после, что вскоре убедилась в ошибке своей и поносила его понапрасну. И пьян он не был, а на силу опомнился и оклемался. Он уверял после, что глухое завывание по роще вскоре начало раздаваться и усиливалось постепенно, по мере того, как он дорывался к ладу. Наконец по лесу пошли огни и такие страшные голоса, что он поневоле оглянулся в сторону. Но тогда увидел он вокруг себя такие страсти, что не подумать об этом, не пересказать не может. Он не вытерпел, бросил все и побежал. Черти гнались за ним, улюлюкая, как по волку, травили его огненными псами, и как ушел он, и как попал домой, и сам не помнит. Но охота искать кладов все еще не покидала Лупа-Пупенко. И потужив с неделю и отдохнув, он пошел посоветоваться с тем же приятелем своим на Печоры. А этот, для утешения верителя своего в беде и неудаче, дал ему на придачу еще одну запись, которая указывала самый верный и несомненный клад. Во время Киевского Большого Мора в 1778 году говорилось в записи этой, какая-то большая барыня со всей семьей, домочадцами и пожитками выехала из города и остановилась на известном месте в лесу, обозначенном двумя толстыми дубами. Но, захватив с собой чумы, все они в лесу перемерли, а деньги и драгоценности наперед зашили в воловьи шкуры и зарыли в землю вместе с убитыми для этого волами. В записи было также сказано, что щуп на этом месте на глубине двух аршин останавливается на воловьих костях. И так решено. Лупа-Пупенко идет за этим кладом. Но страх от первой попытки отнял у него несколько храбрости, и потому он решился пригласить с собою двух надежных товарищей. Пошли. Отыскали два дуба. Размеряли между ними расстояние шагами, и хотя не могли ничего нащупать прутом или буром, но уже решались было без этого приступить к работе. Как Лупа-Пупенко, отойдя немного в сторону, среди темной и бурной ночи вдруг закричал диким и страшным голосом. Товарищи его будто громом оглушило и метнуло в сторону. Без памяти бросились они бежать, и долго еще вслед за ними раздавался пронзительный отчаянный крик несчастного Лупа-Пупенко, которого без сомнения черти терзали по клочку, по волоску. Прибежав без памяти домой, товарищи, однако же, постепенно опомнились и стали догадываться, что сделали дурно. Они созвали еще нескольких молодцов и пошли гурьбой выручать у черта казака. Как только подошли они к нечистому месту и подали робкий голос, как в ту же минуту бедный Лупа-Пупенко стал отзываться настоящим волком. Они подошли несколько ближе и стали с ним перекликаться и переговариваться. Он звал их на помощь, уверяя, что он гибнет совсем, что скоро дух испустит, если его не выручат. А они, не желая связываться с таким опасным и непосильным врагом, не решались подойти. Мало-помалу, однако же, он умолил их раздуть огня и идти к нему всем вместе, осеняясь крестным знамением и читая вслух молитву ангелу-хранителю. Робко приближалась толпа, и, наконец, увидели, что бедный Лупа-Пупенко нашел клад. Он попал в волчий капкан. Кто бы разуверил его, если бы он сам как-нибудь вырвался и ушел, что его не черт поймал зубами за ногу. И сам он догадался, в чем дело, тогда только, когда товарищи подошли с огнем и осветили казака в капкане. «Ну, капкан так капкан», — сказал он. «А черт-таки не дал мне спуску. Страсти были неописуемые, невообразимые, по дьявольскому наваждению. А я стоял против нечистой силы носом к носу и не мог тронуться с места. Несите меня, братцы, домой. Что-то хозяйка скажет».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Клад». Читал Аркадий Аверин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: О мысленной брани вообще теперь все уже вам сказано. Страстей много, но сколько бы их ни было, все они подходят показанным образом, и все прогоняются и преодолеваются, как сказано. Каждая страсть, конечно, имеет свои особенности, с которыми и возбуждается. Бывает также премножество случайностей в образе их появления. Но это не изменяет общих приемов брани с ними. Делайте, как сказано, и успешно всякую прогонять будете страсть, с какой бы силой ни восстала она в вас. Чтобы вы лучше могли запомнить все это и убедиться, что так, а не иначе надо действовать, делаю выписку из преподобного Исихия, пресвитера Иерусалимского, книжку которого, помнится, я вам послал. Вот что он говорит. Подвязающийся внутренне всякую минуту должен иметь следующие четыре вещи. Смирение, крайнее внимание, противоречие помыслам и молитву. Смирение. По елику сопротивники его в брани суть гордые демоны, дабы Христову помощь удержать рукою сердце, ибо Господь ненавидит гордых. Внимание, чтобы не попускать сердцу иметь никакого помысла, хотя бы он и добрым казался. Противоречие, дабы, как скоро усмотрит пришедший помысл, тотчас с гневом отразить лукавого. Молитву, дабы после противоречия тотчас возопить ко Христу с воздыханием неизглаголанным. И тогда сей подвижник увидит врага, связанного или гонимого поклоняемым именем Иисуса, как прах ветром или как дым, исчезающего с мечтанием своим. Вот и еще подобное место. В мысленной брани должно действовать так, как действует на обыкновенной войне. Во-первых, потребно внимание. Во-вторых, когда заметим, что враг придвинул помысл, должно поразить его проклятием с гневом в сердце. В-третьих, надобно помолиться против него, призывая в сердце Иисуса Христа, дабы демонский призрак тотчас исчез, чтобы ум не пошел за мечтанием, как дитя, прельщаемое каким-нибудь искусником, фокусником, фигляром. Если ты в сердце своем всегда обращаешься со смиренно-мудрием, с памятованием о смерти, с самоосуждением, с противоречием помыслам и призыванием имени Иисуса Христа, и с сими оружиями ежедневно продолжаешь трезвенно узкий, радостотворный и приятный путь мысленный, то войдешь во в святые созерцания святых и просветишься глубокими тайнами от Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, в котором обитает вся полнота Божества телесно. Ибо ты ощутишь в Иисусе, что на душу твою не шел Дух Святый, который светит уму, чтобы он мог смотреть откровенным лицом. «Никто, — говорит апостол, — не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Конечно, Симон утверждает таинственно ищущего. В этих и других подобных местах вообще говорит преподобный Исихий о ходе мысленной брани. Больше же в его книжке говорится по частям о каждом из показанных приемов брани и особенно о внимании к сердцу, пребывании там и мысленном оттуда обращении к Господу с молитвою. Извольте просмотреть теперь же всю ту книжку, а я выпишу вам несколько о 7 пунктов.
2: Великий законодатель Моисей, или лучше Дух Святый, устами его говорит:
1: «Внемли себе, да не будет слово тайно в сердце твоем беззакония». Тайным словом называет он одно мысленное представление чего-нибудь худого, страстного, ненавидимого Богом, что также отцы называют прилогом, наводимым на сердце от дьявола, за которым, коль скоро он является уму, тотчас устремляются наши мысли и страстно с ним сообщаются. Внимание есть непрестанное сердечное от всякого помысла безмолвия, в котором душа, единым Иисусом Христом, Сыном Божиим и Богом всегда, непрерывно и непрестанно дышит, его призывает. Мужественно с ним ополчается на врагов, ему, имеющему власть отпущать грехи, исповедуется. Часто тайным призыванием объемлет Христа, единого ведающего сердца. Трезвение есть твердое водружение помысла и его стояние у дверей сердца, так что он видит подкрадывающиеся помыслы и уразумевает, какой образ покушаются начертать и напечатлеть в уме демоны, чтобы прельстить им через воображение. Мысль, стоящая в сердце и призывающая Христа на врагов и прибегающая к нему, подобно некоему зверю, окруженному множеством псов и защищающемуся в твердыне. Она издалека умственно усматривает умственные засады невидимых врагов и, непрестанно моля против них миротворца Иисуса, пребывает невредимою от них. Не имеющий молитвы, чистой от помыслов, не имеет оружия на брань. Молитву, разумею я, непрестанно совершаемую во внутренности души, дабы скрытно ратующий враг призыванием Христа был поражаем и опаляем. Ибо ты должен и острым, и напряженным оком ума смотреть, чтобы узнавать входящих, узнав же, тотчас противоречием сокрушать главу змея и в то же время состенанием взывать ко Христу. Тогда опытом дознаешь Божию невидимую помощь, тогда ясно увидишь правое состояние сердца. Итак, да дерзает душа о Христе, да призывает Его, и да не страшится нисколько. Она не одна воюет, но вместе со страшным Царем Иисусом Христом, Творцом всего сущего, телесного и бестелесного, видимого и невидимого. Ограничусь этими выписками, потому что если бы выписывать все, сюда относящееся, надлежало бы переписать половину книжки. И эти выписки сделал я для того, чтобы обновить в вашей памяти, что уже так давно толкую вам о памяти Божией и внутренней брани со страстями. Ведайте, что в этом вся суть труда над содеванием спасения. Прочитав это, не скажите в себе: «Да что же я, пустынница, чтобы мне соблюдать такие правила?» Не вы одни, а очень и очень многие так говорят, только не из числа тех, которые как должно принялись за труд содевания спасения. Взявшиеся за сей труд не могут так говорить. Так и вы, если хотите жить в духе, в чем и состоит содевание своего спасения, должны неотложно поступать так, как прописано. А если хотите жить спустя рукава, то, конечно, все это к вам не подходит. Я и начал писать об этом, поверив, что ваше решение Господу принадлежать было искренне. Ибо у кого такое решение искренне, тому не миновать прописанного пути. Он может много трудиться и делать разные обходы, но пока не нападет на эту тропу, толку не будет. Я и указываю вам ее прямо, чтобы вам не плутать по сторонам. Беритесь усерднее, и скоро увидите успех. На все труд надо. Без труда ничего не бывает. Не допускайте же такого суемудрия. В пустыне кто живет, или в монастыре, или в миру содевает свое спасение? Всякому неотложный закон очистить сердце свое от страстей. Очистить же он его иначе не может, как описанным способом. Не отказывайтесь же и не упирайтесь ногами. Благослови вас, Господи! Милость Божия будет с вами! Полагаю, что вы взялись за дело как должно и усердно напрягаетесь памятовать всегда о Господе, внимать сердцу своему, и всякое неправое в нем движение преследуете неприязненным отвержением, обращаясь в то же время молитвенно к Господу о помощи. Но вместе с сим никак не могу полагать, что как только взялись, тут и успех полный. И мысли у вас все чисты, и чувства и желания святы. Потому что так ни у кого не бывает. Будут умиротворяться помыслы, будут все более и более редкими становиться страстные движения чувств и пожеланий, но все же они будут прорываться, и иногда с большой силой. Прорвались – выгоните. Опять прорвутся – опять выгоните. Но это уж положено. Теперь я хочу только сказать вам, как должно вам отнестись к сим проторжениям по суду совести. Отнестись ли равнодушно или поскорбеть о том, что так бывает, и каяться в том Господу? Нельзя равнодушно относиться к сим проторжениям, а по прогнании их всякий раз надо поболеть и покаяться пред Господом, что так было. Даже и тогда, как мысли, чувства, желания страстные проторгаются вдруг без всякого участия произволения, все же они означают, что сердце нечисто, и из него исходят помышления злая. А вы обязаны иметь сердце чистое. Вот и жалейте, что сердце нечисто. И кайтесь Господу всей нечистоте, обещая трудиться над очищением его и моля его о помощи всем. Но ведь на деле редко не примешивается сюда и произволение.
3: Вы по невниманию дали страстному помыслу место, и он успел породить страстное чувство. Виноваты, зачем не внимали? По тому же невниманию, а то и по сласти чувства, вы не поспешили вооружиться против него и прогнать, и оно успело породить страстное пожелание. Вы виноваты, зачем тотчас не вооружились, а допустили соуслаждение греховным и страстным?
1: Но всяко вы можете допустить длительность пожелания и не тотчас вооружиться против него, а это и еще более делает вас виновной. Таким образом, дурной помысл попущен, вина. Допущено породиться от него дурному чувству, другая. Из дурного чувства попущено родиться дурному пожеланию, третья. Дурному пожеланию дозволено промедлить, четвертое. Вот сколько виновностей. И не извольте себя замаскировывать, прикрываясь листвием смоковничным, и укрываться в кусты от Господа, подходящего к вам в совести и обличающего. Вините себя скорее кругом и просите прощения, не слагая вины ни на кого. Рассерчали, например, на горничную. И тем паче, если наговорили ей острых слов, не слагайте вины на горничную. Пусть горничная сплоховала, но тут не об ней дело, а о том, зачем вы рассерчали. Разве нельзя было без серчания поправить ошибку? Да хоть бы и нельзя было поправить. Все вообще можно улаживать без серчания. Тут серчание – проторглость, там осуждение, там завистывание, там тщеславие. На все это, конечно, были поводы совне. Но не поводы виноваты, а виноваты вы, зачем допустили такие дурные чувства. И извольте, не прикрываясь, прямо винить себя пред Господом и просить прощения. Это делайте всякий раз, как, заметив дурноту, прогоните ее. Покаянием этим и сокрушением помиритесь с Господом и совестью, и будете покойно опять воззревать ко Господу. А если не покаетесь, воззревать так не можете, это же будет для вас тяжело и опасно. До вечера не оставляйте неочищенными покаянием таких проторжений страстных, а тотчас очищайте их, как только прогоните именем Господа. Целый день и пройдет у вас все в покаянии, потому что проторжения эти вначале будут у вас нередки. А вечером, пред тем, как молиться, своим чередом опять пересмотрите все страстные проторжения, опять пожалейте о том с сокрушением и покайтесь. Всем дело повседневного покаяния. Вот вам на это опять урок преподобного Исихия. Ежедневные наши дела мы должны ежечасно взвешивать внимательно и сколько можно облегчать непременно тяжесть их вечером через покаяние, если хотим с помощью Иисуса преодолеть страсти. Надобно также смотреть, по воле ли Божией, пред Богом ли, и для одного ли Бога совершаем все наши видимые дела, дабы чувства страстные не скрадывали вас, как неразумных. Если будете действовать по прописанному с безжалостной к себе решимостью, скоро увидите плод. Умиротворится сердце ваше, и воссияет в нем радость о Господе. Отчего бывает немирно сердце? От того, что его гложут страсти. Побейте страсти, и оно восприимет покой. Один из отцов уподобляет сердце норе, полной змей. Змеи эти – страсти. Когда показывается, что страстное из сердца, это то же, что змея голову высовывает из норы. Бей ее по голове именем Господа, и она спрячется. Другая покажется – бей и ее, и всякую бей. Раз десяток придется так нанести удар по такой змее страсти. Забудет высовываться, а то и совсем околеет. Всяко, если завалить нору или не давать пищи змеям, они перемрут. Так и страсти замрут, если не давать им пищи сочувствием к их внушениям, а напротив, с гневом отревать их, как только появятся. Все вам кратчайший путь к очищению сердца от страстей. Если возлюбили вы чистоту сию, теките к ней сим путем, ибо другого нет. Не согласитесь так действовать, страсти останутся в сердце. Вы можете исправить свое поведение и сделать его безукоризненным и без этого. Но сердце останется страстным и не даст вам узреть Господа. Прошлый раз помянул я вам о поводах к возбуждению страстных мыслей, чувств и пожеланий, что на них не следует сваливать вину. Скажу вам теперь о них несколько слов. Страстные мысли, а за ними чувства и пожелания такие же, иногда сами собою не знаешь как, возникают в душе. Но большей частью они порождаются под воздействием внешних впечатлений. Встречаемые вещи, лица и события по роду своему возбуждают и мысли во встречающем. От добрых рождаются добрые мысли, от худых – худые. Но может случиться и наоборот. При добрых породятся худые мысли, а при худых – добрые. Все зависит от постоянного или случайного настроения встречающего. Следовательно, и ответ лежит весь на нем. Как же быть? Первое. Не давать воли своим чувствам, особенно глазам и ушам. Не позволяйте без разбора все видеть, все слышать и всего касаться. Чувства наши похожи на окна или двери, а более на черпало. Кто отворяет окна и впускает дурной воздух, худо делает. Кто отворяет двери и позволяет входить в свое жилье всякой скотине, не может быть свободен от укора. Но что бы вы сказали о том, кто, взяв черпало, чашку или кружку, ходил бы по грязным и нечистым лужам, черпал в них и себя тем обдавал? Бестолковее этого что можно придумать? Но не это ли самое делает тот, кто с любопытством останавливается пред нехорошим и слушает недобрые речи? Нахватается через это недобрых помыслов, от них перейдет к недобрым чувствам и пожеланиям и ходит весь остращенный, как в каком тумане. Итак, благоразумие и долг самосохранения внутреннего покоя требует не на все смотреть, не все слушать и не всего касаться из невольно встречаемого. Мало-мало покажется, что пред могущим расшевелить страсти надо отвращать от того очи, затыкать пред тем уши, или видя не видать и слыша не слыхать. Второе. Случилось, что от чего-либо произойдет худое впечатление и породит худые мысли. Надо тотчас спешить и сгладить впечатление и пресечь мысли способом, показанным прежде, конечно, прекратив наперед приток впечатлений. Оставаться под дурным впечатлением или оставлять изглаждение его и восстановление душевного мира до другого времени неразумно. Оставаясь под впечатлением, самоохотно будем способствовать расположению худых мыслей и чувств, а оставляя надолго в себе сие дурное, даем ему возможность глубже укорениться и потом дольше сопротивляться изгнанию и очищению, если не совсем завладеть душою. Третье. Однажды испытавши дурное от чего-либо впечатление, не надо произвольно позволять себе встречаться опять с предметами, произведшими его. Это будет означать, что поступающий так любит услаждаться дурным и, следовательно, нечист до глубины сердца. Если же нужда какая заставит повстречаться с ним, надо наперед вооружиться и подготовить сердце свое устоять против дурного впечатления и не допускать его до себя. Внимание, усиленное самопротивление и молитва дадут к тому возможность. Четвертое. Я писал уже вам о том, чтобы вы все встречаемое вами и могущее вам встретиться перетолковывали в духовном смысле. Это надобно сделать и в отношении к предметам недоброго значения. После сего, встречая их, вы будете воспринимать не худые, а добрые мысли, подобно тому, как святой Ефрем Сирианин, встретив разряженную красавицу нескромную, сказал ученикам: «Видите, как она заботится украшать тело свое, которое скоро будет прах? Как же нам не заботиться об украшении души бессмертной?» Этих правил достаточно. Следовало бы указать такие случайности, неблагоприятные для вашей внутренней жизни, в вашем быту. Но я полагаю, что их нет никаких ни в вашей семье, ни в вашем родстве. Их не иначе можете вы встретить, как вне дома, например, в том обществе, в коем случалось вам быть не слишком недавно, как вы писали. Относительно таких случайностей извольте держаться того, что сказано в третьем пункте. Под него же потом подводите и все подобные, какие встретятся после. И вообще, положите законом мерить позволительное тем воздействием, которое оно производит внутри. Что созидает, то позволяйте себе. А что расстраивает, того не позволяйте ни под каким видом. Кто, находясь в уме, протянет руку к стакану с питьем, в которое пущен яд, как ему ведомо? Я не имею мысли, будто вам так необходимо стеснить себя, что вы будете похожи на затворницу. Но хочу только навести на решимость не черпать вредного для духа вашего после того, как удостоверились, что только жизнь в духе есть настоящая жизнь, и не только удостоверились, но и испытали то. Благослови вас, Господи!
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает продолжение. Владимир Козичев.
1: Глава 8. О хранении и испытании совести. «Всяким хранением храни, братья, совесть свою чистую, и в мыслях, и в словах, и в делах, да будет она всегда безукоризненна, и никогда да не осуждает и не грызет тебя ни за что. Если будешь так делать, она большую приобретет у тебя силу и во внутреннем твоем, и во внешнем действовании, и, став госпожою над всем, станет добре править твоей жизнью. Чистая совесть и жизнь твою сделает безукоризненную, ибо тогда она будет чутка и сильна на добро и против зла. Она закон, Богом начертанный в сердцах людей, в освящение путей их и в руководство во всем достодолжном, как учит апостол Павел, называя ее делом законным, написанным в сердцах. Основываясь на сем, святой Нил такой дает каждому урок. Во всех делах своих, как светильником, пользуйся руководством совести. В четырех отношениях должна тебе блюсти совесть свою безукоризненную: в отношении к Богу, к себе самому, к ближним и ко всем вещам, кои в руках у тебя. Все это тебе ведомо, напомню, однако ж, тебе главнейшее. В отношении к Богу пребывай в памяти Божией и ходи в присутствии Божием, осознавай себя носимым и хранимым силою Божиею и ведомым к тому концу, для которого Он воззвал тебя к бытию. И себя, и все свое посвящай на служение Богу и во славу имени Его. В нем живи, на Него уповай, и Ему предай участь свою, и временную, и вечную. В отношении к самому себе будь справедлив к себе и каждой части своего естества отдавай должное. Дух твой, ищущий Бога небесного и вечного, да властвует над душою и телом, которых назначение — устроять временную жизнь. Душа, подчиняясь велениям духа, выю ума да подклоняет богооткровенной истине и ею да освещает всю область своего ведения. Волю додержит в порядках заповедей Божиих, не давая ей, в противность им, уклоняться к своим похотениям. Сердце доучит находить вкус только в вещах божественных и в том, что носит отпечатки и служит выражением божественного, и всем духе доведет дела и порядки житейские и общественные. Телу давай нужное, и, соблюдая всем строгую умеренность, имей законом никогда ни в чем не творить плоти угодия в похоти. Храня сие, будешь добрым правителем себя самого и истинным себе благодетелем. В отношении к ближним чти всех, как образы Божии, всем благожелай и благодетельствуй по силе, пред всеми смиряйся и всем угождай в пределах добра. Радуйся с радующимися и со скорби скорбящими.

0: Никого не осуждай и не уничижай, даже в мысли и чувстве. От ищущих у тебя совета и вразумления не скрывай истины, когда знаешь. Сам же в учителе никому не навязывайся. Паче же всего блюди мир и согласие со всеми, с готовностью на всякие для того со своей стороны жертвы, и всевозможно избегай соблазнить кого. В отношении к вещам почтительно относись ко всем, как к творениям Божиим, какие Бог дает тебе во владение. Храни и употребляй во славу Божию, будь всякою мерой их доволен и благодари за них Бога, ни к чему не пристращайся, и на все смотри, как на способы и орудия внешние, чтоб свободно распоряжаться ими и не иметь в них уз и препон в добрых начинаниях своих. Не допускай себе почивать на них, как на хрупких опорах, не хвались своими, не завидуй чужим, не скупись и не будь расточителен ни на доброе. Все сие исполнять каждодневно всякому приходится в том или ином виде, чуть не на каждом шагу. Если так, добре будешь жить, добру будешь иметь и совесть, подражая святому Павлу. Добре хотящие жити, ревнители о спасении, все так и действуют, всячески стараясь ни в чем из того не погрешить и ничем не запятнать своей совести. При всем том, однако ж, то мысли и чувства, то слова, а то и дела неправые проскользают, иной раз незаметно, а то и заметно, и запыляют чистый лик совести так, что к концу дня редкие не бывают похожи на путника, шедшего по пыльной дороге, у которого всюду набивается пыль и в нос, и в рот, и в волоса, и все лицо покрывает. По сей причине и положено всякому ревнующему о спасении вечером испытывать свою совесть и, уяснив себе все неправости, допущенные днем в мыслях, словах и делах, очистить их покаянием, то есть делать то же, что делает запылившийся путник. Путник умывается водой, а ревнующий о спасении очищает себя покаянием, сокрушением и слезами. Испытание должно исследовать все, доброе и недоброе, правое и неправое, по всем вышеозначенным сторонам. Что увидишь правым по существу дела, посмотри, право ли оно по побуждению и намерению, право ли по образу совершения и право ли ты взглянул на то по совершении. Не сделал ли ты то для показности или из человекоугодия, или по самоугодию, к месту ли, ко времени ли, к лицу ли, и после того, не потрубил ли ты перед собой и не помечтал ли о себе, не воздав славы Богу? Правое дело – право воистину, когда оно делается из покорности воли Божией и во славу Божию с полным самоотвержением и самозабвением. Что увидишь неправым, рассмотри, как случилось, что ты сделал то, когда держишь постоянно желание делать одно правое, какие были к тому поводы и причины, внутренние и внешние, как бы тебе следовало править собой в данном случае, чтобы не погрешить, и почему ты этого не сделал. Затем, осудив себя, а никого и ничего другого, разумно определи, как следует тебе держать себя, чтобы впредь не погрешить в таких же или подобных обстоятельствах, и предпиши то себе в закон с решимостью и исполнять его без уклонения и поблажки себе или человекоугодию, пользуясь таким образом для удобрения нивы сердца своего и нечистотами. Кончив испытание, за все исправное возблагодари Бога, никакой не присвояя себе в том части, ибо воистину Он есть действуя и в нас, и еже хотети, и еже деяти, и без Него не можем мы творить ничего доброго. Возблагодарив же Бога, забудь то, подражая святому Павлу, чтоб по его же примеру с большим усердием простираться впреднее. Во всем же неисправном покайся и сокрушись пред Господом, окаевая себя, что на твоей трапезе предложения никогда не приносишь ему совершенно чистых хлебов, а все с мекиной и сором. И твердое полагая намерение строго следить за собой в следующий день, чтобы ничего не прорывалось недолжного, не только в делах и словах, но и в мыслях и чувствах. Внимающее себе все сие, то есть и испытание, и только что указанное заключительное его действие, совершают среди самого течения дел дня так, что вечером испытания совести бывают у них только повторением дневного, его исправлением и пополнением. И нельзя не согласиться, что такой образ действования лучше и естественнее. От совести не укроешь, что допущено недоброго. Заметив же то, она тотчас и беспокоиться начинает. Неестественнее ли тотчас же и успокоить ее самоосуждением, сокрушением и определением вперед быть исправным, чем оставлять это до вечера? Приложу тебе еще одно другое указание на этот предмет. Сколько можно строже разбирай дела свои и углубляйся в производство их, и потом суд произноси над собою нещадный. Чем глубже будешь вникать во все бывающее в тебе и от тебя, и не правое устранять, а в правом утверждаться, тем скорее очистится совесть твоя, подобно как чем глубже роются, ископывая колодец, тем чище бывает в нем вода. Совесть, узнав правое и неправое, не пристанет уже требовать действования сообразно с первым и преследовать судом и угрызением за допущение второго. Но пока она не дойдет до полного ведения о том и другом, или пока не стяжет чувствие обучено в рассуждении добра же и зла, и не станет таким образом в себе самой иметь очи, видите, она состоит в некоторой зависимости сей стороны от других душевных сил и особенно рассуждения. Рассуждение же, пока сердце не очистится от страстей, нередко бывает подкупаемо последними и обставляет дела многими извинениями, которые, отуманивая око совести, вводят ее в заблуждение, и она признает иной раз черное белым. Посему, когда ты состоишь еще в борьбе со страстями, ставь при испытании себя дела свои пред зерцалом Слова Божия, и им руководствуйся при определении их качества и достоинства, и при этом не стыдись и не ленись учащать к духовному отцу своему. Начинай и оканчивай обсуждение дел своих усердной молитвой, да даст тебе Господь очи увидеть сокровенности сердца твоего, ибо глубоко сердце человеку паче всех, и кто познает его? Никто, как Бог, который болей сердца нашего и весть вся. Един весть сердца всех сынов человеческих. Есть глубоко в сердце кроющиеся неправые чувства, которые иной раз мельком проскальзывают в дела, а иной раз и не быв замечены, обдают их вонию греховную. Вот и молись с пророком Давидом: «От тайных моих очисти мя». Глава 9. О приготовлении к брани с врагами в час смертный. Хотя вся жизнь наша на земле есть непрестанная брань, и нам предлежит вести ее до самого конца, но главнейшая и решительнейшая брань ожидает нас в час смерти. И кто падет в сей момент, тому уже не встать. И не дивись сему, ибо если враг дерзал приступать к безгрешному Господу в конце земных дней его, как сказал сам Господь: «Грядет бо мира сего князь, и во мне не имать ни чесо же», то что же может удержать его от нападения на нас, грешных, в конце нашей жизни? И святой Василий Великий говорит в толковании 7-го псалма на слова: «Да никогда похитит, яко лев душу мою, не сущу избавляющую, ниже спасающую», что самые неутомимые бойцы, всю жизнь неопустительно боровшиеся с демонами и избегшие их сетей и устоявшие против нападений их, в конце жизни подвергаются князем века сего осмотру, не окажется ли в них чего-либо грешного. И те, у которых найдутся раны или пятна и отпечатки греха, удерживаются им в своей власти, а те, у которых не найдется ничего такого, минуют его свободно и упокоиваются со Христом. Если так обстоит дело, то нельзя не поиметь сего в виду и не готовиться наперед встретить час тот, чтоб благоуспешно прийти его. Приготовлением к тому должна служить вся жизнь. Ты окажешься добре приготовленным к тому часу, если в продолжении всей данной тебе временной жизни будешь мужественно бороться с врагами своего спасения. Приобретши во время жизни добрый навык, добре побеждать врагов, ты в час смерти легко стяжешь венец победы. Также чаще помышляй со вниманием о смерти, приводя на мысль все имеющееся тогда случится. Если будешь так поступать, то час тот не неожиданно застанет тебя, почему не устрашит тебя или не сильно устрашит, и душа твоя, нерасслабляемая страхом, окажется более крепкою и сильною к подъятию брани и преодолению врага. Мирские люди бегают по мышлению и воспоминанию о смерти, чтобы не пресекать своих чувственных утех и наслаждений, которые несовместимы с памятью смертную. От этого у них все более и более растет и крепнет привязанность к благам мира, не встречая ничего перечащего ей. Зато когда придет время разлучиться с жизнью и со всеми любимыми вещами и утехами, они непомерно метутся, мучаются и ужасаются. Чтобы такое помышление о смерти принесло весь свой плод, надлежит тебе при сем, поставляя себя мысленно в состояние умирающего, в теснотах и томлениях предсмертных, представлять живо и могущее напасть на тебя тогда искушения вражеские с воспроизведением вместе и тех мыслей и чувств, какие сильны отразить их. Какие именно возможны тогда вражеские нападения и как отразить их? Я изложу тебе вслед за сим, чтобы ты, пока жив, навык к мысленному в них упражнению, а когда придет час смерти, употребил их и делом. Ибо ту брань и тот бой, который имеет быть только однажды, надо уметь и навыкнуть хорошо принять и поднять тому, кому неизбежно встретить их, чтобы не сделать ошибки и не потерпеть потери, каких уже поправить нельзя». Глава 10. О четырех бывающих в час смерти искушениях вражеских. Первое искушение против веры и о способе преодоления его. Четыре главных и опаснейших искушения, каковым в час смерти обыкновенно подвергают нас враги наши, демоны. Первое – колебание веры. Второе – отчаяние. Третье – тщеславие, четвертое – разные образы, в какие облекаются демоны и какие представляют отходящим. Что касается первого, то когда злокозненный враг начнет всевать в тебя помыслы неверия или, явясь, видимо, заговорит против веры, ты, не входя с ним в спор, сам в себе восставь веру в то, на что он нападает, и скажи ему со святым негодованием: «Отойди прочь с глаз моих, сатана, отец лжи! Я и слушать тебя не хочу. От всей души всегда веровал и верую во все, во что верует мать моя, святая церковь. И этого для меня довлеет. И отнюдь не допускай помыслов неверия и стой твердо по слову Писания. Аще дух владеющего взыдет на тя, место твоего не остави». Сознай живее и держись сего осознания, что тут одна кознь дьявола, покушающегося смутить тебя в последний час твой. Если не сможешь твердо стоять умом, стой бодренно желанием и чувством, не позволяй им преклониться к внушаемому, хотя бы оно прикрываемо было изречениями Писания, приводимыми душегубцем врагом, ибо что бы из Писания ни напоминал он тебе, все то на пагубу тебе направляется, посредством кривого толкования и извращения истины словес Божиих. Если змий сей злокозненный спросит тебя, а чему учит церковь, не отвечай и внимания не обращай на слова его, презирая его, но ведая, что он есть одна ложь и лукавство, и что начал говорить с тобой, чтоб поймать тебя на словах, погрузись в созерцание веры в верующем сердце своем. Впрочем, если чувствуешь себя крепким в вере и сильным в помысле, и желаешь посрамить врага, ответь ему, что Святая Церковь верует тому, что единая есть истина. Если он опять спросит, какая же это истина, скажи ему, та, в которую он верует, именно, что Христос Господь крестом поразил тебя во главу и сокрушил власть твою. И затем прилепись взором ума своего к созерцанию распеншегося за нас Господа и помолись ему, «Боже мой, Творче и Избавителю, ускори на помощь мне и не дай мне поколебаться, даже малейше, в истине святой веры Твоей, но благоволи, чтоб я, как родился по благости Твоей в истине сей, так в ней же пребывая, кончил и жизнь мою смертную во славу имени Твоего». Глава 11. Второе искушение в час смерти отчаянием. Второе искушение в час смерти, которым враг покушается поразить нас в конец, есть страх при воспоминании множества грехов наших. Страха сего миновать нельзя, но он умеряется верою в искупление грехов наших крестную смертью Христа Спасителя. Враг же, помрачая сию веру, страх за грехи раздувает до того, что он подавляет всякую надежду спасения и поражает безнадежием и отчаянием. Посему, братья мои, наперед готовься к отражению сего нападения и отселе еще замышляй, приближаясь к вратам смерти, крепче держать победное наше знамение – крест Христов». То есть, водруженную в сердце иметь крепкую веру в искупительную силу крестной смерти Господа. Когда же самым делом, вступая в сии врата, ощутишь нападки отчаяния, прежде всего поспеши осознать, что они судействия вражеские, а не естественное порождение воспоминаний своих грехов. Такому воспоминанию свойственно порождать смирение, сокрушение и скорбь сердечную – об оскорблении Бога праведного, но и всемилостивого. Посему оно хотя поражает страхом, но таким, который не погашает надежды на милость Божию, и, будучи ею растворяем, дает место дерзновенному упованию спасения, отражая всякое чувство отверженности. Ведая сие, ты не можешь не признать, что, коль скоро воспоминание грехов подавляет тебя и ввергает в отчаяние, погашая всякую надежду спасения и поражая страхом отверженности, то все это есть наваждение дьявольское. Осознав же это, тебе уже не трудно будет паче упования возуповать, что и разгонит всякое безнадежие. Упование паче упования погружает в созерцание милосердия Божия, в бездну коего, восчувствовавший его, и повергает презельное множество грехов своих, утверждаясь на крепком убеждении, что Бог спасение нашего хочет и ищет, а не пагубы. Крепиться же сие убеждение может и всегда, а наипаче тогда только на беспредельной силе крестной смерти Господа Спасителя». Посему, как всегда надлежит нам укрываться под сень креста, так тем паче тогда. И вот какой молитвой прилично тебе, вступая во врата смерти, возмолиться Господу Богу твоему. «Господи, множество имею я причин опасаться, чтоб ты не осудил меня и не отверг за грехи мои по правде твоей. Но еще больше имею дерзновение надеяться на помилование, по беспредельному милосердию твоему». Во Христе Иисусе, Искупителе нашем и Спасителе. Посему умоляю безмерную Твою благость, пощади меня, бедную тварь, осуждаемую грехами своими, но омываемую бесценную кровью Сына Твоего и Бога нашего, да воспрославлю Тебя вовеки. Всего себя предаю в руки Твои, сотвори со мной по милости Твоей. Ты единый владыка жизни моей».
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Фёдор Достоевский, «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга вторая, глава третья. «Ничего не бойся». И никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет, и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божию любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божию любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы игуменей Таисии Солоповой со священником Иоанном Кронштадтским. 1891 год. Ярославская губерния. Леушинский монастырь. Я спросил у батюшки Иоанна, доколе человек во плоти, он не может быть свободен от страстей и искушений и от соблазнов, которые отовсюду окружают его в мире. «Разумеется, не свободен», — ответил мне отец Иоанн. «Потому-то и надобно глубоко и неослабно внимать себе. Человек в минуты искушений подобен лежащему на весах. Куда его перетянет? Враг тянет его в гибель, а ангел и сама совесть человека удерживают его. В это время следует вооружиться страхом Божиим, представив себе ужас адских мучений. Необходимо присоединить и тайную молитву сердца, ибо без помощи Божией мы не сильны бороться с искушениями».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Великая глава Спаса. Темная, в серебре, тяжелая икона. На холстине его несут. Певчие в кафтанах, цветных, откидных, подбитых. И великое духовенство в серебряных и золоченых ризах. Причетники, диаконы, протопопы в лиловых камелавках. Юноши в стихарях с репидами.
2: Репиды. В переводе с греческого языка «опахала». Так называются богослужебные предметы, укрепленные на длинных рукоятях металлические круги, квадраты или звезды с изображением шестикрылых серафимов. Репидами диаконы веют во время главного православного богослужения литургии над святыми дарами, притворяемыми из хлеба и вина в тело и кровь Христа. В первые века христианства на Ближнем Востоке использование репид имело практическое значение. Их веяние защищало святые дары от насекомых. В то время репиды изготавливались из перьев павлина. В осенении тела и крови Христа репидами заключен и символический смысл. Он знаменует присутствие небесных сил при освящении святых даров. В аналогичном значении репиды используются и в иные моменты богослужебной жизни. Их выносят во время крестных ходов, и ими осеняется гроб почившего архиерея.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает священник Алексей Сергеев.
1: Иногда прихожане спрашивают, что делать, если близкие им люди не хотят жить церковной жизнью, не задумываются о Боге, о вечной жизни. К сожалению, есть люди в Бога неверующие, есть сомневающиеся. Нельзя давить на таких людей, навязывать им свое мировоззрение. Помолимся о ближних, чтобы Господь их помиловал и открыл им себя. Будем подавать им пример благочестия. Личный пример – это очень важно. По милости Божией, когда-нибудь настанет такой момент, когда они заинтересуются православием, начнут читать Евангелие, изучать историю церкви, жития святых, жить церковной жизнью, причащаться. Хочу поделиться с вами словами духовного писателя XIX века протоиерея Иоанна Толмачева. «Безрассудно сомневаться в истине того учения, которое открыто Богом, запечатлено кровью бесчисленных мучеников, подтверждено чудесами и признано самими злыми духами. Но несравненно безрассуднее верить истине сего учения, а жить так, как будто вовсе оно не было истинное».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Летом 1915 года, в разгар Первой мировой войны, под городом Луцком, что на Волыни, шли бои. Гремели орудия, разрывались снаряды. Раненый в голову солдат, лежа на земле, громко просил воды. Однако под шквальным вражеским огнем санитарам к нему было не подобраться. Бедняга истекал кровью, глаза его заволакивал туман. Но вдруг из этого тумана вышла женская фигура в светлом платье. Она склонилась над солдатом, прижала к его пересохшим губам флягу с водой. Напоив раненого, женщина осторожно перевязала ему рану. Пули свистели прямо над ее головой, но дама, казалось, их не замечала. «Вы, наверное, мой ангел?» – спросил женщину раненый. Она улыбнулась. «Нет, я твоя сестра». Для баронессы, великосветской интеллектуалки, писательницы и переводчика Варвары Ивановны Икскуль фон Гильденбанд все титулы и звания оставались где-то бесконечно далеко от дымящихся полей сражений. Здесь для солдат она была просто сестрой, сестрой милосердия, готовой выносить раненых из-под пуль и, не смыкая глаз, ухаживать за ними в походном госпитале. Во время боев под Луцком Варваре Ивановне было 64 года. Она возглавляла Кауфманскую общину сестер милосердия. Но и тогда, и несколькими годами ранее, на Балканах, куда баронесса выехала на фронт военных действий Болгарии против Османской империи, Варвара Ивановна предпочитала не руководить сестрами, а вдохновлять их личным примером. В 1916-м за самоотверженную работу на передовой она удостоилась Георгиевского креста. «Женщина-загадка» называли баронессу Икскуль фон Гильденбанд «современники». Писатель и поэт Дмитрий Мережковский посвятил ей 12 своих стихотворений. Художник Илья Репин запечатлел в знаменитом портрете «Дама в красном платье». Ею восхищались Чехов, Нестеров, Ходосевич, Мамин сибиряк. И дело было не в обычной женской привлекательности, хотя Варвара Ивановна действительно была очень красива. В ней ощущалась прежде всего красота внутренняя, душевная чистота, искренность, неравнодушие. Она любила людей. Люди это чувствовали и невольно откликались. Любовь к людям побуждала Варвару Ивановну ехать туда, где более всего нуждались в помощи. В 1892 году она отправилась в Казанскую губернию, охваченную голодом. С собой баронесса везла обоз с провизией. Переезжая из деревни в деревню, она устраивала народные столовые, сама стряпала и подавала еду голодающим. Не побоялась въехать и в село Нижняя Серда, в котором была эпидемия оспы. Ухаживая там за больными, Варвара Ивановна заразилась и едва не умерла. В Петербурге баронесса Икскуль фон Гильденбанд организовывала всевозможные благотворительные акции. Балы, музыкальные вечера, выставки и спектакли, вся выручка от которых шла в помощь нуждающимся. Для поддержки неимущих студентов и учащихся на пожертвования в сиротские приюты и дома презрения. Варвара Ивановна стояла у истоков создания женского медицинского института при Петропавловской больнице в Петербурге. Совместно с известным издателем Иваном Сытиным баронесса выпустила несколько серий дешевых книг специально для крестьян и малоимущих, познакомив их с произведениями Достоевского, Гоголя, Гаршина. Она активно помогала Красному Кресту в деле устройства школ для младшего медицинского персонала и создании сестринских общин. И как логический итог, сама стала сестрой милосердия, бесстрашной, самоотверженной, готовой по-евангельски положить жизнь свою за други своя. Умерла баронесса Икскуль фон Гильденбанд в эмиграции в Париже. Советская власть не оценила ее трудов во имя ближних. Впрочем, Варвара Ивановна ни от кого и никогда не ждала признания. «Я живу, позабыв себя», – писала она одной из своих подруг. Другие до сих пор о ней помнят.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. С IV века и до ныне греческая церковь хвалится целокупными мощами угодника Божия святого Спиридона Тримифунского, которые не только нетленны, но в продолжении 15 веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Гоголь, бывший в Оптиной пустыне, рассказывал, что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем чуда отоных. При нем мощи обносились вокруг города, как это ежегодно совершается, с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано. Потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие, в том числе и Гоголь.

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Солнце скрылось на западе, за полями обетованными, и стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте, и направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе, смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Николай Гумилев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже несколько недель 9-летняя Радомира из Донбасса готовится к танцевальному выступлению в Москве. Движения даются девочке непросто. После лечения тяжелой болезни ее ноги быстро слабеют. Мама Радомира Виктория вспоминает, как заболела дочь. Сначала семья думала, что у ребенка обычный вирус, но анализы показали острый лейкоз. Потом были 1,5 года лечения в больнице, химиотерапии и переливания крови. В перерывах между терапией девочка захотела заниматься танцами, и родители поддержали ее. Сейчас болезнь Радомиры отступила, но не прошла бесследно. У девочки остались боли в ногах, мышечная слабость и неуверенность в движениях. Все это она преодолевает на репетициях. В сентябре вместе с сотней особенных ребят из Донбасса Радомира выступит на столичной сцене. Девочка занимается в инклюзивном коллективе «Танцующие сердца». Здесь ребята с инвалидностью танцуют вместе с обычными сверстниками. На международный музыкальный фестиваль в Москву они готовят 3 номера. Организует эту поездку уже во второй раз Донецкий благотворительный фонд «Добрые сердца» при поддержке патриаршей гуманитарной миссии. Под опекой фонда больше 200 семей, где растут дети с инвалидностью. Он помогает им получать лекарства, специальное питание, средства ухода и другую жизненно важную помощь. Сейчас для участия в фестивале коллективу необходима крупная сумма, чтобы оплатить проезд, проживание и питание ребят. И реабилитологи, и хореографы отмечают, что после участия в концертах дети меняются. Они учатся общаться и улучшают координацию, становятся увереннее в себе. Помочь ребятам осуществить их мечту и выступить на столичной сцене можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более тяжелыми и глухими покрывалами. О, помоги мне, помоги, помоги душе моей освободиться и воспарить на воздушных крыльях. Помоги мне обрести воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны, бесконечно длинны разговоры, а мораль в единственном слове. Ты — это слово, Бог — слово. Ты — мораль всех разговоров. Что пишут звезды на небе, о том шепчет трава на земле. Что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных. О чем минувшее, поведав, ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе. Смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю, и более чем все. Любовь моя, помилуй мя. Сила и истина, помилуй мя.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Антон Макарский.
1: «Цитадель». Глава вторая. Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, в семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенное. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу. Пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец. Он углубляется каждый день. Да, на все есть время. Время выбирать, что будешь сеять. Но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоемов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств. Но я служу Господу, и поэтому предпочитаю вечность.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1846 год. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страждущие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало. Самый ум проясняется. Да то ли сокрытые положения и поприще людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. Велик Бог, нас умудряющий. И чем же умудряющий? Тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достояние. Бог ее выработал в тебе. Все же дары Божьи даются нам за тем, чтобы мы служили ими собратьям нашим. Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себя отныне делать всегда. Всякий совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, обрати в то же время к самому себе. И то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому. Тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдоострым. Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище.
0: Голоса

У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся, что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога, только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
1: Шел март 1887 года. Богородица Рождественская Глинская пустынь, что в Курской губернии, готовилась к Великому посту. Накануне в обитель приехал богатый помещик из соседнего села и привез в подарок пожилому монаху по имени Лука, которого очень почитал за молитвенную жизнь, несколько больших коробов с солеными грибами и маслинами. «На весь пост хватит!» – смеялся помещик, пока его слуга заносил короба в келью монаха. В это время мимо проходил инок по имени Михаил. Увидав, как в келью к отцу Луке сносят припасы, он усмехнулся и тихо проговорил. «Сколько раз отец Лука нам говорил, что всем нужно делиться, а теперь он сам закрома набивает». На следующий

0: Ему стыдно за свои недавние слова. В слезах он рассказал обо всем отцу Луке и попросил у монаха прощения. Кто других судит, рано или поздно сам осудится, говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Сергеев.
1: Часто спрашивают, что такое ад. Представление об аде у человека весьма туманное. В народе бытует мнение, что в аду грешника ждут раскаленные сковородки, кипящие котлы или, наоборот, леденящий холод. Все это вещи материальные. Но ведь речь идет о душе, а душу в котле не сваришь. Душа мучается от невозможности удовлетворения непобежденных страстей. И мучения эти начинаются уже на земле. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского. «Грех лишает душу мира, ум – света, тело – нетления, землю – благословения, всякую тварь – всякой доброты. Он начинает тем, что вселяет ад в человека, и оканчивает тем, что человека во ад вселяет».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Обыкновенно мы думаем о послушании как о подчиненности, порабощении. Но послушание – вещь гораздо более глубокая и важная. Слово это происходит от слова «слушать». Послушен тот, кто признает в другом человеке, в матери, отце, учителе, старшем товарище, более глубокий, более цельный опыт, нежели собственный. И кто сердцем и волей вслушивается в то, что они говорят, что они думают, вслушивается в их жизнь, с тем, чтобы приобщиться к тому, чему они научились от жизни, от встреч с людьми, старается усвоить их опыт. Таким образом, послушание заключается не в том, чтобы раболепно отдаться воле другого человека, а в том, чтобы, вглядываясь в его образ, вырасти в его меру и, возможно, его перерасти.
1: Голоса

0: Когда в 1889 году большое, но совершенно заброшенное имение Александрово, что в подмосковном Подольском уезде, приобрел крупный московский фабрикант Илья Васильевич Щапов, местные крестьяне не предполагали, что с этого момента у них начнется совершенно новая жизнь. Наоборот, за глаза они над Ильей Васильевичем даже подшучивали. Мол, интересно, что он будет делать с полуразвалившейся церковью, покосившимся усадебным домом, заросшим, одичавшим парком. Небось, поиграет немного в помещики, да и бросит, как до этого уже не раз бросали другие. Но Щапов играть не собирался. Человек рассудительный, привыкший принимать только взвешенные решения и доводить начатое до конца, он для того и приобрел пришедшее в упадок Александрово, чтобы заняться его восстановлением и благоустройством. Причем не столько для себя, сколько для живущих там крестьян. Илья Васильевич не мог без боли смотреть на их темную, безграмотную жизнь, постоянные неурожаи и нищету. Искренне хотел изменить ситуацию к лучшему и верил, что Господь поможет ему в этом. Поверили и сами крестьяне, когда увидели, как восстала из руин сельская Успенская церковь. Первым делом Илья Васильевич взялся за восстановление храма. Вскоре каждый, кто подъезжал к Александрову, уже издалека мог видеть высокий шпиль его колокольни. Рядом с церковью Щапов сделал большую пристройку, где поместил богадельню для бездомных и не имеющих возможности самостоятельно себя содержать престарелых женщин. В 1892 году Илья Васильевич приступил к постройке приходского училища – бесплатной школы для мальчиков, крестьянских сыновей. 24 тысячи рублей, очень крупную для того времени сумму, Щапов выделил на устройство и содержание училища. Узнав о том, что в Александровской школе можно бесплатно выучиться грамоте, письму, счету и закону Божию, туда стали отправлять своих детей крестьяне не только из Александрова, но и из соседних деревень и сел. А предусмотрительный Щапов выстроил уютное каменное общежитие, чтобы зимой, когда дороги заносило, дети могли оставаться при школе. В том же году Илья Васильевич открыл в Александрове бесплатную ремесленную школу для девочек. Там готовили первоклассных кружевниц, параллельно с профессиональными навыками, преподавая воспитанницам общеобразовательные дисциплины. Крестьяне больше не посмеивались над своим помещиком, а с благодарностью молили Бога о его здравии. А Илья Васильевич активно привлекал их к работе в имении, обеспечил самой современной сельскохозяйственной техникой и платил хорошее жалование. Еще недавно, не знавшие ничего, кроме ручного плуга и бараны, теперь крестьяне имели дело с оросительными машинами и механическими сеялками. Женщины работали в теплицах и оранжереях, которые Щапов построил на территории усадьбы. Таким образом, Илья Васильевич вплотную подошел к реализации своего давнего замысла – открытию в Александрове сельскохозяйственной школы, в которой крестьяне могли бы обучаться современным методам земледелия и ведения хозяйства. Однако в 1896 году его постигла болезнь, от которой он скоропостижно скончался. В своем завещании Щапов оставил имение Александрова и капитал в 100 тысяч рублей государству с условием, что власти реализуют его идею о сельскохозяйственной школе. Под руководством вдовы Ильи Васильевича Ольги Кондратьевны Щаповой в августе 1903 года такая школа на территории усадьбы была построена и открыла свои двери для всех желающих в ней обучаться. Присоединенная в советское время к Тимирязевской академии, она просуществовала до 1959 года. Ее здание из красного кирпича можно увидеть и сегодня. Вместе с другими историческими постройками оно вошло в музейно-усадебный комплекс Щапова.
1: Имена милосердия.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера».
1: Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Мир-Иликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости. Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Мир-Иликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Мир-Иликийские стали еще больше почитать своего епископа. Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Мир-Иликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, «Кандак», одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: «Кандак» в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Мир-Иликийского в лике святых. Церковнославянский текст «Кандака» звучит следующим образом. «В мирех святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилось и душу твою о людях твоих, и спас лыси неповинный от смерти, сего ради осветился Иси, яко великий таинник Божией благодати». Давайте послушаем русский перевод. «В городе мирах Ликийских ты, святой, явился совершителем священнодействий, Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих, и неповинных избавил от смерти, поэтому и осветился, как великий служитель таинств Божией благодати». Автор «Кандака» прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
2: «Кандак» в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем «Кандак» святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николо-Угрешской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Святого Исаака Сирина однажды спросили: что всего дороже для человека? Его внутренний мир, не раздумывая, ответил святой. Не отдавайте свой внутренний мир ни за что на свете. Примирись с самим собой, и помирится с тобой и земля, и небо.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Матерь Божья, прими меня в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь меня, я познан, пока знают обо мне лишь люди, имя мне сомнение. Сокрой меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня как тайну, о которой зависть догадаться не может. Будь мудрее меня и никому не открывай меня. Ты была моей тайной, драгоценной, и открыл я тебя миру, и мир надругался надо мной. Ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Друзья мои, что дает вам слава человеческая, кроме пьянства, которое с песни начинается, окончается падением в грязь? Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. Бегите славы, напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. Бегите единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. И если себе славу присвоите, будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только Твое око проникает и только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувядающая.

0: Вы слушаете радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». Из вступления. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная. Лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь... Быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища, даже самым скромным, тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях. Быть может, иные отзовутся.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. Америка, 1929 год. Одно из моих детских воспоминаний связано с Ачамчири, маленьким абхазским городком. Там я жила у своей молочной матери. Помню, я заболела, и меня уложили в гамак, подвешенный к потолку. Моя молочная мать, бывшая мусульманкой, дала клятву, что если я поправлюсь, она примет православие. Когда я выздоровела, женщина сдержала свое слово. Традиции поручать детей заботам молочных матерей часто преследовали идею воспитать у малышей добрые отношения с другими семьями. И очень часто связи между молочными родителями и их воспитанниками были гораздо крепче, чем между кровными родственниками. Сыновья моей молочной матери, княгини Анчибадзе, имели самое непосредственное отношение к организации беспорядков в Абхазии. Это и стало главной причиной, по которой отец отдал меня на воспитание именно в эту семью. Между нами сложились такие отношения, что когда я вернулась на родину после 35 лет вынужденного отсутствия, мои молочные родственники встретили меня как самую дорогую родню.

из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.
1: Отец Василий Архангельский, священник собора Спасского монастыря в Симбирске, шел по городскому рынку. Он подыскивал материал для ремонта своего ветхого жилища. Дом у отца Василия был маленький. Бревен на ремонт требовалось немного, но цены были слишком высоки. Денег у священника не хватало. В самом центре рынка отец Василий увидел икону святителя Николая. Священник подошел к ней, усердно помолился.

0: Убедившись так, отец Василий пошел дальше. Но не успел ступить и нескольких шагов, как навстречу ему попался знакомый купец. Увидев священника, он радостно приветствовал его, а потом, будто между прочим, сказал: «Батюшка, слышал я, что вы дом свой поправить надумали. Так не возьмете ли у меня лесу, сколько вам нужно?»
1: «Берите даром». Удивленный отец Василий не знал, что и сказать. Только благодарил Бога и святителя Николая за щедрую милость.
0: За самую малую и убогую нашу лепту Господь старицей вознаграждает, говорил священник Василий Архангельский.
2: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Сергеев.
1: Презрительное отношение к нормам морали, традиционным ценностям в наше время стало для многих людей, к сожалению, привычным. Это очень огорчительно. Будем молиться, чтобы в каждом городе оставалось хотя бы по 10 праведников, чтобы по их молитвам Господь помиловал их жителей, открыл им духовные очи, очистил сердца. Хочу поделиться словами ученика афонского старца Иосифа Исихаста Ефрема Филофейского. «Эгоизм сейчас живет и царствует. Я бы сказал, что в наше время коммерции и рекламы умение обмануть считается каким-то даром, как когда-то даром считалась кристальная честность. Выросли поколения, которые научены тому, как грабить. И это во всех отношениях безрассудно».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.

Из дневников поэта Генриха Гейне. «Ни видением, ни голосом с неба, ни каким-нибудь чудесным сном был я приведен на путь спасения, а моим просветлением я обязан просто знакомству с книгой». Книгой? Да. И это старая простая книга, скромная, как природа, и естественная, как она. Такая же беспритязательная и обыденная, как солнце, согревающее нас, и хлеб, насыщающий нас. Книга, глядящая на нас так же приветливо, с такой же благословляющей добротою, как старая бабушка, читающая ежедневно эту книгу милыми дрожащими губами с очками на носу. Эта книга называется так же просто «Библия». Справедливо называют ее также священным писанием. Кто потерял своего Бога, тот снова найдет его в этой книге. А кто никогда не знал его, на него повеет из нее дыханием божественного слова. Евреи, понимающие в драгоценностях, очень хорошо знали, что делали, когда во время пожара второго храма на жертву огню оставили золотые и серебряные жертвенные сосуды, канделябры и лампады, даже первосвященническую ризу с большими драгоценными камнями. И спасли только Библию. Она была истинным сокровищем храма. И слава Богу, оно не погибло в огне. Голоса.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Московская улица Пречистенка с самого утра была запружена богатыми празднично украшенными каретами. Люди останавливались, вытягивая шеи и пытаясь разглядеть, что же такое происходит там, куда устремлялись все эти шикарные экипажи. А мальчишки, маленькие уличные сорванцы, уже успевшие сбегать на разведку, нарочито равнодушно тянули. Свадьба! Это действительно была свадьба. Весной 1806 года венчались дворянка Маргарита Михайловна Нарышкина и генерал Александр Алексеевич Тучков. Счастливые молодые под перезвон колоколов выходили из церкви, а приглашенные и просто зеваки радостно их приветствовали. Вдруг, откуда ни возьмись, перед молодоженами появился старик в лохмотьях. Он опирался на длинную суковатую палку. «Юродивый!» – пронеслось в толпе. Старик подошел к невесте и, протянув ей палку, беззубым ртом прошамкал: «Возьми, мать Мария, посох игуменский!» Молодая женщина покачала головой: «Вы ошиблись, меня зовут Маргарита!» Но юродивый уже исчез в толпе, а посох так и остался в руке Тучковой. Через много лет Маргарита Михайловна дважды с замиранием сердца вспомнит этот случай. Когда будет принимать монашеский постриг, в котором ее нарекут именем Мария, и когда ее посвятят в игуменье, построенного ею на собственные средства, Спасо-Бородинского монастыря. Но монашеский постриг случится позже. Пока же счастливая Маргарита не расставалась с любимым мужем ни на минуту. А когда в 1808 году воинский долг призвал Тучкова выступить с императорской армией в шведский поход, Маргарита отправилась вместе с ним. Женщина в армии? В то время это выглядело чем-то совершенно непостижимым. Однако Маргарита не собиралась становиться обузой. Она по своей природе не была ни капризной, ни изнеженной. Стойко терпя холод, лишения и неудобства походной жизни, Тучкова еще и нашла возможность быть полезной. Маргарита взяла на себя обязанности по уходу за ранеными, перевязывала их, кормила, держала за руку умирающих и ободряла выздоравливающих. Фактически, Маргарита Михайловна стала первой в истории русской армии сестрой милосердия. В опустошенных войной селениях Тучкова разворачивала пункты бесплатной раздачи пищи и одежды. Несчастные, измученные голодом люди благословляли ее за доброту и называли ангелом. Однако в следующий поход, войну с французами 1812-го, ангел не смог полететь за своим любимым супругом. Высшее командование выразило строгий протест, и Маргарита осталась дома. Ее терзали дурные предчувствия, снились плохие сны. И вот однажды она получила горькую весть. Генерал Тучков пал смертью героя в Бородинской битве. Маргарита тяжело переживала смерть супруга, которого не имела возможности даже похоронить. Его тело на Бородинском поле так и не смогли отыскать. Но Тучкова понимала: слезами мужу не поможешь. Зато можно помочь его бессмертной душе молитвой и делами милосердия. Продав одно из своих имений, Маргарита Михайловна решила построить на Бородинском поле церковь. Вскоре в Бородинское небо устремился крестами куполов белокаменный храм во имя Спаса Нерукотворного. Сама Маргарита Михайловна поселилась поблизости, в небольшой сторожке, и повела жизнь инокини. А через некоторое время приняла монашеский постриг, получив новое имя – Мария. То самое, которое предсказал ей юродивый в день свадьбы. Постепенно мать Мария построила на Бородинском поле целый монастырь. Чтобы выручить деньги, продала все свои драгоценности. А в новую обитель, где ее назначили игуменей, пригласила вдов и сирот, чьи мужья и родители пали при Бородино. На территории монастыря игуменья открыла богадельню и приют, больницу и школу для крестьянских девочек, в которой сама обучала их грамоте и рукоделию. И снова люди с благодарностью называли ее ангелом. Ангелом любви и добра называют Маргариту Тучкову, игуменью Марию, и сегодня. Это удивительная женщина с необыкновенной судьбой для многих поколений стала символом самоотверженности и милосердия.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком. Но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи молим вас пресно мы недостойнее. Да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественное ваше славы, сохраняющие ны припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
2: Тропарь архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно. Целый легион. Давайте послушаем тропарь архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Анна-Мария» работает в России с 2018 года. Он поддерживает детей и взрослых с различными заболеваниями, оказывает материальную помощь малоимущим семьям, помогает детям-сиротам обрести родителей, проводит творческие фестивали и конкурсы для талантливой молодежи и многое другое. Одна из основных программ фонда посвящена лечению и реабилитации детей с нарушениями здоровья. На сегодняшний день под опекой фонда «Анна-Мария» десятки ребят, которым нужно лечение. Среди них двухлетний Максим Гончаров. Проблемы со здоровьем у мальчика начались с рождения. Максим родился раньше положенного срока и с низким весом. Врачи диагностировали у ребенка детский церебральный паралич. С 4 месяцев при поддержке мамы Марины Максим проходит реабилитации. Занимается с логопедом, остеопатом, нейропсихологом. Ежедневно делает упражнения дома. Занятия дают положительный результат. Максим научился ползать, узнает близких. Специалисты говорят, что у него сохранился интеллект и есть потенциал для развития. Но напряжение в мышцах мешает мальчику осваивать новые навыки. Чтобы Максим мог садиться, вставать, ходить и разговаривать, врачи рекомендуют сделать мальчику операцию. Она снизит напряжение в руках и ногах, уберет боль и откроет возможности для восстановления. Марина воспитывает Максима одна. Все средства семьи уходят на базовые нужды. Оплатить дорогостоящую операцию для ребенка женщина не может. Помогает семье фонд «Анна-Мария». Он открыл сбор в поддержку мальчика. Вы тоже можете принять в нем участие на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За все грехи человеческие каюсь перед Тобой, Господи многомилостивый. Посмотри, семя всех грехов в крови моей, усердием Своим и милостью Твоею, сна не ведая, искореняю злое семя сие, чтоб не плевело, а пшеницу приносила нива Господня. Каюсь за всех обремененных, изнемогающих под тяжестью бремени своего и не умеющих принести заботы свои Тебе. Немощному человеку и малое бремя невыносимо. Для Тебя же горы бед, словно комок снега, брошенный в печку раскаленную. Каюсь за всех болящих, ибо болезнь – плод греха. Из души, очищенной покаянием, вместе с грехом и болезнь исчезает. И Ты в нее вселяешься, здоровье вечное. Каюсь за всех неверующих, которые от неверия своего, обременяющих себя и ближних болезнями и заботами. За всех хулящих Тебя каюсь. Не знают они, что хулят хозяина, что питает и одевает их. Каюсь за всех человекоубийц, отнимающих чужие жизни ради сохранения своей. Прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят. Не ведают они, что одна жизнь и один человек во вселенной. Вот и режут они половину сердца, чтобы другую сохранить. Ах, как мертвы те, кто отрезает полсердца для себя. За клятвы преступников каюсь, ибо они суть самоубийцы. За всех грабящих братьев своих и собирающих богатство бесполезное плачу и вздыхаю. Ибо похоронили они душу свою и не имеют с чем предстать пред лице Божие. Всех гордых и надменных оплакиваю, ибо перед Тобою они нищие с пустой сумою. Плачу и воздыхаю за всех пьяниц и чревоугодников, ибо стали рабами рабов своих. Каюсь за всех прелюбодеев, ибо предали они доверие Духа Святого, их избравшего для создания жизни. Они же служение жизни обратили в разрушение ее. За всех многоглаголющих каюсь, Господи, ибо дар Твой, дар Слова, превратили они в песок, ничего не стоящий. За всех разрушителей очагов и мира ближних своих каюсь и воздыхаю, ибо проклятия навлекают на себя и народ свой. За все уста лживые, за все глаза солгавшие, за все сердца гневливые, за все утробы ненасытные, за все умы злонамеренные, за всякую волю злую, за все помыслы недобрые, за все воспоминания лютые каюсь, плачу и воздыхаю. За всю историю рода человеческого от Адама и до меня грешного каюсь, ибо вся история в крови моей, ибо я в Адаме и Адам во мне. За всех великих и малых, что не трепещут перед величием Твоим, плачу и вопию, Владыка многомилостивый, помилуй и спаси меня.